0: дождем из огня и серы. Я не знаю, какой силы был этот дождь, и был ли это только дождь, но я знаю теперь, что вот в этом месте поверхность земли от этого божественного удара прогнулась более чем на 1000 метров, образовав впадину, куда сейчас и втекает река Иордан, заполняя Мертвое море. Также интересно говорить о химическом составе. Если взять воду из этого моря, она будет очень жирной. Это совпадает с описанием, которое дается в книге Бытие, 14 глава. Написано, что в долине Сидим было очень много смоляных ям. Также известно, что соленость Мертвого моря самая высокая в мире, настолько высокая, что там не живет ни один живой организм. Это совпадает с тем, что Библия описывает. Бог с неба поразил Содом и Гоморру дождем огня и серы. Те химические вещества сейчас присутствуют в составе морской воды, смешиваясь со смолой, которая вытекает из источников, это, скорее всего, какие-то очень тяжелые фракции нефти, она образует такую вот жирную и очень соленую жидкость, в которой не может проживать ни один живой организм. Вода, стекающая сюда из реки Иордан, приобретает этот состав и становится мертвой водой. Так что то, что написано здесь в Священном Писании, при ближайшем рассмотрении, при анализе структуры местности и сопоставлении с библейским текстом, начинает иметь смысл.
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Итак, мы приближаемся с вами еще к одному месту, о котором говорится во второй книге царств, 5 главе. Вот это странное отверстие в скале повествует нам о том, как Давид, царь, взял Иерусалим. Вот что сказано в 6 стихе. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против страны Евусеев, живущей в той земле. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это означало, не войдет туда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давида. И сказал Давид в тот день, вот что сказано в оригинале, если переводить буквально. «Всякий, желающий поразить Евусеев, пусть проберется в город через этот колодец». Вот таким образом, по отвесной 22-метровой стене, Иоав, сын Саруи, храбрый воин Давидов, и его солдаты пробрались в город, застав жителей его врасплох, и захватили город. С этого момента начинается история Иерусалима как столицы Израиля. Спустя 300 лет после завоевания Давидом города Иевусеев, потомок Давида, царь Езекия, понял, что вот этот вот колодец, который мы только что с вами видели, является действительно слабым местом в обороне города. Поэтому он решил произвести действительно масштабные на то время работы. Он решил скрыть поток Гихон в туннеле. Этот туннель он и прокопал. Об этом действии царя Езекии записано в книге 2 Паралипоменон в 32 главе и в 30 стихе. То, что строительство этого тоннеля принадлежит руке Езекии, было когда-то записано здесь, вот на этом камне. Однако запись эта была снята археологами, и оригинал ее находится в музее в Турции. Вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. За ограниченный период времени мы смогли с вами посмотреть лишь несколько мест, которые являются сегодня немыми свидетелями библейской истории. Это говорит нам о том, что Библия описывает на своих страницах не легенды, не басни, а историческую правду. Вот как говорит апостол Петр: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными баснями, последуя, но бывшие очевидцами Его величия». Мы были очевидцами сегодня некоторых библейских событий, произошедших в истории. Однако эти факты должны подкрепить нашу веру в том, что пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Невозможно верить, не опираясь ни на что. Невозможно самому придумывать себе веру и рисовать себе Бога. Должен быть источник, из которого черпается вера и черпается знание. Иисус Христос, будучи на этой земле, учил: «Освети их истиною Твоею», говорит Он Господу Отцу Своему. И дальше говорит: «Слово Твое есть истина». Вот оно, Слово Божие. Его надо познавать. Оно пишет нам о Господе. Оно пишет нам о Его любви. Оно пишет нам о Его страданиях, смерти и о плане спасения.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
3: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет всем, привет девушки, привет ребята. Это программа «Пит-стоп», и это опять я, Сергей, Аркаша, Оксана и Татьяна. Сегодня мы будем говорить с вами, друзья, о такой теме. Называется она «Зависимость от людей».
3: То есть мы продолжаем предыдущую, да?
2: Да, мы продолжаем предыдущую тему зависимости. Мы тогда говорили, если вы помните, о зависимости от технологий, от интернета, от игр компьютерных, от гаджетов. А сегодня мы поговорим о зависимости от людей. И я хочу вам задать такой вопрос. Скажите, какая может быть зависимость от людей вообще? Вот о чем можно здесь говорить?
4: Ну, зависимость ребенка от матери. Неплохая
5: тут,
4: зависимость.
5: Наверняка еще есть, сразу можно разделить на плохую зависимость и хорошую. На какую-то, может быть, естественную зависимость, и которая негативная, то есть она как влияет. Но вот, мне кажется, на ребенка с матерью это естественно, и это хорошая зависимость, это нужная.
2: Хорошо, Аркаш, тогда я могу тебе, ну, здесь...
5: Так, отрицательное, да?
2: Да, сказать, что а ребенок, если ему 30 лет, и он зависит от матери, это хорошая зависимость?
4: Нет, это нормально уже.
2: Давай пока, знаешь, что пока поговорим о зависимости вообще, не будем разделять на хорошую и плохую, а какая она бывает. Договорились? Таня сказала о зависимости от детей, от их матери.
3: В зависимости от любимого человека.
2: Два, хорошо.
4: В коллективе, там, например, в группе, да, в университете. Каждый студент зависит друг от друга.
5: Мнение какое-нибудь.
4: Или... И от мнения.
2: Ну, не каждый может зависеть. Ну, то есть может зависеть, но не зависит. Не всегда, да?
5: От помощи людей. Некоторые вещи человеку бывают не даны, либо он не любит это очень делать, либо ему нужна помощь. Он без чужой помощи не обойдется. Тоже зависимость. И вот бывает, это в систему входит.
3: Вот я сказала, от любимого человека, да, может еще жена зависеть от мужа. Не в плане любви, да, какой-то, а в плане именно физически даже. Она чего-то сама сделать не может, муж может. Или муж там зарабатывает, если жена нет, то она тоже в какой-то мере от него зависит.
2: Она с дома с детьми, и финансовое положение зависит от мужа, да?
3: Да, ну, к примеру.
2: Вот.
4: Ну, друзья зависят друг от друга.
2: Друзья,
4: и еще. Необходимо общение, поэтому...
2: Еще... Что, прям все, мы прям все перебрали, да?
5: Ну, может, еще чуть-чуть.
3: Если брать от людей, конечно, то, наверное, все.
4: Мы зависим от сферы услуг, там, от магазинов.
2: Хорошо, ну это уже много. Ну, давайте мы тогда сейчас попробуем разделить, как сказал Аркаша вначале. Какая зависимость хорошая, какая плохая?
3: Зависимость в любом случае становится плохой.
2: Аркаша, мне кажется, зависима от Оксаны, и Оксана зависит
3: от слов. Если мы зависим, ну вот я мысль потеряла. Если мы зависим от чего-то, если это у нас какой-то перебор уже, то в любом случае это становится плохой зависимостью. Я думаю, что любая зависимость, даже самая хорошая, может стать плохой.
4: Должна быть мера во
3: да.
4: всем.
5: Слишком хорошо тоже нехорошо. Если вроде бы человек помогает, рад помочь, но бывает так, что люди, ну, бывают от своей невоспитанности, либо еще от чего-то, например, начинают пользоваться этим, перебарщивают и просят, помоги мне, помоги. Хотя, может быть, они могут сами сделать либо это. И это как раз в негативную уже сторону идет. Уже человек не от чистого сердца им помогает, а уже, ну, он просит. Ну, ладно, хорошо, я им помогу, но по правде это уже негативное пошло.
2: Входит в привычку.
5: Да, уже в привычку входит. Уже.
2: Что он просит от него?
5: Злоупотребляет. Да, злоупотребляет.
2: Хорошо, раз.
5: Так
2: говорили об этом.
5: Мне кажется, много чего так. Вот про то, что ты сказал тоже, про
2: зависимость
5: ребенка и маму.
2: От мамы.
5: Некоторые есть такие, которые из гнезда не выпали еще и в 30 лет.
3: То есть... Вот зависимость даже от любимого человека, она может быть, вроде бы как со стороны это звучит как-то красиво, да? Ты зависишь от любимого человека. А это может быть настолько негативным, с другой стороны, если ты просто начнешь растворяться в этом человеке, полностью забивая в себе какие-то личные качества свои, полностью вообще себя куда-то отодвигая, начинаешь уже жить в этом человеке полностью.
4: Забываешь вообще про свои дела, свои хобби, друзей.
2: То есть теряется твоя личность,
4: правильно.
2: Да?
4: Не можешь ни есть, ни пить, да, только у себя там этот идеал перед глазами.
2: Ну а где эта грань? Насколько можно зависеть от человека? Вот можете нарисовать мне сейчас?
5: Ну, наверное, это первую грань. можно обозначить как культурная грань воспитания, что должно позволять общество, то есть вот общие рамки такие, вот опять же про помощь, либо про какую-то вот зависимость еще от чего, может быть, от человека, от мнений, этим злоупотреблять нельзя. То есть нужно быть ненавязчивым, грубо говоря.
2: Но есть же, вот у человека есть такой круг, да, в который он может впускать, ну, рамки, границы, куда он может впускать людей к себе близко, да, uh-huh. и сколько он может впускать, это тоже есть ограничение, да, там, двоих, троих, uh-huh. и от кого он может зависеть тоже, да, вот, но вот вы мне скажите, можно ли человеку увеличивать, например, чтобы он мог приближать к себе 20 человек, 30 человек, это хорошо или плохо?
4: Но здесь проблема в том, что ты не можешь со всеми одинаково близко общаться. Все равно что-то личное ты расскажешь только своей семье. Это нормально.
3: А если о друзьях?
4: И друзья, близкие друзья. Нет, хорошо, когда у людей много друзей, но все равно...
3: Вот у меня одна подруга рассказывала, что к ней подошла одна девочка в лагере на костре и сказала: «Ты знаешь, я... Очень, говорит, хорошо, что мы с тобой познакомились, но ты не пускаешь в свой круг общения вот всех. То есть у тебя какой-то свой круг общения, с которыми ты общаешься, mm-hmm. собственно, близких людей. Но ты, типа, не всех пускаешь туда».
4: А вдруг она недостойна войти в этот круг? Это нормально, если я поставлю границы?
3: Я считаю, что это тоже нормально, не знаю.
5: Для кого-то это обидно. Например, могу на себе сказать, что, например, если мой лучший друг... У него появляется, скажем, что девушка, либо какое-то увлечение, не связанное со мной. Он начинает этому уделять время, а если мы до этого общаемся достаточно интенсивно, вечер проводим вместе, какие-то именно часы, либо дни проводим вместе, есть общие интересы, и мне этого не ставят. Мой кусочек торта чуть-чуть обрезается, мое время общения с этим другом, с этим человеком, и я начинаю страдать и чувствовать это. Естественно. И получается, как сказать, ты-то можешь... Есть такие люди: я со всеми дружу, просто бегать и всем дарить любовь, но всем-то все равно не получится.
2: Всем не хватит.
5: Все равно лучший друг, грубо говоря, с которым ты будешь рад всегда увидеться, и человек, которому ты сможешь все высказать и поделиться, все равно он будет... Их будет не так много, как, может быть, весь круг общения твоего.
2: Ну вот смотрите, ребят, если вот человек, которому ты очень сильно доверяешь, в котором у вас такие отношения пошли, что ты зависишь от его мнения, ты уже зависишь от, что он скажет, ты больше к нему прислушаешься, там, его совет тебе важен, это зависимость. А если этот человек, вот как ты сказала, Каша, начинает в один момент действовать так, что не соответствует твоим принципам жизни, по которым ты твердо стоишь, которым ты стоял в этих принципах и был тверд, уверен до еще знакомства с ним. Uh-huh. Вот. Как тогда быть? Ты этого человека отвергнешь, ты пойдешь против него или ты будешь за него? Вот в этих случаях.
3: Смотря насколько сильно ты как раз-таки от него зависишь.
2: Вот здесь
3: и
2: вот вопрос как
3: человек?
2: Раз. Правильно вот сейчас вот в таких случаях правильно за счет этой зависимости оставаться с ним, но вопреки своим принципам, которые ты установил вот очень давно и которым ты считаешь правильными.
4: Это насколько твердые твои принципы? У тебя есть совесть, и она тебе говорит. Ты можешь поступить с принципами, пойти за тем человеком, делать то, что... за что тебя твоя совесть обличает там, да?
2: Хорошо. Каким принципами ты можешь поступиться? Тань, вот ты, например, каким принципе можешь?
4: Я могу пойти со своей подругой в то место, куда я не планировала, например, изменить как-то свой график.
2: Не планировала. А, например, в то место, которое ты никогда не ходишь и не ходила, и вот считаешь, что ты не должна туда ходить, ты бы пошла в то место
4: нет.
2: с этим человеком?
4: Нет.
2: Не пошла бы?
4: Даже если это моя лучшая подруга, нет.
2: А вот если это вот ей жизненно необходимо, например, пойти туда, и ей жизненно необходимо, чтобы ты была с ней рядом?
3: Коварные такие вопросы.
2: Так,
4: я
2: понимаю, что это нелегко сразу ответить.
4: Я взвешу
2: все
4: за и против.
2: Вопрос, да.
3: Это, наверное, от случая зависит просто.
2: Да, правильно.
3: Конечно, ты уже прям не скажешь, можно или там нельзя.
5: Все-таки принципы, тут есть такая грань, все-таки принцип – это та вещь, которую ты реально соблюдаешь, которую ты следуешь и четко стоишь. Это твой характер. Если ты изменяешь своим принципам, ты изменяешь сам себе. Я считаю, все равно в любом случае принципы ты свои должен отстаивать. Если это, конечно, недорогой для тебя человек и настолько, как сказать, есть, может быть, под угрозой чего-то или... Но опять же, это индивидуально, но принцип это сам характер, сам ты просто. Как-то.
3: Ну хорошо, взять нас, верующих людей, да, у нас принцип всем известный, что вера, суббота, да, и все такое. А как же тогда быть, если человек, которого ты, например, любишь, да, говорит, что я не буду ходить, например, с тобой вообще в церковь или что-нибудь в этом духе, а это твой принцип. Я считаю, что принцип это серьезный.
5: Да, например, у тебя есть неверующий друг или даже твоя девушка, твой молодой человек, и он не хочет с тобой разделять этот принцип, этот жесткий принцип. И говорит тебе, пойдем в клуб.
4: Мне мама всегда говорила, что настоящий друг будет тебя любить с твоими принципами, с твоим Богом. И, в общем, тот настоящий друг, который будет всегда за тебя.
2: А я, знаете, как считаю... Вот в этом случае, что когда человек начинает общаться, заводить отношения, и вдруг тут человек говорит, что он не хочет принимать твои принципы, веру в Бога, и вообще, ну, в этом вы с ним расходитесь. А как же до этого ты не знал об этом, что он не захочет? Ты не спрашивал, вы не общались об этом?
3: Конечно.
2: Вот именно, что вера в Бога – это принцип, который, мне кажется, узнается сразу, да? Когда человек начинает общаться, ну, вот сразу, если даже мои одноклассники, там, мои одногруппники узнали где-то с первой недели, со второй, что я хожу в церковь, что я верю в Бога, они узнали мой принцип, что я не пойду с ними, если они пойдут куда-нибудь там выпивать. Я с ними спокойно общаюсь, я люблю с ними общаться, мне нравятся эти люди как друзья, как собеседники, но они знают четкие мои принципы. А девушка, это вообще тем более, она узнает об этом, наверное, первый день. Ну, не первый, может, второй, да? И когда она мне через год заявит такое, да, ну, мне кажется, как-то странно.
5: Абсурдно.
2: Неужели она не могла мне раньше это сказать? И зачем? Это тогда ее корыстное желание, да, чтобы мы завели отношения, а потом она скажет, что на самом деле я не поддерживаю тебя. Тогда это не настоящие отношения, мне кажется, стоит разорвать их сразу. Вы меня поддерживаете? Вы так задумались, друзья? Вот. Это в плане любимых, а в плане наших близких. Вот это сложнее. Смотрите, если у меня отец или мать, да, есть много таких ситуаций, которые не поддерживают то, что я хожу в церковь. У меня есть много друзей, которые ходят в церковь, и у них ни отец, ни мать это не поддерживают. Они говорят, что вплоть до того, что если ты крестишься там, то можешь не приходить домой. Mm-hmm. Вот здесь как быть? Ситуация вообще...
3: Несмотря в каком ты возрасте, обычно это часто встречается, там, если ты, например, подросток, то здесь гораздо сложнее. Если ты сейчас, вот тебе там от 20, там, то ты волен сам принимать решение, я думаю. Конечно, сложнее тем, кто младше, потому что полностью как раз-таки зависит от родителей во всем. Это сложно.
5: А если у тебя настоящая, мне кажется, вера и такой сильный принцип, ты хочешь его соблюдать, все равно тебя не оставит... Бог, может быть, это слишком громко так звучит, но, может быть, сложится так обстоятельства, и люди сердце размякнет у них, и они примут твою точку зрения. Потому что они все-таки тоже тебя любят, и они должны тоже уважать твое мнение.
2: Есть такая заповедь пятая, да, почитай отца и мать.
5: Угу. Да.
2: И я уверен, что какие бы ни были наши отец и мать, они все равно хотят нам доброго, и мы должны их почитать. Я, конечно, не знаю, что бы я делал до 18 лет, если бы мои родители не принимали моих, да, принципов. Слава Богу, у меня было все хорошо в этом плане. Но есть люди, вот, которые до 18 лет сталкиваются с такой проблемой, и им, ну, вот, приходится смиряться с мнением родителей. Я даже не знаю, ну, я не могу сказать, что они не правы, потому что я не знаю, что бы я делал в таком случае. До 18 лет это сложно. Ты зависишь, во-первых, финансово от родителей. Во-первых, это люди, которые тебя вырастили, это люди, которые тебе помогли, которые тебе дали образование и культуру, и все. Вот в таких случаях, не знаю, надо, ну, молиться Богу, и, как Аркаш сказал, но все может быть. Бог в любом случае, ну, сделает так, как надо. Только вот верным оставаться, да?
5: Да.
2: Вот. Ну, я не знаю, какие мы еще зависимости с вами не обсудили?
3: От мнения других людей.
2: Вот.
3: Там
2: очень
3: Таня
2: хорошая,
3: что-то сказала,
2: очень хорошая зависимость. Вернее, не то, что она хорошая, я говорю, вопрос интересный.
3: Мне кажется, зависимость плохая, сразу говорю. Не знаю. Мне кажется, это ужасно, когда ты постоянно думаешь, что о тебе думают. И вот как ты даже идешь, вот сейчас ты как пройдешь, что о тебе подумают. Я не могу.
2: Ну, смотри, Оксана, мы сейчас сидим с вами, тут красиво, ну, так стройно. Мы разве не думаем, как сейчас на нас смотрят люди? Как они на нас думают?
5: Ну, это, может быть, больше диктует просто именно среда, где ты крутишься, где ты живешь, находишься. Какие-то правила. Но все равно, например, есть же хорошие песни, пусть лучше мир прогнется
2: под тебя.
5: Под себя.
4: Это проблема внутри человека, когда он думает постоянно о том, что про него скажут, да? Значит, просто он не уверен в себе. И здесь надо искать какие-то пути, как мне быть уверенным в себе, что-то в себе менять, просто понять, какой я человек. А действительно, есть ли у меня победа в жизни? За что я могу себя любить? За что я могу себе нравиться?
5: То есть ведь, а есть ведь еще объективные мнения, когда, например, ты видишь то, что тебе говорят, и мнение остальных, оно со стороны. И правда, грубо говоря, если тебе не идет эта одежда, этот стиль, тебе люди говорят, ну, не твое тебе, но это по-доброму. И нужно это принять просто, ну, увидеть и понять, попробовать.
2: Нет, я согласен. Мнение людей, ну, слушать. Вообще, я считаю, что можно научиться от каждого человека чему-то. И слушать мнение, советы – это, ну, первое, что мы должны делать.
3: Здесь есть две крайности. Есть люди, которые прямо от этого зависят, только об этом и думают. А есть люди, которым вообще все равно, что о них подумают.
2: Да, слушать нужно.
3: Что-то нейтральное.
2: Но принимать решение нужно самому, конечно. Я так считаю.
4: Я думаю, нужно слушать тех людей, которые тебя любят.
2: И
3: это которые тебе добра желают.
4: Да.
3: Все равно мы знаем, кто это для каждого из нас.
5: Потому что, вот, например, даже в Библии все равно люди, написано, ну, у некоторых пророков, им же было важно, что Бог о их поступках думает. И верующему человеку тоже, почему он следует написанному в Библии. Он же, ему важно, чтобы он соблюдал и он правильно выглядел перед Богом.
3: Вот
5: перед
3: зависеть от того, что о нас думает
4: от
3: Бог.
4: От мнения Бога.
3: Это хорошо.
4: Важнее, что думают люди.
2: Хорошо, друзья. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии и то, что вы думаете об этом вопросе на нашем сайте. А следующая программа будет онлайн. У вас будет возможность писать нам и спрашивать то, что вам интересно. Ну все, пока.
3: Пока.
5: Пока.
6: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Слава Господу, нашему Спасителю, что Он нам даровал это прощение и это избавление от наших грехов и принимает нас в свою семью, в свою обитель. Мы перед тем, как приступим к принятию символов тела Христова и крови Христовой, ну и, конечно же, перед этим много омовения будем участвовать с вами, мы поразмышляем над текстом из Священного Писания. Находится он в Евангелии от Луки, в 7 главе, с 36 по 50 текст. Давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 50 текст. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алабастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, который более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не давал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ей многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежащие с ним начали говорить про себя: кто это? Что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Потрясающая история, которую оставил нам евангелист Лука. Вообще, я скажу так, что евангелист Лука, мастер вот таких историй и притч, очень много притч в Евангелии от Луки и очень много таких рассказов, которые наполнены вроде бы с одной стороны такой простотой, но в то же время очень глубоки. Давайте мы посмотрим на трех героев в этой истории. Это Симон, фарисей, женщина-грешница, ну и, наконец, Иисус. И, конечно же, потом мы попробуем ответить на вопрос, который будет в конце проповеди. Давайте попробуем вначале посмотреть на Симона фарисея. Вообще, если мы чуть-чуть отмотаем Евангелие от Луки на 13 главу вперед и прочитаем стих 31, то мы увидим, что не все фарисеи были настроены враждебно против Иисуса. Даже были те, которые Иисусу симпатизировали и даже хотели ему помочь. Смотрите, в 31 стихе 13 главе читаем: В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Это фарисеи делают. Приходят к Иисусу и говорят: «Удались отсюда, тебя хотят, Ирод хочет тебя убить». То есть мы видим, что есть фарисеи, которые Иисуса симпатизируют и искренне, ну, поддерживают его. Если мы посмотрим на 7 главу, стих 16, то мы увидим, что перед тем, как Симон, фарисей, пригласил Иисуса к себе в дом, кое-что произошло очень грандиозное. В 7 главе описывается история, как Иисус воскрешает из мертвых молодого человека. Помните, да, эту историю, эту сцену? Что с 12 стиха: «Когда же он приближался к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына у матери, и она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: „Не плачь“. И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его». Что происходит с людьми, которые были очевидцами этого? «И всех объял страх. И славили Бога, говоря: „Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой“». Великий пророк восстал. Бог посетил свой народ. Поэтому вот эти, то, что сделал Иисус, это, скорее всего, дошло до Симона Фарисея. И он хотел убедиться сам, действительно ли Иисус пророк, действительно ли он тот, за кого себя выдает. Поэтому Симон приглашает Иисуса в дом. Но, как мы видим из 39 стиха, Симон делает слишком поспешные выводы. Какие он делает выводы? Когда приходит на этот пир женщина-грешница и прикасается к Иисусу, плачет, вытирает слезами, волосами ноги и мажет маслом, миром, да, ну, благовонным вот этим маслом, то что думает про себя Симон? Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Вот в понимании фарисеев действительно того времени благодать Божья и милость Божья дается тому, кто верен Торе. Вот тот, кто чист ритуально, кто выполнил все предписания Торы, к нему проявит Бог свою милость. Но Симон в этом отношении очень сильно ошибается. И более того, он ошибается насчет Иисуса. Пророк ли он? Он засомневался. Но мы видим, еще есть одна проблема у Симона, которая состоит в том, что почему-то, мы не знаем по какой причине, Симон не дает масло, чтобы умастить волосы. Так делали, то есть был такой обычай. Если к тебе пришел человек в гости, ты даешь масло, чтобы он голову помазал, если это уважаемый человек. Если это равви, которого ты приглашаешь к себе в дом, то ты обязательно его поцелуешь. Это уважение. Ну и, конечно же, обязательным было условием и требованием это дать того, кому ты приглашаешь в себе дом, воду, чтобы человек омыл ноги, потому что нужно было возлежать. То есть был такой ритуал. Но мы видим с вами, почему-то Симон, несмотря на то, что хочет, вроде бы с одной стороны проявляет интерес к Иисусу и приглашает его к себе в дом, вроде бы мы видим его, он стремится к этой ритуальной чистоте, осуждает не только женщину, но и самого Иисуса, что он никак не реагирует на ее действия. И мы видим, что он никак не проявляет, не высказывает какого-то особого уважения и почтения к самому Христу. Мы не знаем, может быть, там кто-то в этом доме был очень важный, кого Симон засмущался. Я не знаю, потому что евангелист Лука не говорит. Но это странно, не высказать такого уважения к почетному гостю. Так ведь? Женщина, грешница. Второй герой. Да, на Востоке во время пира любой человек мог прийти в дом. Любой. Возлежали у стола только приглашенные, то есть люди особые, да, кого хозяин удостоил этой чести. Если это какой-то раввин, да, какой-то известный человек, все приходили туда, в этот дом, чтобы послушать, что скажет раввин, что скажет мудрец. И, соответственно, люди могли, заходя в дом, стоять просто вот где-то там в стороне, но наблюдать за тем, что происходило, как люди ели, и, естественно, что мудрец, что раввин говорил. Этим и воспользуется женщина. Она действительно приходит в дом, как мы видим. Посмотрите, да, что мы читаем. «Узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром». То есть мы видим с вами, что цель этой женщины Иисусу помазать, то есть высказать ему особое почтение, особое уважение. Но, как мы видим, происходит что-то незапланированное, и она, находясь

не знает, что делать, естественно, распускает волосы и начинает именно волосами оттирать ноги Иисусу. Потом их мажет и целует. И на самом деле в действиях женщины очень скандальная выходит ситуация, очень скандальная. Сегодня современные люди, они видят в этом сексуальный контекст, ну, потому что люди не знают той культуры. На самом деле женщина выказывает Иисусу Христу очень глубокое уважение. Настолько она тронута с тем, что с ней произошло, что случилось, что она это делает, несмотря на то, что скажут про нее другие люди. Она приходит в дом, она плачет, вытирает волосами ноги, целует и мажет маслом. Мы не знаем точно, кто это была женщина, потому что на самом деле фраза «грешница» может означать, либо она была проституткой, либо она изменяла своему мужу, либо она была женою мытаря, которых тоже называли грешниками, то есть предателями, да, которые служили Риму, и обдирали людей, ну, последние забирали. Мы не знаем вот всех тонкостей и деталей, потому что Лука не называет, но просто. И не важно, что она сделала, сейчас здесь главное не это. Но она, вот в этом глубоком уважении, забывая все, ну, скажем так, в кавычках, правила, принятые в том обществе, она выражает, что... свою любовь и благодарность. Известный библеист Том Райт пишет: «Социальные условности отбрасываются прочь. Прощение и любовь становятся новой нормой и рождают новые надежды. Человек оказывается не таким, каким его сконструировало общество, а таким, каким его видит Бог». Не таким, каким его хотят видеть люди, да, общество. Пусть общество и правильное, религиозное, вот такое, построенное на чистоте, на выполнении определенных предписаний. Да, это вот такое общество. Но мы видим, что здесь что-то меняется. И очень важный момент, что меняется вообще в самом Евангелии от Луки, если мы посмотрим на 4 главу, то вспомним, что когда Христос находится в синагоге, и Он читает отрывок из книги пророка Исаии, то помните, какой отрывок пророка Исаии читает Иисус? «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенного сердца, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот это «лето Господне» – это не совсем точный перевод. Это юбилейный год. Христос, когда находится в синагоге, хочет сказать, что время исполнилось. Теперь этот юбилейный год, где Бог раздает свою благодать, свою милость и свое прощение, раздает ее. И любой человек, который хочет, нуждается в Божьем прощении, в Божьей милости, просто приходит и ее берет. Понимаете? Пользуется этим. Вот это и происходит с женщиной. Ее благодать, милость Божия и любовь Божия накрыла, простите меня за такой сленг, она просто захватила ее. И женщина ничего не может с собой поделать. Нету никаких норм приличия. Она плачет. Но это слезы радости, братья и сестры. Это слезы обретения, прощения, милости Божией и Божьей любви. И теперь Иисус, последний герой в этой сцене. Иисус хочет показать Симону, который себя считает религиозно чистым, что на самом деле, в действительности, он не заботится должным образом о чистоте. Ведь он не смог увидеть в Иисусе

больше, чем пророк. Он не смог увидеть в этой женщине покаяние, хотя надо было бы увидеть этого. Он не может разглядеть покаяние в человеке, который действительно сокрушается. Ему трудно это сделать. Грешница, как мы видим, получает прощение и выполняет обязанности хозяина. Помните, да? Она моет ноги слезами, она мажет маслом, и она целует ноги Иисуса, выражая тем самым то, что должен был сделать хозяин. А Иисус распространяет свою милость на женщину. И вспомните, пожалуйста, какие слова в конце этого говорит ей Христос. «Женщина, вера твоя спасла тебя». А до этого что он ей скажет? «Женщина, прощаются тебе грехи». Поразительно. Это то, что говорит Христос. Но эти слова, они относятся к ней, но не к Симону. И еще мне нравится одно высказывание еще одного библеиста, я их прочитаю. Учение Иисуса о прощении не было новым, но Он дал прощающим грешникам новый опыт прощения. Он не сказал той женщине в доме Симона, что Бог прощает ее, и не стал объяснять, как ей достичь спасения. Он просто объявил, что ее грехи прощены. Это и было ее спасением. Иисус сделал то, что провозглашал. Присутствие Царства Божьего не было новым учением о Боге. Это было новое деяние Бога в лице Иисуса. Потрясающие слова. Давайте мы попробуем с вами ответить теперь на последний вопрос, очень важный. Помните, я говорил о новом подходе к чтению Священного Писания. Когда мы читаем какой-то отрывок и спрашиваем себя, кого, точнее, кем мы себя видим в этой истории. Посмотрите сейчас на три этих персонажа. Фарисей Симон, грешница, женщина и Иисус. Кто вы в этой истории? Я понимаю, не просто ответить на этот вопрос. Но тем не менее, попробуйте. На этот вопрос нужно на самом деле ответить, и нужно себя как-то, ну, как это такое слово есть, идентифицировать, да? Нужно поискать, кто ты. Я понимаю, что этот вопрос нужно ответить перед Богом, в присутствии Божьем. Но очень важно на него дать ответ, потому что на самом деле сама эта история в Евангелии от Луки, она ставит перед нами вопрос. И вопрос непростой. Знаете какой? Посмотрите. Люди, которые увидели то, что сделал Иисус, начинают ставить этот вопрос. И обратите внимание, этот вопрос остается без ответа. Кто это, кто и грехи прощает? Кто это, кто и грехи прощает? Как ты ответишь на этот вопрос? Это важно. И здесь ответ на этот вопрос в современном обществе можно ответить двояко. Сейчас я объясню как. Очень часто мы привыкли отвечать на вопрос вот как. Веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Что мы в ответ говорим? Веруем. Это первый ответ. А второй ответ – это когда твоя вера делает этот шаг навстречу к самому Христу, чтобы обрести это прощение и его пережить. В чем разница первого ответа от второго? Скажите, пожалуйста. В первом случае я произношу просто слова, умственно соглашаясь с формулировкой, пусть даже она и правильная. А во втором случае я делаю шаг веры и действительно переживаю это прощение Божье. О чем как раз Христос и хочет показать про женщину. Что она сделала этот шаг веры. Вы посмотрите, как только она узнала, что Иисус находится в доме, она идет туда.
Она преодолевает толпу, встает туда, плачет. Она не думает сейчас в этот момент о том, что про нее подумают и скажут люди. Понимаете, она не думает об этом. Она грешница. Боже мой, какой, как это вообще? Ой, Иисус молчит, ничего не говорит. Блин, как это так? Вообще ужас-то какой? Боже мой, что теперь будет? А все устои попраны, все правила и традиции разрушены. Как так? Это Симон. Это Симон фарисей, да? Который осуждает и Иисуса, и женщину, и грешница, которая сейчас не думает о каком-то религиозном выполнении долга, а думает о том, что единственное, что она хотя бы может сделать со Христом, это омыть ему ноги. Вот да, вот таким способом, потому что воды нет в доме. Хотя бы так омыть слезами. Так кто для тебя Иисус? Это вопрос, на который нужно дать ответ. Но дать ответ каким-то действием, а не просто формулировкой, повторением вот этой фразы. Кто ты в этой истории? Женщина? Симон? Или Иисус, который готов заступиться за грешника, готов отстоять грешника и не боится тоже за свою репутацию. Ну и что? Это важно. Почему? Потому что если на этот вопрос мы ответим так, как действительно ожидается от нас, то мы переживем на себе то, что пережила женщина. Эту Божию благодать. И нам не нужно никаких ни слов, ни аргументов, ни объяснений, ни наставлений, потому что будет действительно опыт Царства Божьего, опыт вот этого прощения. И вот сегодня, когда мы присутствуем с вами на этой вечере, братья и сестры, это тоже своего рода юбилейное служение, где сейчас Божья милость и Божья благодать, она открыта для тебя. Вот сейчас Христос распахивает свои двери. Что ты сделаешь? Сделаешь ли ты этот шаг больше, чем просто? Посмотрите, кто любит больше всего в этой притче, которую рассказывает Иисус? Тот, кому прощено больше. Хочешь ли, чтобы тебе Господь простил больше всех? Сколько Он простит тебе? Подумайте, сколько Он простил тебе? Вот с этим благодарным сердцем и приди к Господу, Господу, ко Христу, приди к Нему, как эта женщина. И пусть ты будешь омывать ноги на ногоомовении и так далее, не так, как это делала эта женщина. Мы не говорим о том, что нужно сейчас кому-то слезами тоже ноги мыть. Речь немножечко идет о другом, о твоем внутреннем шаге. И пусть этот шаг случится. Давайте мы помолимся Господу сейчас в нашем заключении и предстанем перед Ним. Помолимся. Господи, загляни в наше сердце. Ты знаешь, что в душе каждого из нас и что мы за люди. Но Ты сейчас готов нас простить и проявить к нам свою милость и благодать. И даже любовь свою Ты нам являешь. Пусть, Господи, эта любовь, эта милость и эта благодать будет пережита нами с новой силой, по-новому. Чтобы мы поняли не из слов, а из опыта, что это такое на самом деле. Ради Христа молимся. Аминь.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Все чаще мы слышим о катастрофах и стихийных бедствиях. Люди остаются без средств к существованию, без пропитания. И есть те, которые помогают таким людям. И это дело становится смыслом их жизни. Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас сотрудники из общероссийской общественной организации Центра по оказанию помощи «АДРА». Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Вы из разных уголков России, поэтому я представлю каждого из вас лично. Александр, вы по Федеральному Кавказскому округу руководитель. Рады видеть вас. Роман Медведь. Вы руководитель на Дальнем Востоке АДРА. И Александр, очень рада видеть вас. Вы руководитель АДРА по всей России.
3: Совершенно.
1: Спасибо вам, что вы приехали. Вы занимаетесь потрясающей деятельностью, помощь людям. Вот расскажите, пожалуйста, как вы попали в организацию, что вас привело в эту организацию?
3: А путь мой в эту организацию, он занял несколько лет и был связан с тем, что в моей жизни были серьезные проблемы со здоровьем. Это как бы изменило мой взгляд на отношение к некоторым вещам, в том числе к отношению к благотворительной деятельности, к помощи людям. И вот долгий путь в течение этих годов привел меня в АДРА, хотя с этой организацией мы постоянно сотрудничали. А вот те обстоятельства, если говорить открыто, у меня было онкологическое заболевание, и у меня была операция, 6 месяцев химиотерапии. И когда вот лечение прошло, я для себя увидел в течение процесса лечения, столкнулся с очень многими людьми, которые действительно страдают от заболевания, посещая больницы, онкоцентры, я видел, как люди страдают, как они разочаровываются, как они теряют надежду, а как другие люди, они наоборот находят какую-то надежду, поддержку в чем-то. И вот благодаря этой внутренней силе они хотят и сами исцелиться, и сами хотят другим людям помогать. Я вот настолько был вдохновлен, что для себя принял решение, что нужно тоже помогать другим людям, начиная с малого. То есть, соответственно, сначала я помогал, занимался помощью онкопациентам, потом эта работа росла. Мы стали сотрудничать с сотрудниками АДРА, стали искать другие возможности, как помочь людям, которые страдают от стихийных бедствий, от вооруженных конфликтов. И вот, вот этот процесс становления, переосмысление ценностей жизненных, потому что когда ты находишься на больничной койке, ты понимаешь, что ценность твоей жизни, она измеряется совсем по-другому. Вот этот процесс переосмысления становления, он действительно меняет тебя, и ты видишь какую-то другую цель в жизни.
1: Поняла вас. Спасибо вам за ответ. Такой интересный опыт. Да, вот, Роман, расскажите ваш опыт, пожалуйста.
2: В моей жизни, наверное, основное воздействие на меня оказала моя семья, мои близкие, родители, потому что все люди, которые приходили в наш дом за помощью, они ее получали, родители всегда старались помочь ближнему, и я в этом рос. И в процессе взросления, обучения в школе, в университете, часто занимался социальными проектами, ездили по детским домам, оказывали помощь деткам, оказывали помощь нуждающимся людям. И в конце концов вот, я пришел к тому, что это стало частью моей жизни, и поэтому мне сегодня, вот спустя многие годы, как бы я несу вот это вот направление в своей жизни, оказывая помощь людям, и пытаюсь им подарить, ну, наверное, частичку себя, чтобы им было лучше, легче, потому что вообще жизнь познается в сравнении, и когда ты видишь, как люди живут, они нуждаются в чем-то. Иногда им нечего одеть, иногда им нечего пить, иногда у них нет вообще средств к существованию, и поэтому мысли вот эти наводят, что ты можешь им оказать помощь, посильную помощь, помочь им встать на ноги, чтобы они дальше уже двигались и выходили из этого создавшегося положения.
4: Мой опыт был связан с тем, что когда-то очень давно я занимался профессиональным альпинизмом. Вот. Альпинизм подразумевает под собой дружеские, очень близкие отношения. И не просто близкие отношения, а именно отношения, когда ты должен кого-то спасти, откуда-то вынуть. Вот. Ну и, наверное, как бы сказать, когда ты очень в юном возрасте начинаешь этим заниматься, это тебе, как бы сказать, входит в твой образ жизни. Вот. Ну и, наверное, поэтому. Ну и кроме того, наверное, еще занятия с детьми этим же спортом тоже повлияло.
1: Поняла. Отличный опыт. Спасибо вам, что поделились. А есть ли у вас, как вот у благотворительной организации, какая-то своя отличительная, особая черта?
3: Мы называемся не совсем благотворительной организацией. АДРА, она считается гуманитарной организацией. И нашей отличительной чертой является то, что мы действительно помогаем именно при гуманитарных кризисах. Это, вот, как я уже упомянул, стихийные бедствия, вооруженные конфликты. То есть у нас два направления деятельности. Помощь вот в таких ситуациях. И второе направление деятельности – это мы оказываем позитивное влияние на сообщество, чтобы привести к каким-то социальным изменениям, позитивным социальным изменениям. То есть мы стараемся помогать людям, вот, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях, как уже сказал Роман. Стараемся заниматься с детьми, которые нуждаются в каком-то попечении, как сказал Александр. Вот я думаю, что это наша отличительная черта, что мы не сконцентрированы только на каком-то одном направлении узком. У нас есть достаточно определенное направление, но оно такое вот широкое и имеет свою конечную цель, то есть принести позитивные перемены в общество, с которым мы работаем.
1: У вас, можно сказать, есть свой лозунг «Служить людям так, как того хотел бы для них Господь».
3: Да.
1: Вот расскажите, что для каждого из вас означает эта фраза?
4: В Библии вообще много текстов, говорящих о помощи другим людям. Не случайно там есть такие тексты, как «Отпускай хлеб по водам» и другие тексты. Ну и когда человек читает часто Священное Писание, это, конечно, так же, как вот и в детстве, Роман сказал, это проникает тебе в сознание, вот, глубоко причем проникает в сознание, в твою сущность, даже становится частью твоего характера. Вот. Ну и таким образом, как бы сказать, это вливается вот в какую-то деятельность. Вот. Ну и значимость, конечно, большая. Это деятельности нашей жизни.
2: Ну, наверное, одним из лозунгов нашей организации есть фраза «Изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир», поэтому всем сразу помочь нельзя. Наверное, невозможно. Но когда мы помогаем одному, оказываем человеку помощь, когда мы даем человеку надежду, человек может встать с колен, выйти из создавшейся ситуации, выйти из той пропасти, в которую он оказался по тем или иным причинам. И он, в свою очередь, может оказать помощь уже другим. Поэтому вот так мы достигаем этой цели. Ну и, наверное, если говорить вообще в целом о христианстве, да, то Христос, он помогал людям и помогал это очень часто индивидуально. То есть он приходил к человеку, разговаривал с ним, оказывал помощь, а человек уже вставал и шел дальше, как-то развивался и исцелялся. Поэтому вот, наверное, в этом основной посыл.
1: Да, Александр, вот дополните, пожалуйста.
3: Да, я, знаете, вспомнил сейчас, недавно я разговаривал с нашим первым руководителем АДРА на территории России, который был в истоках этой организации в начале 90-х годов, Павлом Кулаковым. И он мне рассказал целую историю благотворительности в России, как при царях вот этот процесс этот развивался. Очень интересно послушать, что действительно у нас в стране история благотворительности имеет достаточно длинный путь. И вся она была основана на христианских ценностях, на любви к Богу, на том, что Господь хочет, чтобы мы помогали ближнему своему. И вот мы, как организация, основанная на христианских ценностях, то есть мы те же принципы в своей работе применяем. То есть, что мы читаем в Библии, что мы должны помогать ближнему своему, и, как мои коллеги сказали, стараться это делать искренне и посвященно.
1: Прекрасный ответ. Я также знаю, что для вас основная такая черта, да, вот как в вашей деятельности, это человекоориентированность. Что это значит для вас?
3: Что мы видим в своей работе конкретного человека, то есть... Хотя часто, когда говорят, вот, допустим, о благотворительных организациях, в первую очередь, ну, что на ум приходит? Что это сбор на какого-то лечения какого-то ребенка, лечение какого-то сбора на помощь какого-то инвалиду. То есть это персональные сборы такие. То есть, и в обществе принято считать, что благотворительные организации, они занимаются действительно помощью какому-то человеку. Мы в своей работе помогаем всему сообществу. Но помимо этого мы также видим конкретную личность. Допустим, когда мы работаем и помогаем населению, пострадавшего от наводнения в Приморском крае, мы помогаем всему обществу, но за этим мы видим конкретного человека, у которого затопило дом, либо который потерял все имущество.
1: Вот. То есть такая личная помощь конкретному какому-то
3: она человеку? Она помощь сообществу всему, но при этом конкретному человеку все равно. То есть не так, что мы собираем на одного человека. То есть мы не собираем, допустим, у нас есть наши благотворители, наши люди, которые видят, чем мы занимаемся, и жертвуют на нашу деятельность. Мы не собираем на конкретного человека деньги и не помогаем конкретному человеку. Мы помогаем большой группе людей, пострадавших, либо нуждающихся в помощи. Но при этом мы всегда стараемся помочь тем категориям населения, которые больше в этом нуждаются. То есть многодетные семьи, малообеспеченные, старики. Вот.
1: Поняла вас. А о чем вы говорите с людьми, которые попали в очень сложные ситуации? Вот оказываете ли психологическую помощь, духовную поддержку?
2: Ну вот в прошлом году у нас в Приморском крае было наводнение, когда за несколько дней очень много муниципальных территорий, образований оказались под водой. И, как сказал Александр, мы оказывали адресную помощь. И вот лично я ездил вместе с сотрудниками отдела социального обеспечения. Мы ходили по домам. Наша работа в тот момент заключалась в том, чтобы заключить договор на оказание прямой материальной помощи определенному количеству людей. И в целом мы оказали помощь 85 семьям. Но когда мы с ними работали, мы задавали вопросы. И вот мне запомнился случай, когда молодой человек, он стал просто рассказывать о той боли, которая была у него. Он находился в этот момент в Москве, его супруга с детьми позвонила ему в трубку и говорит, что вода поднимается. То есть представляете чувство мужчины, главы семьи, когда он в Москве находится, в больнице с ребенком, там жена, вода подходит, она идет очень быстрым течением из подвала, заходит в дом. И человек вот это высказывает, поэтому с нами были и психологи, и помощниками. Мы пытались простыми человеческими словами сказать человеку о том, что мы пришли, чтобы помочь. И поэтому люди открываются, когда видят, что мы готовы им помочь. Поэтому, вот опять же, если говорить вокруг слогана вот этого, оказывая помощь одному, мы оказываем весь мир, всему миру, да, то есть человек, он получает не просто помощь какую-то там материальную или физическую, он на уровне духовности получает помощь. То есть он видит людей, которые вот готовы сейчас прийти или пришли к нему, и они ему помогают. И человеку легче становится, он расслабляется, он понимает, что он не один с этой проблемой. То есть представьте себе, когда вы приходите во двор, человеку все разрушено, разбросано, стены мокрые, бытовая техника разбита, то есть вода идет сильным течением. Поэтому человек, когда теряет все, ему очень плохо.
4: Начинаем мы, как бы сказать, с общих моментов в нашем проекте. Но вообще у нас работа связана с тем, что мы оказываем адресную помощь. Даже если, допустим, как брат Александр сказал, что оценивается территория, все равно происходит мониторинг, и в этом мониторинге выявляются конкретные. Потому что у нас адресная помощь, личностная помощь. Даже если, допустим, 1000 человек, должен быть составлен список. Ну, уже когда потом начинаешь работать, за этим списком открываются люди.
3: Это уже конкретный, да, как бы, да, процесс.
4: Да. Открываются люди, не просто люди открываются, когда, допустим, вот как Роман говорил о том, что затапливает жилье. В общем, мы приезжаем на вот такие места, когда только что вот это произошло. И ты видишь, допустим, там животные мертвые лежат, там, или еще что-то такое. Ну, какая, знаете, даже еще, может, вода еще совсем не спала, это все плавает. Туда пробираешься на лодках или еще каким-то образом. Вот. Ну, и когда конкретно уже сталкиваешься с людьми, как вот Роман сказал, да, действительно, они не просто о тебе рассказывают, они иногда тебе, как бы сказать, падают на шею, плачут.
1: И изливают душу, можно сказать.
4: Да, изливают свою душу.
2: Ты как бы начинаешь переживать вместе с ними то, что они пережили вот буквально один день тому назад.
4: Ну, да.
2: И драгоценно здесь, в этом, в этой работе, ну, наверное, взгляд от человека, когда ты оставляешь его жилище, он тебя провожает с надеждой. Поэтому наша организация, мы вместе с коллегами пытаемся искать разные возможности, привлекать волонтеров, привлекать определенные ресурсы для того, чтобы оказать помощь в той или иной ситуации.
4: Да, иногда эта помощь длится не один день, иногда несколько месяцев, иногда даже несколько лет одной семье можем помогать. Ага. Это зависит от того, какие обстоятельства.
1: Вот, кстати говоря, то есть, получается, вы продолжаете дальше общение вот после того, как оказали кому-то помощь, вот эту точечную, да? Вы поддерживаете связь потом?
3: Коллеги, наверное, больше скажут, потому что они работают в регионах. Да, но вообще у нас, да, мы стараемся этих людей не только помочь, но им оказать не только материальную какую-то помощь, но и психологическую помощь в некотором роде. Поэтому, соответственно, в дальнейшем, конечно, мы становимся в некотором виде с ними друзьями и продолжаем дружеское общение, и хотим в дальнейшем с ними общаться.
4: В общем, мы чаще всего волонтеров берем из тех людей, но во всяком случае у нас, в моем регионе, мы берем из тех людей, которые пострадали. Их волонтерами привлекаем. И это самые такие надежные волонтеры, которым ты можешь через 5 лет позвонить, и тебе что-то нужно сделать. Допустим, даже пойти куда-то в администрацию, а ты находишься за 1000 километров. Он пойдет с документами, поговорит.
3: Ну, то есть человек уже даже знает. Он уже пережил этот опыт.
4: Да, он уже пережил, и даже знает ходы, как что, как.
3: И это вот самое ценное, мне кажется, в работе любой организации. То есть вот я по своему опыту скажу, что это самое ценное, когда ты строишь отношения и работаешь с теми людьми, которые пережили тот же опыт. Допустим, в онкологии есть такое направление «равное консультирование». Угу. То есть это те, кто пережил опыт болезни, они становятся равными консультантами, помощниками тем, кто только попал в эту ситуацию. Соответственно, в работе нашей организации, вот как сказал Александр, те, кто пережили какие-то стихийные бедствия или подверглись каким-то проблемам в результате вооруженных конфликтов, мы говорим там в Донецкой, Луганской республиках, люди пострадали, и я знаю, что Александр и его коллеги делают там большую работу, восстанавливают жилища, помогают продуктами питания, водой, вот. И люди видят этот отклик, они тоже вовлекаются в работу, они тоже становятся уже соучастниками этого процесса оказания помощи. И вот, мне кажется, вот это самое ценное, это самое важное в нашей работе. Uh-huh. Не только оказать помощь, но поддержать людей, но и в дальнейшем вовлечь людей в работу в такое же оказание помощи. Потому что вот изменяя, как уже много раз сказал Роман сегодня, изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир.
1: Uh-huh. А что необходимо для того, чтобы получить помощь от вас?
3: Мы занимаемся глобальными проектами, то есть вот наводнениями, стихийными бедствиями, какими-то разрушениями. Вот. Но при этом мы никогда не отказываем человеку, мы пытаемся его направить в ту организацию, которая эту проблему решает. То есть, потому что вот в России я уже давно, несколько лет уже работаю, общаюсь с различными некоммерческими организациями. Я знаю, что на каждое направление есть своя организация, которая именно специализируется в этом направлении. И мы стараемся всегда направить, помочь человеку найти именно ту помощь, которая нуждается. То есть, допустим, если человек ищет, у него проблема, там, ребенок болеет каким-то заболеванием, либо проблемы со здоровьем, либо еще что-то. Соответственно, есть специализированные организации, которые этим занимаются. Есть организации, которые занимаются проблемой беженцев, проблемой сиротства, проблемой какой угодно. То есть, много таких организаций, и мы стараемся перенаправить туда.
1: А вот расскажите про новые идеи, которые у вас, вот каким образом они вообще возникают именно для реализации новых проектов?
3: Мне кажется, эти идеи, они возникают из тех нужд, которые мы видим на местах. Я вот знаю, что у Романа Ивановича, он проводит мероприятия на своей территории, он может больше рассказать, потому что он видит нужды этого населения. Вот.
2: Да, спасибо.
1: Да, Роман, пожалуйста.
2: Мы, наверное, разделяем работу на Дальнем Востоке по двум направлениям. Это реакция на те чрезвычайные ситуации, которые возникают. К сожалению, на Дальнем Востоке очень много бывает наводнений. 2013 год, Амурская область, Хабаровский край. 2016 год, наводнение в результате тайфуна Лайнрок, когда 4 муниципальных образования буквально были залиты водой. Ледовый дождь в 2020 году, когда город Владивосток и город Артем в результате перепада температуры оказался под воздействием вот этих атмосферных влияний. И в один миг, буквально за несколько часов, деревья, линии электропередач, крыши, дома, они просто рухнули, свет отключился. Последнее наводнение вот несколько месяцев тому назад, в августе месяце. То есть мы реагируем на эти ситуации, мы стараемся быстро реагировать. В течение 3-4-5 дней подготавливаем возможные ресурсы и выезжаем на место, где есть проблема. У нас заключено соглашение с органами государственной власти о сотрудничестве. То есть у нас достаточно такие добрые отношения, когда нам звонят, когда нужно, и когда мы обращаемся, готовы предложить помощь. Это вот такое первое направление.
1: То есть такая работа в команде получается, да?
2: Мы работаем совместно и с волонтерами, и с сотрудниками вот этих всех центров. Второе направление – такие быстрые проекты, когда мы видим проблему, мы готовы оказать помощь. Например, в частности, у нас мы делаем социальный парикмахерский, когда приглашаем людей для бесплатной стрижки. Приглашаем для этого волонтеров-парикмахеров, которые на безвозмездной основе вот так же хотят служить людям. Делаем продуктовые наборы для людей нуждающихся. Оказываем специальную помощь. Например, в городе Хабаровске покупали вот в этом году специальное питание для детей до 1 года. Много лет тому назад оказывали помощь родильным домам для детей отказников. То есть существует такая проблема. Покупаем памперсы, покупаем средства личной гигиены. Организовываем курсы английского языка для тех, кто не может позволить себе оплатить эти учебные как бы направления. Поэтому мы стараемся быть там, где мы нужны, искать возможности, ресурсы и приходить туда и оказывать помощь. Поэтому Дальний Восток, он имеет много проблем, вот таких, ну, из-за рек, которые разливаются там весной или осенью в результате ливневых дождей, которые приходят из других территорий.
3: Мне кажется, да, я перебью, прошу прощения. Мне кажется, каждый регион имеет определенные проблемы. Вот на Дальнем Востоке у нас много стихийных бедствий, но, тем не менее, у нас вся территория нашей страны, она имеет некоторые определенные проблемы, которые характерны для всей территории. Это проблемы с беженцами, проблемы вот в последнее время, проблемы с малообеспеченными семьями, проблемы с сиротами. То есть государство, оно помогает, но не на всех местах есть возможность государству помочь. Поэтому мы со своей стороны пытаемся найти те возможности, те места, где мы можем быть полезны, учитывая те ресурсы, которые мы обладаем. Я, допустим, опять же знаю, что мы сделали на Дальнем Востоке хорошую помощь, и Роман сейчас сказал, что небольшие проекты также работают. Но в то же время я знаю, допустим, что на Кавказе идет большая помощь через пункты временного размещения, работа с беженцами. Александр, мне в частной беседе мы общались, он рассказывал, как сильно они помогают. То есть вот он может добавить.
4: Да, сейчас просто на слуху у всех, что линия соприкосновения, боевые действия, но у нас очень большой спектр работы. АДРА открыла несколько учебных центров, серьезных. Причем, допустим, в Сухуми открыта большая школа, где учатся почти 400 человек. Большая школа в 93-м году была открыта АДРА. Сейчас мы ее дальше курируем, работаем с ней. В мусульманском регионе, в Дагестане, мы открыли большой, даже не один, а 3 центра, учебных центра, где сейчас, ну, наверное, около 500 деток. Вот в этих 3 центрах.
1: Замечательно.
4: Вот, это АДРА открыла вот эти центры. Ну, конечно же, как вот Роман говорит, приходится стихийные бедствия, потому что, кстати говоря, вы слышали много о том, что на Черном море, на Каспии только у нас тихо, спокойно, потому что Каспий – это маленькое озеро, а вот Черное море – это довольно-таки неспокойное море, там часто очень происходят разные катаклизмы.
1: Не так давно, вот в Крыму очень такой мощный был.
4: Да не
1: был
4: только в Крыму, очень много там мест, где происходит, и причем это происходит постоянно, смерчи и все остальное. Но сейчас, да, на слуху, это вот то, что боевые действия идут на линии соприкосновения, это и натурализация тех граждан, которые хотят сюда переехать, то есть подготовкой документов мы занимаемся, обучением профессиям занимаемся, потом чаще всего мы покупаем инструменты для этих людей и устраиваем куда-то их работать. Как сказал Александр, это пункты временного размещения.
2: Ремонтные работы вы делаете, да?
4: Вы, наверное, слышали, что была взорвана Каховская ГЭС. Мы восстанавливали там некоторые жилища. Вода поднялась на 10 метров. Вот.
3: Да, я знаю, Александр, вы еще рассказывали, что вы покупали оборудование для этих пунктов временного размещения, да?
4: Да, конечно. И для пунктов временного размещения, причем они везде находятся, и по всей территории России, наверное, так, большей частью. И закупали туда не просто, допустим, какие-то стиральные машины, а оборудовали серьезной техникой. Пара конвертоматы и так далее, и так далее, и так далее. То есть та техника, которая стоит там по 500 000 рублей, такая вот техника, серьезная техника.
3: Mm-hmm. Да. То есть, чтобы помочь людям чувствовать себя более комфортно, тем, кто бежит от военных действий, кто потерял свое жилище, чтобы почувствовать себя более комфортно в условиях и какое-то время, по крайней мере, провести в этих пунктах временного размещения, чтобы в дальнейшем социализироваться в обществе.
1: Да, слава Богу, за такую возможность для людей. Это замечательно.
4: Ну, вот Александр сейчас говорил о том, что я так краем уха слышал, что он хочет запустить интересную программу, касающуюся обучения как раз таки тех людей, наверное.
3: Я не знаю, это вне вопроса, наверное. Да, у нас действительно есть планы.
1: Да, вот расскажите, пожалуйста, о ваших планах.
3: Будет еще. Сейчас мы очень внимательно и очень активно работаем над проектом обучение сотрудников или волонтеров социальных центров пунктов временного размещения первой психологической помощи. Мы сейчас проходим обучение в фонде президентского гранта и в ближайший месяц подадим заявку вот на этот грант, чтобы получить деньги на оказание, на обучение вот этих сотрудников первой психологической помощи, потому что действительно есть в этом нужда, и столкнувшись в Приморье, столкнувшись на Кавказе с разными категориями населения, которые оказались под воздействием и стихийных бедствий, и вооруженных конфликтов, мы увидели, что эти люди нуждаются не только в еде, в крыше над головой, но в помощи психологической. И наши сотрудники, они будут проводить такие небольшие обучающие курсы. У нас есть неплохое учебное пособие, которое было разработано еще в 90-х годах после чеченских войн на основе опыта, полученного в то время. Вот. И мы будем внедрять наш опыт, будем стараться его на тех территориях, где мы присутствуем, то есть вот на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Тульской области, возможно, пытаться работать с центрами социального обслуживания населения, с пунктами временного размещения, чтобы дать сотрудникам этих организаций навыки оказания первой психологической помощи. Mm-hmm. Это одно из направлений, если мы говорим, да. И ну, мы будем продолжать также оказывать помощь в виде еды, гигиенических наборов, возможно, другие проекты, которые Роман сказал, что мы будем, в зависимости от той территории, где мы находимся, мы будем смотреть, в чем есть нужда и какие ресурсы мы имеем, чтобы оказать вот эту помощь.
1: Но задачи достаточно такие глобальные, сложные, и реагировать порой нужно очень быстро. Вот как в подобных ситуациях, когда нужно быстро реагировать, да, помогать людям, вы вырабатываете свою собственную стрессоустойчивость, чтобы быть стойкими, смелыми, сильными. Вот расскажите свои опыты, пусть и небольшие, но поделитесь с нами.
2: Ну, наверное, это прежде всего ответственность перед той работой, которую совершаешь, или служение. То есть ты должен быть не просто ответственным, ты должен быть внимательным, ты должен иметь определенные знания, и все это оно помогает тебе вовремя реагировать. То есть если мы говорим про наводнение, ну смысл помогать через 1.5-2 месяца, правильно? То есть нужно сразу, вот человек сейчас нуждается. И поэтому ты делаешь все для того, чтобы собрать все ресурсы человеческие, материальные в одну сторону и направить их. Мы не можем, как я уже говорил, всем помочь. Вот в данном случае мы помогли 85 семьям, но мы оказали поддержку в виде прямого перечисления средств. То есть каждый, кто заключил договор с нами, получил банковский перевод на определенную сумму средств. И эти средства люди смогли потратить на те нужды, которые у них возникли в результате чрезвычайной ситуации.
3: Да, я поправлю Романа, добавлю просто, чтобы у наших зрителей не сложилось впечатление, что мы каким-то избранным людям помогали, что перечисляли только избранным. Это люди были в списке, которые мы получили через Центр социального обслуживания, и это люди были действительно нуждающиеся. То есть они обратились за помощью, и мы эту помощь предоставили.
2: Мы сами своими глазами видели. Да. То есть мы вот с Александром как раз занимались этим вопросом. Мы приходили в дома, мы видели быт этих людей, мы видели разрушенные дома, заборы поваленные, затопленные машины, кучу бытовой техники, одежды, которая все пришла в негодность.
4: Ну, знаете, реакция, да, это мы сказали, друзья, о том, что, ну, как бы сказать, организационный момент, но есть еще психологический момент. Этот психологический момент, он возникает уже с опытом, в принципе. Иногда ты просто, когда сам попадаешь в эту ситуацию, ну, вот альпинисты часто попадали в такие ситуации, ты просто, опускаясь руки, не знаешь, что делать. Но когда у тебя появляется уже опыт, и когда ты знаком со Священным Писанием, когда у тебя опускаются руки, тогда...
1: То есть можно так сказать, что вы черпаете силу в Священном Писании?
4: Ну, конечно, получается по-другому. Потому что ты приезжаешь иногда, и не знаю, иногда у тебя просто-напросто, ну, мысли путаются, что, как, почему.
2: Ну, я бы так сказал. То есть наша задача, мы начинали наш разговор с этого. Угу. Мы не должны помогать людям всю их жизнь. То есть вот у человека случилась проблема, да, мы должны дать ему толчок, чтобы он встал и пошел, как Христос говорил, иди и впредь там не греши, да. Так и здесь. Мы помогли человеку, человек получил надежду, увидел свет в конце туннеля, и он пошел. То есть бессмысленно человеку всю жизнь помогать, да, это будет не нужно. А вот показать человеку, что все-таки есть выход, когда человек все потерял или у него есть трудности, вот mm-hmm. это великое, что можно сделать.
3: Да, мне кажется, в нашей работе каждый из нас столкнулся с разочаровывающим фактором, что мы действительно не можем оказать помощь всем. Но это, с одной стороны, минус нашей работы, а с другой стороны, это плюс, потому что ты видишь, что ты действительно оказал кому-то помощь, и этот человек получил эту помощь, и эта помощь действительно оказалась ему полезной, нужной, и в нужное время, что благодаря ей он смог там выжить, благодаря ей он смог продолжить свое существование, продолжить свою работу, что-то сделать. Это позитивный фактор, он, я думаю, что моим коллегам он также приносит радость, потому что ты видишь, что да, может быть, ты помог одному из десяти или там одному из сотни, но ты помог, ты сделал все, что ты мог. И это дает некоторую радость в сердце, радость на сердце, что работа не напрасна, что мы трудимся.
2: И добавлю, если можно.
1: Да, вот конечно.
2: Мы начинали тоже наш разговор, что сподвигло заниматься этим. Я вспоминаю детство свое, когда человек один пришел к нам домой, упал на колени перед открытой дверью и говорит, помогите, помогите. Я, говорит, не хочу. Он тогда сказал, я не хочу воровать, просто помогите. Если вы не поможете, то это все. И мои родители помогли ему, одели, обули, накормили, отправили в другой город, в Иваново. И потом он прислал письмо, где в письме он благодарил моих родителей за то, что они оказали ему тогда помощь. Его мама этого человека потом звонила и благодарила, что мы оказали помощь ее сыну. Поэтому вот в чем мы удовлетворение получаем? В том, что мы видим, что люди, они изменяются, им становится лучше.
3: Мне кажется, еще очень важный фактор нашей работы – то, что мы действительно с этим сталкиваемся напрямую. То есть мы работаем в зоне боевых действий, мы видим, что происходит там. Мы работаем в стихийных бедствиях, мы видим, что происходит там. То есть мы не сторонний наблюдатель, мы в эпицентре событий. Наша организация находится в эпицентре событий, мы на себе, каждый из нас чувствует, с чем люди сталкиваются. Поэтому благодаря вот этому, кажется, наша работа, она эффективнее, и она действительно построена на том, на тех проблемах, которые возникают у людей в той или иной ситуации жизненной.
4: Ну, да, Александр, это очень важно. Знаете, говорили о добавьте. Том, что как они подходят к этому. Я еще раз хочу сказать, что есть специальная подготовка психологическая, чтобы противостоять этим стрессам. Еще раз я возвращаюсь к Священному Писанию. Вот оно дает нам, может быть, в таких сложных, стрессовых, экстремальных ситуациях как-то правильно выходить из этих вот всех передряг.
1: И не терять энтузиазма при этом, я думаю, да?
2: Да,
1: стойкость
2: верно.
1: Духа.
3: У меня был опыт несколько лет назад, я расскажу, с вашего позволения.
1: Да, конечно.
3: Мы встречались с представителями некоммерческой организации, благотворительных фондов, просто был такой дружеский ужин, и один из коллег по этой работе, он сказал, что вот сейчас у меня есть человек, югослав, хорват, я не знаю, уже не помню кто, который приехал сюда на Россию на заработки, потерял все документы и сейчас находится в центре содержания от людей без определенного места жительства в Калуге. К кто-то из вас может помочь. И я вспомнил, что у нас есть там представители в Калуге, и я думаю, съезжу я туда, посмотрю. И когда я приехал в этот центр и увидел, как там люди проживают, насколько тяжело, насколько все там вот... Страшно туда заходить было, просто потому что люди действительно находятся в такой ситуации, запущенные. Центр хороший, но люди запущенные. Вот. И когда я побывал, проникся этой проблемой, привлек сотрудников, волонтеров, которые проживают на той территории, они несколько дней носили, несколько даже недель, пока мы восстанавливали документы, носили еду ему, этому человеку помогали, как-то приводили его в порядок. Ты видишь, как люди вовлекаются, ты видишь, что твоя работа нужна, ты видишь, что много ты можешь сделать, если ты вовлечешься, если ты действительно проникнешься проблемой. И вот этот особый опыт, опять же, каждого из нас, особый опыт, он помогает переосмыслить ценность и ценность жизни, и ценность всего того, что тебя окружает. То есть ценность каких-то материальных вещей, она уходит на второй план.
1: Да, спасибо вам очень, вы хорошо рассказали вообще в целом о сути даже, я бы сказала, тех задач, которые вы выполняете. Я бы еще хотела узнать у каждого из вас, чем же стала для вас АДРА? Александр, продолжите мысли.
3: Ну, у меня единственное слово, которое приходит, это служение, потому что для меня это действительно служение. Служение люди, людям, служение Богу, служение даже самому себе, может быть, в какой-то мере, потому что, ну, а какая цель нашего существования здесь, что мы хотим достигнуть? То есть заработать денег, либо славы, власти, богатства, всего обретешь на это все временно. А если ты поможешь другому человеку хотя бы чем-то, то мне кажется, что это какой-то вот момент, который тебе дает сил, дает тебе надежду, что в этом мире не все так плохо, когда ты особенно видишь все, что происходит. Потому что ну, я столкнулся, опять же, по своему опыту болезни, столкнулся с людьми, которые умирали, которые страдали. То есть за последние 8 лет 4 или 5 моих друзей умерли. Некоторые были достаточно известные. Вот, самый известный был хирург Андрей Павленко, у которого была передача, про него говорили на федеральных каналах. Мы с ним общались хорошо, были планы, но вот так случилось, что он умер. И, соответственно, он оставил после какой-то себя след, который действительно, он оставил после себя школу хирургической онкологии, он оставил после себя наследие в виде навыков, образования, в виде того материала, который он успел снять, рассказывая людям о своей проблеме. И вот занимаясь проблемой помощи людям, мы тоже оставляем после себя этот след. То есть мы не оставили каких-то материальных ценностей, но мы оставили воспоминания у тех людей, которым мы помогли. Те дети, которых, возможно, мы накормили или с которыми провели встречи, они запомнят нас, что им было приятно с нами общаться, что мы им действительно дали какие-то навыки. Или вот как Александр сказал, навыки альпинизма. Я думаю, что у каждого из нас есть уникальные вот эти способности, которые мы, уникальные особенности, которые мы можем передать другим, помочь другим.
1: Да, это, я считаю, высший дар. Да, Роман, добавьте, пожалуйста, вот к этому тоже свои мысли.
2: Для меня это какие-то принципы сострадания, которые есть во мне, и помогая человеку, который находится в худшем состоянии, чем я понимаю, что у меня все хорошо, поэтому мне нужно ему оказать помощь. И если я буду жаловаться на свою жизнь, рядом со мной всегда есть те, кому хуже, чем мне. Поэтому вот такая жизнь в сравнении, она подводит тебя к другим целям, к другим мировоззрениям, которые сегодня ну, не согласуются, наверное, с общими тенденциями людей. Поэтому сострадание — это как бы лично для меня такой принцип, благодаря которому я совершаю это служение. Это не заработок. Здесь нельзя заработать, потому что ты отдаешь последнее, потому что человек нуждается.
3: Да, Роман уже хорошее слово сказал — сострадание. У нас действительно есть еще девиз в АДРе. Справедливость, сострадание, любовь. Это три основных ценности, на которых строят.
1: Это как основа, наверное, просто уже, да, у вас?
3: Это базовые ценности, базовая миссия, которую вот мы хотим, на которой строится наша работа.
1: И несете в мир.
3: Справедливость, да, потому что мы не делаем какие-то оценку людей по социальному признаку, по национальному полу, расе, социальному статусу. состраданием мы проявляем ко всем и стараемся ко всем относиться с любовью, проявить любовь.
1: Да, Александр, чем для вас стала Адра?
4: Ну, это уже частью жизни стало, когда ты встаешь, и тебе звонки идут. Уже те, как вот ребята сказали, что проекты там, и ты не отвечаешь на частные звонки. Когда ты уже много проектов провел, у тебя уже такая, знаете, как называется, клиентская база. Тебе звонят утром, вечером, вот из школы, допустим, открытая, директор звонит.

0: высотам, чтобы помогать дальше людям.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Любовь к ближнему и служение благу ближнего во имя этой любви – главная обязанность христианина. И пусть это будет не обязанность, а то, что идет из глубины сердца. Храни вас Господь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – филолог, литературовед, богослов Александр Богданенков.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Казни и расправы, учиненные Иоанном IV, о них многие знают из школьной программы. Являлась ли опричнина следствием безумия царя, или это была осознанная, продуманная политика? Как опричнина Ивана Грозного связана с пришествием Христа? Какова история опричнины и ее последствия для русского народа? Эти вопросы мы рассмотрим сегодня. У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Сегодня мы будем говорить об опричнине как подготовке к пришествию Христа. В рамках учрежденной Иоанном Грозным опричнины был построен такой вычурный, специфический опричнинный дворец. Могли бы вы описать особенности его строения, его архитектуры?
2: Знаете, Александр, можно на словах описать, сказать, но я думаю, что мы прибегнем все же к источникам письменным. И небольшой, может быть, фрагмент зачитаем то, что нам оставили те наследники, которые видели воочию, знали, соприкасались. И, кстати, это один такой единственный, кто оставил описание этого дворца, вот этой опричнины, это Генрих фон Штаден. Он немец по национальности, но также был в опричнине Ивана Грозного, такой вот наемником. Давайте мы зачитаем. Свидетельство очевидца, да. Нам некоторые моменты просто будут интересны. Вот, и мы увидим некоторые параллели наши.
1: Читайте.
2: Хорошо. Великий князь приказал разломать дворы многих князей и бояр, и торговых людей на запад от Кремля, на самом высоком месте, на расстоянии ружейного выстрела, очистить четырехугольную площадь и обвести эту площадь стеной на один сажень от земли из тесаного камня и еще на два сажени вверх из обожженных кирпичей. Наверху стены были сведены остроконечно, без крыши и бойниц, приблизительно на 130 сажен в длину и настолько же в ширину, с тремя воротами. Они выходили на восток, другие на юг, третьи на север. Северные ворота находились против Кремля и были окованы железными полосами, покрытыми оловом. На этом дворе были выстроены три мощные постройки, и над каждой наверху на шпице стоял двуглавый орел черного цвета из дерева с грудью, обращенной к земщине. Дальше пропускаю отрывок. Через восточные ворота князь и бояре не могли следовать за великим князем, но во двор и не из двора. Но только это делал исключительно великий князь со своей свитой, лошадьми и санями. Так далеко простирались постройки на юг. Дальше была калитка, изнутри забитая гвоздями. На западной стороне ворот не было. Перед воротами были большая площадь, ничем не застроенная. И еще один отрывок небольшой. Переход шел кругом всех покоев и по самым стен. Этим переходом великий князь мог пройти сверху от покоев по стенам в церковь, которая стояла вне ограды перед двором на востоке. Церковь эта была выстроена крестообразно, и фундамент ее шел вглубь на 8 дубовых сваях. 3 года она стояла непокрытой. Другая лестница, крыльцо, было по правую руку от восточных ворот. Под этими двумя лестницами и переходами держали караул 500 стрелков. Они же и несли все ночные караулы в покоях или палате, где великий князь обычно ел. На южной стороне ночью держали караулы князья и бояре. Описаний, конечно, есть больше, но вот, по крайней мере, на этом можно остановиться. Да? Но были же какие-то мотивы, интересы вот в этом архитектурном сооружении. Так? Угу. Чем-то же руководствовался там Иван Грозный. Историки, исследователи Священного Писания и, кстати, вот истории, связанной с правлением Ивана Грозного. Кстати, я, наверное, даже и обозначу вот этих людей. Это впервые, наверное, это появилось в 1997 году, вот аналогии опричнины Ивана Грозного, вот этого дворца, и с библейскими какими-то параллелями. Это Юрганов Андрей Львович, Вот, и Каравашкин Андрей Витальевич. Кстати, Андрей Витальевич, он уже в прошлом году умер. Это вот преподаватели Российского государственного гуманитарного университета.
1: То есть они провели некоторые исследования и заметили совпадение этого дворца
2: с библейским сюжетом из книги Иезекииля. Но они, первые и последние. То есть еще целый ряд историков, которые занимались вот этим исследованием, этим параллелем и вообще мотивами вот этой опричнины. 42 глава Иезекииля. Вообще, вот, если вы вспомните, то 40-ю по 42-ю главы – это описание святилища, так? Которое Господь показывает, которое Иезекииль там с тростью ходит, измеряет о некоторых деталях, о некоторых там сюжетах. Вот это все представлено.
1: Это проект храма, который должен был быть построен на месте разрушенного храма Соломона.
2: После Вавилонского плена. Все верно, Александр. Хорошо. Опять же, много параллелей. Я не буду все зачитывать. Но, по крайней мере, чтобы мы видели, вот и чувствовали, да, вот, как вы говорили, интертекстуальную связь, да. 15 текст 42 главы. «Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения и намерил тростью измерения всего 500 тростей. В северной стороне той же тростью измерения намерил всего 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей». Поворотив в западной стороне, намерил тростью измерение 500 тростей. Со всех четырех сторон он измерил его. Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 50 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого. Когда строит Иван Грозный свой дворец, он руководствуется, вот в первую очередь, это книга Иезекииля, вот эта постройка храма, то есть новый некий град там для него вот в Москве. И, кстати, там есть тоже упоминание, что только через восточные ворота входит Господь, вот в этот храм, да? И вот вы обратили внимание, то, что вот этот Генрих фон Штаден пишет, что были только с трех направлений ворота стояли. С западной стороны ворота не стояли. Север, юг и восток. И восток только мог выходить только сам царь. Ну, там лошади и сани его. Все. То есть больше даже никто из вельмож не мог посещать эти ворота. То есть такая аналогия, что уже, ну вот в случае у Иезекииля только Господь через восточные ворота ходит. В случае в этот дворец только сам Иван Грозный входит. Упоминание размеров. Здесь 500 тростей. Там так. У него там 130 сажень. То есть если измерение этих 130 сажень там 16-го столетия там, на Руси, то это получается там около 280 метров. 500 этих тростей, которые там вот представлены там, в Библии, это тоже около 280 метров. Здесь поставлены 500 человек-стражей, который тоже идет аналогия с книгой Иезекииля. То есть аналог вот, постройки опричнины – это аналог того, что представлен в книге Иезекииля. Этим мотивирует себя Иезекииль. Иван Грозный, он руководствуется даже размерами вот этими, выстраивает это четырехугольное здание. Заметьте, возле этого дворца стоит крестообразная церковь без крыши. Три года стоит она без крыши. Западных ворот тоже нет, тоже без крыши. Почему? Возникает вопрос. Зачем?
1: Почему?
2: Странно такое, странное архитектурное сооружение. Сейчас я скажу наперед, но мы к этому вернемся еще, хорошо? Просто Иван Грозный ждал Иисуса Христа. Не надо крыши, он туда вернется. Солнце не будет заходить на западе. Христос будет сиять в этом дворце. И солнце никогда больше не будет заходить, понимаете? То есть вот эта идея, это пока бегло так.
1: То есть мы можем сказать, говоря об Иване Грозном, что это человек, мировоззрение которого было пронизано Священным Писанием.
2: А иначе вообще нельзя, Александр. То есть мы должны понимать, вот мы с вами говорили, что вот это еще как-то эпоха просвещения там, вносит свои коррективы, да, предлагая вот альтернативный взгляд вместо там, только религиозного, то есть светский еще взгляд. Все, что касается жизни вот того прошлого, это всегда вот религиозное мышление, выражающие там в социальной, в политической жизни. Поэтому нет какого-то отрыва там политической и религиозной жизни Ивана Грозного. Это человек, ну, там, христианских взглядов. И книга вот от Библии, и в частности Иезекииль, это не первая и последняя книга, которая формирует его мышление, формирует его политическую жизнь, ту же опричнину. И даже апокрифы, которые вот указывают историки, там вот третья книга Ездр тоже, кстати, очень повлияла на постройку, то есть элементами двуглавого орла, там двух львов, который один обращенный лев с пастью открытый на земщину, а другой он направлен на именно опричнину. Вот, поэтому здесь тоже влияние вот этих апокрифических источников.
1: В связи с этим возникает вопрос. Человек, который знает Священное Писание, знает его весьма хорошо. Более того, сформированный некоторыми элементами Священного Писания, репрессии, преследования, жуткие казни, которые проводятся в рамках политики опричнины, учрежденной Иваном Грозным, с одной стороны, и христианские взгляды, евангельские взгляды несовместимы. Как эти две полярности соединяются вот в голове, в мировоззрении и Ивана Грозного?
2: Знаете, нам, современникам, сегодня легче. У нас есть вот панорама прошлого, которой мы можем дать оценку, посмотреть, почему и как. У нас есть письменные источники. Самое главное, у нас есть Священное Писание, помогающее нам вот все же давать оценку. Мы можем вспомнить Иова и его трагедию там, в его личной жизни, в семейной жизни. Он не понимает, что происходят какие-то вещи закулисные, которые вот для него закрыты. Да? То есть он пытается вести диалог с Богом, что происходит. То, что делает Иван III, Иван IV Грозный, все его мотивы – это религиозные мотивы, это его христианские взгляды. Поэтому, когда он совершает казни, мы не будем описывать детально, не будем об этом говорить, но просто вот как-то, может быть, обзорно представить. И топил он людей, и там варил в котле, и кипятком мог обжечь, а потом опять там топить, из горячей там в холодную там, воду. И вот один из очевидцев, это уже Альберт Шлихтинг, тоже немец. Когда-то он был на служении в Великом княжестве Литовском, затем он попал в плен, и, зная славянские языки, он был переводчиком у Ивана Грозного. Он, кстати, оставил описание многих вот таких вот казней Ивана Грозного. И он описывает, что вот в нем не было вот этого хаоса какого-то, вот не было спонтанности, да, то есть вот что-то обуяло, непонятно что-то, и он решил наказать. То есть всегда как-то присутствует логичность, какая-то стройность, какая-то систематичность в каждом вот этом действии, в каждой его казни. Привозя всегда какие-то вот ассоциации, какие-то аналогии. Ну вот, например, он же описывает этот Шлихтинг, да, казнь Федора Ширкова, это дьяк новгородский. Вот, он его топит. То есть, но веревка привязана к нему, потом его опять на берег там тянут. А в представлении, опять же, там вот на Руси, не только у Ивана Грозного, что демоны не только живут в пустынях, но они еще и в глубинах морских, и в водных живут, и в речках живут. И вот он описывает такой сюжет, они его достают из речки. И он говорит, что видел? Видел бесов падших, да. И он угрожает Грозным, который в тебя там вселится, там в этом. Вот. Это религиозное представление Ивана Грозного. И он не просто вот готов казнить и там человека уничтожить. Он руководствуется религиозными мотивами и даже, наверное, благородными мотивами – спасти душу. Uh-huh. Кстати, очень хорошо, мне кажется, представлен, их, наверное, десяток фильмов есть, наверное, вот фильмографии нашей, там, да, отечественной. Вот мне понравился в свое время это Павел Лунгин, «Царь» фильм, где снимается в главной роли Петр Мамонов. Там очень интересно представлено то, что вот, ну, диалог, выражение Ивана Грозного. А что мне делать? А как я не могу там убивать? Как я Родину не могу спасать от изменников? Я же помазанник Божий, я должен вершить справедливый суд. Иван Грозный, он понимает себя в роли помазанника, он понимает себя в роли вот мессианской вот полномочий, должности. И когда он ведет на казни, он мотивирует это тем, что он душу спасает человека. Даже через эти пытки, страшные пытки. Но чем мощнее пытки, чем душа очищается и становится спасенной. Поэтому, в первую очередь, это религиозный мотив. Это не спонтанность, это не просто какое-то вот, ну, его, бы сказали, безумие. Это четко, систематичное, запланированное действие отношений вот этих казней.
1: Хорошо. А давайте попробуем подъехать к этому вопросу с такой стороны. Атрибутика опричников, она поражает, она удивляет. С одной стороны висит отрубленная собачья голова. С другой стороны метла, привязанная к лошади опричника. Вместе с этой вычурной архитектурой дворца опричников, опричнина, с вот этой маниакальной любовью, в кавычках берем, царя, это все как понять? Это тоже Священного Писания, отрубленные пёсьи головы и метлы.
2: Веся, вот, Александр, человек, который читает Священное Писание, вот ему легко усмотреть вот эти образы, да, и уловить уже вот воплощение там в истории, в частности, там, в жизни и правлении Ивана Грозного. Для, может быть, просто светского историка, вот мы берем, например, обычный учебник там по истории, там, да, школьный, пускай там он вузовский, вот, ну, и мы будем, конечно же, читать, там, голова символизирует собачью, чтобы там укусить, а метелка, чтобы вымести вот всякую там нечисть, то есть там изменников, предателей, вот, бунтарей каких-то государства. И Иван Грозный, он устанавливает эту опричнину, ну, вот, опять же, из учебников, чтобы утвердить свою вот власть самодержца, да, то есть, ну, охватить еще больше территориальные какие-то там и посягнуть на эти боярские земли. Но вот религиозный вот этот мотив, он не усматривается. А здесь вы верно заметили.
1: Может быть, в древнем переводе было вот «и метла у корней в дерев лежит».
2: Они однозначно, вот эти все вот образы религиозные, и книга Откровения, да, и те всадники, вот, когда снимается печати. То есть это вот мотив того, чтобы вот сделать чище там Русь, да, то есть не просто от каких-то предателей Родины, а грешников. А потому что изменник – это знак равенства между грешником. То есть он изменник, ну, к примеру, в глазах там Ивана Грозного, это там какой-нибудь из бояр там, да, вот. Но это же не просто там он что-то совершил, какое-то политическое какое-то действие. Изменить государю, изменить родине, это значит изменить Христу, потому что на престоле сидит помазанник, поэтому это очень тяжкий грех. Вот, и поэтому, конечно, вот он берет вот эти образы апокалиптические для того, чтобы, ну, наказать этих грешников. И поэтому он так действует.
1: Вот эти казни он сам изобретает или он где-то заимствует?
2: Ну, явно, что он не одинок был, наверное, в своих каких-то идеях. У него было все же свита какое-то окружение, которое влияли там на его там, да, мировоззрение. Были исключения, вот тот же митрополит Филипп, который его обличал в этой преступности, ему говорил то, что он делает, и Малюта Скуратов, вот, возглавляющий эту всю опричнину, он ее задушил, Филиппа. Вот, поэтому, а были те, которые вторили его взглядом, которые, наоборот, услаждали, там, может быть, его там, мировоззрение, но опять же руководствуясь какими-то благородными целями и христианскими принципами.
1: Ну, вот, мессианская фигура царя, как спасителя и наместника Христа, она ведь должна соседствовать с мессианской фигурой митрополита. Это никак ему не помешало убрать второго
2: мессианская
1: помазанника.
2: Фигура, видите, Александр, мессианская фигура вот у восточных славян – это царь. Это в западной традиции, это папа главенствует над королем. А в восточной традиции, которая перешла от византизма, царь – главный помазанник.
1: Священник тоже помазанник?
2: Помазанник, но в подчинении царя. Поэтому главный действующий царь на троне, как в Израиле, царь.
1: Так что, ну, не пугал его конфликт помазанников?
2: Знаете, его пугал, конечно. То есть, если обратиться уже там его к позднейшей биографии, вот, где он пишет завещание там сыновьям своим, там, да, он пишет там Дмитрию и Федору. Вот, но пишет в плане того, чтобы, с одной стороны, может возникнуть такая точка зрения, что он кается там в опричнине, да, и, кстати, он каялся там потом в этой опричнине, вот, но вот мотив опять усматривает историки, что то, что было опричнено, и, в принципе, оно и должно было так быть, совершаться. И это, мы знаем, что ну, набожный он был вообще-то человек. Он же постоянно посещал там церковь, он постоянно там ездил в Александровский свой сад, в монастырь, где сам лично, как игумен, вел службу, понимаете? Конечно, он каялся, но то есть оно было соизмеримо, это покаяние его, вот то, что он совершал? Или вот это вот он как помазанник, вершитель такой судеб, он должен это делать, понимаете? То есть это большая разница.
3: А вот эта вся история, она к современности имеет какое-то значение? Она может вообще чему-то научить современного человека? Славянина, русского человека?
2: Александр, вот еще очень важный момент, прежде чем, может быть, современности. Еще мотивов опричнины. Опричнина появляется в 1566 году. Начинается постройка лето-осень, где-то она завершается в 1567 году. Как мы раньше с вами говорили, ожидание вот такое, вот такое знаковое на Руси – это 1492 год. По какой причине? Потому что летоисчисление от творения 1492 год – это равен 7000 году. Должен Христос прийти. Ну, понятно, что он не явился. Византийские все календари, которые были расписаны пасхалей, после этого года не было более пасхалей. То есть все, конец должен был света состояться. Он не состоялся. И вот здесь для нас с вами очень важен и интересен один человек, который был в окружении еще Ивана Третьего. Это Дмитрий Траханиот. Так, это грек по национальности, был в окружении Софьи, там палеолог, был он там дипломатом. И по просьбе, для архиепископа Геннадия Гоназова, да, Новгородского, он написал книгу о летах в 7000, где, не вдаваясь там, может быть, в подробности, пишет о сакральности числа 7. То есть каждое упоминание числа 7 в истории, оно имеет, оно судьбоносно для славян. То есть если не 7000 год, то должно быть состояться пришествие Христа 7070 год. Если не 7070 год, то тогда 7077 год. Понимает ли это Иван Грозный, исходя из той книги? Конечно, он это понимает. 1562 год равен 7070 год. Но пришествие Христа не состоялось. Поэтому Иван Грозный, он четко понимает, он четко он ожидает, что Христос должен вернуться от творения в 7077 год. Но перед пришествием Христа должен еще прийти на 3,5 года Антихрист. Исходя там, опять же, вот тех литературных повествований, апокрифов. Поэтому он до пришествия Христа начинает этот строй дворец опричнину. Поэтому мы говорим, оно без крыши, церковь без крыши. Христос придет, западных ворот нет, и он там останется. И это должен быть 1569 год, но равный 7077. То есть в этом году ожидает Иван Грозный пришествие Христа, а начинает его постройку 1566 году. Для чего вот эта вся опричнина? Для того, чтобы спасти душу человека. Не наказать, не убить. То есть, как вот и тот же Юрганов, и тот же Игорь Николаевич Данилевский выражается, это первое русское чистилище на земле для того, чтобы спасти человека. То есть пройти вот эти вот все адские муки, все эти наказания, человек очищается, душа его, и обретает спасение. Вот мотивы Ивана Грозного. То есть они не злобные, они благородные, они направлены на то, чтобы спасти человека. И вот вся эта опричнина, вся вот эта вот образность и его в войске, и в этом дворце, она направлена на то, что, вот, может быть, это силы ада так делают, но только во благо тебе, потому что душа твоя будет спасена. Понимаете? Какое оно имеет отношение, вот вы говорите, Александр, к современности? Мы, может быть, отталкиваться от самого какого-то обывательского, но какого-то представления, мировоззрения человека. Да? То есть, это человек может себя мнить кем-то великим. Ну, пусть у нее там нет возможности какой-то там ресурсов, да, государственных, там, да, правления, там, да, возможностей. Но весь он может в своем окружении досаждать другого человека. Вот мне Господь там сказал, вот мне я знаю. И начинает там, например, с одежды самое простое, там, да, предлагая ему, как надо вот духовно одеваться, как правильно нужно одеваться, заканчивая чем угодно, какими-то взглядами, будут это даже очень деструктивные какие-то там, да, отношения там, в этом обществе к другому человеку. Заканчивая какая-то вот эта современность, политическая жизнь, мы с вами в предыдущих когда-то программах говорили, что вот эта вот мессианская политическая вот эта идея, не только там на Руси, а вообще в мире, бери там другие континенты, она не исчезала. Вот этот синдром болезненный вот, мессианизма, он был, есть и остается, который вот еще когда-то созрел у Каина, и веками он проходит в истории, который отразился там у Ивана Грозного. Это беда, когда человек представляет о себе, что он вершитель судеб, что он там, ну, понятно, это уже другая тема, там, власть от Бога и так далее, это другая тема. Но когда человек, будь он при власти, будь это человек, ну, самый, может быть, из среднестатистических людей, но на себя возлагает такую роль мессии, то навсегда приводит к последствиям пагубным.
3: Нужно остерегаться людей, которые считают себя спасителями и...
2: Ну, таких людей вообще-то надо остерегаться. Если они уже себя считают спасителем, то таких надо людей остерегаться. Ну, а самое главное, читать человеку Священное Писание, ясно понимать, потому что не раз Священное Писание, но ну, говорит о каких-то вот таких отклонениях в нашей жизни.
3: В общем, нужно...
2: Выдавая себя за Христа.
3: В знаменитом фильме по сценарию Булгаковскому «И тебя вылечат». И тебя вылечит, и меня вылечит.
2: Да, кстати, видите, Булгаков тоже пользовался вот такой жанром апокалиптики, который свои образы немножко маскировал по причине этой политической ситуации.
3: Да, спасибо большое, брат Олег, за этот экскурс непростой, тяжелой темы, истории. Мы будем продолжать разговор об апокалиптике, эсхатологии в наших следующих программах. До свидания, всего доброго, до встречи. Дорогие друзья, следовать нужно и можно только за Христом. И Христос – единственный образец того, как нужно относиться к себе и к другим людям, какими должны быть наши отношения и на основании чего они должны строиться. Читайте Евангелие, читайте историю Иисуса Христа и стремитесь жить в соответствии с Его заповедями и Его Словом. И пусть Господь поможет вам следовать за Христом, и любить его, и любить ближних своих. До свидания. Всего доброго.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Марат Мартыкан.

0: ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». Одна молодая женщина в течение почти 10 лет не могла наслаждаться своей сексуальной жизнью, потому что в детстве пережила попытку изнасилования. Другая девушка абсолютно не могла выносить даже мужского общества, потому что пережила насилие. Такие явления называются психотравмой. Что это такое, как с этим справиться и как восстановить гармонию, обещанную Богом, мы будем рассуждать вместе с нашей гостьей, со специалистом в области психологии, с Людмилой Федоровной. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Я очень рада видеть вас, Александр.
1: Взаимно. У нас сегодня непростая тема. Давайте начнем с определения. Что такое психотравма?
2: Психотравма – это нанесенный ущерб психике, детской или взрослой. Это травмированное сознание человека и травмированное ощущение изменения реальности. То есть это причинение боли, которое остается в сознании человека, может быть, даже на все оставшиеся годы. Травмированный человек, он с большим трудом принимает действительность как реальность и может адекватно реагировать на то, что происходит с ним. Если мы говорим о сексуальной психотравме, то естественно, что после получения такой травмы человек очень сложно может выстраивать свои отношения. И естественно, что сексуальные интимные отношения не приносят ему радости.
1: Скажите, сексуальная психотравма и комплексы – это что-то похожее или это разные все-таки понятия?
2: Ну, это можно сказать, что это из одной области, но, конечно, они разные, потому что, ну, комплекс – это тоже какая-то, ну, тоже травма, но это не настолько глубокая и не настолько ущербная для человека, потому что если закомплексованный человек, он тоже страдает, но он каким-то образом еще может справиться со своей проблемой. Зачастую психотравму трудно даже вылечить или там справиться с ней в одиночку. Это должен сделать только очень любящий человек, находящийся рядом. Он может помочь человеку преодолеть психотравму. В частности, вот если мы говорим о сексуальных отношениях, то если травмированный мужчина, то любящая женщина, она может помочь ему выйти из этого. Если травмированная женщина, то любящий, понятливый, понимающий муж может ей помочь выйти из этого состояния. Ну, а в большинстве случаев даже необходима помощь специалиста, потому что психотравма ведет к депрессии, к неврозам, к дисбалансу в отношениях, в невозможности даже бывает иногда наладить сексуальные отношения. Настолько человек травмирован, что он просто не может, он не в состоянии это сделать.
1: То есть это более глубокое что-то, да? Это то, что затрагивает намного серьезнее личность, чем какие-то комплексы.
2: Да, потому что это, в общем-то, психика и физиология здесь затронуты, и личность человека, и его внутренний мир, он поражен. То есть это намного более глубоко и значимо, чем комплекс.
1: Скажите, а какие вообще бывают психотравмы?
2: Ну, достаточно много психотравм. Ну, одна из них, которую вы уже упомянули, когда либо это инцест, действительно насилие, либо это даже просто игра с интимными местами ребенка, человеком противоположного пола. Может быть, он просто даже не отдает себе отчета, что он делает. Ну, вот, ну хорошенький там ребеночек, там, 3-4 лет, симпатичный. Ну, почему бы не погладить, почему бы не, там, может быть, ребенок бегает голышом, почему бы не прикоснуться к его интимным местам. Взрослый, может быть, это делает, может быть, просто так вот, играючи, даже не отдавая себе отчета в том, что они делают. А для ребенка это психотравма, потому что он потом вообще может не принимать вообще никаких прикосновений людей противоположного пола. Если это девушка, то ей очень трудно потом принять ухаживание молодого человека. Ну, представьте себе, юноша даже не может прикоснуться к руке, потому что она отскакивает, как ужаленная. Ну, вот это ассоциации, которые остаются... Вот в чем еще опасность психотравмы? Потому что ассоциации остаются не только на уровне там, личности человека или его как бы, ума. И он не только, это не только какая-то такая вот травма, а это все пронизывает. То есть человек даже какие-то физиологические ощущения он не может переносить, близость даже не может переносить.
1: А всякое прикосновение к ребенку может быть психотравмой. Допустим, родителям приходится иногда, ну, когда ребенок совсем уж маленький, там, младенец, да, скажем так, ну, приходится мыть его, заботиться о нем.
2: Нет, это совсем другое. Когда взрослый играет с половыми органами ребенка, это совершенно другое, когда он там пытается производить какие-то, может быть, же действия, то это другое. И тем более, если это не папа с мамой. То есть это какой-то взрослый, там, допустим, дядя, тетя, там, или там, брат, или старший, там, или еще кто-то. Это совсем другие ощущения, и у ребенка возникает отторжение, и ощущение вот этого вот неприятия. Ну, а инцест, конечно, оставляет глубочайшую психотравму, и очень сложно с ней справляться. Как раз вот инцест требует, как правило, вмешательства специалиста. А очень глубокую психотравму могут получить дети, когда они ненароком, особенно если ребенок уже старше, там, 5-6 лет, он вдруг вбегает к родителям в спальню и застает их за совершением полового акта. И если еще родители начинают на него кричать, выходи вон, как ты посмел сюда зайти, там, или еще что-то такое, у ребенка надолго остается в памяти то, что это что-то плохое, и что это, в общем-то, он не понимает, почему так родители относятся. Это совсем другое дело, когда ребенок видит, что папа с мамой с нежностью там целуют друг друга или обнимают, или говорят ласковые слова друг другу, это одно. Но когда ребенок видит сам акт, он не может понять, что такое. У него в его представлении ему кажется, что это насилие, что это что-то из ряда вон выходящее. И может на всю жизнь оставить такой вот очень неприятный след.
1: Вы подчеркнули, что если родители накричали на ребенка, это усугубляет положение. Почему?
2: Потому что он понимает, что он сделал что-то плохое. И что, видимо, родители что-то делают, то, что он не должен видеть. Что он вот как-то присутствует при чем-то таком плохом, чем-то скрытом, недоступном. Ребенок не понимает, почему. Если его не воспитали, не сказали ему о том, что стучаться надо когда-то вообще, когда любая дверь закрыта, независимо от того, где ты находишься,
1: то есть как бы крик, получается, фиксирует ребенка на...
2: Да, тем более гневный случае. Крик. Угу. Просто такой гневный, возмущенный крик, он фиксирует ребенка на том, что это что-то такое постыдное, что-то такое нехорошее, и вот он вдруг застукал родителей зачем-то таким, что делается неправильно. И потом еще очень большая психотравма – это пуританское воспитание, когда ребенка очень жестко воспитывают именно в пуританском отношении к сексу как к чему-то омерзительному, грязному, греховному. К большому сожалению, достаточно много людей, которые сами из этого страдают, взрослые, которые воспитывают в своих детях отвращение к сексу. Это тоже очень большая психотравма, с которой потом во взрослом состоянии очень трудно справиться. Как ты себя сможешь убедить, если ты с детства слышишь, что это плохо, что это хорошо? Как ты можешь, в общем-то, себе позволить?
1: То есть вот это, наверное, больше свойственно для христианской среды, да?
2: Не обязательно.
1: Или не обязательно?
2: Не обязательно. Пуританское такое отношение или отношение отвращения к сексу, это могут воспитать и совершенно даже нерелигиозные люди, которые сами не испытывают удовольствия от этого, для которых это супружеский долг, еще и неприятный долг. Мама, допустим, которая развелась с папой, может быть, на почве как раз несоответствия или дисгармонии интимных отношений, она может воспитать дочку или сына именно в таком ключе и причинить им очень глубокую психотравму и отвращение, может внушить им отвращение вообще к интимным таким отношениям, с которыми достаточно трудно будет потом совладать в будущем. Поэтому родители несут очень большую ответственность за будущую жизнь своих детей, в полном смысле этого слова. Потому что они могут заложить такую бомбу, которая взорвется потом во взрослой жизни, причиняя боль не только детям, а и вообще всем окружающим. Конечно, очень глубокая психотравма возникает и у мужчин, и у женщин, когда они живут либо с папой, либо только с мамой, которые ведут беспорядочный образ жизни. То есть вот эти мелькающие постоянно тети или дяди в доме, которые меняются там чуть ли не каждые 2-3 недели, естественно, они оставляют глубокий след. И когда это еще все происходит в пьяном виде и совершенно беспардонно, и вот бесстыдно вот так на глазах у детей, конечно, это очень глубокая психотравма, которая вызывает отвращение к любым таким интимным действиям. Даже имея рядом с собой любимого человека. Но эти картинки, отложенные в детстве, отвратительные такие картинки, они оставляют такой глубокий след, что трудно человеку с этим справиться. Очень нужно быть внимательными, когда где-то, ну, может быть, начиная с полутора даже лет, бывает даже с полутора, с двух лет, у детей проявляются вроде бы как признаки онанизма. Достаточно часто ко мне приходят в таком ужасе там мамы, бабушки, вы представляете себе, наш ребенок мастурбирует, наш ребенок онанизмом занимается, или как он занимается. Ну да, вот трусики лезет. Я говорю, вы посмотрели, трусики не сильно жесткие. Да, это у нас как-то так, ну вот, растет быстро. Я говорю, вы понимаете, что, естественно, что трусики давят, и ему надо это как-то освободить себя. Бывает так, что просто ребенка глисты, они раздражают, и ему надо там почесаться. Бывает, что забыли подмыть ребенка, ребенок еще не может сам себя обслужить. А если родители упустили, тем более сейчас памперсы, ребенок ходил там весь день в этом памперсе, естественно, там собралось много мочевой кислоты, его начинает зудить, он начинает чесаться. А естественно, что он затрагивает эрогенные зоны, и где-то что-то мелькает такое. И когда на него обрушиваются родители там, или там, бабушка, что ты делаешь, да как ты смеешь, начинает бить по рукам, ребенка начинает формироваться психотравма. С одной стороны, а с другой стороны запрещенный плод сладок. И он начинает действительно замастурбировать. То есть это действительно начинает этим заниматься. Потому что, с одной стороны, это нельзя. За это ругают. А если ребенок такой еще озорной, он, наоборот, хочется это попробовать. А во-вторых, он все равно, когда ребенок начинает чесать свои интимные места, он волей-неволей он задевает эрогенные зоны, и какое-то вот чувство приятности, чего-то какого-то такого непонятного какого-то ощущения все равно возникает. Поэтому в таком случае родители должны не акцентировать на это внимание. Во-первых, проследить за тем, чтобы было все чисто, не допускать, чтобы ребенок чесался. Проследите, сдать анализ на яйца глисты, посмотреть, если действительно глисты у ребенка, надо их пролечить обязательно, потому что это никому не нужно. Следите за тем, чтобы не было трусиков таких вплотную, особенно для мальчиков. Вот это очень плохо, когда трусики прижимают. И естественно, что ребенку хочется освободиться, ему неприятно, ему некомфортно. Да и девочки тоже, когда это вот между ножек там эта полосочка вдруг начинает давить на все, что только можно давить. Девочки тоже, у нее есть желание освободиться от всего этого, потому что ей некомфортно. Просто за этим нужно следить. Но если родители видят, что ребенок все равно лазит туда руками, то не бить нужно по рукам, а просто отвлечь. Если это где-то в самом начале, и потом следить за тем, чтобы у ребенка не возникала потребность как-то себе помочь в этом отношении, то это проходит. И ребенок не акцентирует на это внимание, и все это проходит, и все благополучно заканчивается. Ребенок больше этим не занимается. А вот если его бить по рукам, если ставить его за это в угол, если его наказывать, а если еще шлепать по попе, добавляя еще, потому что когда взрослая ладонь бьет по маленькой попе, хотите вы или не хотите, все равно задеваете эрогенные зоны, которые находятся под ягодицами, по-любому. И, естественно, это способствует развитию мазохистических каких-то таких вот вещей, когда ребенок начинает получать удовольствие именно тогда, когда ему больно. Потому что это связано именно с наказанием. Вообще по попе нельзя бить рукой. С одной стороны, потому что родительская рука, она должна быть символом защиты, а не орудием наказания. А во-вторых, потому что действительно, с одной стороны, можно по почкам попасть, а с другой стороны, по эрогенным зонам. И одно, и другое приводит к очень таким
1: Хорошо, если родители понимают эти моменты и правильно воспитывают ребенка. Ну, а если так получилось, что человек уже пережил сексуальную психотравму, возможно ли исцеление? И каким образом это происходит? Как избавиться?
2: Ну да, я бы хотела чуть-чуть немножко позже ответить на наш вопрос. Буквально еще две вещи, на которые я хотела обратить ваше внимание. Это психотравму может еще причинить муж, который начинает винить жену в своих проблемах, когда ему кажется, что вот он недостаточно силен, или ему кажется, что у него начинается импотенция, и он начинает винять жену в том, что она виновата, что у него что-то не получилось. Это тоже травмирует очень сильно женщину. И если, допустим, в данном случае она не виновата в том, что у мужа там что-то не складывается, то в следующий раз она действительно уже она будет зажата, и она не сможет полностью отдаться мужчине. и очень глубокую психотравму, которая складывается или как бы как последствие является дисгармония в супружеских отношениях, влияет на сексуальность, это ревность. Это ужасное проявление как со стороны мужчины, как со стороны женщины, когда начинают очень сильно ревновать друг друга. Во-первых, это очень травмирует человека, тем более, если он не дает повода для ревности. А ревнуют, как правило, мужчин, у которых было бурное прошлое, то есть как раз у которых было много небрачных связей, и каждый мерит по себе, то есть каждый думает о другом мере своей испорченности, к большому сожалению, это правда. И те люди, у которых, в общем-то, есть очень сильно развитое чувство собственности, которые считают, что супруг или супруга – это его собственность. То есть это не человек, это не личность, это его собственность. Когда он так относится к своему партнеру, то, естественно, что никто не смеет даже посмотреть в сторону там, мужа или жены. И третий фактор, который вызывает ревность – это недоверие. Если человек начинает ревновать, то явно он не доверяет супругу или супруге. Естественно, что это вносит большую дисгармонию в интимные отношения и причиняет очень глубокую психотравму как мужчине, так и женщине. И мужчина тоже, зачастую он просто сбегает от ревнивой жены. И женщина тоже очень сильно страдает, если мужчина начинает ее каждому столбу ревновать.
1: То есть, что с этим делать? Что делать
2: с ревностью?
1: Психотравмами.
2: А вообще психотравмами. Самое лучшее лечение – это любящий, понимающий, поддерживающий человек рядом. Самое лучшее лечение от психотравмы. И есть такой случай, написанный в Библии, что Илья тоже впал в депрессию, но там у него была другая причина, у него тоже он был травмирован, только с другой стороны. И Бог послал ангела. То есть рядышком должен быть ангел, который помогает человеку выйти из этого состояния. Но если не помогает это ангел рядышком, то тогда нужно обращаться, конечно, к специалисту, который бы помог. Но самое главное то, что Бог любит каждого человека. И Он говорит, я целитель твой. И Он готов излечить нас от всех травм, которые наносит нам дьявол. Потому что это все, естественно, что это Его рук дело. И Господь любящий. И Он хочет, чтобы все мы были счастливыми.
1: Спасибо вам большое, Людмила Федоровна. Эти слова обнадеживают, потому что достаточно много людей переживают подобные вещи в своей жизни. И мы хотим пожелать всем нашим телезрителям избавиться от всего того, что мешает, от всего того, что делает нашу жизнь несчастной. И в этом вам поможет прежде всего Бог, любящее сердце, которое находится рядом, или специалист, который разбирается в этих вопросах. Будьте счастливы. До свидания.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня у нас, в принципе, тема о Священном Писании, поэтому, видите, я тоже пришел с Библией, и мы поговорим о переводах Библии, о современных переводах.

0: переводах на русский язык, и в частности о значимости того, что Священное Писание мы можем читать вообще на нашем родном языке. Я знаю, что у нас вот уже как 140 лет, как Библия переведена на русский язык. Но только язык этот с течением времени меняется и устаревает. Надо ли что-то менять в этом вопросе? Или, может быть, просто привыкать и читать, как в церквах на старославянском, или, может, вот из синодального перевода, чуть более новый?
1: Вы знаете, я так бы ответил на ваш вопрос. Здесь, наверное, нам нужно поразмышлять о том, что любой язык, он развивается. И не то, что надо, а это неизбежно происходит, но происходит это естественным путем. Потому что вначале Библия была переведена Кириллом и Мефодием на старославянский язык. Это было уже больше 1000 лет назад. Естественно, за такой период времени язык полностью поменялся. Понадобился в XIX веке перевод Библии на синодальный язык. И этот перевод был сделан Русской Православной Церковью. Я считаю, что это один из лучших, даже, наверное, лучший перевод на сегодняшнее время, который мы имеем в нашей стране. Это эталон своего рода Священного Писания на русском языке. И по этому эталону мы сверяем до сих пор все остальные переводы. И Синодальная Библия сегодня является источником объединения для христиан самых различных конфессий в нашем стране. Вот на базе или на основе синодального перевода Библии на русский язык, которому 140 лет исполнилось, объединяются представители различных конфессий и религий. Но вместе с тем неизбежно встает вопрос о современном переводе, потому что язык меняется. И вот здесь возникают, конечно, определенные сложности, о которых мы можем поговорить.
0: Вы знаете,
1: сложности, ну, прежде всего, связанные с тем, как мы оцениваем современный язык, в каком направлении он меняется. Может быть, он меняется так в худшую сторону, а не в лучшую. Вот. И в таком случае, если мы начинаем переводить, значит, на современный язык Библию, то мы неправильно, как бы, вместо того, чтобы воспитывать молодое поколение правильному языку, так скажем, да, духовному языку, некоторые называют такое понятие, да, духовный язык, вот синодального перевода, мы как бы упрощаем язык, мы движемся в сторону новых переводов. Это одна проблема, одна сторона медали. Другая сторона медали заключается в том, что все-таки различные переводы Священного Писания, текста Священного Писания, они могут позволить нам увидеть какие-то оттенки, какие-то грани библейских текстов, которые мы не можем увидеть по одному только синодальному переводу. Пусть самому лучшему, самому известному, базовому, так скажем, переводу. Но все-таки нам нужно читать Библию в других переводах, на других языках. Ну, если о русском языке, то вот в других переводах.
0: В других переводах русского языка, да.
1: Здесь важно понять, что все переводы, которые делаются, синодальные в том числе, они делаются с древних текстов. С древнееврейского, с арамейского языка, с греческого языка. То есть тех текстов, которые были найдены историками в ранние века христианской эры, еще даже Ветхий Завет до христианской эры. Вот, то есть источником все равно остаются одни и те же тексты. Это позволяет сохраниться принципам, ценностям Священного Писания на протяжении веков и даже тысячелетий без изменений, хотя меняется язык. То есть это тоже нужно учитывать.
0: Ну, вы знаете, я еще помню то время, когда был только синодальный перевод, и современных, скажем так, переводов Библии не существовало по тем или иным причинам. Может быть, возможности не было, может быть, еще что-то, но не суть. Был один синодальный перевод, и очень часто приходилось сталкиваться с ситуациями, когда люди говорили: да, это у вас своя Библия, а у нас своя Библия. И ты на них смотришь, понимаешь, что этот человек даже не представляет, о чем он говорит, потому что Библия, она одна, и русский перевод, он один. Вот. И приходилось просто говорить: ну хорошо, принеси свою Библию. И мы открывали, и сравнивали, и видели, что там все до запятой одинаковое. Вот. И им приходилось с этим считаться, и тогда можно было действительно сесть и почитать с человеком Священное Писание. Но сейчас-то у нас происходит совершенно другая ситуация. сейчас переводов стало очень много, и мой главный вопрос стоит о качестве этих переводов. Потому что с развитием информационных технологий любому желающему доступны фотографии или сканы тех имеющихся рукописей, найденных уже. То есть можно посмотреть. Существует огромное количество библиотек, существует огромное количество электронных библиотек, имею в виду, огромное количество электронных словарей. И появилось очень много знатоков в кавычках, которые начинают делать свои подстрочные переводы или даже просто переводы и выставлять их как лучший вариант.
1: Ну и в чем проблема, вы видите?
0: А проблема заключается как раз и в том, что, выпустив свои варианты переводов, они могут быть совершенно далеки от истины. То есть я как человек, который знает несколько языков и разговаривает на них, я понимаю, что знать язык недостаточно, чтобы уметь переводить качественно и правильно. Нужно знать и культуру, нужно знать и некоторые подоплеки, некоторые там устойчивые выражения, идиомы там и прочее. Вот. Иначе ты просто не переведешь. То есть недостаточно просто уметь пользоваться словарем.
1: Ну, знаете, то, что вы сказали, это тоже существенная проблема. Потому что для многих, например, я знаю таких людей, в частности, вот отец мой, он верит свято, что синодальный перевод – это канон некий. Uh-huh. Для него это и есть Слово Божие. Uh-huh. Те, кто не занимается богословием, теологией, им трудно очень понять, что переводы делаются с оригинальных языков, да, и для них каноном является та Библия, к которой они привыкли, которую они читали всю свою жизнь. Когда появляется новый перевод, и там эти люди видят расхождение с синодальным переводом, то им трудно очень принять этот новый перевод, и они считают, что эти тексты являются отступлением от канона, и, значит, не принимают. И я бы не стал бы, конечно, насильно заставлять таких людей вот, принимать новые переводы. Если им нравится синодальный перевод, они привыкли и читают его, и, пожалуйста, слава Богу, и понимают его. Это самое лучшее, я бы сказал, вы знаете, даже это лучше, потому что синодальный перевод обладает, на мой взгляд, более духовным языком. Язык все-таки, на мой взгляд, поменялся в сторону упрощения и в чем-то даже опошление, если вот так вот прямо я могу сказать, современный язык.
0: Да, да.
1: Может быть, грубо я выражаюсь, но тем не менее это факт. И поэтому, если человек понимает язык синодального перевода Библии, воспринимает его нормально, да, без проблем, и считает его эталоном, это слава Богу. Слава Богу. Но только я бы не стал бы осуждать и другие переводы, и тех людей, которые в своей жизни читают другие переводы и, значит, почитают их, я бы тоже их не стал осуждать, потому что они имеют право на это. И, может быть, для кого-то другие переводы послужат более ясным и четким пониманием того или иного библейского текста. Для кого-то, опять же повторюсь, не для всех людей.
0: Угу. Ну вот, вы знаете, я понимаю, откуда взялась идея вообще создать новый перевод. Из-за устаревания языка, из-за того, что мы открываем Священное Писание в синодальном варианте и читаем там длань, там
1: да,
0: очи, там, и это неудобно читать человеку, разговаривающему на современном языке. Идея хорошая, но если бы это было, как когда создавался синодальный перевод, то есть у нас был старославянский, один. Потом сказали, нет, язык поменялся, получился синодальный перевод, один. Собрались бы вместе, сделали бы современный перевод, один. Не было бы никаких проблем. А у нас сейчас возникает проблема, потому что переводов вот только у меня на телефоне их 19 русских. И я понимаю, что это еще не полный комплект, что называется. Я вот для себя выбрал один текст и посмотрел, как он выглядит в нескольких разных переводах. Ну, не во всех, конечно, нет смысла. Вот синодальный перевод. Книга пророка Аввакума, глава 2, стих 4. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Душа надменная не успокоится, праведный своею верою жив будет. Вот послушайте, пожалуйста, как этот перевод, то как этот текст звучит в нескольких других переводах современных. Вот новый русский перевод. «Посмотри на надменных, их дух неправеден, а праведный верою жив будет». То есть вместо души уже дух появился, Вот. Давайте возьмем другой. Перевод Института перевода Библии Заокского. «Посмотри на человека надменного. Нет у него в душе правды, а праведный своей верою жить будет». Угу. Еще один нюанс. Опять же, возникают откуда-то дополнительные слова, которых не было, допустим, в синодальном переводе. Угу. Здесь у нас правда в душе возникла. Там у нас дух какой-то появился. Ну, давайте еще. «Танах. Сборник лучших переводов». Тоже с претензией на перевод с древнееврейских текстов. «Вот занеслась и не выпрямилась душа его в нем, а праведник верой своей живет». Занеслась, не выпрямилась. Кстати, вторая часть вот может показаться вроде бы одинаковая была, да? Да. Вот, праведный своей верой жить будет. Но не во всех переводах. Вот в новом русском переводе «праведный верой жив будет». Везде своей, а здесь просто. Вера. Искажение. То есть либо там есть это слово, либо есть это местоимение, либо его нет. Что это значит? Это либо человек действительно не подготовленный подходил, то есть переводчик, или корректор, или кто там ответственный за такие оплошности. Вот. Вот еще один перевод «Нового мира». «Его душа стала надменной, она нечестна в нем, но праведный будет жить благодаря своей верности».
1: Угу. То есть это уже совершенно другой перевод.
0: Вообще совершенно. То есть, вы понимаете, четыре современных перевода плюс синодальный перевод, пять разных текстов, пять разных возможностей понимания. Сказать, что это новый какой-то взгляд на этот текст, ну подождите, новый взгляд – это комментарий. Угу. Это может быть пересказ, но перевод один. Угу. Ну, в крайнем случае, с какой-то припиской, знаете, как бывает иногда, понимаю. Примечание переводчика, непереводимое слово, поэтому нужно какие-то примечания сделать. Но пять разных вариантов одного текста,
1: да, это создает определенную проблему. Я согласен.
0: И приходит человек, который говорит, да, я с радостью, я хочу почитать Библию на современном языке. И он открыл, он почитал, потом открыл другую, почитал и говорит, слушайте, а у вас действительно Библия разная. Угу. Каждый свою написал и радуется.
1: Ну, именно поэтому я сторонник такого подхода, чтобы в нашей стране за основу мы брали синодальный перевод Библии, чтобы не было вот таких споров, и, значит, чтобы люди не разочаровывались, да, в своей вере, в Священное Писание. Все-таки за основу надо брать синодальный перевод Священного
0: ему,
1: Писания.
0: Ему, в конце концов, 140 лет.
1: Да, ему 140 лет, и если... какие-то расхождения в новых переводах происходят, то мы можем смело сверять с текстом синодального перевода и основывать свою веру именно на этом переводе, на котором я, в общем-то, вырос как христианин, и многие другие поколения. И поэтому вот такой подход. Но, может быть, это будет недостаточно для теологов, для тех людей, которые знают языки, вот как вы. Потому что вы знаете древние языки, знаете английский язык, вы можете посмотреть и сверить эти переводы с древними языками, с английскими переводами и что-то здесь уточнить. Таких людей немного, я знаю. Это в основном вот специалисты, теологи, богословы,
0: видите,
1: пасторы.
0: Идея-то была хорошая, донести человеку Библию на его родном языке, а получилось, что называется, как всегда.
1: Знаете,
0: и вместо распространения Священного Писания мы сделали людям так, что они отторгают это Священное Писание. Вместо того, чтобы утвердить это Слово Божье, они понимают, о, это уже люди там понаписали.
1: Вы знаете, тут другая проблема встает, вот, на мой взгляд, в нашей беседе. Проблема в том, что далеко не все люди читают вообще какие-либо переводы Священного Писания, и синодальные, и другие переводы. Вот для меня, например, было бы более радостно вступать в дискуссии, в диспуты вот с такими людьми, как вы, которые выписывают тексты, один перевод, другой, исследовать Священное Писание вместе с вами. Для меня это доставляет радость. Но, к сожалению, современные люди, вот сейчас, вот, современное особенно поколение молодое, они вообще книги редко читают, а уж Библию тем более они не читают. Вот в чем проблема. И сегодня нам нужно задуматься о том, каким образом донести до людей, прежде всего, синодальный перевод Библии, но и другие тоже переводы. Как вот распространить Священное Писание? Вот о чем нам нужно сегодня прежде всего думать. Это, я считаю, основная проблема. Что касается уже вот исследования Священного Писания, Это уже как бы...
0: Ну, вот для исследователей, пусть они занимаются этими исследованиями, пусть они занимаются, если хотят, переводами, что называется, для себя. Вот. Но давать это в массы, фактически вот это недоработки, вот эти вот сырые переводы, которые...
1: Но для меня главное, чтобы люди все-таки открыли Священное Писание. Пусть даже это будет какой-то новый перевод. Пусть даже так. Хотя бы этот новый перевод, пусть несовершенный, пусть отличающийся в чем-то от
0: синодального. А вы не боитесь, что этот человек потом придет и вместо основывания на Священном Писании начнет основываться на каких-то своих убеждениях?
1: Есть.
0: Я представлю,
1: согласен,
0: себе,
1: Андрей, есть
0: обычный
1: такое опасение,
0: библейский,
1: да,
0: класс. Вот сели 3-4 человека вместе, открыли Библию, и каждый открывает свою. И прочитали вот этот текст, и у каждого свой. И сидит с ними еще один человек, который пришел послушать, как же христиане изучают Священное Писание. И он увидел, что у каждого разная Библия. И он увидел, что каждый говорит, ну, можно на этот текст, наверное, с другой стороны посмотреть. И он говорит, да, можно. И этот человек посторонний, который пришел изучить Слово Божие и узнать, как правильно, а как неправильно, он начинает, а, так это значит, можно понимать, как хочешь.
1: Ну да, есть такая опасность, я согласен.
0: Он ушел и стал понимать, как захотел.
1: Но именно поэтому я и советую, чтобы в церквях во время богослужения и не только мы использовали синодальный перевод Библии как основу.
0: Да,
1: те люди, которые придут в церковь, да, в религиозную организацию со своими вопросами по новым переводам, они будут иметь возможность вместе со служителем церкви исследовать уже синодальный перевод, сверять и какие-то вот эти вопросы
0: выяснять.
1: Вот, но я говорю еще раз, для меня главное, чтобы люди пришли и обратили внимание на Священное Писание, вот, и чтобы задумались над теми ценностями, духовными вопросами, которые содержатся в Священном Писании. Вот что важно. А уже исследование, теология, ну, на мой взгляд, это уже дальнейшие пути для верующего человека в его богопознании.
0: Благодарю вас. Дорогие друзья, если вы действительно считаете себя верующим человеком, христианином, и при этом не читали Священного Писания, исправьте эту ошибку, найдите для себя и откройте для себя это Слово Божие. Да благословит вас Господь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: Здравствуйте, ребята. Что-то у нас Марк задерживается.
1: А вот и Марк.
2: Ну и тяжеленный. Привет, ребята.
0: Марк, это что за фонарь? Ты зачем его принес-то?
2: А, это я подарок нашел для своего друга Илюшки. У него сегодня день рождения.
0: Как это нашел? Где?
2: Представляешь, Надь, иду я сегодня на программу, а на бульваре старые фонари меняют на новые. Новые такие блестящие, красивые, а старые свалили в кучу. Пока за ним специальная мусорная машина не приехала. Вот я и взял один.
0: Марк, а ты уверен, что Илюшка обрадуется твоему подарку?
2: Конечно, уверен. Илюшка давно мечтает о фонарике. Тем более, он мне говорит, что хочет большой подарок. Представляешь, я исполню сразу две Илюшкины мечты. Подарю ему большой фонарь.
0: Марк, а ты хотел бы, чтобы тебе тоже такой фонарь подарили?
2: Нет, мне такой точно не нужен. Во-первых, мне его ставить некуда. Во-вторых, с него уж вся краска пооблетела. И вообще, у меня дома есть классный маленький фонарик. Ну зачем мне этот?
0: По-моему, Марк, ты так старался, что совсем забыл про один чудесный совет, который записан в заправдышней книге. Вот он. Смотри, вот здесь написано.
2: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Это же золотое правило.
0: Да, Марк. И если ему следовать, то можно быть уверенным, что твой подарок точно обрадует друга. Думаю, сейчас самое время для заправдышней истории, в которой мы расскажем о том, какое чудо Бог совершил с теми, кто умеет подарить то, что очень нужно самому.

0: давние времена жил на земле пророк, которого звали Илия.
1: Моего друга тоже так зовут. Только этот Илия был пророк, то есть человек, который передавал людям то, что велел сказать ему Бог.
0: И вот однажды Бог повелел пророку пойти к царю Ахаву.
1: Царь Ахав был злым, непослушным Богу человеком. Учил свой народ плохому. Поэтому Илия пришел к нему и сказал: «Не будет в твоем царстве дождя долгое время».
0: Марк, как ты думаешь, что может случиться, когда долго нет дождя?
1: Я думаю, что не нужно будет носить с собой зонт, и можно будет гулять каждый день.
0: А еще, Марк, не будет урожая. Не вырастут ни яблоки, ни груши, не будет орехов, семечек, зерна. А это значит, что не будет и муки.
1: Так что же, выходит, нельзя будет испечь мой любимый яблочный пирог?
0: Не только пирог, но даже и обычный хлеб. И вот когда в той стране не стало дождя и наступил голод, Бог повелел Илии пойти к ручью.
1: Там он и остался жить. А каждое утро и каждый вечер к пророку прилетали вороны и приносили ему пищу.
0: А дождя все не было и не было, так что даже ручей высох, и Илии нечего стало пить.
1: Тогда Бог сказал пророку: «Пойди в Сидонскую землю, в Сарепту, и там одна женщина накормит тебя».
0: Илия послушался Бога и пошел.

0: у городских ворот он увидел бедную женщину и попросил у нее немного воды и хлеба.
1: И рассказала ему женщина, что нет у нее хлеба, только осталось в катке горсть муки и немного масла в кувшине. Из этого она собиралась испечь маленькую лепешку для себя и сына. Это была их последняя еда.
0: Тогда Илий сказал ей: «Не бойся, пойди и сделай небольшую лепешку и принеси ее мне, а для себя и сына сделаешь после. Потому что Господь сказал, что в катке не кончится мука, а в кувшине не кончится масло, пока снова не пойдет дождь».
1: И пошла женщина домой. Взяла последнюю горстку муки и остатки масла и испекла из этого лепешку. Потом принесла свою последнюю еду пророку. С тех пор, как Бог и обещал, каждый день и женщина, и ее семья, и пророк Илия ели вкусный хлеб.
0: За правду, потому что в катке не заканчивалась мука, а в кувшине не убывало масло. Вот такое чудо совершил Бог в доме женщины, которая не пожалела отдать последнюю горсточку муки.
2: Надь, у меня есть идея. Давай я спрошу у папы, если он позволит, подарю Илюшке мой маленький фонарик.
3: Фонарик? Это замечательно. Ну, если не получится подарить его, то можно что-нибудь еще придумать. Марк, а ты помнишь, какие подарки тебе сделал Иисус?
2: Конечно, помню. Он создал меня, и поэтому я живу.
3: За правду. Он подарил тебе жизнь. А еще?
2: Маму еще он подарил, папу, нашу кошку, попугая, речку, дом, солнце.
3: Ого, сколько подарков! А самое главное, Марк, Господь Иисус подарил тебе самого себя, то есть свою дружбу. И теперь он всегда рядом, хоть и не виден пока.
2: Рядом с Илюшкой целых два друга – Иисус и я. Правда, я не всегда бываю рядом, да и видит он меня только по выходным.
3: Тогда, Марк, предлагаю тебе смастерить для Илюшки открытку-фокус, на которой вы будете всегда рядом.
2: Открытку-фокус? Здорово!
3: Для начала мне нужна чашка чайная.
2: Надь, мы не успеем сделать открытку, если будем сейчас чай пить.
3: Нет, чашка мне нужна для того, чтобы обвести на картоне ровный круг, который нужно будет сейчас вырезать.
2: А у меня наготове ножницы.
3: Ну, тогда работай.
2: Интересно, что у нас получится?
3: Терпение, мой друг, терпение. Так, сейчас мы разделим наш круг пополам, рисуем полоску такую. Теперь с одной стороны нарисуем твоего друга Илюшку.

0: Дальше. Переворачиваем наш кружок вверх ногами. Так. И с другой стороны рисуем тебя, Марк. Щёлочка, глазки. Так, смотри, Марк, что у нас получилось. Здесь ты, а здесь Илюшка. Теперь нам нужно с помощью шила сделать с обеих сторон открытки небольшие дырочки. Так, с одной стороны вот делаем. И с другой стороны. Теперь отрезаем небольшие резинки. Одна. И точно такую же еще одну резиночку. Вот. Далее складываем ее пополам. И вот концы резинки с помощью шила вставляем в эти дырочки. Так. И дальше нужно завязать здесь узелок, чтобы она не вылетела назад. Завязываем небольшой узелок. Так. То же самое делаем с другой стороны. Далее берем нашу открытку и поворачиваем ее несколько раз. А сейчас фокус. Так, что получается?
1: Вот так фокус. Мы с Илюшкой рядом стоим. Надь, а я вспомнила еще один подарок, который подарил мне Бог.
0: Какой?
1: Это мой друг Илюшка.
0: За правду, Марк, чудесный подарок.
1: Ребята, напишите нам, а что подарил Бог вам?
0: Или нарисуйте, а мы будем ждать ваши письма.

необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: куда спешишь так?
1: Да деткам яблочки несу. Выручай меня, дружочек. За корзинкой посмотри. Я опаздываю. Очень. Нужно мне к сове зайти.
0: Будь спокоен, я, конечно, яблочки постерегу.
1: Ну, спасибо, друг сердешный. Вот, держи, я побегу.

0: летали, Мишка приходил и олень. Всех и щедр добрый зайка яблоками угощал. Ёжик наконец лужайки запыхавшись прибежал.
1: Выручил меня, ну что же, выбирай теперь себе.
0: Ой, заглянул в корзинку ежик, лишь одно лежит на дне. Заглянул в корзинку ежик, лишь одно лежит на дне.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
4: Великий Бог, Он щедрый, Он добрый, и у Него никогда не будешь чувствовать себя обделенным. Ты никогда не почувствуешь себя нуждающимся. Он никогда не скажет тебе достаточно, потому что ему для тебя чего-то жалко. В такого Бога я верю. Хочу, чтобы в такого же верил и ты. Приветствую вас, друзья. Сегодня тема у нас будет продолжение прошлой. Мы будем говорить о еще одной черной пятнице. О событии, которое перевернуло мировую историю. Более того, сегодня материализм никуда не делся. И вещи, вещизм, который, скажем, все более и более набирает обороты, не прекращается, а только возрастает. Объемы продаж, производства, все это растет. И вопрос возникает, а все ли так должно быть? Давайте с вами откроем 1 Тимофея, 6 глава, и прочитаем один очень интересный отрывок, потому что апостол Павел всегда писал свои послания. Кстати, он большинство своих посланий написал из тюрьмы. Это означает, что он был очень жизнерадостный, очень позитивный, потому что он мог из тюрьмы написать «Всегда радуйтесь». И вот одно из посланий молодому служителю Тимофею, которое он написал под вдохновением Духа Святого для того, чтобы этот человек был успешным в вопросах своей жизни, в вопросах служения. И он его предостерег об одном очень важном аспекте. Читаем. 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Итак, друзья, посмотрите, что пишет апостол Павел. Он употребляет несколько очень важных слов. Приобретение, довольство и, как здесь написано, проблемы, да, корень зол, сребролюбие. Я хочу на некоторых текстах остановиться более подробно. С любым приобретением или шопингом современным, да, мы всегда связываем довольство или центр удовольствия в нашем мозге, он раздражается, когда мы имеем какие-то приобретения. Вот это понятие шопоголизм, когда человек ходит по магазинам, покупает, накупает, набирает много всего, да, и он получает от этого некие такие, не знаю, эндорфины, да, гормоны счастья, то есть он испытывает определенный счастливый такой экстаз от того, что вот он что-то купил, что-то он трогает, держит, да, вот эти ощущения. Я недавно, кстати, услышал, что в Москве очень стали замечать часто проскакивающие такие феномены, когда человек в большом супермаркете набирал большую тележку разных товаров, доходил до кассы, оставлял ее и уходил. То есть нет денег, чтобы это все перенести домой, но есть уже частично полученное удовольствие от того, что ты прошел по магазину, ты брал эти вещи, ты как бы, как будто ты в части определенного такого удовлетворяющего процесса. Но посмотрите, как интересно, опять же, я хочу сказать о концепции. Апостол Павел, он дает очень правильное, верное направление человеку. Это не означает, что мы должны, знаете, как говорят, быть голыми боссами и питаться скудным хлебом, деля крошечки там ножичком на столе поштучно. Нет. Но принцип, концепция и работа Духа Святого, они свидетельствуют о том, что Господь обязательно поведет человека таким путем, когда он сможет быть правильно наученным, правильно наставленным и будет правильно жить. Итак, он что здесь хочет сказать? Великое приобретение. Вот купил человек телевизор. Такое приобретение. Правда, еще кредит надо за него закрыть. А тут великое приобретение. Какое? Что такое великое приобрел? Быть благочестивым, это значит честным. Вот как он сказал здесь Тимофею, да, что нужно делать, в чем преуспевать? Правда, благочестие, вера, любовь, терпение, кротость. Это все элементы чего? Благочестивой жизни. Он говорит, великое приобретение, когда ты благочестивый и довольный. Довольный тем, что у тебя есть. Как много людей сегодня недовольны. Как многие люди ропщут на то, что у них есть, желая то, чего у них нет. Вот если бы у меня была другая машина. Вот если бы у меня был муж. Вот если бы у меня была жена. Вот если бы был у меня дом побольше. Вот бы если у меня была вот такая работа и вот такой заработок. Вот если бы. И вот тогда бы я был бы счастлив. Это величайший обман. Потому что счастлив человек должен быть там, где он сейчас есть. Потому что это большое счастье, знать, что у тебя есть руки, ноги, друзья, у тебя есть что кушать. И апостол говорит, когда ты научишься быть довольным малым, то тогда придет больше, и ты будешь еще более доволен. А человек недовольный, он всегда будет недоволен тем, что вокруг, потому что ему будет казаться, что его опять обделили, ему что-то не додали. Поэтому вещизм или материализм имеет место быть. Из-за этого идет очень много проблем на нашей планете, даже не просто там в городе, в какой-то стране, это конкретно на планете, потому что очень много пластика, очень много мусора. У нас будет отдельная тема, когда мы поговорим о сохранении природы, а стоит ли пользоваться одноразовой посудой, пластиковой, как ее перерабатывать и так далее. Это серьезная проблема сегодня. Хотя я знаю, что земля и все дела на ней сгорят, но мы же образ и подобие Божье. Мы управляем, можно сказать, да, вот мы живем в этом доме, который Бог нам подарил и сотворил. И это очень важно для нас. Поэтому он говорит очень красивые вещи. Быть довольным. Я хочу призвать вас, друзья, давайте учиться быть довольными. Довольным тем, что есть. Потому что у нас есть что кушать, ты уже можешь быть довольным. У тебя есть на чем ездить, благодари Бога за это. Придет больше, еще больше поблагодари, потому что есть чем сравнить. И давайте сохраним себя от того, чтобы быть всегда недовольным, что у нас чего-то нет, потому что мы никогда не знаем, а что будет, если у нас это будет. И не всегда, если это будет у нас, мы будем довольны. Удовольствие от наличия вещей очень быстро заканчивается. И поэтому сегодня, когда люди хапают, набирают, скупают, ну, как бы можно сказать так, знаете, порой даже истерично подходят к этому вопросу, происходят некоторые абсолютно неправильные вещи с самим человеком. И вот я возвращаюсь в эту концепцию. Смотрите, он говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Мы ничего не принесли в мир, не можем вынести. И имея пропитание, одежду, опять же, что какое слово говорит? Будем довольны этим. Вы представляете, что значит, как вот мы читаем в книге притчи про жену, что лучше жить в углу на кровле, нежели с женою сердитою, да? То есть, что значит жена сердитая? Это же очень, ну как сказать, трагическая ситуация. Мне не раз приходилось быть свидетелем, ну, некоторых семейных таких неприятностей, может быть. Однажды, я помню, я слушал молодых людей, которые разговаривали, и он говорит, она все время плачет. Я спрашиваю, почему ты плачешь? Ну, я там то за мамой скучаю, то еще что-то. Я ему говорю, послушай, ну она молодая девушка. Ее забрали от мамы, привезли в новое место, в новый город. Она живет здесь, ей может быть тоскливо. Но она все время плачет. Я ее спрашиваю, ты все время плачешь? Нет, не все время плачу. Но почему ему кажется, что ты все время плачешь? Видите, вот так нам кажется. Ей кажется, что она там, да и не плакала, а ему кажется, что она все время плачет. Так бывает. Так бывает, потому что мы не всегда довольны. И как приятно видеть людей и общаться, и иметь дело, если это твой муж, или твоя жена, или твои дети, когда они довольны. Я обратил внимание, что в детских парках, или в парках, где есть детские аттракционы, там всякие качели, карусели, часто дети выходят со слезами. И я не могу понять, думаю, казалось бы, ты только что гонял на какой-нибудь машинке, и ты плачешь, зачем ты плачешь? А оказывается, чего-то не додали, там была еще лучшая машинка, а там был еще аттракцион, а я и туда хочу, а я и туда хочу, а тут человека забирают домой, потому что уже темно, потому что надо кушать, надо спать, купаться. И вот он плачет. И вот здесь интересно для взрослых людей. Апостол говорит, имея пропитание и одежду, ты уже имеешь повод быть довольным. А имея пропитание и одежду и Рено автомобиль, еще больше счастья. И кто-то скажет, и маленький Lexus такой, да? Еще можешь быть счастливым, больше Бога благодарить. Ну и маленький, такой небольшой джип, если можно, Toyota. Вообще ты должен быть счастливым. А жизнь показала что? Жизнь показала то, что человек, имея, недоволен. Имеет жену, что-то ей не нравится, или ему не нравится в ней. Он просит, чтобы она похудела немножко, он просит, чтобы она была чуть быстрее, и тогда он будет ее любить. Вот когда ты будешь вот это делать, вот тогда я начну тебя любить. Это неправильно, это так не работает. И посмотрите, как интересно, что отношение к вещам трансформируется в отношение к людям. Более того, хочу кое-что еще интересное применить. Вы знаете, я нашел очень интересный текст про материализм, стих. Он мне очень понравился. Кстати, знаете, да, что когда при выбрасывании хлама ты собрался навести порядок и выбрасываешь хлам, самое вот главное не начать его рассматривать. И что происходит с нами? Мы обрастаем мусором. Мусор, он как бы липнет к людям. И нужна определенная сила воли, чтобы от него избавиться. И вот это, кстати, очень хорошая иллюстрация того, что такое грех. Он липнет к нам, он цепляется за нас. И он все время, о чем-то говорит. Как один человек сказал, слушай, а как ты думаешь, куда можно применить такой монитор от компьютера, но он не работает, и как его можно в хозяйстве задействовать? Вот и выбросить жалко. Он говорит, отнеси к мусорному контейнеру и забудь. Так я его только оттуда принес. Вот знаете, вот этот вещизм, он такой, но иногда нелогичный, причем абсолютно. И вот посмотрите, какой хорошо метко сказанный стих. «Давайте мусором завалим всю планету, и мы погрязнем в собственном старье. Нас похоронят в одноразовых пакетах, тела сгниют, а мусор, увы, нет». Со всех сторон нам песни заливают, переработка нынче ни к чему, планета воет, в свалках утопая, а мы копаем яму. Но кому? На наш век хватит, думаем беспечно. А что потом? Как тем, кто после жить? Увидят ли природу наши дети? И смогут ли дышать и воду пить? Просторы безграничны. Будь что будет, я очень занят, мне не до того. Какие мы ответственные люди. Вокруг себя не видим ничего. Нам не досталось запасной планеты. Увы, или к счастью, негде больше жить. Земля нас любит, но скорее терпит. Ее нам нужно бережно хранить. Иначе нас природа похоронит. О мнениях не спросит, взяв пример. Ведь мы ее без спроса тоже гробим. Цветным бумажкам, денежным взамен. Вы знаете, Анна Кудашова написала это стихотворение, и я скажу, что это очень-очень большое дело она сделала. Она встряхнула и сказала, остановись, перестань это делать, да, позаботься о том, что вокруг тебя. Но вы знаете, когда я еще раз возвращусь в текст, первое послание к Тимофею, Там стоит слово, очень важное, корень всех зол – сребролюбие. Он как бы нашел причину, он нашел корень. И вот, вот это слово греческое «филаргюрия», «филаргюрия» – это означает «сребролюбие». Посмотрите, что оно значит. Это наименование страсти в собирательном значении, которое включает в себя такие грехи, как любостяжание, корыстолюбие, жадность, скупость – шелоимство, лихоимство, своекорыстие, порочную выгоду, эгоистичную пользу, алчность, спекуляцию и прочее. Каждый

на страже, потому что сатана хочет, чтобы мы погрязли в пороках. И вот самое, ну, порок, приносящий удовольствие, это вот это сребролюбие, когда ты тащишь, имеешь. Есть даже такое понятие, да, клептомания, когда человек вот несет, несет, несет, для него это важно, он хватает, берет, ворует и так далее. То есть это ненормально. И вот научиться, чтобы быть по-другому смотрящим на этот мир, это великое приобретение. И поэтому смотрите, что еще интересно написано в одной цитате одного из утреннего стража. Это было сказано 15 декабря 1874 года. Эллен Уайт записала такие слова. «Церкви, наиболее постоянные и щедрые в поддержке дела Божьего, больше других преуспевают духовно. Истинная щедрость последователя Христа отождествляет его интересы с интересами его Господа. Любовь к миру и любостяжание поглощают жизненную силу народа Божьего. Последователям Христа необходимо понять, что увеличение потребности в их средствах является его милостью. Ангел Божий ставит рядом дела благотворительности и молитву. Он сказал Корнилию: молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Я когда прочитал эту цитату, знаете, меня она прямо окрылила. Посмотрите, как метко Божий пророк подмечает тонкости. «Корнилий, милостыни твои и молитвы твои пришли пред Господом». То есть вспомнились перед Богом. То есть не только молитва и не только просто делание добра, но не отсутствие, да, скажем, молитвы, без молитвы. И наоборот, не просто молитва и отсутствие делания добра. Как это взаимосвязано? Вот это жить не только для себя, жить и видеть вокруг нужду. Буквально на днях я посмотрел один ролик, который меня очень глубоко растрогал. Когда ребята, блогеры видно, да, какие-то, они там при деньгах, они решили сделать такой социальный эксперимент. Конечно, да, возможно, он им тоже принес деньги, но они останавливали такси и спрашивали, может ли он их, таксист, бесплатно отвезти. Ну, им очень надо, срочно, но денег нет. Один сказал нет, там, другой нет. И вот один парень говорит: хорошо, ну, раз нет, ну, садись, отвезу. Они сели там, едут, и они говорят: какая у тебя мечта? Он говорит: долги у меня, ну, надо бы вот раздать. Еще дочка болеет, там, ушко у нее не слышит с рождения. И вот он рассказал, поделился, довез их, они вышли, говорят: выйди. Значит, смотри, ты попал в эксперимент, мы хотим тебе подарить новую машину. Он расплакался, парень здоровый, крепкий, с Азии видно откуда-то. Он говорит: это твоя машина там, ну, в кредите или в аренде? Да, в аренде. У тебя будет такая же новая. Он: не может быть. Они привели его в автосалон, там стоит накрытая машина, бантики. Он снял это все, плачет, мужчины плачут. Почему? Потому что вот такая вот доброта, да, вот такой случай бывает редко, но это не совсем так. Очень много добрых людей, очень много. Я знаю, я слышал от человека, сын которого работает в Силиконовой долине, это в городе Сан-Франциско. Это город, где живут миллиардеры, это где собраны, можно сказать, мозги, IT-технологии и так далее. Так вот, для того, чтобы работать в определенных компаниях, человек подписывает контракт, что 30% он будет отделять от своей прибыли, от своего заработка на благотворительность. И это не просто так. То есть человек, у которого много есть, самая большая радость, которая ему приходит, это от благотворительности, от жертвенности, когда ты даешь то, что тебе, может быть, ничего не стоит, а у человека это вызывает слезы на глазах, слезы благодарности. Так вот это слово «быть благодарным», «быть довольным», «довольство», оно должно быть частью нас. И когда Бог дает нам больше, мы счастливы, мы Бога благодарим, мы людям благодарны, и мы делимся больше. Как Богу на это не смотреть со слезами радости, чтобы скорее встретиться с такими детьми и вернуть их туда, где уже никто не болеет, ни в чем не нуждается, потому что там совершенно другая жизнь, другое правило, другие законы и другие понятия. Поэтому это потрясающая истина, потрясающая красота. И вот вы знаете, я скажу, что пороки, они тоже взаимосвязаны, потому что гордость ведет к моде. Мода ведет к гордости. Или, например, гордость и мода ведет к блуду, потому что человек начинает превозноситься, ведет к любостяжанию. Блуд ведет к обману. Обман ведет
к двойной жизни и так далее, и так далее.

0: То есть это такой водоворот, который не просто отпустит человека, когда он туда попадет. И поэтому из него не просто выбраться. Но с Божьей помощью можно. Можно и нужно. И вы знаете, что интересно? Глава заканчивается интересными словами. Он здесь говорит: «Я советую тебе соблюсти заповедь чисто, неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Вы видите, апостол Павел говорит, надо соблюдать заповеди до пришествия, потому что заповедь никогда не была против человека. Она дана была Богом для того, чтобы ему было хорошо. И он дальше говорит, откроет все тонкости, единый имеющий бессмертие Бог, который обитает в неприступном свете. И вот 17 стиха он говорит: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище доброе, основанное или основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Вы слышите? Он говорит: богатых увещевай, чтобы они что? Невысоко думали о себе. Это же важно тоже для человека, чтобы он невысоко думал, и чтобы благодетельствовали, были добрыми делами богаты. И вот закончить я хочу одним очень потрясающим библейским примером. Он записан во всех Евангелиях. Это история, когда Христос пережил одну черную пятницу. Это была пятница, которую не дай Бог пережить никому. Это когда царь вселенной, самый богатый, наверное, из людей вообще присутствующий или ходящий по земле, сделал невероятную распродажу и сделал так, что спасение стало для человека не стоить ничего, ноль. И это была пятница, когда Христа распяли на Голгофском кресте. Знаете, у меня здесь есть книга, и я ее хочу даже, можно сказать, так от души прорекламировать, потому что я ее прочитал от начала до конца, но у меня вся исчерканная. Называется она «Души под жертвенником». Это истории людей, которые еще живы некоторые, некоторые усопли, некоторые недавно вот буквально успокоились, и вот как они жили и в тюрьмах советского ГУЛАГа. Что давало им силы? И вы знаете, вот эта жертва Голгофы, вот этот Христос, который протянул свои пронзенные руки, чтобы спасти человека, он дал им столько силы, чтобы они могли совершенно по-новому прожить свою жизнь. И вот когда мы иногда смотрим на это любостяжание и на то, что царь вселенной пришел в этот мир, отставил все, все роскошное, все чистое, все красивое. И пришел в этот темный мрачный мир. Попал в руки вот тех самых грешников, которые не оценили его любовь. И он был распят. И все это было сделано для того, чтобы потом, как мы читаем в книге Исаии, 53 главе, чтобы взять на себя наши немощи, взять на себя наши болезни и нести их. Он изъязвлен за грехи наши, 5 стих. Мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И дальше он здесь говорит о том, что в 11 стихе: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Если кто-то из вас смотрел фильм «Список Шиндлера», наверняка вы помните, как он сожалел, что еще имея какие-то золотые там вещи, он мог бы спасти еще двоих, еще троих. За какие-нибудь часы он мог бы там спасти еще семью. И он так жалел, что он уже не успел этого сделать. Как делает Бог? Он дал нам спасение, потому что он ждет своих детей дома. Не это наш дом, не эта загаженная планета, которую люди, грешные, безбожные люди, испортили. Нет, он говорит, будет новое небо и новая земля, и они уже не будут разделены так, что между ними невозможно сообщение. И поэтому эта ночь, где была 100% скидка на спасение. Я хочу, чтобы вы эту распродажу не пропустили. Не вздумайте пропустить эту величайшую распродажу, потому что написано будет плач и скрежет зубов. Люди будут пытаться кусать локти, что спасение было даром, и я пропустил, я променял это на какие-то вещи. Но апостол говорит, мы ничего не принесли в мир. Голенького всегда достает доктор и говорит, у вас мальчик, у вас девочка, никаких рубашечек. Все приходит потом. И точно так же в конце. Поэтому велик наш Господь, щедр наш Господь. И своим детям Он делает несказанные скидки. Поэтому мы спасаемся не за наши добрые дела. Наши добрые дела лишь показатель, что мы любим нашего Спасителя. Что мы избрали этот путь быть тут, как Он. Чтобы мы тоже были такими. Это величайшая победа в нашей жизни. Этому надо учиться. Учиться друг у друга, потому что мы всегда вдохновляемся друг от друга. И поэтому пусть Господь благословит так же, как Он благословил этих ребят, которые дали этому человеку новый шанс, купили новую машину. И он счастлив, и он благодарен. И он так сказал, делай добро, и оно к тебе вернется. Еще до того, как получил новый автомобиль. Посмотрите этот ролик, вы не пожалеете. Я думаю, он вам понравится. Пусть Господь прославится, потому что Он достоин. Он нам много дает. И если мы малому были рады, живя на земле, тем более мы будем рады, живя на небе. Аминь. Помолимся, друзья. Отец Небесный, благодарим Тебя, что у Тебя все есть, и Ты все оставил, чтобы прийти в этот мир и принести людям самое важное – спасение. И вот сегодня, когда мы открыли эти важнейшие библейские тексты, и мы увидели, что корень многих-многих проблем – это вот это желание стягивать имущество, копить, еще что-то. Но, Господи, есть средства исцеления от этих проблем. Начать делиться. Начать быть довольным тем, что у нас есть. Своей семьей, своим мужем, своими детьми, своей машиной. Но и мечтать о лучшем, зная, что когда мы это получим, мы еще больше славы вознесем Тебе. Сохрани нас, Господи, чтобы нам быть неблагодарными. Мы хотим быть похожими на Тебя, а Ты нас в этом благослови. А Тебе слава и честь, великому Богу. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
3: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Так, посмотрим. С 8 утра до 10 – подвиг. Как это понимать? Это значит, что от 8 до 10 утра у него запланирован подвиг. Ну, что вы скажете бургомистру о человеке, который ежедневно отправляется на подвиг, точно на службу? Я сам служу, сударыня. Каждый день к 9 утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг. Но вообще что-то героическое в этом есть. Здравствуйте! Эта беседа из гениального фильма Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» иронична, как и весь фильм. Но если рассудить справедливо, то в самых бытовых и банальных вещах и в ситуациях действительно всегда есть место прекрасному и высокому. Главное – уметь это увидеть. Сегодня мы посвятим начало этой программы такому неромантичному, казалось бы, предмету, как тыква. Наш специалист сумел увидеть в ней, если не волшебное средство для передвижения, то уж точно возможность превращения Золушки в прекрасную, ухоженную и, что немаловажно, имеющую хорошее здоровье принцессу.

0: На сегодняшний день самым большим плодом, когда-либо выращенным человеком, является тыква из штата Род-Айленд весом 676 килограмм. Благодаря своей неприхотливости и урожайности тыква всегда была популярна в российских огородах. Сейчас ее популярность незаслуженно упала. Однако за последние десятилетия диетологи и врачи смогли открыть в ней столько полезного, что хорошо бы ей снова войти в моду. Тыква особенно нужна поздней осенью и зимой, когда ассортимент свежих овощей ограничен. Аскорбиновая кислота спасет вас от осенних простуд. Витамины группы В помогут справиться с усталостью, раздражительностью и бессонницей, а также укрепят волосы и ногти. Витамин Е – замечательный природный антиоксидант, укрепит иммунитет и защитит кожу от старения. Есть в этом плоде и такие редко встречающиеся витамины, как витамин К и Т. Витамин К необходим для синтеза белков в крови и костной ткани. А витамин Т важен в предотвращении анемии. Также он способствует ускорению обменных процессов в организме. Поэтому тыкву можно по праву назвать лучшим гарниром к жирным кушаньям. Ведь она способствует усвоению тяжелой пищи и препятствует ожирению. Диетологи рекомендуют налегать на полезный овощ всем, кто мечтает расстаться с лишними килограммами. Тем более тыква имеет совсем низкую калорийность – всего 25 килокалорий на 100 грамм. Рыжая красавица – чемпион среди овощей по содержанию железа. А значит, ее любителей можно узнать по хорошему цвету лица и веселому настроению, даже в период сезонного авитаминоза. Каротина в тыкве больше, чем в говяжьей печени. По этой причине офтальмологи рекомендуют людям с нарушениями зрения употреблять тыкву и тыквенный сок. Один стакан вареной мякоти в день обеспечит суточную дозу каротина и поспособствует тому, чтобы ваша кожа оставалась чистой, а иммунитет – сильным. Пектиновые вещества, обнаруженные в тыкве в большом количестве, особенно важны для городского жителя. Они помогают выводить из организма токсины и холестерин. Блюда из тыквы рекомендуют включать в рацион при болезнях почек. Благодаря солям калия она обладает мочегонным действием, поэтому выводит из организма соли и воду, не раздражая почечную ткань. При заболеваниях печени рекомендуется есть как можно больше сырой мякоти тыквы, что, кстати, вообще очень полезно для здоровья. Но если в сыром виде она покажется вам невкусной, то попробуйте варить с тыквой кашу – рисовую, пшенную или манку. Тыквы – это отличное косметическое средство. Чтобы избавиться от угрей, сузить поры и устранить жирный блеск, полезно протирать лицо кусочком тыквы. Мякоть и сок тыквы наносят на лицо в качестве тонизирующей и освежающей маски для жирной кожи. Кашица из свежей мякоти тыквы улучшит состояние даже при экземе и ожогах. В Греции, согласно древнему сказанию, некий повар устроил из тыквы целый пир. Искусно меняя приправы, ему удалось из одного и того же плода получить для своих блюд продукты по вкусу и фактуре, неотличимые от кефали, ягнятины, телятины, колбасок и овощей разных видов. Гостям понравилось. Может быть, эта история только легенда, но в ней много правды. Из тыквы можно приготовить самые разные блюда. Может быть, что-то из них вам не понравится, но что-то точно придется по вкусу. Ищите свое, экспериментируйте, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Чем хороша тыква? Полезная, дешево, легко и быстро готовится, делает блюдо ярким и живописным. Но она имеет один существенный недостаток, который многих останавливает. Это ее специфический вкус. Для тех, кто регулярно ест тыкву, ее вкус начинает казаться привлекательным, но к ней надо привыкнуть, как и ко многим другим новым продуктам. Поэтому особенно в начале постарайтесь аккуратно подойти к выбору рецептов из тыквы, чтобы не отбить у себя охоту ее готовить. Поищите, например, в интернете рецепты, у которых много положительных откликов. И вперед к новым ощущениям!
0: Тыква – полезный и диетический продукт, но она имеет своеобразный вкус. Поэтому, чтобы блюдо из тыквы было вкусным, необходимо ее сочетать с другими продуктами. Сегодня я вам советую приготовить тыквенное рагу. Для этого понадобится 1 кг тыквы, 1 морковка, 1 луковица, 1 помидор, 15 оливок, 1 пучок петрушки, пол чайной ложки куркумы, 1 столовая ложка сока лимона, 2 столовые ложки растительного масла и соль по вкусу. Для начала мы берем тыкву, почистим ее и порежем ее большими кубиками. Потом высыпаем наши кубики в кастрюлю и заливаем небольшим количеством воды. Плотно закрываем крышку и варим нашу тыкву до полуготовности. Пока тушится наша тыква, мы подготовим с вами пассеровку. Для этого мы натрем морковку на большой терке, мелко порежем наш лук и попассеруем сначала в воде, потом в небольшом количестве масла. Вот так будет выглядеть наша пассеровка. Теперь подготовим помидор для овощного рагу. Для этого зальем его кипятком. Такой помидор хорошо чистится от кожуры. Я предварительно подготовила наш помидор и почистила его от кожуры. Теперь мы его порежем большими кубиками. Теперь подготовленный и порезанный помидор и подготовленную нашу пассеровку можно класть в наше тыквенное рагу. Теперь подготовленные оливки, чайная ложка соли, пол чайной ложки куркумы. Мы кладем в овощное рагу, плотно закрываем крышкой и тушим еще 10 минут. Для того, чтобы овощное рагу имело больше витаминов и микроэлементов, добавим в него сок половины лимона. А также мелко порезанную петрушку. Вот так выглядит тыквенное рагу. Приятного аппетита!

0: «Единственная красота, которую я знаю, это здоровье», сказал немецкий поэт и философ Генрих Гейне. Сейчас, когда начинает проходить мода на измученных анорексией моделей, слово «худой» перестает быть синонимом слова «красивый». Впрочем, во времена любых самых извращенных выпадов моды мужчины всегда предпочитали крайностям в женской красоте норму. Конечно, избыточный вес может испортить внешность, но есть еще один, реже называемый враг красоты – это плохое пищеварение. Поэтому многие голливудские красавицы начинают свой день с овсянки. Тыква, с разговора о которой мы начали программу, тоже добрый друг хорошего пищеварения. А о других помощниках расскажет врач санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о простых методах лечения при болезнях желудочно-кишечного тракта. В принципе, этих болезней очень много, но мы с вами затронем хотя бы те травы, которые можно использовать при воспалительных заболеваниях этой системы. Когда есть воспаление, когда есть боли, когда есть такие проблемы, как изжога, как неприятные ощущения в желудке, в кишечнике, можно применять такие травы, как зверобой, ромашка, солодка, аир. Эти травы, которые обладают хорошим противовоспалительным действием. Есть еще трава, которую мы тоже можем применять, фенхель или укроп, семя фенхеля или укропа. Как правило, эту траву мы добавляем, если есть проблема с повышенным газообразованием. Если такого нет, то можно ограничиться вот этими травами. Для того, чтобы сделать сбор, мы обычно берем в количестве эти травы в количестве одной десертной ложки каждой травы. Итак, мы берем с вами зверобой, 1 десертная ложка, ромашка, 1 десертная ложка, солодка. Кстати, хочу сказать о солодке, что если, например, у вас есть проблема с повышенным артериальным давлением, то солодку можно даже и не применять, потому что при таком длительном ее употреблении давление может немного повышаться. И, наконец, аир. Тоже 1 десертная ложка. Бывает аир, когда он продается в форме пакетиков, то тогда мы можем брать 1 или 2 пакетика на такой чай. И мы заливаем этот чай кипятком. У нас с вами получается чай в количестве 700-750 миллилитров. Чай на один день. Такой чай лучше всего пить 3 раза в день по 1 стакану за полчаса до еды.

при болезнях желудочно-кишечного тракта важно соблюдать другие правила, особенно что касается питания. Очень важно исключить продукты, которые обладают раздражающим действием на слизистую оболочку желудка. В частности, это продукты, которые содержат много жира и особенно животного жира. Кроме того, это копченые продукты, содержащие уксус. Это продукты, которые содержат в своем составе приправы, острые приправы. В частности, это перец красный, черный, острый перец. Это горчица, это хрен, это гвоздика. Вот эти приправы лучше исключить при этих заболеваниях. Желательно исключить такое вещество, как кофеин, кофеин, содержащий напитки. То есть это кофе, чай, какао, шоколад, кола, напитки типа колы. То есть это то, что содержит кофеин. Потому что кофеин раздражает слизистую оболочку желудка и вызывает повышение выделения соляной кислоты.

Кроме того, при этих заболеваниях мы также можем применять настой семян льна. Его очень хорошо пить для того, чтобы снижать вот эту вот кислотность, потому что он обволакивает стенки желудка и хорошо очень влияет на слизистую оболочку. По примерно вот такому стакану, или чуть больше даже, по 150 мл, три раза в день. Как правило, лучше его пить тоже натощак. То есть, если вы чай пьете до еды, то лен лучше пить после еды. То есть, это такие вот несложные советы, которые вы можете применять дома. Я желаю вам здоровья, чтобы вы могли не болеть и вот эти вот простые средства применять в домашних условиях.

Пищеварительная система, как и любая другая система организма, это очень сложный механизм, который имеет поистине гениальное устройство. И хотя он имеет много уровней защиты от механических и вирусных повреждений, но все-таки человек может его разрушить. Одна из часто встречающихся проблем с желудочно-кишечным трактом связана с приемом антибиотиков. По счастью, этот разрушительный способ лечения мы принимаем не так уж часто, и врачи строго следят за этим. А вот продукт, о котором мы поговорим в следующей рубрике, может нанести нам со временем такой же вред, но почему-то об этом не принято предупреждать.

0: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо для пользы здоровья и кошелька. Классическим является завтрак, сопровождающийся утренним бутербродом с маслом и сыром. Не будем сегодня говорить о самом бутерброде. Рассмотрим деликатес – сыр. Сыр – один из главных поставщиков жира в организм, поэтому лучше употреблять нежирные сорта. Их легко отличить по цвету. Более калорийные – желтые сорта сыра. Кроме того, его желтый оттенок может быть не натуральным, а являться следствием применения красителя. Белые сыры содержат меньшее количество жиров. Больше всего калорий в сырах с голубой плесенью. Во-первых, избыток сыра может иметь негативные последствия. Это касается прежде всего выдержанных сыров, а в них много соли и мало воды. Поэтому твердые сыры с высокой жирностью не дают детям. Это концентрат солей и жира. Если у кого-то больные почки или высокое давление, много сыра есть не следует. Во-вторых, острые сыры не рекомендуют при язвенной болезни, гастритах и колитах с повышенной кислотностью, отеках сердечного или почечного происхождения, гипертонической болезни. В-третьих, ограничьте употребление горячего сыра. Сыр сам по себе уже готовый переплавленный продукт, и переплавляя его еще раз, мы вторично нарушаем его структуру и убиваем в нем все то полезное, что там еще осталось. Зато остается вредный холестерин. По сути говоря, горячий сыр – это сплошной холестерин. Сыр с плесенью нельзя употреблять во время беременности. Детям его тоже не рекомендуют. В Англии на сырах с плесенью это предписание отпечатано на упаковке. Плесневые грибки могут повлиять на развитие плода вплоть до смертельного исхода, так как при нарушенных условиях хранения плесневые бактерии становятся патогенными. Также не стоит предлагать детям на завтрак плавленные сыры с разнообразными наполнителями, а также колбасные и копченые сорта сыров. Дело в том, что в процессе обработки, плавления, добавления специальных солей, плавителей, ароматизаторов, а также обработки коптильными смесями, они приобретают аллергенные качества. Плавленные сыры получают плавлением прессованных сыров, потерявших торговую ценность, с добавлением молока, масла и сметаны, а также солеплавителей. Солеплавители способствуют растворению белков. Жир равномерно распределяется по всей массе. Они не являются опасными для здорового человека, но они имеют свойство задерживать жидкость в организме. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, связанными с трудностью выведения жидкости, проблемами с почками и печенью, вам лучше воздержаться от плавленных сыров. Второе не очень приятное свойство солеплавителей состоит в том, что их употребление заставляет печень изрядно напрягаться, чтобы все переварить и вывести из организма. В качестве солеплавителя могут выступать пирофосфат и трифосфат – Е450 и Е451. Обращайте внимание на этикетку. Пирофосфаты применяются как компоненты моющих средств. Имеют бактерицидное действие. И их добавки в качестве солеплавителей способны вызвать расстройство желудка. Особенно стоит обратить на это внимание, если у вас дисбактериоз или другие нарушения работы желудка, так как влияние добавок будет разрушительнее. Кроме того, использование фосфатов может привести к нарушению баланса в организме между фосфором и кальцием. Чрезмерное употребление фосфатов чревато ухудшением усвоения кальция, что приводит к отложению в почках кальция и фосфора и способствует развитию остеопороза. Особенно рискуют люди, в рационе которых много продуктов, содержащих природный фосфор. Thank you. Особенно стоит ограничить в рационе мягкие плавленые сорта сыра, которые продают в пластиковых баночках. Кроме солеплавителей, они содержат большое количество консервантов и ароматизаторов, что не может быть полезным для вашего здоровья. Наиболее полезными в семействе сыров считаются кисломолочные сыры, которые производятся без воздействия сычужного фермента. Это такие сыры, как брынза, адыгейский и некоторые другие. Информацию о наличии сычужного элемента также можно найти на этикетке. Будьте внимательны и здоровы!
1: Наша программа близится к завершению. И сейчас предлагаю еще раз вернуться к рубрике «Попробуем на практике». Ведь то, что предложит нам повар Винницкого санатория здорового образа жизни Анжела Касаткина, пригодится нам в следующей программе для приготовления нового полезного блюда.
2: Сегодня мы с вами будем готовить молочный кисель. Молочный кисель, который готовится на основе соевого молока. И он служит основой для таких блюд, как соевая сметана, соевый майонез и соевый крем. То есть из него уже можно приготовить такое разнообразие блюд. Готовится он из соевого молока. Что нам нужно для приготовления молочного киселя? Мы используем молоко. 1 литр соевого молока мы ставим в кастрюле на плиту и даем ему закипеть. Также мы используем пшеничную муку высшего сорта. Для этого рецепта мы используем 1 стакан муки и водичку, 0,5 литра воды. Воду с мукой мы разводим в отдельной емкости. Хорошо это делать венчиком, чтобы разбить все комочки.

Если вы видите, что выпечка из этой муки немножко подплывает, когда делаете булочки или пироги, то муки нужно взять немножечко больше, то есть не один стакан, а стакан и несколько ложек или полтора стакана. Вы будете уже смотреть по консистенции вашего молочного киселя. И вот такую водичку с мукой вы вливаете в кипящее молоко, обязательно помешивая ее. После того, как влили, провариваете этот кисель 5-7 минут на среднем огне, чтобы мука у вас могла провариться. Проваренный кисель выливаете в какую-то емкость другую, чтобы он мог остыть. Вот так он будет выглядеть в остывшем виде, как густая манная каша. Это была мука хорошего качества, и кисель получился густым. И уже из этого киселя мы можем с вами готовить сметану, майонез и крем.

Не случайно, когда мужчина собирается связать свою жизнь с понравившейся ему женщиной, он просит у нее руку и сердце. Руки и сердце хозяйки – это самое большое сокровище дома. Ведь они могут обеспечить и эмоциональную атмосферу, и благополучие дома, и всех, кто там живет. Это не случайно, потому что Бог дал женщине такое предназначение и наделил ее всеми возможностями для этого сложнейшего, но и крайне важного дела. Пусть Господь благословит вас в этом святом деле построения дома и семьи, воспитания детей. А мы будем продолжать помогать вам в этом полезной информацией. Всего доброго, будьте здоровы и счастливы!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям.
4: И когда он действительно читает Священное Писание, и он открыт, то тогда Бог может ему тоже сказать слово.
1: В этой программе адресаты посланий апостола Павла. Порядок посланий в Библии. Послание Павла к Галатам.
3: В Новом Завете 21 книга начинается со слова «послание». При этом 7 называются соборными, то есть они направлены к группе церквей. И написано Яковом, Петром, Иоанном, Иудой. А 14 посланий принадлежит, как написано в Библии, апостолу Павлу. Напомним, что это имя принадлежит человеку, который изначально был противником христиан, звали его Савл. Затем, после его чудесного обращения, он стал самым ревностным проповедником вести об Иисусе Христе. Само слово «Павел» означает «маленький», то есть такой «малыш». Но оно стало именем величайшего апостола. Послания Павла иногда были адресованы общине в той или ином городе, иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф и в Фессалонику, в Галатию, в Колоссы, Филиппы. Он писал Тимофею, ему дважды, а еще Титу и Филимону. А послание к евреям отличается и по стилю, и по языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию вообще можно применить термин «богословское сочинение». Собственно, не все послания писались самим Павлом. Как правило, он диктовал свои послания к секретарю. Приведу только один пример. Если мы откроем с вами послание к римлянам, то мы увидим, что написано, что это послание Павла, так это написано в заглавии, и это подтверждается в первом стихе. Пишет Павел, а в главе 16 мы читаем, представляем вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви кинхрейской. Мы понимаем, что это рекомендация, и, скорее всего, Фива доставит письмо адресату. А в стихе 22, 16 главы, последней главы, мы читаем такие слова. «Приветствую вас, Господи, и я, Терций, писавший это послание». Терций или Терций – это был, скорее всего, тот секретарь, который записывал послание Павла. Сам сразу скажу, что послание Павла в наших Библиях расположено не хронологически, а скорее логика их всего такая. Сначала идут большие по объему послания. Например, в первом послании, послание к Римлянам, 16 глав. В девятом по счету, втором Фессалоникийцам, 3 главы. После вот этих посланий в разные местности идут 4 личных послания. То есть послание к Тимофею, к Титу и к Филимону. И завершает список посланий к евреям. Но читать бы, конечно, надо не в таком порядке, в каком они там расположены. Римлянам, пожалуй, самое трудное сочинение Павла, поэтому легче всего читается послание радости, послание к филиппийцам. С него бы стоило бы начать. Оно небольшое, в нем 4 главы, его можно прочитать за один присест. Павел призывает радоваться. А потом можно прочитать его личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Чуть-чуть посложнее будут послания в Ефес или Колоссы. Но уже следом за ним можно прочесть и 2 послания в Фессалонике. Затем 2 послания в Коринф. А вот в заключение оставьте сочинение послания Галатам, оно будет как будто бы подготавливать логику послания к римлянам. Вот его оставьте на закуску. В некотором смысле послание к римлянам развивает мысли, которые только обозначены были в послании к галатийским братьям.
1: Рекомендуемая последовательность чтения послания апостола Павла. Послание к филиппийцам, первое и второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, первое и второе послание к Фессалоникийцам, первое и второе послание к Коринфянам, послание к Галатам, послание к Римлянам.
4: Мы должны понимать, в каком контексте написано то или иное письмо, Это раз. Более того, очень важен адресат, кому оно написано. То есть если в Коринф, то, естественно, нужно понимать, какая была ситуация в городе Коринфе, какие там были проблемы, и как эти проблемы влияли на именно христианскую общину. И как Павел предлагает решать эту проблему во свете, допустим, Евангелия.
3: Для примера я предлагаю обратиться к чтению послания к Галатам. В основном я буду цитировать привычный синодальный перевод, в отдельных случаях я буду предлагать другие варианты. Итак, в этом послании мы видим, что начало там похожие, как везде во всех письмах, формульные. «Благодать вам и мир от Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Сегодня мы письма отправляем не так часто, сегодня пишем больше электронные письма. Но когда мы отправляем, то заполняем форму. От кого, кому, куда. Собственно, в электронных письмах тоже есть, кому вы отправляете письмо. В древности сведения об отправителе и адресате обозначались в начале письма. Кто пишет кому стандартное приветствие? В Деяниях апостолов мы встречаем такие слова. Тысяченачальник написал письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу. Радоваться. Слово «радоваться» — это греческое слово «хайра», в которой как раз корень такой же, как в слове «благодать». Но это как русское приветствие «здравствуйте». В нашем послании первые два стиха построены по тому же образцу.
1: «Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа».
3: Типичное приветствие Павла – двойная формула. Она содержит в себе греческий и еврейский способ приветствия. Если в греческом мире говорили «радуйтесь», «хайра», то в еврейском говорили «шалом алейхам», «мир вам». «Благодать и мир». В слове «благодать» тоже тот же самый корень, что и в слове «радуйтесь». Письмо обращено к церквам галатийским, 1.3. В самом послании использовано слово «галаты». Галаты жили в Малой Азии, территории нынешней Турции. До сегодняшнего дня, в общем-то, не ясно, какая именно местность в Малой Азии обозначалась этим названием, северная или юго-восточная часть, но важно, что стало поводом для этого послания. Благая весть распространяется об Иисусе Христе по всему Средиземноморью. И в ряде других мест возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям. Это послужило особым поводом к написанию послания христианским общинам в Галатии. Как видно из самого послания, туда пришли христиане, которые были обращены из иудеев. Они стали проповедовать необходимость соблюдения всех обрядов и церемоний, которые иудаизм практикует. Без этого, как они утверждали, никто спасен быть не может. И вот теперь нам важно понять, какие же столпы, на которых стоит иудаизм в те времена, которые являются значимыми для этого послания. Столпов таких, как я назову, только три. Первая – суббота. Второе – это обрезание. А третье – это законы, связанные с пищей. Кашрут и правила, связанные с ритуальной чистотой. Собственно, все эти три правила вызывали вопросы у тех, кто жил рядом с евреями. У граждан Римской империи, которые жили и действовали по велению кесаря, не может быть субботы. Обрезание воспринималось как мини-кастрация, вызывало отвращение. Что же касается пищи, то это был предметом насмешек римлян и других народов над евреями. Суббота. Нам важно уточнить, что суббота здесь имеется в виду не только еженедельная, но и праздничная. То есть день, в который в связи с праздником не работали, вне зависимости от того, какой это был день недели. Иудаизм очень трепетно относился к этим своим субботам. Они были связаны с годовым праздничным циклом. С приходом Христа все те установления, которые были связаны с храмом и служением, потеряли всякий смысл. Теперь их соблюдать было не нужно. При этом еженедельная суббота не имеет никакого отношения к временным храмовым установлениям. Имеется в виду Иерусалимский храм. Она была установлена в честь сотворения мира. Бог творил этот мир 6 дней, и в память о творении установил празднование субботнего дня. Павел вряд ли имеет в виду еженедельную субботу, она часть из заповедей закона Божьего. С обрезанием дело стоит сложнее. Собственно, обрезание было признаком правоверного иудея. Это был знак принадлежности к Божьему народу. Речь идет об отрезании крайней плоти у мальчиков. Их обрезали на 8-й день после рождения. А для взрослых эта процедура, конечно, очень болезненна. И она нередко становилась препятствием для тех, кто пришел к вере в единого Бога. Вот боящиеся Бога, почему они оставались в таком статусе? Именно потому, что у них не производили эту операцию. В послании к Галатам Павел рассказывает историю своего обращения во второй главе, говорит о встрече с особо знаменитейшими, то есть теми, кто имеет авторитет или вес среди христиан. И дальше он говорит, Тита, бывшего с Павлом, хотя эллина, то есть грека, они

0: мясо всегда посвящалось тому или иному богу греческого римского пантеона, ну, например, Зевсу. Да? Есть или не есть такое мясо, зависело исключительно от человека. Вернемся к тому, что говорит Павел в послании к Галатам. Кстати, что касается вот идоложертвенного мяса, об этом подробно будет говориться в послании к римлянам. Мы указали, что письмо начинается с приветствия: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Но и само приветствие в каждом послании, оно очень показательно. Послание к Галатам, оно очень короткое, всего 5 стихов. Павлу будто не терпится сразу перейти к сути дела. Он уже здесь обозначает две основополагающие вещи. Во-первых, Павел. Он стал апостолом, потому что так хотел Бог. По воле Иисуса Христа и Бога Отца. И второе. Господь наш Иисус Христос отдал себя за грехи наши. По воле Бога и Отца, который воскресил его из мертвых. То есть что делает Иисус? Он отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Ключевое слово тут – избавить. То есть освободить власти злого века, если правильно перевести – злой век. Освобождение – суть благой вести Христовой. Люди становятся угодными Богу не потому, что пытаются достичь праведности своими усилиями, точным соблюдением обрядов, которые предписал закон, а благодаря их вере во Христа Иисуса. Как утверждает Лютер, только благодаря вере, да? Только вере. Сразу скажу, какой в этом послании будет стих центральный. Это 5 глава, стих 1.
1: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу».
0: А от приветствия Павел сразу переходит к сути Евангелия. Вот что он пишет.
1: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христову так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово».
0: Кто-то проповедует другую благую или добрую весть. Здесь надо пояснить, о чем идет речь. Для нас слово «Евангелие» чаще всего соотносится с книгой, с какой-то частью Библии Нового Завета. Но само слово пришло из греческого «евангелион», где означает «добрая весть» или «хорошая новость». В чем суть этой доброй вести? В послании выше сказано о том, что Христос освободил нас, и Он умер за нас. Но пока самой вести тут полностью она не звучит. Мы немного забежим вперед, пытаемся обозначить ее. Что такое «Евангелие»? Да? Евангелие – это добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти. На земле его звали имени Иисус. Ишуа и Йохошуа. В честь одного из вождей древности, помощника и затем преемника Моисея, Иисуса Навина. Как гласит одно из церковных определений, в нем было две природы. Полностью божественная и полностью человеческая. Халкидонский догмат добавляет еще «неслиянно и нераздельно». Вот это очень важный момент, когда мы говорим о Христе, то в нем существуют как бы две природы, да, божественное и человеческое. То есть он полностью Бог и полностью человек. Он жил на земле среди нас, он показал пример послушания воле Бога Отца своей жизни. Он умер на кресте, был погребен и третий день воскрес. Вот благодаря этой смерти сегодня люди имеют возможность начать жить иначе. Надо только поверить, что Иисус умер за наши грехи, чтобы мы могли жить подобно тому, как жил Иисус. Он вознесся на небо, сидит там рядом с Отцом, защищает нас от клеветы сатаны. Однажды он придет во второй раз. В этом суть благой вести. И тем он завершит дело спасения.
1: Наступил день пресных хлебов, в который надлежало приносить в жертву пасхального ягненка. Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Ступайте и приготовьте для нас пасхального ягненка». Они отправились, нашли все так, как Он сказал им, и приготовили все для Пасхи. Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и, произнеся молитву благодарения, он

0: разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша — новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».
1: Что должен сделать человек, чтобы быть угодным Богу? Что человек должен сделать, чтобы Бог его принял и даровал ему вечную жизнь? Вот в иудаизме есть 613 заповедей. Они расписывают подробно отношения человека и Бога. В исламе есть 5 столпов веры. Исповедание веры, шахада, молитва, пост, ураза, да, воздержание от пищи в дневное время, в течение месяца Рамадан, налог в пользу неимущих, закат и паломничество, хадж. Вот что делает настоящий мусульманин. А что должен делать христианин, чтобы быть человеком, христианином, угодным Богу и служить спасению? Павел в своем послании говорит, 2 способа есть. Один через закон. То есть надо исполнять все требования закона, все устные Торы, предание иудаизма. Можно стать угодным Богу, то есть получить от него оправдание. Одна проблема. Этот способ не дает желаемого результата. Все утверждающиеся на делах закон находятся под клятвой. Написано: проклят всякий, кто не исполняет всего, постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. Итак, второй способ – это вера в Иисуса Христа. Во второй главе стихе 16 написано, человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Иисус умер за наши грехи, в это надо верить. Что мы можем к этому добавить? Некоторые говорят, вере – это хорошо, но нужно еще обрезаться. Или вере – это хорошо, но в иудаизме есть много нужных и полезных правил, которые обязательны к исполнению. А Павел говорит, нет, это не спасительное Евангелие. Потому что во второй главе, в 21 стихе, он говорит, если законом оправдания, Христос напрасно умер. Нужно только верить и жить во Христе. Всего 2 пункта. Верить и жить. Вера – начало пути. И Павел приводит пример Авраама. В 3 главе он пишет, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. То есть такая свобода. И свобода предполагает свободный выбор. У нас есть прощающий Бог и чуткое сердце, в котором человек живет, тогда выбор становится легким. Бог поселяется в нашем сердце, и тогда мы легко делаем правильный выбор. А благодаря чему это происходит? В 3 главе Павел противопоставляет веру и закон, разделяет их хронологически. До Христа был закон, он был детоводителем. Вот этот детоводитель в синодальном переводе – это тот, кто водит детей, воспитатель, слуга, наставник. Он водит детей в школу. А после прихода Христа мы можем быть свободными, то есть обрести новое качество жизни. Что делает закон? Он показывает нам, что такое грех, дает знание о грехе. То есть закон как бы указывает или диагностирует грех, но не лечит его. И это роль справедливого, но не милосердного судьи. Статус христианина мы приобретаем благодаря крещению. В 3 главе описывается «Все мы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса».
0: «Ибо все вы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. Нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе».
1: Мы видим в этой молитве, в этом отрывке отзвук такой правоверного, молитвы правоверного еврея. Каждое утро он молился так. «Благословен Бог, Отец, который не сотворил меня язычником. Благословен, что не сотворил меня рабом. Благословен, что не сотворил меня женщиной». То есть речь идет о разделениях по религиозному признаку, по социальному статусу, по половому признаку. Во Христе все эти важные для жизни в обществе вещи теряют свое значение. Христос спасает всех. После того, как люди поверили во Христа, крестились в Него и стали сынами и дочерьми Бога, смешно и нелепо вспоминать об этих разделениях. И последняя сфера, которая затрагивается Павлом в этом послании, это жизнь в Духе. Уже в 4 главе он говорит, вы сыны. А каким образом мы становимся сынами? Бог послал в сердца ваши Духа, Сына Своего, вопиющего Ава Отче. И он говорит, если вы будете поступать по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть в каждом человеке живут порочные желания, мы не можем с этим не считаться. И чтобы следовать руководству Святого Духа, мы должны с этим желанием бороться. Это могут быть явные грехи, такие как вражда или колдовство, но могут быть и более скрытые, такие как зависть или себелюбие. Игнорируя свои грехи или отказываясь бороться с ними, мы не можем войти в Царствие Божие. А вот те качества, которые возникают как плод Духа, мы не можем обрести собственным хотением. Все изменяется, если мы видим, что эти качества воплощены во Христе. То есть, чтобы этот плод вырос, нужно, чтобы наша жизнь соединилась с жизнью Христа. Мы должны знать, любить, помнить Его и подражать Ему. Человек, богатый плодом Духа, исполняет закон во много крат совершеннее, чем тот, кто соблюдает правила, но лишен любви. А что такое поступать по Духу? Это значит намеренно идти по этому пути на место своих своевольных желаний и в соответствии с правилом выдвигаем Святым Духом. То есть Дух ведет нас, а нам нужно идти рядом с Ним, согласно этому правилу. Поэтому точно так же, как мы распинаем плоть, мы отвергаем все дурное. Мы должны поступать по Духу, следуя всему доброму. Вот так коротко в общем виде выглядит послание Галатам. И теперь мы с вами прочитаем о плоде Святого Духа. Потому что это очень красивое место из послания Галатам.
0: Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость, самообладание. И нет, конечно же, такого закона, по которому можно было бы осудить человека за это.
2: Между нами 10 заповедей, жар 10 костров. Родная кровь отшатывает, ты мне чужая кровь. Во времена евангельские была под одной из тех, чужая кровь желаннейшая и чуждейшая из всех. К тебе б со всеми немощами влеклась, стлалась, светла масть, очесами демонскими таясь, лила б масла. И на ноги бы, и под ноги бы, и вовсе бы так, в пески. Страсть по купцам распроданная, расплеванная, теки. Пеную уст и накипями, очес и потом всех нег, волоса заматываю ноги твои, как в мех. Некой тканью под ноги стелюсь, не тот ли? Да. Твари с кудрями огненными молвивший, встань, сестра.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: духовное наследие.
1: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связавши Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Почему Христос молчал? Неужели он не мог найти достойного ответа своим обвинителям? Он, который не раз в стыде оставлял фарисеев, пытавшихся уловить его в словах. И вот теперь, казалось бы, в самый ответственный момент он вдруг замолчал. Почему? Может быть, потому, что, как говорит Екклесиаст, есть время говорить и время молчать. Молчание бывает разным. Молчание – это то, что наступает после слов. Иногда оно бывает красноречивее их. Есть молчание, которое выражает изумление и восхищение. Так иногда бывает в зрительном зале. Гром аплодисментов – это большая похвала исполнителю, но полнейшая тишина, когда люди, затаив дыхание, слушают его, это еще большая похвала. Так и в жизни. Молчаливая признательность в глазах иногда дороже нам, чем высказанная вслух дежурная фраза похвалы. Бывает и презрительное молчание. Люди имеют обыкновение не удостаивать ответом тех, кого не уважают, или заявления, которые кажутся им недостойными того, чтобы на них отвечать. Есть молчание из-за страха. Некоторые люди молчат только потому, что боятся говорить. Иногда мы с вами, бывает, постыдно промолчим в тот момент, когда от нашего слова многое зависит. Есть молчание уязвленного сердца. До глубины души оскорбленный или огорченный человек не пускается во взаимные оскорбления, в брань. Он не протестует. Он потрясенно молчит, потому что слишком глубоко ранен. И немая печаль – это, пожалуй, самая глубокая печаль. И, наконец, есть трагическое молчание, когда попросту бесполезно говорить. Такое молчание наступает тогда, когда люди вдруг осознают, что между ними совершенно нет ничего общего, что всякие споры, доказательства – совершенно лишние, ненужные, только потому, что говорят они на разных языках. И к чему продолжать такой разговор? Может быть, именно поэтому и молчал Христос. Может быть, потому так нелегко дался Пилату смертный приговор этому галилеянину. Потому что это величественное молчание заставило его почувствовать, что перед ним некто, кто обладает совершенно иной властью и, может быть, сам Сын Божий.

Слово молчание, властно уста загради, в час, когда силой страдания сердце трепещет в груди. Ангел благого молчания, радостным быть помоги, в час, когда шум ликования к небу возносят враги. Ангел благого молчания, душу себе покори, в час, когда блещет сияние долго желанной зари. В тихих глубинах сознания светят святые огни. Ангел благого молчания, душу от слов охрани. Молчащий Христос – это величайшая боль человечества. Страшно, когда Бог перестает говорить с человеком. Страшно, когда Господь понимает, что человек уже не способен услышать его. Образ молчащего Христа не дает людям покоя. Почти 2000 лет минуло с тех пор, как Христос безмолвно стоял перед своими обвинителями, а лучшие умы и таланты человечества и по сей день пытаются воссоздать и осмыслить происходившее накануне распятия, пытаются услышать свое в великом молчании Христа.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я рад всех вас сегодня приветствовать снова на нашем семинаре «Божий народ. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И уже мы начали с вами две лекции, и у нас как бы будет такая последовательность, да? Сейчас мы смотрим «Израиль. Вчера». В разрезе его истории. А потому очень важный момент. Мы посмотрели прошлые две лекции. Это был у нас период еврейских патриархов. На этих двух лекциях сегодня мы посмотрим о том, как зарождался библейский Израиль. Что такое библейский Израиль? Это очень важно, эти моменты нам различать. Библейский Израиль – это нечто иное, чем современный Израиль. Мы это будем видеть. Поэтому сегодня у нас темы о формировании библейского Израиля. И такой провокационный вопрос, который, вот вы видите, совершал ли Бог акт геноцида над египетскими первенцами? Почему такой вопрос, в общем-то, стоит? Ну, начнем с того, что мы видим факты. Представьте себе, умирает вдруг внезапно в семье ребенок. И выясняется, что ребенок умирает не по какой-то причине непонятной болезни, а потому что вдруг над Египтом прошел ангел-губитель, и вот в семье ребенок умер. Кажется, ужасная несправедливость. Есть, к сожалению, богословы, и не только богословы, скептики. Можно даже сказать, вот эта книга, которую я цитирую сейчас вам, эта книга пытается, автор этой книги, оправдать современный антисемитизм, то есть оправдать, например, тот факт, что во время Великой Отечественной войны было убито 6 миллионов евреев. И автор этой книги говорит, а вот, понимаете, что, дескать, было сделано с египетскими первенцами? Ну, скажу вам, данные обвинения жутко нелепы. Как будто это евреи совершали. Но с другой стороны, конечно же, непонятно. Вот посмотрите, как об этом записано в книге «Исход», 11 глава. Сказано, так говорит Господь, «В полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца, который сидит на престоле, до первенца рабыни, и все первородное из скота, и будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим. Так перевели это, типа пальцем никто не будет тронут. Дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. Вот. Тут еще есть, конечно, не совсем понятный стих, который тоже может вызывать определенное недоумение. Посмотрите, мало того, что было убиты египетские первенцы, так еще тут написано такое: «Я дам всему народу милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных, вещей золотых, одежды, вы нарядите ими сыновей ваших, дочерей ваших, и оберете египтян». О, какая беда! Понимаете, вот так тексты, если вот поставить, то выглядит просто самый настоящий акт геноцида. Ну, и если действительно провести параллели, то нечто подобное происходило во время нацистского режима, когда у евреев забирали все вещи и отправляли их в гетто и в концентрационные лагеря. Или, например, эти жуткие, когда были вот расстрел, вы, наверное, в курсе, такое место Бабий Яр, да, в городе Киеве, когда буквально было объявление, что все, так прямо было написано, все жиды города Киева должны явиться к такому-то месту, это был вот этот овраг, да, и там стояла очередь, и стояли эти полицаи, они в оцеплении, и они забирали все буквально, и буквально людей догола раздевали. То есть эти случаи, им всего-то, извините, 70 с копейками лет. Еще есть дети тех, которые видели это все. И был этот весь кошмар, который происходил в недалекой, к сожалению, истории. Но вот эти скептики, что они делают, чтобы оправдать вот такой современный антисемитизм? Они берут вот эти вот тексты, которые я с вам прочитал, и говорят, что, дескать, вот посмотрите, евреи тоже хороши. Опять же, как будто это они взяли и убили египетских первенцев. В чем же дело? О чем, собственно, идет речь в этой истории, которая записана у нас фактически в книге «Исход» с 3 по 12 главы? Это история, с которой начинается фактически формирование израильского народа и ветхозаветной израильской государственности. Что же произошло? Давайте внимательно посмотрим на эту историю. Это начало книги «Исход». Книга «Исход» как бы продолжает повествование, которым завершается книга «Бытие». А в последних главах книги «Бытие» говорится о том, как дети Якова, 12 детей Якова с их семьями, все, благодаря Иосифу, переселились в Египте, и им какое-то время было вполне неплохо. Неплохо им было, пока в Египте управляла семитская династия гиксосов. Ну, кто такие гиксосы, мы до конца не знаем, потому что как мы читаем об этом только в трудах греческого историка Геродота. Поэтому и даже само название «гиксос», оно греческое. Но исходя из сведений, из древних записей, мы делаем выводы, историки делают выводы, что гиксосы – это были скотоводы-кочевники семитского происхождения. То есть их язык относился к той же группе, что и язык, на котором разговаривали дети Якова, то есть древний иврит, в отличие от египтян, которые относятся, их язык относится к хамитской семье, а древнеегипетский язык – это хамитская семья афроазиатских языков. Конечно же, древнеегипетский язык, он мертв, и в своем развитии вообще древнеегипетский язык, он преобразовался в коптский язык. Копты – это потомки тех древних египтян, которые жили в Египте с времен фараонов. Сейчас, кстати говоря, копты в Египте – это православные христиане. Вот. Но в тот момент что, собственно, было? Вот эти кочевники, гиксосы, они захватили столицу Египта, они поставили своего человека, своих людей – в правительстве, и когда пришли потомки Якова, поселились, то этим правителям было выгодно, чтобы евреи жили в Египте, как бы балансируя между египетским коренным населением. Но времена эти закончились. И написано, восстал в Египте новый царь, да, который не знал Иосифа, то есть начались другие времена, эта власть гиксосов была свергнута, коренной фараон новый из коренных египтян стал на престоле, и ему уже евреи были для него враждебными, он их считал себе, да, соответственно, изменились условия. И что получается? Он говорит, вот народ сынов Израилевых многочисленнее и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, вот по этой причине, о которой я вам говорил, вот, вооружится против нас, выйдет из земли нашей, да, и поставили начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. То есть новый фараон поработил евреев, и поэтому дальше сказано, египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, делали жизнь их горькой от тяжкой работы и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали к жестокости. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок из имя одной Шифра, другой Фуа, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, умерщвляйте его, а если дочь, пусть живет. То есть, иными словами, что новый фараон сделал? Он, в принципе, запланировал геноцид. То есть, он запланировал убивать всякого мальчика, который родится у евреев. Таким образом, он принял решение уничтожить потомков Якова, ну а всех девочек, естественно, обратить в рабыни, в наложницы, и таким образом такой был план. И вот когда вот такой указ был издан, когда народу начала угрожать опасность, естественно, Бог вмешивается. И, кстати говоря, очень часто именно так происходит. Если мы вообще посмотрим на действия Бога, и на этот счет есть масса богословских споров, я скажу вам, потому что некоторые богословы есть, которые говорят: «О, Бог никогда никого не наказывает, Он, понимаете, такой добренький Бог». Знаете, в чем проблема? Когда Бог когда мы говорим о Боге любви, но любовь без справедливости – это не любовь. Это исключительно только одна говорильня, а не любовь. Потому что если какая же тогда любовь, если Бог не в состоянии защитить свой народ или верующего в него от притеснителя? То есть, потому что, дескать, я вот всех люблю, и вот такого же притеснителя люблю, понимаете? И что это тогда за любовь? Притеснитель будет притеснять, убивать. Все, какая это любовь? Получится тогда притесняемый, страдающий человек скажет: «Бог, наверное, меня не любит. Он, наверное, вот этого изверга любит, который надо мной издевается». Понимаете? Ну, конечно же, другая сторона тоже не совсем правильная, потому что если справедливость без любви, то это насилие и издевательство. Должна быть какая-то золотая середина. И вот здесь мы очень хорошо можем наблюдать за характером Бога. Мы можем видеть, да, Бог прибегает к силе, к силовому решению вопроса, тогда, когда верующие в Него оказываются в безвыходном положении, и им угрожает смерть и притеснение, Бог тогда применит силу к притеснителю. И вот действительно это, в общем-то, и происходит. Бог является Моисею и говорит Моисею: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Я увидел, смотрите, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал скорби его от приставников его. Я знаю скорби иду, и его и иду избавить от рук египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную и так далее». То есть вот как Бог проявляется. Он проявляет здесь свою любовь и свою справедливость, потому что Он откликается на вопль и на страдание. В данном случае у Бога находится только один способ. Вот что Бог обещает. Написано дальше: «И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, и сделаю среди его, и после того он отпустит вас». То есть Бог принимает решение вынудить египтян, вынудить фараона отпустить свой народ израильский, ну, как говорится, через язвы. Почему именно таким образом происходит? В чем причина того, что Бог принимает такие вот меры крутые. Вот как все начинается. Ведь не сразу, если мы так посмотрим, не сразу пришел ангел Господень и всех первенцев вот так вот взял и убил. Внезапно. Начиналось все с простого. Начинается все с того, что Моисей и Аарон пришли к фараону и говорят ему. Обратите внимание, я здесь оставил еврейские буквы. Это четыре буквы, которые указывают на четырехбуквенное имя Бога. Иудеи никогда не произносят это имя при чтении. Они заменяют, когда они видят вот эти четыре буквы в тексте, еврейском тексте Торы. Они заменяют это слово, произносят «Адонай». «Адонай» на русский язык переводится как «Господь». Поэтому, если вы читаете русский синодальный перевод, то, увидев слово «Господь», вы можете спокойно знать, что это вот эти четыре еврейские буквы «Юд, Хей, Вав, Хей». С точки зрения грамматики, это имя произносится как «Яхве». То есть, так говорит Яхве, и я специально здесь это показываю, сейчас увидите почему. «Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». А вот ответ фараона. «Кто такой Яхве, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиль? Я не знаю Яхве и Израиля не отпущу». То есть, что мы здесь видим? Мы видим здесь очень интересное противостояние между фараоном и Богом Яхве. То есть, в чем дело? Давайте посмотрим внимательно, в чем, собственно, заключается суть слов фараона. Что вы видите здесь? На этом слайде. На этом слайде вы видите очень интересные иероглифы. Дело в том, что вот если мы возьмем любое древнее государство, кто, например, является правителем Ассирии? Царь. Правителем Вавилона? Царь. Где-нибудь еще в каком-то государстве, кроме Египта, у вас фараон был? То есть фараон – это имя собственное фактически. Что оно означает? Потому что нигде, кроме Египта, нету. Что означает это собственное имя? Дело в том, что вы видите на многих языках, вот каким образом это слово «фараон» изображено на коптском языке. Это язык, как говорится, потомков древних египтян. Вот греческий язык, видите, «фарао». Вот еврейский язык, «паро». А вот эти два египетских иероглифа, они вот таким образом раскладываются. Вот этот иероглиф, это «пер», означает «дом», а вот этот иероглиф, он звучит как «а-а», означает «великий». Что такое «великий дом»? Оказывается, это серьезный термин, который используется на древнем Ближнем Востоке. Он не только используется в египетском языке. Он используется еще и в шумерском языке. А шумеры – это такая же древняя цивилизация, как и египтяне. Посмотрите эти две шумерские логограммы. Они звучат как «эй-гал». «Эй» – это великий, «гал» – это дом. Вы видите, что это такое? Это храм Верховного Божества. Подобные выражения встречаются также и в аккадском языке «экалу», и даже в еврейском языке название храма – это «гейхаль». Есть такое слово, переводится как «храм». То есть вы понимаете, кем называл себя фараон? Это нечто подобное, если бы по отношению к президенту США говорят «Белый дом», да? Когда про Америку говорят «Белый дом», то все понимают, что это там, где сидит президент. А «Великий дом» Пер-а-а. По отношению к фараону, вы понимаете, это великое божество. То есть дворец фараона – это храм Верховного Бога. Фактически фараон по египетской религии является воплощением Верховного Бога. Что мы имеем, друзья? Перед нами ничто иное, как противостояние между Богом-человеком и Богом-творцом. Кому поклоняться? Это уже, друзья мои, глобальная проблема. Это уже не проблема евреи против египтян. Это проблема того, кто является истинным Богом. Именно по этой причине фараон не отпускает евреев. Потому что если фараон бы отпустил, тогда его же собственная команда, состоящая из жрецов, да, то есть вся эта же власть очень четко держится на религиозной верхушке, на вот этих жрецах, которые концентрируют в себе фактически все знания. Это такая особая каста. В каждом языческом народе жрецы являлись вот такой вот особой кастой, особенно в Египте, где это иероглифическая, понимаете, письменность, которую освоить не так-то легко. Вот эти люди, они знали письменность, то есть, а без письменности-то никуда. То есть в их руках находилась и юриспруденция государства, и многие другие вопросы. То есть люди от них зависели. Фактически фараон в Египте, если, может быть, кому-то была возможность прочесть такой, польский был писатель Болеслав Прус. Интересно, он описывает художественное, правильно дает такое описание вот этой египетской системы, показывая, что фараон, он фактически не являлся вот таким самодержцем, как мы здесь привыкли понимать в нашей российской истории. Фараон являлся игрушкой в руках жреческой касты, которая просто не могла допустить, чтобы какой-то бог Яхве взял да и повелел этим рабам выйти, и чтобы воплощение их великого божества вдруг взяло, да и послушалось этого Бога Яхве и отпустило народ. То есть, вы понимаете, тут очень конкретное и серьезнейшее противостояние между Богом-творцом и вот таким вот лжерелигией египетской. И поэтому Богу пришлось действовать, определенный нажим использовать. Но этот нажим Бог использует не для того, чтобы поиздеваться над египетским народом. Бог постепенно усиливает давление. Каждая язва, определенные вещи символизирует. Кровь, лягуш, жабы, песьи мухи и так далее. То есть давление усиливается для того, чтобы

через которую можно спастись от напастей. И о том, что это за дверь и кому эта дверь открыта, мы с вами узнаем после короткой паузы.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
2: Для вас поет Пауль

0: станет он. Спиною.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Программа «Независимость». Владимир.
1: Бывают такие моменты в жизни, что вот или неприятности на работе, или еще что-нибудь, да, и я не знаю, что делать, и хочется выпить. Хочется выпить, схватить этот стакан и выпить то, что самое чего, и как бы разрешить ситуацию, да. И я понимаю, что это не решит ситуацию, но все равно вот это желание выпить, да, оно такое бывает непреодолимое и такое, как бы сказать, состояние, что вот, ну, все, вот, готов выпить и все. И когда вот у меня вот эти анонимные алкоголики появились, да, и когда я прихожу, я могу об этом состоянии рассказать на собрании и на группе. И вот это состояние желания выпить, оно уходит. Вот это фантастическое состояние, когда приходишь на группу, говоришь, что у тебя проблемы на работе, или в семье, или еще что-то, рассказываешь, и вот это самое уходит, состояние желания выпить. Для меня алкоголь это меня убивает, и я ничего не могу с собой поделать, и все равно пью. Вот это безумие алкогольное, оно как бы вот мне присущено, и поэтому я вот хожу на анонимные алкоголики и стараюсь оставаться трезвым один день. Вот то, что вот один день, вот это вот анонимные алкоголики придумали такую простую вещь, не пить один день, для меня это просто, как бы сказать, выход. Потому что на большее я как бы не рассчитывал, что могу больше не пить. А вот один день я как бы уверен был, что я могу продержаться один день. И поэтому когда вот такое мне предложение, как бы сказать, предложили, я сам согласился, что действительно один день для меня это как бы просто. И когда мне предлагают выпить, мои друзья, которые продолжали пить вокруг меня, я на работе, там, дома, на даче, я отказывался. Раньше я отказывался и как бы изворачивался, врал, как бы себя чувствовал неловко, да, мне желудок болит, я не буду сегодня пить там или еще что-то. А им мне говорили, ну что там тебе от 50-100 грамм будет? И, ну, в принципе, ты действительно думаю, от 50-100 грамм мне ничего не будет. Я как бы выпивал, и опять потом напивался. А тут они меня спрашивают, будешь? Я говорю, нет, я сегодня пить не буду, я выпью завтра. Понимаете, вот отложить на завтра, это очень как бы для меня был такой психологический ход защиты, наверное, от моих друзей, от твоих, в общем-то, соратников и от родственников тоже. У меня родственники тоже, в общем-то, пьющие люди. И вот этот выход простой, он мне понравился, потому что, во-первых, я не врал, что я действительно, мне анонимные алкоголики разрешили выпить завтра. То есть они говорят, ты можешь пить, но ты получишь, знаешь, что получишь, или дурдом, или могилу. А мне не хотелось ни туда, ни сюда. Ощущение вот этой благодарности у меня и Богу, и людям, которые вот меня окружают, и алкоголикам, которые мне помогли, в общем-то, мне спасли жизнь мне. Потому что мои друзья уже, не знаю, несколько человек уже умерли от алкоголя. А я, в общем-то, живу и рассказываю вам, как я трезвею. Трезвый образ жизни, он дает такую вот уверенность во мне и такой вот душевный покой, который мне раньше никогда не давало. Да? И, во-первых, я хочу сказать, что вот у меня в семье наладились отношения, хотя у меня вот никто, в общем-то, не пьет в семье, не ходит никто на группу анонимных алкоголиков, но вот то, что вот я хожу, и то, что вот у меня вот это состояние душевного покоя и радости, я прихожу с группой и чувствую вот это как бы оптимизм дальнейшей жизни, я как бы приношу домой за заряд. И когда день заканчивается, я всегда благодарю людей и Бога за то, что я остался сегодня трезвый и дал мне еще один трезвый день.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации недоставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собой наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу, касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство против, а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденные, засвидетельствованные. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях, просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии. Главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Линник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Да чего же иногда приятно полениться. Лежишь себе такой на диване, ничего не делаешь, никому не мешаешь. Что в этом плохого? Библия очень много говорит о лени. Например, в книге Притчи, 26 главе, 14 стихе. «Как дверь на петлях болтается, так и лодырь в постели ворочается». Да, на самом деле все так и есть. Каждый из нас, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но все-таки иногда любит полениться. И если эта любовь формировалась годами, то уничтожить ее будет очень сложно. К сожалению, лекарств от лени не существует. Поэтому, чтобы от нее избавиться, нужно будет хорошо поработать. Для начала, чтобы победить лень и изменить жизнь, просто признайте то, что она у вас есть. Ну а далее – тяжелая работа. Вот несколько советов о том, как можно победить лень. Первое, с чего нужно начать – вставайте по первому звонку будильника. Да, это сложно, но если выработать привычку, то впоследствии это станет проще простого. Физическая нагрузка. Сделайте зарядку, растяжку, пробегитесь или сходите в зал. Чтобы мозг к этому привык, потребуется время. Как правило, на создание и закрепление новой привычки уходит примерно 21 день. Распишите свои цели и выходите из контакта, Инстаграма, Фейсбука и всех соцсетей. Вы будете поражены, сколько свободного времени у вас появится и насколько увеличится ваша продуктивность. Это один из лучших способов борьбы с ленью. Награждайте себя бонусами. Составляйте список сделанного за день. Каждый раз, когда вы выполнили весь список дел на сегодня, сделайте себе приятное. Придумайте любую награду за успешное окончание дня. А когда вы увидите список более чем 3 пунктов, это повысит вашу самооценку и вдохновит на большее. Очень часто люди просто не хотят бороться с ленью. По одной простой причине. Им и так живется хорошо, и в усердной работе нет никакой необходимости. У таких людей отсутствует стимул и вдохновение. Но где же его найти? Один выдающийся колумбийский писатель Габриэль Хосе говорил: «Вдохновение приходит во время работы». И это правда. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Бог наш между
3: для вас поет Ксения.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем общаться с Виталием Олейником на тему о святилище. Приветствую, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: В прошлый раз мы с вами общались о смерти Иисуса Христа и о том, что это значит для каждого из нас сегодня. Ну вот сегодня хотелось бы поговорить о его жизни, но не о жизни его на этой земле, а о том, что он делает сейчас. Мы же знаем, что он воскрес, он не остался мертвым, он воскрес и вознесся. Так. И вот с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Что можно по этому поводу прокомментировать? Он ведь обещал вернуться, но до сих пор...
2: В послании к римлянам в 4 главе, в 25 стихе говорится об Иисусе Христе, который предан за грехи наши. Угу. Это понятно, это его жертва искупительная, это его плата за все провины наши. И далее сказано «воскрес для». Соответственно, указывается цель и воскресения, и его жизнь после воскресения. Угу. «Воскрес для» сказано «оправдание нашего». То есть есть внесение платы за соделанные грехи, и есть теперь цель дальнейшая для оправдания нашего. И это чуть дальше, в 5 главе, в 10 стихе, или перед этим в 9, расшифровывается так. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». И вот это служение Иисуса Христа после воскресения, оно описано как способ нам спастись от гнева. И причем, обратите внимание, что вопрос спасения рассматривается здесь в двух перспективах. Во-первых, да, вот мы спасаемся от вины за грех, угу. Но это уже состоялось, сказано, мы с Богом уже примирились, мы оправдались Его кровью.
1: Неужели этого недостаточно?
2: Да.
1: Разве, ну вот мы говорили, что мы под грехом находимся, то есть грех в нас живет, угу. Мы постоянно грешим, делаем что-то не так. И когда мы приходим к Богу, мы должны получить прощение.
2: Да.
1: И мы говорили, что прощение не бывает просто так. Вот взял, там, простил, забыл. Надо что-то еще, чтобы произошло. Вот это что-то произошло. Христос за нас умер.
2: Да.
1: Вот, он воскрес. То есть показано, что его жертва была принята. И он действительно совершенную жертву принес. Теперь мы очищены.
2: Мы все, прощены. Еще?
1: Почему нельзя уже закончить всю эту эпопею с грехом и вернуть уже всех в рай, где все будет замечательно?
2: В действительности, многие именно так мыслят и продолжают жить счастливыми грешниками. То есть уже угрызений совести нету, уже человек чувствует себя оправданным, верит в Божью любовь и принятие и прощение, но как был лжецом, так лжецом и остается. Как был человеком раздражительным, гневливым, вспыльчивым и так далее, так таковым и остается. И надеется, что вот будучи таковым, он сможет переселиться в небесное царство и угу. жить среди небожителей, которые живут совершенно по иным принципам. Ему там будет, ну, для начала, крайне неуютно. Угу. То есть задача заключается не только в том, чтобы проблемы прошлого решить, вину, чувство вот, совести, которая мучит, и вот весь этот груз снять с человека. Но дальше теперь Бог ведет человека от прощения к чему-то новому, к чему-то большему. И вот это «большее» описано так. Сказано, если мы оправданы кровью Его, то теперь жизнью Его спасемся от гнева. Давайте вспомним, что вызывает Божий гнев. И в каком смысле, уже обретя спасение от вины прошлых грехов, мы можем теперь в будущем спастись от Его гнева. Божий гнев, если вернуться на несколько страничек назад, в первом послании к римлянам написано «Открывается гнев Божий», 18 стих 1 главы, «на всякое нечестие и неправду человека».
1: Ну, то есть на грех.
2: На грех. То есть Божий гнев – это его автоматическая реакция угу. на грех, потому что Бог свят, праведен, чист, и он и грех не могут сосуществовать. Соответственно, избавление от гнева это не просто прощение грехов, повторим, это уже состоялось в смерти Агнца Божия, а речь идет о будущем избавлении от гнева.
1: Получается, одно из двух. Либо эта жертва не сработала, раз уж мы все еще находимся в борьбе с грехом, и причем в проигрышной ситуации, либо этого недостаточно, и надо что-то еще делать или сделать. В какой из этих вариантов вообще в нашем случае?
2: Давайте вспомним еще одно слово Божье, которое касается описания служения Иисуса Христа, прозвучавшее накануне Его рождения. Написано было так в Евангелии от Матфея, в 1 главе. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Важно подчеркнуть, что спасение, о котором здесь речь ведет ангел, это не спасение от вины греха, от груза содеянных грехов, а спасение от грехов, от самих совершаемых и осуществляемых грехов, то есть от самого факта греха. Вот это была масштабная цель, ради которой пришел Иисус, не только позаботиться о прошлом, но и о том, чтобы в будущем у его народа грехов не было.
1: Ну, в том-то как раз и загвоздка, что грехи пока продолжаются.
2: Да.
1: Вот раз у него план все-таки это дело завершить, что он по этому вопросу делает?
2: В книге «Послание к евреям» в 9 главе нам Священное Писание напоминает о том, как во святилище решался этот вопрос. И написано в стихах 11 и 12 следующее. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Обратите внимание, что искупление, оно осуществляется не только благодаря его жертве на земле и крови, которую он пролил, но когда он с этой кровью вошел во святилище, и там приобретается искупление. Потому нам необходимо, может быть, вернуться в Тору, в Пятикнижье Моисеева, где описывается прообразное служение в земном святилище, которое было указанием на вечные истины, на служение в небесном святилище, и вспомнить, что необходимо было для того, чтобы процесс очищения человека от греха был завершен. И здесь у нас три элемента. Необходима жертва. Иисус Христос является таким агнцем Божьим. Далее, помимо жертвы, необходим священник. Потому что он дальше уже брал эту кровь, и он очищал человека от греха. Ну, естественно, необходимо святилище, о котором мы уже говорили. То есть процесс искупления греха, как он представлен и в Торе, и в апостольских писаниях, он вбирает в себя служение и жертвы, и священника. То есть жертва очищает от груза вины, а священник очищает от греха и от проявления греха.
1: Вот мы периодически, говоря о Христе, говорим, что он, с одной стороны, он жертва за грех, а с другой стороны, мы говорим, что он священник. Да. Может ли быть два в одном? По крайней мере, в земном служении такого быть физически не могло, потому что, во-первых, человека в жертву не приносили, приносили жертвенное животное, которое по умолчанию не могло священнодействовать. А во-вторых, если священник бы даже и принес себя в жертву, он бы физически потом не смог бы никуда войти. С Христом вообще как это работает? Или у нас по-другому что-то?
0: Далее в программе.
1: Христа на земле нет, он ушел. И что он там делает? А есть ли какая с ним связь?
2: Это нечто, что дьявола очень сильно удивило. Исповедание – это заявление вслух.
1: Эта исповедь перед кем должна происходить?
0: Небо на земле.
2: Во-первых, важно отметить, что это именно разные формы решения проблемы греха и разные цели. Агнец – это одно, у него своя функция, священник – это другое, у него своя функция. И если задать вопрос о том, кто может быть квалифицирован как агнец, ответ – только непорочный и безгрешный. Ни одного человека на земле не было такого. Потому сам Бог пришел для того, чтобы таковым стать. Он, сказано, не соделал никакого греха, и потому он стал этим агнцем. Теперь кто может быть священником? В послании к евреям объясняется, что священник должен быть из числа людей, чтобы их представлять.
1: Ну, естественно.
2: И вместе с тем священник, который в действительности может решить проблему греха, должен быть вечным, неумирающим. Вот, потому что все предыдущие, они друг друга сменяли, и этот процесс, он был как бы по замкнутому кругу, и ничего в реальности не происходило. То есть первосвященник тоже должен быть божественной личностью, как в псалмах предсказано в 109-м псалме, что ты священник вовек, должен быть вечный священник. Где его возьмешь? Вновь, это не может быть обыкновенный человек, потому что мы все смертны. Соответственно, только Бог мог стать этим священником. Потому Бог только мог стать агнцем, Бог только мог стать священником. И чудо как раз-таки заключается в том, что Сын Божий Иисус Христос, придя, и одну функцию исполнил, и вторую функцию исполнил.
1: Наверное, именно поэтому мы говорим о том, что Иисус Христос воплощает в себя две природы, и человеческую, и божественную одновременно.
2: Верно.
1: И там нет никакой половинчатости в нем. То есть там действительно абсолютно полная божественная природа, абсолютно полная человеческая природа. Иначе эта жертва, получается, была бы несовершенна.
2: И в этом как раз-таки уникальность, мудрость и неповторимость Божьего плана. Это нечто, что дьявола очень сильно удивило. Он полагал, что когда Адам и Ева, послушавшись его, совершили грех, они были обречены быть его подданными до конца.
1: Но вот погибнуть.
2: Или погибнуть.
1: Да.
2: Но это было, конечно, не в его интересах, поскольку ему нужны были именно вот подданные, именно вот те, кто к его царству бы принадлежал. То есть удивление здесь заключается в том, что никто не мог предположить, что Бог настолько любит свое творение, что Бог настолько любит своих детей, что Он оставит небесный престол и придет, станет человеком. Вот, и более того, не только станет человеком, но еще и вкусит смерть ради человека и в качестве человека. Для того, чтобы потом, войдя в небесное святилище, осуществить то, что прообразно совершалось на протяжении многих столетий в земном святилище. А именно, Он воскреснет, чтобы оправдать нас не только в плане статуса, не только путем вменяемой праведности, но чтобы нас сделать праведными, чтобы нас освободить от проявлений греха, чтобы не было у Бога повода в отношении нас гнев свой изъявлять.
1: Вот смотрите, мы уже неоднократно повторяли, что Господь Христос входит в небесное святилище. Входит Он туда с определенной целью. Он приносит туда свою кровь для того, чтобы там, вот как в земном святилище, священник заходил и своей кровью там совершал служение, то есть с кровью жертвы совершал там служение. Вот. И это служение ознаменовало очищение греха или взятие греха с того человека, который принес эту жертву. Угу. Здесь у нас Христос входит со своей кровью в святилище, соответственно, небесное. А есть ли у нас какие свидетельства о том, что Он должен был вообще это сделать? Потому что мы читаем в Священном Писании, в Ветхом Завете много указаний на то, что Христос должен прийти, должен пострадать, должен умереть. Но есть ли там свидетельство того, что Он должен еще куда-то сходить и еще что-то сделать, прежде чем закончится весь этот план спасения?
2: Что касается служения во святилище, все это прообразно, очень понятно указано действиями священника. Священник не только переносил кровь животного, скажем, брызгая ее на жертвенник всесожжения или в определенных случаях на завесу в храме, вот, но он также и съедал
1: Брал на себя этот грех.
2: Вот этой жертвы повинности. И таким образом он именно впитывал в себя. То есть путем пищеварения он снимал этот грех человека и нес его сам. И вот дальше...
1: Как этот грех попадает

0: какой-то цикл, ну, годовой цикл, прошло уже 2000 лет. Угу.
1: Если говорить о пророчествах, то давайте прочитаем то, на что я ранее сослался, книга «Псалтирь», 109 глава, с 1 стиха. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Сам по себе текст уникален. Господь, в оригинале Йод-Гей, Вав-Гей, священное Божье имя, Яхве, сказал Господу Адонай, еще одно из Божьих имен, причем Богу моему, это Псалом Давида. Угу. То есть Богу Давида Яхве сказал следующее: «Сиди одесную меня, доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это описание того, как Иисус Христос, совершив служение на земле, поднялся в небо и, как говорит Священное Писание в апостольских книгах, воссел одесную Бога. Да. Для чего? Дальше. Читаем в 4 стихе этой же 109 главы книги «Псалтирь». «Клялся Господь, и не раскается ты священник вовек по чину Мелхиседека». Мелхиседек – это реально историческая личность времен эпохи Авраама, которая была и священником, и царем. И вот она стала таким образом прообразом Иисуса Христа, который после своего вознесения совершает служение священное действие. И вот этому вопросу, этой теме посвящена вся книга послания к евреям, где очень подробно рассказывается, как это служение происходит, что осуществляется и так далее. То есть чем занимается Иисус Христос?
0: То есть Давид, очевидно, понимал эту ситуацию, что Христос или Мессия, который придет, он должен будет еще куда-то вознестись и еще что-то делать. Что-то соответственно, делать. Понимали это и апостолы, раз у нас Павел это все подробно описывает.
1: Непременно.
0: Но все-таки, а что же он там делает и что нам с того, что он это делает?
1: Вот это служение очищения, которое Иисус Христос совершает, оно распространяется теперь на характер человека, его привычки, его естество. Каким образом это происходит? Давайте посмотрим на еще один отрывочек очень важный. Это послание к римлянам, 8 глава, стихи 28 и 29, где описывается цели Божьего служения и его цели в отношении всех тех, кто изначально вот вошел в заветные отношения с Богом. Римлянам 8 глава, стих 28 и 29. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, Его Сын, был первородным между многими братьями». Значит, начало здесь процесса – любовь к Богу. Сказано, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовали в нее. И вот когда человек этот вопрос для себя решил, когда он, полюбив Бога, заключил завет с ним, то дальше сказано, ему, такому человеку, Бог предопределил быть подобным образу Сына Его. То есть Сын Божий на земле продемонстрировал, что можно в человеческом теле быть абсолютно послушным закону Божию. Можно силой Божьей одерживать победу над конкретным реальным грехом. И Божий замысел заключается не в том, чтобы был один праведник за всю историю земли, то есть Иисус Христос, а чтобы, подобно образу Сына Его, было много братьев, чтобы он был первородным, он первый, кто этот процесс осуществил. И вот в его жизни на земле и в его жизни на небе есть все необходимые ресурсы для того, чтобы мы таковыми стали. Вот это Божья цель.
2: Небо на земле.
0: То есть вы хотите сказать, что он там совершает работу по нашему, так сказать, освящению, чтобы мы становились и уподоблялись абсолютно полностью ему.
1: Именно так. Давайте еще один текст прочитаем на эту тему.
0: Хорошо.
1: Еще ярче это описывающий. Послание Титу. У нас глава 2, стихи с 11 по 14. Который как раз-таки рассказывает о том, для чего пришествие Иисуса Христа было в первый раз и для чего Он вернется во второй раз. Итак, Титу 2 глава с 11 по 14 сказано: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Благодать Божья спасает, во-первых, без каких-либо заслуг. человек не может отработать, человек не может заработать спасение, может его только принять. Итак, спасительное для всех человеков. Далее, что делает благодать? Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления

0: Я славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Угу. То есть Он там совершает служение на небе по нашему очищению здесь, на земле, так, чтобы здесь мы избавились от всякого беззакония. И нам хорошо бы поговорить чуть подробнее о том, какие механизмы Он задумал. Но факт и цель очень масштабны. Благодать не только спасает меня, она меня преобразовывает, она дает мне силу жить победоносной жизнью.
1: Вот это преобразование характера, по сути, преобразование жизни. Цель, конечно, замечательная, но почему-то мы видим, что это происходит только в единицах. Даже из тех, кто исповедует Христа и говорит, что вот они верующие люди, они на Него уповают, посмотришь на их жизнь, и как-то грустно становится, вот так вот мягко сказать. Да.
0: Да. Реальность присутствия в человеке двух природ в Библии неоднократно зафиксирована. Греховная природа, нами унаследованная от наших прародителей, она не будет и, к сожалению, не сдается вот так вот просто. Это процесс сосуществования двух природ. И задача человека в том, чтобы вот применять все ресурсы и все средства, которые оставлены в Священном Писании или, согласно Священному Писанию, доступны нам в служении Иисуса Христа в Небесном Святилище, и совершать этот процесс очищения. Вот, скажем, те, кто знает вас, те, кто знает меня, через 5 лет после нашей беседы здесь, если Всевышний не закончит историю Земли раньше, для меня лично или для нашей Земли, они должны быть в состоянии через 5 лет сказать: «Он стал чище, нравственнее, он стал возвышеннее». То есть процесс освящения, это процесс освобождения от греха, он продолжается постоянно, и это именно процесс, это процесс длительный, потому что нас есть от чего очищать. Угу. Но главный вопрос заключается в том, пользуется ли человек, во-первых, номер один, верит ли он в то, что служение Иисуса Христа в Небесном Святилище дает ему не только свободу от бремени греха, чтобы потом дальше идти то же самое делать. Верит ли человек в то, что Иисус Христос в состоянии его именно очистить и освободить от грехов? Если есть такая вера, то тогда человек уже ищет пути, которые даны в Священном Писании для того, чтобы от этого освободиться.
1: Есть еще один вопрос. Вот Господь как-то сказал следующие слова, что «кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом Своим Небесным». Mm-hmm. То есть неоднократно нам говорится о Христе не только как о том, который совершает там служение какое-то, но о том, что Он ходатайствует за нас или исповедует наше имя, mm-hmm. что вот Он прощает конкретно меня, допустим, и я могу приходить и как-то этим пользоваться. Ну вот что значит вот эти слова, что «кто исповедует меня перед людьми»? Каким образом я должен это сделать, чтобы получить вот это, ну, чтобы получить этого заступника, чтобы он тоже за меня заступился перед Отцом?
0: Вы затронули очень важный вопрос касательно одного из средств, которые нам оставлены для фактического преобразования. Это исповедание. Исповедание – это заявление вслух о своей вере. Это вначале касается принятия Иисуса Христа в качестве Спасителя, в качестве Господа и принятия Его жертвы, которая покрывает грехи прошлые. Но далее Священное Писание говорит об исповедании веры уже в качестве способа соделания своим реальным побед над грехом, которые во Христе Иисусе также сокрыты. То есть, например, когда мы читаем в Священном Писании о том, что мы имеем ум Христов, например. То есть это у нас первое послание Коринфянам, 2 глава. Благодаря Духу Святому, который человек обретает в акте покаяния, в опыте рождения свыше, он обретает присутствие жизни Божией. Или, как у апостола Петра написано, вы соделались причастниками божеского естества. В православной традиции этот процесс называется обожение, когда Божья природа, она наполняет человеческую природу и вытесняет греховную природу. Так вот, исповедание является одним из важнейших механизмов. То есть, например, есть вот такое слово, что мы имеем ум Христов. Что человек должен в этом отношении сказать, если желает, чтобы его ум в действительности был заменен умом Христовым? это исповедание веры. Потому что по реальности мы знаем, что это не так. У нас мысли часто нечестивые,
1: вот со словом,
0: часто грешные.
1: Со словом исповедание есть как бы две ассоциации. Угу. Вот вы сказали одну, исповедание веры, да. И есть другая, когда мы исповедуем грех.
0: Верно.
1: Это одно и то же или все-таки разные вещи?
0: Это разные, поскольку необходимо вначале освободиться от груза греха. Это исповедание греха, когда поименно человек называет, в чем он кается, от чего хочет отказаться и за что просит прощения. Это начало.
1: Это исповедь перед кем должна происходить?
0: В первом
1: или
0: послании,
1: перед самим собой? Или
0: в первом
1: как?
0: Послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
1: То есть исповедоваться мы должны перед Христом.
0: Верно. И более того, написано в послании Тимофею, что един Бог, един и посредник между Богом и человеками Иисус Христос. То есть эта исповедь, она имеет смысл только тогда, когда есть тот, у кого есть право нас простить.
1: Ну, естественно.
0: Тот, кто взял на себя наши грехи, тот, кто стал агнцем Божьим. Вот это исповедание грехов представляет собой способ обретения к прощению. Грехов уже содеянных. Но вот исповедание веры – это совершенно иной механизм. То есть вот, допустим, человек просыпается утром, и его наполняют нечестивые мысли. Или же он чувствует, что его влечет к чему-то греховному. Он может обратиться к посланию Коринфянам и сказать: «Я принимаю ум Христов, верою я имею ум Христов». И в отношении такого исповедания сказано, что когда это происходит, то Дух Святой вот в эту секунду, в этот момент наполняет человека на основании этого исповедания веры и приносит ему свою жизнь Божью, свою святость, свою победу. Это один из многих механизмов, но чрезвычайно важно, с этого можно было бы начать. То есть принять то, что о нас уже сказано, как реальность, а поскольку Слово Божье живо и действенно, то, произнося его, человек фактически этим дает Богу возможность вот то самое, что озвучено, осуществить в его жизни.
1: Угу. Но раз Господь является нашим ходатаем, то становится еще один вопрос. А есть ли какая с ним связь? Потому что одно дело, когда он там что-то совершает за нас, другое дело, мы здесь как-то представляем, что или показываем своей жизнью, что мы вообще-то христиане, что мы вообще-то меняемся, что наш характер меняется. Но было бы неплохо связаться с ними и уточнить вот этот вопрос. Может, я что-то делаю не так? Может, мне что-то надо по-другому?
0: То есть молитва?
1: Обратная молитва.
0: Молитва. И причем молитва, согласно Библии, это не односторонняя связь.
1: Так вот, в том-то и дело, что большинство ее воспринимает как? Помолился и все.
0: Да, а Библия говорит, я Богу задал вопрос, пророк Аввакум, и потом стал на стражу, чтобы слушать, что скажет.
1: Я думаю, вот эту тему надо будет с вами еще обсудить подробнее. Думаю, в следующий раз мы будем говорить о молитве. Дорогие друзья, мы благодарим вас, что вы были все это время с нами. В следующий раз мы поговорим еще о вот этом средстве общения с нашим ходатаем, о молитве. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и в следующий раз. До встречи.
2: В следующей программе.
3: Что же происходит с нашими молитвами? Почему такое впечатление, что не слышит Господь?
0: Вы абсолютно правы в том, что можно перепутать голос.
3: Люди не понимают, что это даже опасно.
0: На самом деле это великое преимущество – знать день своей смерти. –

0: неба на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Когда приходит нужда в помощи, хочется увидеть ее наглядно и немедленно. Хочется, чтобы Бог проявил себя очевидно, ну, протянул руку и остановил то, что нам угрожает. Но только глаза веры в действительности могут увидеть Его руку. И пусть кажется, что мы порой боремся в одиночку, только глаза веры могут увидеть Божьих ангелов, помогающих и поддерживающих тех, кто борется с жизненными бурями, полагая на это все силы и моля небеса о помощи. И сегодня именно такая история будет у нас. Написала ее в своем письме Лидия Яковлевна Фролова из города Пенза. И мы вместе ее с вами прочтем. Наступила вторая неделя нашего отдыха на Волге. Вернее, на одном из рукавов этой реки. Муж с сыном собрались на рыбалку, а я помогала им заносить в резиновую лодку все необходимое. Снасти, приманку, воду, пищу. Утро было тихое и теплое. На реке никаких особенных волнений не было. Доносились всплески воды у берега, но они были редкими и слабыми. Но на всякий случай муж и сын Лидии Яковлевны решили плыть за остров, который находился прямо напротив них, поблизости. Он был ближе, и, как говорил муж, там ветер был слабее, чем в других местах. Сам остров задерживал порыв. Наискосок же слева, значительно дальше, находился еще один остров. Они окрестили его вторым островом. Около него муж и сын рыбачили только в очень хорошую погоду. Спустя час-полтора после отплытия мужа и сына Лидия Яковлевна заметила, что всплески воды у берега стали значительно чаще и более мощнее. Настораживал беспрерывный шорох листьев на деревьях. И не напрасно. Спустя некоторое время началась настоящая буря. Порывистый ветер сметал разбросанные по берегу банки, коробки и прочий мусор. Трещали, обламываясь ветки на деревьях. Их старенькая палатка раздулась от ветра, который ее наполнял. Казалось, вот-вот лопнет или сорвется с веревок, крепящих ее, и она полетит по ветру. Река забурлила, запенилась. Огромные волны поднимались все выше и выше, со страшным грохотом ударялись о берег. Лидия Яковлевна с ужасом смотрела в сторону острова, за которым были два дорогих ей человека. Она в этот момент молилась, просила у Господа помощи. Наконец Лидия Яковлевна увидела выплывающую из-за острова лодку. Она медленно продвигалась к берегу. И в тот момент, когда она уже смогла ясно рассмотреть, что это лодка мужа и что он ею правит, она увидела и другое. Лодку уносит течением в сторону второго острова. Только бы он добрался до острова, там бы и переждал бурю, молилась Лидия Яковлевна и просила Господа помочь мужу.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Волны поднимали лодку на гребень, швыряли ее вперед. От страха Лидия Яковлевна закрыла глаза, чтобы не видеть этого кошмара. Лодка медленно, но все же приближалась ко второму острову. И надежда оставалась еще. Но когда до острова было, как говорится, уже рукой подать, лодка вдруг перестала двигаться вперед и как-то странно стала кружиться на одном месте. Как выяснилось позже, у лодки сломалась уключина, специальный паз для весла. И грести можно было только одним веслом теперь. Лидия Яковлевна не знала, что делать. Куда бежать за помощью? Кому обратиться за помощью? Недалеко находился причал, и Лидия Яковлевна видела, что там стояли две огромные деревянные лодки, принадлежащие местным рыбакам. Она поспешила туда. Двое рыбаков, владельцы этих лодок, стояли у причала и наблюдали за рекой. Лидия Яковлевна сбивчиво рассказала им о своей беде и попросила о помощи. Но они наотрез отказались, сказав, что и на их надежных деревянных больших лодках в такую бурю невозможно доплыть до противоположного берега или оказать ее мужу помощь. От их слов Лидии Яковлевне стало, конечно, еще страшнее. К тому же она была в полном неведении. Где ее сын? Что с ее сыном? Только на Бога была ее надежда. И она просила, умоляла Господа спасти дорогих для нее людей. И Господь услышал ее. Лидия Яковлевна увидела, как из-за острова появилась лодка сына. Его также начало сносить течением в сторону второго острова, и он долго боролся со стихией, и все-таки смог ее преодолеть и направить лодку к берегу. И вот его лодка у берега. Сын, шатаясь и балансируя, выпрыгивает из нее. «Спасибо, Господи, хоть один жив», — благодарила Лидия Яковлевна Бога. Но сын делает несколько шагов по песку, при этом пристально осматривая берег. «Где отец?» — тревожно спрашивает он. Лидия Яковлевна нерешительно указала ему рукой вдаль, на то место, где по-прежнему кружилась лодка мужа. Сын тут же развертывается и прыгает обратно в свою лодку. «Вернись, утонешь!» – кричала ему Лидия Яковлевна, но сын ее не слушал. Лодка его неслась в сторону второго острова. Волны поднимали ее на свои гребни и бросали вниз. Она снова закрыла свои глаза от страха и продолжала молиться. «Господи, услышь меня, только на Тебя моя надежда». Лодка сына казалась просто какой-то маленькой игрушкой в сильных руках этих волн, но она настойчиво приближалась к лодке мужа. И вот, наконец, обе лодки рядом. Лидия Яковлевна увидела, как поднимаются в лодках то сын, то отец. А что они делают, разглядеть было невозможно. Темная туча закрывала все небо, полная мгла. Прошла, казалось бы, вечность. И вот эта туча медленно и неохотно стала уплывать дальше. И на реке стало немного светлее и тише. Лидия Яковлевна увидела, что оба дорогих для нее человека уже подплывают к берегу. И оба в одной лодке. А другая, пустая, плывет позади. И вот какими словами заканчивает Лидия Яковлевна свое письмо. Она говорит о том, что почувствовала и что произнесла в молитве Господу. «Господи, как Ты милосерд и добр! Как Ты любишь нас, грешных! Так я благодарила того, кто совершил чудо и спас дорогих моих мужчин». Фролова Лидия Яковлевна, город Пенза. Дорогие друзья, кто-то сказал, что иногда Бог успокаивает море, чтобы спасти моряка. Иногда успокаивает самого моряка, а иногда просто дает силы доплыть. В любом из этих случаев есть смысл молить его о помощи.

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Говоря о жизни Генесарецкого региона во времена Иисуса Христа, следует заметить, что те, кто хотели сделать серьезное или сколько-нибудь достаточное состояние на рыбной ловле, обзаводились лодками. Это могли позволить себе далеко не все люди. Мы читаем о том, что у Петра была лодка. Это означает, что Петр был преуспевающим рыбаком в те времена. К нему могли наниматься на работу те, у кого не было собственной лодки или хотя бы плота. Воссоздана модель лодки первого века, которой пользовались люди в том регионе. Лодка обычно была оснащена парусом. Парус тоже стоил недешево. Дело в том, что выработка ткани в те времена была достаточно дорогостоящим продуктом. Иногда тряпочка, чтобы занавесить тело раба, стоила дороже, чем сам раб. В Римской империи рабы нередко жили полуногими. К счастью, в районе Генесарета рабов не было. Люди нанимались в батраки. Нанимаясь в батраки, они по древним иудейским законам должны были в 7-й год получить от того, кому они нанимаются, целое приданое, чтобы суметь встать на ноги. Но в эти годы уже не соблюдались древние законы. Бизнес рыбной ловли был не готов к тому, чтобы коррелировать с теми законами о 7-м годе, которые были заповеданы в Торе. Однако занимающиеся обработкой земель пытались соблюдать 7-е годы. В 7-й год земля должна была покоиться. Если доход человека зависел от рыбной ловли, то это был не сезонный доход, а ежедневный. Поэтому в 7-й год не соблюдался большинством рыбаков того региона. Те же крестьяне, которые выращивали виноград или зерновые, были свободны в 7-й год от полевых работ, и, как высчитали ученые, Христос начал свое служение именно в юбилейный год. Может быть, именно поэтому, когда Он проповедует в окрестностях Тивериады, в Капернауме, множество людей на первых порах Его служения слушает Его проповеди. Они свободны от полевых работ. Но рыбаки по-прежнему заняты своим делом. И даже во время проповеди Иисуса Петр моет сети. Лодка в представлении иудеев была образом ковчега. Ковчег, который построил Ной, был первым судном в истории человечества, и это было средством спасения. Иудеи понимали, что ковчег, который построил Ной, был также прообразом того ковчега, на котором во святом святых восседала Шехина. Поэтому обычная рыбацкая лодка была овеяна романтикой этих древних сказаний. Избранные люди в лодке — Ной и его семья. Избранные люди в лодке — Иисус и его ученики. Когда Иисус просит Петра отплыть от берега, чтобы можно было проповедовать многочисленной толпе, Иисус проповедует с лодки. Это аналогия тому, что произойдет немного позже, когда мощным свидетельством Его любви станет безмолвная проповедь Его тела, распятого за наши грехи на кресте. Когда Господь проповедует с моря, сидя в лодке. Он проповедует милость и проповедует любовь. Милость и любовь в Ветхом Завете Господь проповедовал из среды огня с горы Синай. Терновый куст, лодка, крест — это образы, которые коррелируют между собой. Находясь в бурном море, ученики испытывали страх перед смертью. Лодка не могла спасти их до тех пор, пока рядом не оказался Господь. Спасает не лодка, не крест, спасает Божье присутствие. Если мы поклоняемся кресту, не осознавая, что спасает Божье присутствие, если мы уповаем на лодку или на какое-либо еще средство, не осознавая, что единственным спасительным средством является Божье присутствие, мы превращаемся в идолопоклонников. Фетишизм в христианстве низводит все достижения Духа, все то, что кровью Господа и потом Его Гефсиманской молитвы было добыто для нас, низводит все это до уровня язычества. Когда мы думаем о тех сложных моментах, которые пережил Господь, страдая за нас и пытаясь поднять наше сознание до новых высот, мы оказываемся в положении учеников. Возможно, Петр, занимаясь рыбной ловлей, помнил, что Господь обещал его сделать ловцами человеков. Но вряд ли он осознавал, что это значит. Рыба, которая наиболее распространена в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Господь однажды дал ему великий улов в начале призвания. Но в конце истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, рассказывается о том, что это чудо повторилось. Итак, тем утром, когда Господь второй раз дал Петру грандиозный улов, лодка была ориентирована на Вифсаиду или Капернаум. Это означает, что солнце было справа по борту. Ни один рыбак не будет закидывать сеть с той стороны, откуда светит солнце. Ведь в этом случае рыба увидит сеть, и она моментально уйдет в глубину. Но Господь дает огромный улов. И то, что рыба оказалась пойманной в сети, именно при таких условиях, подтверждает чудо, подтверждает сверхъестественность этого события. Петр, его собратья или любой миссионер становятся ловцами человеков не в силу того, что они умелы, не в силу того, что они расчетливы, но только в силу того, что Господь обеспечивает им этот грандиозный успех. Петр насчитал в своем неводе 153 рыбы. Мы не поймем символики этого числа, если не познакомимся с азами ближневосточной цифрологии. Ближневосточная цифрология известна как сфера знания, которая пользовалась большой популярностью в библейские времена. Она не имеет ничего общего с магией. И, как говорит доктор Дюкан, библейская цифрология не имеет отношения к каббалистике. Сам Господь использует идею числа, которая была принята в тех регионах, чтобы сделать понятными те или иные пророчества. Мы утратили эти коды, и поэтому многие библейские пассажи потеряли для нас свою глубину. Цифра 1 связывалась у древних иудеев с идеей многобожия. Господь Бог един есть. Цифра 2 была нагружена идеей истины. Поскольку только при двух или трех свидетелях слово, сказанное в обществе, понималось как достоверное. Два — это минимальное число свидетелей, которое способно убедить судей в спорных ситуациях. Число три понималось как малый круг совершенства. Самая минимальная семья, но полная семья, в которой есть и родители, и дети — это семья из трех человек. Число 4. Оно несет нагрузку идеи четырех ветров или пространства всей Земли. Выражение «четыре ветра» встречается в Писании не раз. Мы видим, что четыре ветра борются на море, когда Даниил видит свое видение. Это означает, что борьба идет во всем мире. Или, например, все цифры, которые кратны четырем, несут идею пространства. Скажем, в Откровении в 19 главе сказано, что кровь потекла на 1600 стадий. Это ни о чем не говорит нам. Но древним людям и особенно иудеям времен Иисуса Христа это говорило о многом. 1600 означает 4 умножить на 4 и умножить на 100. 4 — это пространство, помноженное на пространство и умноженное еще на 100 означает огромное пространство. В таких терминах Писание говорит о последней битве, которая названа в книге Откровения битвой Армагеддон. Там также упоминается, что кровь, которая потекла на такое огромное пространство, доставала до уст конских. Конские узды и кровь, которая достает до уст, это аллюзия или косвенная ссылка на исход из Вавилона. Поскольку, когда Вавилон пал, и это обеспечило иудеям возможность вернуться на родину, вода Евфрата была отведена Киром в сторону. И когда Евфрат, текущий под стены Вавилона, обмелел настолько, что кони его войска смогли пройти под стеной пешком, но не плыть, Кир ворвался в город. Началась резня, и воды Евфрата окрасились в кровавый цвет. Поэтому, на наш взгляд, зловещее пророчество звучало для первых христиан и для иудеев тех времен отрадной вестью. Это означало близкое освобождение. Идея пяти связывалась всегда с Торой. Число пять — это число Торы, поскольку Моисей записал Тору в пяти книгах. Когда Соломон построил храм, он выставил в нем амвон. Амвон помещался во дворе и измерялся пятью локтями в вышину, длину и ширину. Это означало, что амвон предназначен исключительно для чтения Торы. Пять крытых ходов при Вифесте – означают то, что Иоанн воспринимает Вифезду как символ Торы. Расслабленный лежит возле Торы, но Тора не изживотворит его. Тора не способна сама по себе спасти человека. Спасает его Господь. Число 6 ассоциировалось у древних иудеев с идеей человека. Это число с ярко выраженным антропологическим подтекстом. Если мы говорим, например, о 12 коленах Израиля, то это означает 2 помножить на 6. Это значит люди истины. 2 — идея истины. Идея истины встречается также в связи с тем, что скрижали было 2. Люди Божьего закона. Вот кто такие 12 колен. Идея семи связана с совершенством. С совершенством Господа и полнотой Его силы. Всякий законченный цикл любой реалии, которая подчинена Господу, кратен семи. Семь дней в неделе, семь звуков в звукоряде, семь цветов радуги, а восьмой цвет снова красный. Восьмой звук снова до, восьмой день снова воскресенье в библейском измерении. Таким образом, восемь несет идею нового начала. Человека обрезывали в восьмой день. То есть он рождается просто как человек, который живет на земле. Это не делает израильтянина древних времен выше язычника, не дает ему никаких преимуществ перед человеком любого другого племени. Но когда на восьмой день его обрезывают, он вступает в особенный завет с Господом, он нарекается сыном Авраама. Цифра 10 связывалась с идеей малой доли. Пальцы нельзя разделить меньше, чем на 10. Таким образом, Господь попросил десятую часть, десятину, значит, минимум. 12 несло идею множества. Что же такое число 153? 153 не делится ни на какие цифры. Его трактовали в древности как сумму последовательно сложенных 17 чисел. 17 — это 10 плюс 7. Малая доля наших усилий и полнота Божьего присутствия обеспечивает грандиозный успех. Будьте успешны с Господом!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Юрий Байков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущий Александр Топол.
1: Приветствую вас. Мы сегодня будем размышлять над такой темой, как привычки. Привычки, они бывают хорошие, привычки бывают плохие. И привычки — это то, с чего мы сформированы с вами. Интересно, эпиграфом хотелось наших размышлений, рассуждений взять послание апостола Павла к римлянам, 13 глава, 14 текст. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, — пишет апостол, — и попечение плоти не превращайте в похоти». Все наши привычки, они не появились на свет вместе с нами в момент нашего рождения. Мы сами их создали. И теперь только от нас зависит, будем ли мы продолжать лелеять эти плохие привычки, которые у нас есть, словно лохмотья, прикрываться ими, или все-таки мы обратимся ко Христу, будем смотреть на Христа и сможем облечься в прекрасную мантию самоконтроля. В этом нам поможет Священное Писание. Слово «привычка» происходит от латинского слова «habitus» и имеет широкое значение. Буквально переводится как «одежда», «условие», «практика» или «обычай». Первоначально это слово вообще использовалось для описания одежды, которая характерна человеку определенного звания. Или человек, который занимал определенную должность, выполнял ту или иную вид работы. Например, военная форма или одежда врача, строителя, одежда горничной. Со временем слово «привычка» получило хорошо известное для нас значение, то есть способ поведения, который человек приобретает в результате неоднократного повторения каких-либо действий, реакций и отражающей преобладающие черты характера человека. Библейское определение во многом совпадает с такой формулировкой. И в Библии говорится, что привычки человека, они раскрывают его характер. Если вы христианин, то ваше призвание — облекаться во Христа. Или мы сейчас это слово редко употребляем. Современное слово, наверное, «одеться во Христа» лучше подойдет. Тогда, когда мы одеваемся во Христа, наш характер и наши привычки, они становятся отражением Его характера и Его воли. И тот текст, который мы взяли в начале нашей программы за эпиграф, послание к римлянам, 13 глава, 14 текст, он и побуждает нас облечься в Господа Иисуса Христа. Для чего? Чтобы попечение о плоти мы не превращали в свои похоти. Как же эти привычки образуются? Должны быть основные наклонности или то, что способствует формированию привычки. Вообще наклонность или склонность к чему-то — это естественное желание нашего сердца, которое заставляет нас действовать или поступать определенным образом в предложенных обстоятельствах. Библия, Священное Писание говорит, что каждый человек приходит в мир, уже имея естественную склонность ко греху. Если мы откроем Псалом 57, 4 текст, то мы сможем вместе с псалмопевцем прочесть следующие строки. Пишет Давид: «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь». Священное Писание говорит о том, что с самого рождения человек имеет греховную наклонность. И вот такие греховные наклонности, неконтролируемые порывы, в конце концов, они перерастают в привычки, часть из которых может стать опасными пристрастиями, угрожающей даже самой жизни человека. Вы помните, как Господь первый раз разочаровался о том, что Он создал человека. Нам открывает эта книга «Бытие», 6 глава и 5 текст. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Представьте себе, человек ложится спать со злыми мыслями, просыпается со злыми мыслями и целый день ходит.

компонентов. И поэтому привычки, они формируются с многих компонентов. И прежде чем говорить о самой привычке, надо посмотреть вот эти ингредиенты, из которых состоят наши привычки. Первый ингредиент, так его назовем, это порыв. Порыв. Порыв — это внезапно возникшее неудержимое желание человека действовать или толкает человека на совершение каких-то опрометчивых поступков. И когда мы спрашиваем человека, почему ты так поступил, он говорит, ну я в порыве это совершил. То есть порыв, он не может быть позитивным. В основном порыв — это то, что негативное. Человек в порыве совершает опрометчивый поступок. И Священное Писание, в частности книга Екклесиаст, 5 глава, 1 Первый текст говорит: «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит». Священное Писание предупреждает нас, чтобы мы не впадали в этот порыв. Привычка вообще — это модель поведения, которая приобретается, мы уже говорили, в результате частого повторения. Модель поведения, часто повторяемая, превращается или перерастает в привычку. В книге Библии, в 4 книге Царств, в 17 главе, 40 текст мы читаем: «Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям». И вот это слово «обычаем» и можно еще понимать как привычки. Еще один компонент, что входит в состав привычки, это одержимость. Одержимость чем-то. Одержимость вообще — это непрерывная, непреодолимая поглощенность какой-либо идеей. И говорят, вот человек, даже пытаются в хорошем смысле говорить, вот, допустим, говорят, художник, он одержим искусством, или музыкант, он одержим музыкой. То есть не всегда, когда мы говорим «одержимость», это значит человек бесноватый, человек, в котором плохой дух находится. Одержимость — это непреодолимая поглощенность какой-то идеей. И если вы вспомните жизнь апостола Павла, который до своего обращения был гонителем христиан, то он говорит о своей жизни в книге «Деяния апостолов», 26 глава, 11 текст. Он говорит о том, что чрезмерной против них ярости преследовал христиан даже в чужих городах. То есть человек был одержим вот этим компонентом привычки и одержим этой идеей, что христиан надо было уничтожать. Он был одержим этой идеей. Еще одно свойство, может быть, оно непривычно, потому что мы его не всегда часто употребляем, это слово, это компульсия. Компульсия переводится как принуждение или порабощение, но это важный элемент, и мы о нем тоже сегодня должны несколько слов сказать, потому что компульсия — это безотчетный порыв или неодолимое стремление, вынуждающее человека поступать против своей воли. В своей жизни человек должен руководствоваться не порывами, не страстями, а разумом и сердцем. И Слово Божье, первое послание Коринфянам, 7 глава, 37 текст, оно говорит: «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и не будучи стесняем нуждою», и так далее, и так далее, и так далее, продолжает апостол Павел. То есть он хочет сказать, что мы не должны быть вынуждены поступать против своей воли. Мы не должны быть стеснены какими-то обстоятельствами. Есть еще одно слово, которое входит в свойства привычки или в состав привычки, и один из очень важных ингредиентов, который называется аддикция. Аддикция — это пристрастие. Пристрастие — это принуждающее или порабощающее, подавляющая потребность, зависимость от чего-либо. То есть человек зависит от какого-то действия, от каких-то чувств, и все это приводит к серьезным жизненным проблемам, эти зависимости. В послании апостола Павла к Титу, во 2 главе, 3 текст, мы читаем, он говорит, чтобы старцы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству. И учили добру и так далее, говорит апостол Павел. Вот не порабощались пьянству. Это аддикция встречается в Священном Писании или пристрастие, когда человек уже ничего не может сделать. Он уже настолько пристрастился к этой привычке, что он не может освободиться. И вы знаете, сколько людей, которые страдают такой болезнью, как алкоголизмом,
И они хотели бы избавиться от этого, но так как оно вошло в привычку человека, и эта привычка поработила человека, человек не может, собственно, освободиться от этой

проблемы. Что Библия говорит о привычках? Вообще, что говорит Священное Писание? Ну, прежде всего, надо сказать, что привычки, они бывают не только плохие, но и хорошие. И привычки вообще можно сравнить со спасательным жилетом. Он или выталкивает нас на поверхность моря и сохраняет нам жизнь, или если он наполнен свинцом, в частности, мы сейчас больше говорим о плохих привычках, да, то этот жилет, он нас не будет выталкивать, он нас будет тянуть, к сожалению, на самое дно. И если вы хотите понять свои привычки и узнать, несут ли они вам благо или вред, то следует посмотреть, что об этом говорит Библия, что об этом говорит нам Священное Писание. Древнееврейское слово «дерек» встречается в Ветхом Завете, обычно переводится как «путь путей». Но в переносном метафорическом смысле переводится как «привычка» или «привычный образ действия». Привычки могут быть полезными, как мы говорили уже, и благотворно влиять на человека. Когда мы читаем книгу притчей, то премудрый Соломон говорит: «Надейся на Господа» в 3 главе, 5 текст, «всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Но вот в этом тексте есть одна очень интересная мысль: «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Во всех путях, то есть во всех своих привычках ты должен полагаться на Господа и познавать Его. Привычки могут быть злом и оказывать разрушительное воздействие на человека. 4 книга Царств, 17 глава, 13 текст, мы находим предостережение, которое Господь говорит: «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои». И уставы Мои соблюдайте. То есть Господь видит, когда человек зашел уже слишком далеко, тот путь, по которому он пошел, сформирован из злых привычек. Господь говорит: возвратитесь с этих злых путей. Привычки, они могут передаваться по наследству от родителей к детям. Вот обидно, что святость по наследству не передается. Святость ее можно получить только у Господа. А вот привычки, и плохие привычки, и хорошие привычки, они могут передаваться по наследству. Но, к сожалению, часто мы говорим «тяжелая наследственность» или «плохая наследственность». Почему мы говорим? Потому что часто плохие, к сожалению, привычки больше передаются от родителей к детям, нежели хорошие. Но хорошие привычки тоже передаются. И когда мы читаем 4 книгу Царств, 21 глава, 21 текст, мы читаем: «И ходил той же точно дорогою, которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им». То есть вот наследственность, вот результат этой наследственности. И мы говорим, это плохая наследственность. Отец его поклонялся идолам, дед его поклонялся. Вот и внук пришел, стал царем и также поклоняется идолам. Но помните, хорошие привычки, они тоже имеют важную роль в жизни человека. Почему? Потому что они отражают характер Бога. И когда мы читаем вторую книгу «Паралипоменон», 17 главу, 6 текст, то здесь мы видим следующее: «И возвысило сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее». Хорошие привычки укрепляют и закаляют характер человека. И в книге Иова мы читаем в 17 главе 9 текст, что «праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться». Правильно выбранные хорошие привычки приводят к Божьим благословениям в вашей жизни. И в этой же книге Иова, в 22 главе, 28 текст, Иов говорит: «Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет». В Новом Завете греческое слово «монтано» переводится или означает как «научиться» или «приобрести привычку». Определение привычек. Привычки — это поведение, образ жизни, которому учатся через многократные упражнения. Апостол Павел, когда пишет послание к Титу в 3 главе, 14 текст, он говорит такие слова: «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах».
одна вредная привычка обычно влечет за собой целый ряд плохих привычек. И при том же они, будучи праздны, пишет апостол Павел в первом послании к Тимофею, 5 глава, 13 текст, они приучаются ходить по домам и так далее. Он описывает эту ситуацию. То есть, будучи праздны, приучаются, то есть приобретают плохую привычку, которая впоследствии, она как снежный ком ведет за собой последствия. Греческое слово «хадос» — естественный, привычный путь или другое значение этого слова, как «знакомая дорога», употребляется в Священном Писании в качестве метафоры и означает способ поведения или способ мышления. Сердце человека, склонного к неугодным Богу привычкам, может прийти к заблуждению и уклонению от Бога. В послании к Евреям, 3 глава, 10 текст, мы слышим, как Господь вознегодовал на онный род и сказал: «Непрестанно заблуждаются сердцем». Почему? «Потому что не познали они путей моих». Лжеучителя постоянно порочат путь истины, постоянно искажают его, поэтому они и называются лжеучителями. И во втором послании апостола Петра, 2 глава, 2 текст, мы можем прочесть, что говорит ученик Иисуса Христа Петр. Он говорит: «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в каком состоянии? В поношении». Греческое слово «анастрофе» обычно переводится на русский язык как «жизнь» или «жизненный путь» и означает «поведение человека». Христиане имеют средства для преодоления губительных привычек. И самым важным средством для преодоления губительных привычек для нас является Библия, Слово Божие. В послании к Ефесянам, 4 глава, 21 текст, мы читаем: «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина…» А вот здесь надо сделать такую оговорочку: «истина», то есть истинный путь жизни в Иисусе Христе. И дальше он объясняет это: «отложить прежний образ ветхого человека, который истлевает в обольстительных похотях». Богобоязненные и благие привычки христиан являются свидетельством для окружающих. В послании к Евреям, 13 глава, 7 текст, апостол Павел говорит о наставниках. Он говорит: «Помните ваших наставников». Почему? Потому что они проповедовали вам Слово Божие. И когда мы взираем на кончину их жизни, то зачем нам это надо? Чтобы взирать на их веру. Взирать на их веру, подражать им. Немецкие овчарки обычно обучены жесткому отношению к тем, кто имеет злые намерения. Но вместе с тем это в высшей степени умные и верные четвероногие друзья, которым можно научить быть провожатым слепых людей. И в первом и во втором случае поведение этих животных приобретено в результате долгих дрессировок. Привычки — это определенное поведение, которому человек научился в результате многократного повторения. Они могут сильно влиять на человека либо во благо, либо во зло, оказывая мощное воздействие на всю его жизнь. Каждая привычка имеет в своем основании либо стремление уподобляться Христу, либо желание удовлетворить свой эгоизм в зависимости от этого. Является или достоинством, или недостатком. И постепенно человек, повторяя многократно свое поведение, он может превратиться или в красавицу, или в чудовище. Все наши привычки, обычные привычки, естественные, постоянные, регулярные действия. Есть машинальные, которые срабатывают автоматически, бессознательно. Человек может, допустим, находиться в пижаме, и он вспомнил, что ему надо срочно подписать какой-то документ. А у него привычка хранить ручку вот в наружном
кармане пиджака. И не подумав даже, что он находится в пижаме, он может механически сразу рукой потянуться за ручку именно в то место, где он привык ее хранить. Это машинальная привычка. Есть привычки, которые оказывают влияние на поступки. То есть являются отражением внутреннего состояния человека, который лежит в основе его действия. Это внутреннее состояние. Они усиливаются и со временем становятся более стойкими, сильными. Они повторяются чаще и чаще. Со временем закрепляются, сохраняются и становятся трудноизменяемыми. Они могут быть приятны, они могут приносить чувство удовлетворения и наслаждения. И вы помните слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Луки, 16 глава, 13 текст, где Спаситель говорит, что никакой слуга не может служить двум господам. Почему? Потому что одного он будет ненавидеть, другого любить, или одному будет служить с усердием, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. У нас не может быть одна привычка и хорошей, и плохой. Если что-то развивается в нас, то это или в плохую сторону, или в хорошую. Священное Писание часто использует слово «твердыни» или «рабство» или «зависимость» для того, чтобы нарисовать яркую картину уз греха. И хотя вы можете не быть порабощенным явным этим недостатком, ну, например, как алкоголизм, наркомания там, или жадностью, но можете придерживаться образа действий, который кажется естественным и вполне приемлемым. Помните, даже самое хорошее занятие могут нанести вред. Ну, например, труд в церкви. Если вы занимаетесь служением, переходите границы и правила, которые определены Господом, и тогда это служение становится для вас пристрастием, вы попадаете в зависимость от Него, и это уже является проявлением греха и зла. Хотя кажется, в чем? Я же служу Богу, я служу в церкви. Если мы лелеем в своем сердце греховные помыслы, они обретут власть над нами. И в конечном итоге они обязательно приведут к отрицательным последствиям. Наши амбиции, ревность, беспокойство, гнев — это страсть и жадность, высокомерие, материализм, страх, критицизм, предубеждение, упрямство, неуважение, обида, возмущение, зависть, эгоизм, самолюбие. И все это вместе можно дать определение этим словам как привычки нашего сердца. В Евангелии от Матфея в 15 главе, 19 текст, мы читаем, что говорит Христос. Он говорит, что «ибо из сердца исходят злые помыслы». И он перечисляет эти злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление. Все это исходит откуда? Из сердца. Почему? А потому что в сердце есть привычка. Но есть еще скрытые привычки. Некоторые привычки часто не признаются как вредные пристрастия. Потому что, ну, во-первых, мы не подозреваем, что грубое слово или отрицательная эмоциональная реакция на человека может стать нашим привычным образом действия. Ну, к примеру, привычка спорить. Человек настолько погружается в эту привычку, настолько она становится его постоянным образом действия, что он уже любую информацию, которую он получает, он постоянно появляется желание ее оспорить. Пусть даже это позитивная информация, пусть она созидательная информация, но уже выработалась привычка спорить, и человек не может остановиться. Это скрытая привычка. Люди мира, окружающие нас, могут не считать эту привычку плохой. Ну, например, вот трудоголизм, когда человек много работает, когда человек работает по две смены, старается на двух, на трех работах устроиться, чтобы больше заработать денег, чтобы добиться хорошего материального благосостояния в своей семье. Вроде бы ничего плохого нет, и окружающие говорят, какой это трудолюбивый и хороший человек. Но это поведение, эта привычка, она приводит к тому, что организм человека изнашивается, изматывается и быстро приходит в непригодность.
Поведение, которое кажется хорошим, на самом деле может стать грехом, если оно отрицательно влияет на вашу жизнь. Я знаю одну женщину, которая любит помогать другим. Притом она это делает неосознанно. Она видит, приходит к ней пьяница, он просит на бутылку водки, ей становится жалко этого человека. Она дает ему деньги и говорит, может, ты хлеба купишь на эти деньги, не покупай водку. Но она делает вроде бы добро. Ее поведение может со стороны показаться хорошим, но на самом деле это грех. Чрезмерная увлеченность, споры работой, мы уже говорили, трудоголизм, коллекционирование, состязание с другими, жизнь в долг, чрезмерное стремление, любовь к развлечению или даже к порядку. Я встречал одного человека, который не смог жить в семье, от него ушла жена, ушел ребенок, потому что он настолько щепетильно относился к порядку, что иногда даже сам на себя мог рассердиться, если в его комнате где-то на столе там не так книги были расположены или не так ручка там лежала на столе. Друзья дорогие, излишнее внимание, жажда риска к физическим упражнениям, сплетни, чрезмерная помощь людям, необдуманная эта помощь, нерешительность, неопрятность. Очень много можно приводить разных примеров. Излишняя увлеченность, даже чтением литературы. Это хорошо, но я встречаю свою одноклассницу, с которой некоторое время мы сидели вместе, даже с одной партой. Эта девочка очень культурная, очень интересная. Она при любой возможности она старалась читать как можно больше книг. Притом не смотрела на то, плохое освещение, хорошее освещение, мелкий шрифт, там, крупный шрифт. Она запоем любила читать литературу. Проходит большой промежуток времени, 20 лет мы не виделись. Я встречаюсь со своей бывшей этой одноклассницей. У нее очки с очень большими линзами. Она практически ослепла, она плохо видит. И она страдает от этого, что вроде бы кажется хорошая привычка читать литературу. Но вот чрезмерное это все, это скрытые привычки, они нам мешают. Книга «Екклесиаст», 7 глава. Премудрый Соломон говорит 16 текста, «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя? Потому что кто боится Бога, тот избежит всего того». То есть, что хочет сказать автор? Он хочет сказать, избежит крайностей. Он избежит крайностей. Но кроме скрытых привычек, есть еще и разрушительные привычки. Существуют привычки, которые оказывают разрушительное воздействие на наше здоровье и могут стать причиной насилия над другими людьми или создать нездоровую атмосферу, эмоциональную атмосферу во взаимоотношениях. Анорексия – болезнь 21 века, когда человек отсутствует аппетит. Булимия – другая болезнь 21 века, когда чрезмерный аппетит, и человек погряз в этом обжорстве, он не может остановиться. Он говорит, я ем, ем, ем, и когда я много ем, я успокаиваюсь, я перестаю волноваться. Есть созависимость. Человек никогда не курил, не употреблял табак в своей жизни, но он постоянно проводит рабочее время с людьми, которые курят, он постоянно находится в рабочей такой обстановке, где накурено в помещении, хотя сам не курит. Он становится пассивным курильщиком. И когда он приходит домой, где дома его ожидают жена, дети, чистая атмосфера в воздухе, он испытывает нужду выйти на лестничную площадку, прокуренную лестничную площадку, для того, чтобы там постоять и немножко подышать этой атмосферой. Он не понимает, почему ему не нравится находиться в чистой домашней атмосфере. Это созависимость. Это когда человек находится с зависимыми людьми и страдает от этого, и это вырабатывает тоже привычку. Наркомания, депрессия, алкоголизм, обжорство, мы уже говорили, безнравственность, распущенность, порнография, перегрузки, сквернословие. Сквернословие вообще вроде бы небольшая привычка, не настолько вот так такая сложная, как наркомания или алкоголизм, но если она входит, эта привычка может войти в лексикон маленьких детей. Когда маленький ребенок идет, возвращается со школы, несет этот ранец, так красиво одет, красиво расчесан, и срывается с его уст слова, которые даже вы эти слова не употребляете. «Не знаете ли вы, что тела ваши, — говорит апостол Павел, — суть храма живущего в вас
Духа. Апостол Павел хочет сказать, что важно для нас не разрушить тот храм, который Господь создал в нашем теле. Мы несем ответственность за это. Отличительные черты зависимости. Большинство людей с удивительной легкостью и умением оправдывают свои поступки и действия. Мы так искусны, что можем найти любое объяснение нашим привычкам. А многие нежелательные привычки скрыты даже от нас самих. Коринфяне, например, сделали своим девизом такое утверждение: «Все мне позволительно». Все мне позволительно. Но апостол Павел предупреждает их, а вместе с ними и нас, в первом своем послании Коринфской церкви. И хотя все мы освобождены от проклятий закона, свободны от его власти, мы несем ответственность за все наши привычки. В 6 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно». Апостол Павел побуждает нас задумываться о том, что не всегда то, что позволительно, может созидать. Не всегда то, что разрешено обществом, это может быть полезным. Вопрос: как я могу узнать, имею я вредные привычки или скрытые пристрастия, которые совершенно не соответствуют воле Бога? Мы должны иметь с вами один такой ответ, что мы должны быть ответственны перед Богом и честно и искренне оценивать свою жизнь. Если мы не дадим оценку своей жизни, никто другой за нас эту оценку правильно не даст. Проверочный список вопросов, которые я хотел бы вам предложить сегодня: бываю ли я поглощен какими-либо желаниями? Не подчинены ли все мои планы этому? Не страдает ли мое здоровье из-за моего пристрастия? Не испытываю ли я чувство вины, усиливающее по мере того, как я что-либо делаю? Не оказывает ли следование этому влияние на мое материальное положение? Не стараюсь ли я оправдывать и защищаться, когда меня спрашивают об этом желании или о том, что связано с ним? Не разрушаются ли мои отношения с ближними из-за привычного для меня образа действия или поведения? Я нервничаю и расстраиваюсь, если не могу осуществить свое желание. Вот такой набор вопросов, друзья дорогие. Но если хотя бы на один из них вы ответили «да», задумайтесь над этим. Это серьезное предостережение. На том ли мы пути находимся? Тот ли путь, который приведет нас в жизнь вечную? Псалмопевец в 138-м псалме говорит такие замечательные слова: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и посмотри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный». Я хотел бы, чтобы эта молитва, которую мы только что прочли, 138-го псалма, 23-24 текст, это было желание вашего и моего сердца, чтобы Господь всегда говорил нам о желании нашего сердца. Если я нахожусь на опасном пути, я знаю того, кто может мне подсказать, кто может мне действительно помочь направить меня на путь вечный. Будьте благословенны!

0: Всегда радуйтесь!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга. Архимандрит Сафроний писал: «Молитва есть бесконечное творчество, высшее любого иного искусства или науки». Что такое молитва? Зачем нужно молиться и как это делать правильно? Вот лишь некоторые вопросы, которые задают люди о молитве. Сегодня мы начинаем цикл программ о молитве, и на наши вопросы отвечает священнослужитель Руслан Фазлеев. Итак, первый вопрос, с которого хотелось бы начать: что такое молитва?
2: Молитву некоторые считают неким обрядом, который очень важен в религиозной жизни. Некоторые считают, что молитва – это таинство, в результате которого что-то очень важное и сверхъестественное должно происходить с человеком. Кто-то считает молитву общением с Богом, когда он встречается с Ним и может что-то выразить в своих словах и что-то услышать от Бога. Общение, конечно, для меня более близкое понятие, хотя и вопрос сверхъестественного влияния, и вопрос некого такого таинства – это все тоже части молитвы, но все-таки самое главное – это общение. Вообще-то для меня молитва когда-то, для бывшего атеиста, была прежде всего вот обрядовая сторона любого религиозного действия. Я мало что знал о молитве, для меня это было очень далеко. Я родился в семье атеистов, и поэтому ничего не знал о религии, о церкви и в том числе о молитве. И когда я узнал о Боге, когда я понял, что есть личность, с которой можно говорить, я начал это делать, как это делают большинство людей. Я выучил молитву. Это первая молитва моя была «Отче наш» на старославянском языке. И я таким образом совершал вот этот обряд, для меня очень важный. Меня никто не заставлял это делать, мне самому это хотелось сделать несколько раз в день. Потом я начал задавать вопрос, а как же Бог отвечает? И почему Он не отвечает мне? Как-то, ну, очевидно, как-то понятно. И я, наверное, подумал, что это следствие того, что я какой-то не такой, я греховный. И поэтому я начал вместе с молитвой пытаться практиковать какой-то образ жизни другой. Но через некоторое время, когда я узнал, что Богу важно не то, как я живу, а важно то, что я есть вообще, и что Он готов меня принять именно в таком состоянии, в каком я к Нему прихожу, и уже потом, в результате каких-то взаимоотношений, Он может меня изменить. Вот тогда я начал молиться несколько по-другому. И я пережил интересные опыты в своей жизни. Я не мог себе этого объяснить никак, но тем не менее, меня не нужно было заставлять молиться. Каждое утро, когда я просыпался от пения хора. Ну, у меня был диск, на котором был записан хор христианский, и там были очень красивые произведения. И вот это было сверхъестественное нечто. Я просыпался от того, что я как будто вот в наушниках слышу на четыре голоса этот прекрасный хор. И когда я уже приходил в себя, я понимал, что это не на самом деле. Я ставил пластинку именно на этом хорале, на котором, который я только что слышал, и я начинал молиться. Мои родственники не разделяли некоторое время, довольно долгое время, моих взглядов, поэтому я это делал у себя, закрывшись в комнате. Я предупреждал их, что я занят, и они очень тактично не беспокоили меня. И вот когда я преклонялся и говорил с Богом, теми словами, которые вот у меня появлялись, мне объяснили, что можно с Богом говорить и так, как ты думаешь, как ты чувствуешь.
1: То есть в свободной форме своими словами.
2: Да, совершенно верно. Что, конечно, не отменяет и возможность прочитать какой-то псалом из Священного Писания и как-то настроиться тоже на молитву, потому что там тоже прекрасная молитва. Я начинал молиться, и я сверхъестественно ощущал переживания. Я чувствовал, как некая сила. Вот как это объяснить несложно. Я каждый раз, когда к этому подхожу, я вспоминаю, что это ощущение, оно двоякое. С одной стороны, это радость и такое удовлетворение всего существа моего, что хочется, чтобы это длилось и никогда не останавливалось. А с другой стороны, я ощущал такой трепет, как, наверное, в Библии это можно назвать страх Божий, что я даже говорил: «Хватит, хватит, хватит, Господи!» Но мне было так хорошо, что я хотел дальше продолжать. Вот как это объяснить?
1: То есть сложно. Вы ощущали, что вы находитесь в присутствии Божьем?
2: Да, хотя мне никто не объяснял, что это может быть такое. Для меня была очень большая новость. Чуть позже я увидел, что в Библии люди, которые встречались с Богом, испытывали это двоякое чувство. К примеру, Петр в лодке с Иисусом обхватывает его ноги, потому что ему хорошо с ним, но в то же время говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И вот я испытывал подобное ощущение, подобное состояние. Это было прекрасно. Мне никто не рассказывал, что нужно уединяться и делать это один на один с Богом. Я как-то это вот интуитивно понимал, интуитивно чувствовал. Конечно, мне нравилось, и когда я приходил в церковь на богослужение, и там мы сообща совершали молитвы, когда мы пели вместе, это тоже были интересные и довольно-таки тоже сверхъестественные опыты. Я ощущал присутствие Бога, когда молился кто-то другой. Я понимал прекрасно, что вот это прикосновение Божие, оно не зависит от того, кто молится. Оно зависит от того, насколько ты открыт для того, чтобы Бог говорил к тебе.
1: То есть не зависит от того, молишься ли ты сам, или ты слышишь, как другой молится, результат может быть тот же самый. Ты чувствуешь, что Бог рядом.
2: Вот это ощущение непередаваемое, оно еще проявлялось в том, что мне почему-то больше всего, когда мы были в церкви, хотелось молиться о присутствующих. Вот почему-то мне хотелось, чтобы Бог именно их благословлял, чтобы отдавал ответы на их нужды, на их просьбы. А когда я был дома, мне хотелось в молитве больше вот понять, какой Бог, почему мир вот такой. Мне хотелось понять то, что я не осознал, еще не понимал в Священном Писании. Вот. И когда я читал Нагорную проповедь, я увидел отрывок, который заставил меня еще больше убедиться в том, что вот эта встреча с Богом личная, она очень важна. Как написано в Евангелии от Матфея в 6 главе с 5 по 8 тексты: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него».
3: Открытая книга.
2: Иисус предлагает войти в тайную комнату. Интересно, что это выражение, это слово «тайная комната» еще можно перевести вот в самую закрытую часть дома, спальню. То есть то место, куда не может войти никто, кроме мужа и жены. То есть уединение с Богом должно быть очень личностным. И когда я думал об этом, я вообще эти три слова «личные отношения с Богом» постарался представить себе в деталях. Во-первых, слово «личное». Мы, для примера, имеем личные вещи. Это не просто мои собственные вещи, потому что у меня есть дома и стул, и стол, но я даю спокойно пользоваться и тем, и другим гостям. Но вот личные вещи – это что-то такое, что я не могу позволить другому человеку взять. И вот точно так же в отношениях с Богом. Есть отношения с Богом, которые можно, с которыми можно поделиться, которые можно сообща как бы провести эти отношения, или как встречу с Богом, молитва общественная. Но есть личные встречи, в который никто не может как-то внедриться, как-то помешать этим отношениям, даже самый близкий человек. Потому что даже между мужем и женой есть отношения, в которые не могут войти никто. Ни дети, ни родственники. Это очень близкие отношения, которые потом формируют семью, формируют счастье в этой семье. Точно так же и отношения с Богом. Поэтому они должны быть сугубо, в том числе и сугубо личные.
1: То есть это не значит, что наши, мои отношения с Богом всегда, в любых случаях должны быть вот тет-а-тет, да?
2: Конечно.
1: Есть такие моменты, когда я какие-то свои опыты, духовные переживания могу ими делиться с другими людьми, могу молиться в присутствии других людей или с кем-то, например, вдвоем или втроем. Но есть и обязательно должна быть такая часть в моих отношениях с Богом, которая должна проходить в тайной комнате.
2: Абсолютно верно. Причем я хотел бы подчеркнуть, что вот с этого и начинается молитвенная жизнь. Конечно, вначале очень сложно общаться с тем, кого не видишь. Очень сложно представить себе, как Бог слышит, каким образом надо строить слова. В общем, это ну, как всегда, как человек что-то начинает впервые делать, это для него сложно, необычно. Поэтому он смотрит, как это делают другие, и это нормально, что для него общественные молитвы более понятны, чем молитвы личные. Но, тем не менее, потом обязательно это должно стать главным. Личные встречи с Богом должны стать настолько первостепенными, что вообще все надо пересмотреть в своей жизни. У нас будет еще тема, на которой мы будем говорить о самой главной цели молитвы. Поэтому мы рассмотрим эту деталь очень важную. Но вот эти личные встречи, их нельзя, они должны стать на первое место, их нельзя ничем заменить. Потому что у некоторых так и происходит, когда они удовлетворены тем, что происходит, когда они вместе с верующими, но когда они остаются один на один с собой, они не знают, как общаться с Богом, как молиться Богу. Следующее – вот личные отношения. Мало войти в тайную комнату. Там нужно строить отношения. Опять, если мы возьмем какие-то вопросы жизненные, когда мы только знакомимся с человеком, мы не можем с ним чувствовать себя довольно-таки раскованно, потому что мы мало знаем его, человек мало знает нас, и эти отношения, которые только зарождаются, они будут так условно поверхностными. Но если мы хотим дальше дружить с этим человеком, если мы хотим дальше сотрудничать вместе, если это работа, то, конечно же, нужно больше времени проводить и больше сфер затрагивать в этих взаимоотношениях. Вот точно так же и с Богом. Это отношения. А отношения предполагают, когда я могу с ним говорить на все темы, буквально на все темы, которые меня волнуют. И раз это взаимоотношения, нужно уметь честно задавать Богу вопросы, что Его волнует по этим темам, которые волнуют меня, и, может быть, Его волнует то, о чем я даже не задумываюсь. И вот здесь очень важна еще одна составляющая молитвенной жизни – это Священное Писание, чтение Священного Писания. Потому что наши молитвы Богу – это наши чувства, наши мысли, которыми мы делимся. А Священное Писание – это самооткровение Бога о себе. Поэтому очень важно, когда мы делим это молитвенное общение на две части, чтобы говорил не только я, но говорил Бог. И интересно, что несмотря на древность этой книги, потому что начинала она писаться 3500 лет тому назад, а последняя книга была написана около 2000 лет назад, я удивился, что я житель тогда еще 20 века, когда я начинал только молиться, читать Библию, я находил в этой древней книге ответы на вполне современные вопросы. Ну и как также подмечено Кельсиастом, что нет ничего нового под солнцем. В принципе, человека волнуют одни и те же вопросы. Его волнуют вопросы любви, ненависти, добра, зла, построения отношений, как решать проблемы, как решать бытовые проблемы. И все это есть в Священном Писании. Советы Библии уникальны, универсальны. Но тем не менее, она очень личностная. Я прекрасно понимаю, что эта книга писалась людьми, которые и ведать не ведали обо мне. Они писали совсем для других целей. Но Бог так сделал, что любой человек может открыть для себя ответы на вопросы личного порядка, и это будут ответы от Господа. Почему очень важно обратить внимание на эту составляющую? Потому что не всегда наши чувства, которые мы испытываем во время молитвы или когда мы решаем какой-то вопрос, они не всегда хорошие советчики. Потому что нам часто бывает приятно то, что нам потом повредит. Священное же Писание, оно в этом плане очень честно и открыто. Бог всегда говорит то, что нужно нам, даже если нам это не очень приятно. Но Он это делает потому, что Он заинтересован в нас. Он хочет, чтобы мы не делали ошибок и не несли на себе последствия этих ошибок. И вот в личной молитве, в исследовании Священного Писания, Бог как раз этим и занимается. Он налаживает отношения с человеком, с личностью. Он, конечно, заинтересован вообще в спасении всего человечества, но для него каждый человек дорог и уникален, потому что он его создал, а создал по своему образу и подобию. А так как Бог уникален, и это отдельная тема, каждая жизнь человека, каждая мысль человека для Бога очень важна и уникальна. И вот если мы заканчиваем вот эту третью составляющую, личные отношения с Богом, то, конечно же, тема о Боге, какой Он, как Его понять, почему Он находится вне поля зрения человека, почему иногда проявляется, почему мы не всегда можем понять Его действия, Его планы. Эти и множество других вопросов, связанных с Ним, они должны быть частью, составляющей частью этих личных отношений с Богом.
3: Открытая книга.
2: В этом отрывке мы также обратили внимание на некоторые предостережения, вернее, Иисус обратил внимание на некоторые, Он предостерегает нас от некоторых ошибок в молитве. В частности, Он приводит в пример две категории людей. Это лицемеры, которые, молясь прилюдно, делают это с целью, чтобы их отметили и сделали вывод, что это люди богобоязненные. И язычники, которые вообще имеют сложное представление о богах, потому что у них много богов. И если так немножко утрировано, в язычестве боги – это в какой-то степени люди, только сверх. То есть это личности с такими же недостатками. Да, у них там страсти, у них там любовь, ненависть, они воюют, они любят. Вот, и если почитать мифологию, ну, не очень приятно даже посмотреть на это. А мы люди, являемся как бы такими фигурками, пешками, которые тоже, кстати, могут туда как-то попасть или, наоборот, быть оттуда свергнутыми. Но в любом случае язычники, не зная, как поведут себя боги, они стараются, по всей видимости, как отмечает Иисус, в многословии, как-то, может быть, даже в каких-то поэтических формах, может быть, в каких-то, я назову это так, таинственных формах, расположить к себе богов. И Иисус предостерегает, Он говорит, это не нужно. Это не значит, что молиться много ночь напролет. Это плохо. Это не значит, что если я повторяю слова какие-то в молитве, это плохо. Нет. Но если я думаю, что именно в этих повторениях какая-то происходит перемена в Боге, вот тогда я совершаю большую ошибку.
1: Интересно. Руслан, да. А вот здесь написано, что Отец ваш, в чем «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Значит ли это, что мы не можем многократно повторять одну и ту же просьбу в наших молитвах? Например, мы молимся о наших детях, или какая-то вот нужда конкретная о здоровье, проблемы со здоровьем у нас, у наших близких. Или мы готовимся сдавать серьезный экзамен, или на работе какое-то серьезное предприятие нас ожидает. Значит ли это, что один раз сказали Богу в молитве, больше этой темы не касаемся, потому что Бог и так наперед знает обо всех наших нуждах?
2: Это зависит от человека, конечно же. Если у человека есть вот такое убеждение, что Бога достаточно поставить в известность о своей нужде, и не нужно многократно об этом напоминать, и он так верит, то, конечно, у кого-то это так происходит. Но это не значит совсем, что если меня продолжает это тревожить, я не могу с Богом говорить. Здесь, кстати, и вы хорошо отметили, что отец, обращение «отец» подчеркнуто Иисусом. Отец – это не просто Бог, который стоит над всем и управляет, как некий великий разум, вседержитель. Отец, само слово, приближает Бога к нам. И значит, мы должны как-то приблизиться, и эмоционально в том числе, к тому, что все-таки молитва – это возносится не к просто к вседержителю, господину Вселенной, но к Отцу. Отцу всегда приятно, когда дети говорят с ним. Поэтому если у нас есть переживания, причем отрицательного свойства, даже если мы имеем какие-то негативные чувства по отношению к нему, не нужно быть лицемером, нужно сказать об этом Господу. Но при этом не нужно быть и циником. Нужно, конечно, признать, что само это отношение неправильно, и я хочу избавиться от этого. Я не знаю или знаю, почему это происходит со мной. Я хочу избавиться, потому что я хочу с Отцом иметь близкие отношения.
1: Даже если мы чувствуем какую-то духовную пустоту, или мы чувствуем, что мы не можем принять волю Божью, мы не понимаем, почему так происходит в нашей жизни, и нет у нас какого-то вот желания к Богу прильнуть всей душою, но мы понимаем умом, что молиться нужно. Можно просто честно сказать Богу: «Господи, например, нет сил у меня молиться, не могу об этом думать, не могу к Тебе стремиться, понимаю, что нужно, но не могу». Можно так говорить?
2: Абсолютно верно. Дело в том, что в любом случае, даже если мы отказались от молитвы к Богу, мы продолжаем о чем-то думать. Мы продолжаем задавать вопросы самим себе, мы продолжаем сами с собой спорить. Если же мы в этот самодиалог впускаем Бога, то тогда происходит вот то чудо, которое позволяет человеку не только успокоиться, но и увидеть выход. Если это что-то такое кажется нам безвыходным, увидеть утешение от Бога. И, конечно же, это делает человека, который вот эти тревоги все испытывает, открытым даже в таком состоянии для того, чтобы Бог действовал. Потому что Бог не может без нашего согласия. Он уважает нашу свободу. Не потому, что Он не может, Он не всемогущий, но именно потому, что Он уважает нашу свободу, не может действовать, не может помогать, не может нам открывать себя. Поэтому именно тогда, когда нам не хочется этого делать, именно тогда, когда мы не чувствуем вдохновения, именно тогда, когда нам кажется, что молитва не имеет смысла, нам нужно приходить и говорить об этом Богу. Говорить, продолжать взаимодействовать. И тогда перемены будут обязательно. Я это пережил на себе. Я знаю, у многих моих знакомых были очень интересные истории с ними происходили, которые связаны с молитвой. Но все это происходит в результате борьбы, внутренней борьбы. Извне есть борьба, есть сомнения, есть бунт у человека иногда происходит по отношению к Богу. Надо приходить, надо говорить с Богом.
1: Руслан, да. Простите, еще раз я вас перебиваю, да. Потому что такой вопрос, таким вопросом я задаюсь. Вот я спрашивала у вас, что нужно ли еще и еще раз как бы напоминать Богу о своих проблемах, говорить о своих проблемах с Богом. Вы сказали, что нужно, если вы чувствуете, что вас гнетет тревога. в связи с этими проблемами. Может быть, в данном случае имеет смысл не говорить с Богом именно об этих проблемах, а говорить с Богом уже об этой тревоге, которая захлестнула нас. Просто, может быть, сказать так, к примеру: «Господи, я понимаю, что все в твоих силах, и ты решишь эту проблему». И назвать эту проблему. Угу. Но от тревоги никак не могу избавиться. Вот озабоченность постоянно меня мучает. Пожалуйста, убери эту тревогу и избавь меня от этой озабоченности.
2: Абсолютно верно. И вот это сейчас очень модное и популярное для довольно состоятельных людей новшество — обращаться к психологам. Это как раз недостаток того, что человек может то же самое сказать Богу. То же самое, что его тревожит, во всех деталях выразить Небесному Отцу, который более психолога и абсолютно бесплатно, и самое главное, действенно поможет. Поможет человеку, потому что он Отец. И я абсолютно согласен, да, что тревога часто результат не самой проблемы, а результат того, что мы не понимаем, каков Бог. Это самая главная причина, одна из самых главных причин наших тревог. Вот. И даже если у нас вдруг слов не стало, мы просто вздыхаем. Священное Писание говорит нам, что даже воздыхание неизреченное Бог может перевести на понятный ему язык. Поэтому молитва очень важна. Личные отношения с Богом приближают нас к Ним, меняют. И они должны стать неотъемлемой частью нашей жизни и самой главной частью.
1: Руслан, я благодарю вас за эту интересную беседу. Время нашей программы подошло к концу. В наших следующих передачах мы продолжим разговор о молитве. Всего доброго, и пусть Господь благословит вас и ваших близких.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

Дорогие друзья, здравствуйте! Мы снова вместе. И сегодня мы разучим упражнение со скакалкой. Ну что, мои помощники, готовы? Тогда сделаем разминочку. Встаем. Поможем товарищу. Хорошо. Итак, подышим свежим воздухом. Скакалки пока мы отложим. И руки вверх. Вдох. Выдох. Молодцы. Вдох. Выдох. Вдох, выдох и вдох, выдох. Замечательно. Упражнение для шеи. Руки на поясе, спина прямая. Осанку проверили. Подняли плечи вверх, отвели назад и опустили. Посмотрели на свои спинки. Так, все хорошо. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Голову наклоняем и прижимаем подбородок к груди. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение маятник. Положили голову на правое плечо и к левому. Два, раз, четыре.

0: 2, 3, 4, 5, 6. Плечи не поднимаем. 7, 8. Закончили. Упражнение «Сова». Смотрит по сторонам. В правую сторону Марина. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы. Упражнение «Мячик». Покатили мячик от правого плеча к левому. Хорошо. Медленно. Молодцы. Еще раз. Хорошо. Ребятки, берем скакалку, складываем ее в четверо. Первое упражнение у нас штанга. Ноги на ширине плеч, посмотрите, спина прямая, руки со скакалкой внизу. Поднимаем штангу вверх и натягиваем, руки растягиваем. Хорошо, опускаем. С натяжением поднимаем штангу. Раз, вот так, опустили с напряжением. Раз, вдох и выдох. Это упражнение для рук. Раз, натягиваем скакалочку. Опустили. И раз, два и три. Растягиваем. Четыре. Молодцы. А теперь усложним подъем. Поднятие штанги. Смотрите. Также руки внизу. Стоим ноги врозь. Поднимаемся на носочки, поднимаем штангу, смотрим на нее, опускаемся на всю ступню, опускаем штангу за голову, вот так, на плечи, смотрите. Теперь поднимаем опять штангу вверх, смотрим на нее, на носочки и опускаем вниз. Пожалуйста, начали. И раз, потянулись, два, опустили за голову. И раз, два, на полную ступню. Поднимаемся на носочки. Раз, посмотрели. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз на носочки. Два, три на носочки. Четыре. Молодцы. Ну что ж, дальше мы будем делать повороты. Скакалка у нас вдвое сложена. Вот так, посмотрите. Руки за спиной. Вытянуты в стороны. Голова у нас смотрит прямо перед собой. И повороты вправо и влево. И вправо, вправо. Раз, влево. Два, три, четыре. Растягиваем скакалочку. И раз, энергичнее, Олег. Два, три, четыре. Раз, Марина. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь у нас наклоны. Скакалка в таком же положении у нас в руках. И наклоны вправо и влево. И вправо. Смотрим прямо перед собой. Не наклоняемся, не заваливаемся. И раз, два, три, четыре. Натягиваем скакалку. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. А теперь мы будем делать поклоны. Скакалочку пять, четыре. Сложили. Раза. Руки за спиной. Мы наклоняемся вперед. Отводим руки назад. Насколько можем, прогибаемся. Смотрим прямо перед собой. Спина прямая. Опустили руки. И вперед. Раз, два, выпрямись, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох, вдох, выдох, натягиваем скакалку. Олег, ниже наклоняемся, и раз, молодцы, два, спинка прямая, три, четыре, и последний раз, пять, шесть. Хорошо. Руки со скакалкой впереди. Также в четверо сложно скакалка. Упражнение «Колесо обозрения». Смотрите, как оно делается. Вот таким образом мы опускаемся. Руки внизу, а теперь вверху. И в правую сторону мы крутим колесо. Раз. И два. И три. Хорошо. Четыре. И в другую сторону поехали. И раз, два. Два. Ноги прямые у нас, не сгибаем. Арина, у тебя колесо побежало быстрее всех. Можно не торопиться. Хорошо. Закончили. Теперь мы немного отдохнем. Для этого возьмем скакалку в обе руки. Хорошо. Упражнение называется «Спираль». Я правую руку завожу назад, за спину, а левая у меня вытянута. И вот сейчас я буду закручивать спираль вокруг своего тела. И раз, два, три. А теперь раскручиваем. Раз, два, три. И перевожу левую руку за спину. И закручиваю в эту сторону спираль. И раскручиваю. Вот так. Раз, два, три. Осторожно делайте это упражнение, чтобы вы не ударили себя скакалкой. Но если ударите, ну ничего страшного. Аккуратно. Раз. И раскручиваем. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И давайте поможем Марине сделать это упражнение. Так, рука правая за спиной. Хорошо. И теперь ты закручиваешь спираль. Пожалуйста. Раз, два, три. А ну, раскручивай теперь. Раз, два. И переводи руку назад. Другую. Так? Раз. Да, молодец. Вот, два, три. И раскручивай. Раз, два, три. В другую сторону. Вот, умница. Раз. Чуть-чуть запуталась. И два, и три. Ну, в общем, мы неплохо справились с этим упражнением. В следующий раз оно получится у нас еще лучше. Встаем. И прыжки сначала с ноги на ногу, со скакалкой. Умеем мы с вами прыгать, ребята? Для этого нужно большое пространство, чтобы вы не задели скакалкой за кого-то из своих друзей или за мебель. Поэтому будьте аккуратны, осмотритесь вокруг. Ни за что не задеваем. Так, и первое упражнение с ноги на ногу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Теперь мы попрыгаем на обеих ногах. Так, готовы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Два, три, четыре. Вот, молодец. Хорошо. И немного походим, восстановим дыхание. И раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, выходили, выходили. Ручки вверх, подышали, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох, вдох. Повисели, расслабились. Все, ребята, закончили на сегодня. А завтра мы продолжим разучивать упражнения со скакалкой. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе веселей! Пока!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603. 028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Воскликните Господу вся земля.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

закрой за мною. Нужно срочно масло нам. Ты пирог пока не трогай, пусть поднимется он сам. Будет он вкуснее, чем тортик, не пускай домой, как

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы исследуем чрезвычайно важный вопрос природы божества. Мы исследуем, что Библия говорит о Боге, как представляет Его. И в настоящее время в рамках последних двух программ занимаемся вопросом сравнения библейского менталитета и привычного нам западноевропейского, сравнением семитского мировоззрения и греческого мировоззрения. Первый принцип, который исследователи предлагают использовать для изучения Библии, это принцип первичности действия над изображением. Вспомним эпизод, когда Моисей просит Бога показать ему славу Господню, что записано в книге «Исход» 33 главе 18 стихе. «Исход 33, 18». Мы далее будем цитировать из книги исследователя Александра Болотникова «Евангелие во святилище». Итак, Моисей просит Бога показать ему славу Господню, и Господь соглашается. «Какой волнующий момент! Лица моего не можно тебе увидеть, — говорит Господь. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Ну что ж, нельзя лицо, а хотя бы издали увидеть образ Бога, хотя бы сзади, и довольно для нас. Мы с волнением ждем описания, что же увидел Моисей. Давайте прочитаем Исход, 34 главу, с 5 по 7 стихи. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицем его, и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, прощающий вину и преступление и грех», и так далее. Где же картина славы Божьей? Ее нет. Не это потрясло Моисея, а откровение Божьего характера, Его свойств, Его сущности. Бог любит, прощает, милует. Это для Моисея самое главное. Проблема нашего восприятия Божьего откровения состоит в том, что мы читаем Писание глазами современной европеизированной культуры, где для того, чтобы понять, необходимо увидеть. Бог через Слово Свое приучает нас к другому подходу. Об Иисусе Христе пророк Исаия писал: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». У Христа на кресте действительно не было привлекательного внешнего вида. Но через деяния, им совершенные, мы можем иметь спасение и вечную жизнь. Второй принцип, который указывает исследователь как путь для верного понимания библейского откровения, это принцип отрицания дуализма. Дуализм или дихотомия является одной из основных черт греческой философии. Толковый словарь Ожегова определяет дихотомию как сопоставленность или противопоставленность двух частей целого. В диалектической философии мы сталкивались с законом единства и борьбы противоположностей. На протяжении всей истории различные философские школы создавали теории, противоречащие друг другу. Так, в самом начале последователи Фалеса утверждали, что первична вода, а последователи Пифагора заявляли, что это огонь. Последователи Демокрита говорили об атомарном строении мира, а ученики Аристотеля – о сплошной материи. Кульминацией развития греческой философии стало разделение между аристотелевским материализмом и платоновским идеализмом, породившее устоявшееся в сегодняшнем мире такие дихотомии, как разделение между материей и идеей, между плотью и духом. Подобное мышление наложило свой отпечаток и на христианство. Первые христиане не могли понять, как может быть такое, что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, а Бог, тем не менее, един. Или же как Иисус может быть на 100% Богом и на 100% человеком? Это была причина возникновения многих христианских ересей. Все эти проблемы корнями уходят в греческий менталитет, где черные – это не белое, а белое не черное. А если белое и черное сосуществуют, то это серое. И в нем содержится определенная часть белого и черного. такие проблемы чужды семитскому менталитету и Библии. В Библии вообще отсутствует категория материальности или нематериальности. В современном понимании наука изучает материальный мир, а удел идеалистической философии или религии – мир нематериальный. Материя же определяется как объективная реальность, которая существует независимо от человеческого сознания, о существовании которой можно узнать с помощью органов чувств человека или приборов. Таким образом, к примеру, атмосфера – это материя, вакуум – это материя, электрическое поле – материя, а мысли – это не материя, Бог тоже нематериален. Такие характеристики абсолютно искусственны, необъективны и ограничены. Точно так же, если бы мы разделили все предметы в мире на вкусные и невкусные. В Библии таких определений нет. Несмотря на то, что некоторые пытаются говорить о духовном и плотском как об аналогии материального и нематериального. Для примера, можно обратить внимание на то, как апостол Павел в послании к Галатам определяет плод духа и дела плоти. «Дела плоти известны», – пишет он в послании к Галатам в 5 главе, в стихах с 19 по 21. «Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Если 19 стих говорит о вещах материальных с нашей точки зрения, то что есть волшебство, зависть, гнев? Неужели, если человек по каким-то причинам не проявил свой гнев или зависть, но держал это внутри, эти качества стали духовными? Очень часто в Библии душа, которая в рамках греческой философии нематериальна, совершает весьма материальные поступки. Евангелие от Луки, 12 глава, 19 стих. «Скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Единственная кажущаяся дихотомия в Библии – это между добром и злом, грехом и праведностью. Однако эти понятия никогда не были едиными и потому не являются дихотомичными по определению. И, наконец, третий принцип – принцип молчания, который важен для исследования Библии и природы Божества. Премудрый Соломон записал: «Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста». Книга Притчи, 30 глава, 32 стих. К сожалению, человек сделал не одно, а две глупости. Он не только согрешил перед Богом, но и ведет себя так, как будто ничего не произошло. Человек не до конца понимает, что разум его также испорчен грехом, и что ему необходимо в покорности склониться перед Всевышним и уповать на его откровение, а не на собственные размышления, логику и знания. Именно такой вывод сделал Иов, когда на протяжении всей книги в своих речах он хотел вызвать Бога на спор, и Бог явился ему и задал ему ряд вопросов. Увидев Бога лицом к лицу, Иов сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Книга Иова, 42 глава, стихи с 1 по 6. Подход философии совершенно иной. Это стремление к выработке целостной системы миропонимания на основе интеллекта, как пишет Фролова в философском словаре. Она добавляет, что именно это отличает философский подход от религиозного. С древних времен философы стремились прийти к познанию мира, к созданию системы, которая бы отвечала на все вопросы бытия. Исследуя примеры Фалеса, Пифагора, Аристотеля и Платона, мы поражаемся их несовершенству. Существует ли сегодня совершенная философская система, которая могла бы логически объяснить устройство мира? Величайший физик 20 века Альберт Эйнштейн, создавший специальную и общую теорию относительности, в конце своей жизни решил создать общую теорию поля. После долгих неудачных попыток он сказал, что Бог превыше него и есть предел человеческому познанию. Библия не ставит цели дать человеку абсолютное познание. Такое познание было предложено человеку в Эдеме, и результат его известен. Итак, мы видим, что, исследуя Библию, необходимо придерживаться трех очень важных принципов. Принцип молчания, когда мы признаем, что не все нам понятно и доступно, принцип отрицания дуализма и принцип первичности действия над Описанием. В следующий раз мы приступим к исследованию Бога в Библии. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об источнике нашего физического, эмоционального и духовного здоровья. У нас в гостях врач-аллерголог, кандидат медицинских наук Шелягина Елена Дмитриевна. Мы продолжаем разговор об одном из, пожалуй, самых распространенных на сегодняшний день заболеваний, а точнее говоря, о группе аллергических заболеваний. Здравствуйте, Елена Дмитриевна. Я рада продолжить сегодня эту тему. И давайте мы сегодня будем уже говорить о такой ситуации, когда диагноз, в общем-то, человека уже поставлен. Когда уже есть какое-то аллергическое заболевание. Во-первых, какие виды аллергических заболеваний известны на сегодняшний день? Ведь их очень много.
3: В настоящее время как таковых нозологических единиц может быть и не очень много. Можно их всех перечислить. Конъюнктивит, аллергический конъюнктивит, конъюнктив.
2: То есть глаза, когда страдают
3: да? глаза, когда страдают нос, аллергический ринит. Также может быть, конечно, аллергический стоматит, и аллергический гастрит, и воспалительные процессы. Но наиболее часто это вот к нам обращаются пациенты с аллергическим насморком, аллергическим ринитом, с бронхиальной астмой, с лекарственной аллергией, с крапивницей, с атопическим дерматитом. Ну и существуют более редкие заболевания, экзогенный аллергический альвеолит. Но такие более редкие заболевания, то есть поражение, конечно, аллергическое может быть любого органа, любых систем.
2: Но еще, конечно, наверное, как бы нет двух одинаковых аллергий, да, то есть как нет двух одинаковых людей, так у каждого все-таки течение этого заболевания, ну, какой-то, наверное, особенностью обладает.
3: Да.
2: Потому что вот мы уже говорили о таких веществах, которые называются аллергенами, и у каждого аллергика они свои, да?
3: Да еще может быть не один, может быть набор этих. И поэтому задача врача-аллерголога вот при этих заболеваниях выявить, какая все-таки причина. Или это мы все аллергены делим на разные, на группы. В основном врач-аллерголог связан с экзоаллергенами.
2: Что это такое?
3: Которые воздействуют извне. Есть эндоаллергены, которые могут быть выработаться в нашем организме, какие-то чужеродные аллергены. Но врач-аллерголог больше связан с диагностикой именно экзоаллергенов, то есть тех аллергенов, которые извне действуют. А что у нас извне действует? Пыльца у нас снаружи находится?
2: Да, снаружи.
3: То есть пыльцевые аллергены.
2: Пища.
3: Животные, да, находятся вот именно слюна, перхоть. Это вот
2: шерсть,
3: экзоаллергены,
2: это, да.
3: Да. Это вот эпидермальные мы их называем аллергены.
2: Пыль,
3: бытовые
2: да?
3: аллергены.
2: И бытовая в этой группе... химия потом, да, тоже?
3: Ну, вот уже бытовая химия – это... Больше занимаются профпатологи всеми этими профессиональными, какими-то химическими веществами. Угу. Конечно, очень много веществ, которые вызывают контактные дерматиты. И, то есть это целая тоже история. Потому что различные металлы, хром, никель тоже могут вызывать различные контактные процессы. Но это уже удел профпатологов. А вот аллергологи, наша задача больше диагностика именно... Поражений, связанных с бытовыми аллергенами, можно их перечислить. Это клещ домашней пыли. Это сейчас тараканам большое значение уделяют. Уделяют различным мошкам, которые заводят иногда в крупе. Это тоже аллергены.
2: Да.
3: Перо подушек, библиотечная пыль. Это вот бытовые аллергены. Потом большая группа эпидермальных аллергенов. Это вот связано с животными, когда держат дома или приходят в гости. И начинаются различные проявления при контакте с животными. И кошки, и собаки, и морские свинки, да, сейчас заводят, и кролики, и шерсть овцы. Вот эти вот все вот аллергены. Перхоть лошади – очень сильный аллерген. То есть это целая история, конечно, про эпидермальные
2: аллергены. То есть иногда ты даже
3: аллергены.
2: Не предположишь, что для тебя станет аллергеном.
3: Да, но
2: может
3: обычно
2: быть, у кого
3: это,
2: даже
3: это
2: и не было аллергеном еще, это, ты никогда не слышала о таком, да?
3: Все равно это ощущают люди при контакте с этим. И большей частью бывает, что жалуются, вот приходят с детьми, что на кошек, на собак, начинают глаза чесать, из носа бежит. А когда начинаешь проверять, ставить аллергены, то получается еще и выявляется бытовая аллергия.
2: То есть целый такой комплекс.
3: Да, это вот я только вам сказала, и это еще у нас есть пищевые аллергены. А пищевые аллергены, пища, в принципе, любая пища может быть аллергеном.
2: Да-да-да, я читала эти таблицы.
3: Просто любой продукт у того или иного человека может быть. То есть это пример может тоже приводить очень много. Потом целая группа у нас есть грибковых аллергенов.
2: Это плесень?
3: Да, там тоже разные грибковые аллергены и пыльцевые аллергены. Порядка 20 пыльцевых аллергенов.
2: То есть человеку, в общем-то, некуда деваться. Получается, и какие-то такие, ну, ненормальные вещества, да, для него. Там, ну, типа плесень, да, они как бы для него аллергены. Но это еще как-то я могу понять. Но когда нормальные продукты являются для человека аллергеном, там, не знаю, геркулес, яблоки не того цвета, морковь, я как-то вообще с этим как-то не хочу соглашаться, не хочу с этим примириться. Почему? Как так получается, что нормальные, хорошие, здоровые продукты для человека настолько опасны и вызывают такие реакции?
3: Потому что это все равно белковые продукты. И так мы устроены, так задуманы, что вот эти вот продукты, про продукты мы говорим, да? Они, когда поступают в нас в желудочно-кишечный тракт, в норме они должны перевариться и расщепиться на составные их кирпичики. То есть, если это белковый продукт, белок, да, он должен распасться на аминокислоты. Аминокислоты, они уже не аллергенные. А белок, он вот именно аллергенный.
2: А если это овсянка, да, то она тоже, это сложные углеводы должны тоже
3: они
2: распасться,
3: тоже,
2: да?
3: Да, распадаются на составные, даже на глюкозу, да. Да, на фруктозу, которые уже не аллергенные. А при различной патологии желудочно-кишечного тракта они проходят, не расщепляются, и вот такими чужеродными крупными молекулами всасывается кровь.
2: То есть дело-то не в продуктах получается, а дело в нас?
3: Дело в нас, в нашем здоровье. И вот это уже является для организма, получается, чужеродным.
1: Живой источник.
3: Когда организм здоровый, да, органы пищеварения здоровые. Или вот мы возьмем ребенка, да, маленького, у него еще не зрелые органы пищеварения. И он может реагировать на какие-то продукты, а потом он подрастет, и уже эти продукты начинают.
2: Да, если только мы не будем, так сказать, давать ему все подряд, так что мы испортим его,
3: да,
2: систему.
3: Очень,
2: да?
3: Важно, как раз вот аллергологи помогают выявить, какие продукты для человека все-таки вот вызывают у него аллергию, вызывают такую реакцию. И если мы будем их исключать, то, значит, он будет употреблять то, что он может.
2: И как бы будет некоторая передышка, да, у его организма. Он подрастет, и да, потом только уже...
3: Потом уже со временем уже улучшится работа желез, ферментов больше будет выделяться, и будет, ну, нормальное переваривание.
2: А что такое триггер? Вот такое еще понятие я встречала, тоже связанное с аллергенами.
3: Вот дело в том, что триггер – это непосредственно те вещества, которые приводят к развитию аллергической реакции.
2: То есть это не аллерген, а какое-то другое понятие?
3: Это да. Это могут быть и аллергены, это могут быть и не аллергены. То есть они непосредственно приводят к развитию триггеры. Вот мы говорим, переживание, стресс, это может быть вот таким триггером, который запустит.
2: Понятно. Холодный... То есть нет никакого вещества, по сути дела, здесь нет, да?
3: Холодный воздух, холод.
2: Тоже
3: это тоже триггер.
2: Триггер?
3: Холод. Холодный воздух.
2: Ну да, на самом деле, некоторые люди выходят на улицу, у них сразу насморк появляется.
3: Или,
2: да?
3: Задыхаться начинает.
2: Или задыхаться начинает.
3: Да. Потом триггером физическая нагрузка может быть.
2: Даже физическая нагрузка?
3: Да,
2: да, действительно.
3: То
2: для
3: есть человек...
2: аллергиков, да, астматиков, вот такая чрезмерная физическая нагрузка, они, да, начинают задыхаться.
3: Да, потому что усиливается, слизистые подсыхают, и это вот вызывает ухудшение бронхиальной проходимости. Поэтому триггеры – это разные факторы, которые приводят к возникновению. Дело в том, что вот мы будем, отдельно у нас будет при астме, да, такой тоже разговор, возникает повышенная чувствительность нашего респираторного тракта к различным веществам. И вот могут быть различные резкие запахи, те же одеколон, духи, какие-то резкие запахи, или выхлопные газы, или подгорело что-то, или листву жгут, да, вот это вот. Это вот они не аллергены.
2: Или запах старого дома, или здесь уже плесень.
3: Там уже
2: грибковая.
3: Плесень, да. То есть вот такие вот факторы, даже холод, да, то есть они...
2: Когда веществ, но, в общем-то, нет, да, я поняла.
3: Веществ нет, но уже чувствительность повышена.
2: И нужно тоже знать это, да?
3: Да,
2: и как-то
3: избегать,
2: себя,
3: да,
2: оберегать.
3: Вот тот же табачный дым, но он и аллерген. Сейчас уже доказано, что он вызывает бронхиальную астму у детей, у взрослых. И в то же время он является таким триггером. То есть он раздражает.
2: Вот вы уже говорили,
3: болезненные.
2: Спасибо, да, разобралась в этом вопросе. Вот вы говорили, что для врача-аллерголога важно выделить, что является аллергенами для человека. Ну хорошо, выделили аллергены. Что дальше? Как жить? Я видела эти таблицы, например, пищевых продуктов. Они же просто огромные. Или еще, например, человек знает, что у него там, например, аллергия там, на цветение берез. Вообще, что вот делать дальше? Как жить?
3: Но дело в том, что вот, что касается как выявить, да, то есть большое значение имеет сбор анамнеза, расспрос больного. И по расспросу мы как раз уже определяемся. Есть связь там с животными, и время года, и имеет значение, когда ухудшение, в сухую погоду или после дождика. То есть для дождика, если в сырую погоду, то это больше плесень. Если в сухую погоду, ветреную погоду, то значит, это больше пыльцевая аллергия. Какой сезон, ежегодно не повторяются, какие животные появились. То есть, в общем-то, очень большой идет расспрос врач-аллерголог. И на основании этого, ну, 90% диагноза – это вот. Дальше, конечно, мы подтверждаем кожными пробами. Если это возможно, делаем кожные пробы. Если пробы нельзя сделать, ребенок маленький, или кожа нездоровая, тогда можем взять кровь и по крови посмотреть, есть, нет, там антитела уже к тому или иному аллергену.
1: Живой источник.
3: Вот, то есть, все наша задача сначала выявить как конкретный аллерген, а потом
2: да,
3: уже...
2: Да, вот что дальше?
3: Дальше что? А дальше надо, самое главное для аллерголога, это разобщение контакта. То есть и исключить есть это этот аллерген. Но а вот уже у нас отдельные темы с вами будут. Мы будем говорить про пыльцевую аллергию, да, что там делать, про пищевую аллергию, да, будем говорить, что делать, да, про бытовую аллергию. То давайте на одном что-нибудь остановимся.
2: Да, как пример,
3: давайте,
2: да.
3: Как пример на бытовой, да, аллергии. То есть если мы выявили, что вот у нашего, допустим, больного аллергический насморк круглый год, ухудшение, обострение у нее осенью и зимой. И большей частью это вот, допустим, в помещениях, а может быть даже в саду, потому что в сады ну, свозят уже мебель, подушки старые. И бывает, что там, конечно, еще и сырость какая-то, и плесневые аллергены. И если вот как раз получается, что это связано непосредственно вот с пылью, да, а в пыли очень важное значение имеет клещ, терматофагоидес. Еще не клещ, а его экскременты. Они очень аллергенные. Вот, то есть мы разобрались, пробу сделали, поставили.
2: Да, все.
3: И, значит, сейчас наша задача, вот так получается, что этот уже пациент, он должен, не, может даже и не ездить туда. Потому что если он не может, значит, он должен вот такую революцию в своем помещении сделать, да? Какую революцию? Капитальный нужно делать ремонт. У меня была одна знакомая сотрудница, хирург, кардиохирург. У нее были одышка, приступы удушья. И ей уже под 70 лет было. Потом у нее большая собака была, жила. И вот ей все ставили бронхит осмоидный. Осмоидный, осмоидный бронхит. А потом сделали все-таки пробы. И трудно бывает разграничить, это или бронхит осмоидный, или это астма бронхиальная. И получилось, что у нее все-таки это уже не осмоидный бронхит, а это, что это астма.
2: И что связано было с ее собакой?
3: И с этой собакой. Вот ну, именно же... дома, только когда она приходила дома, у нее состояние
2: ухудшения. Ну, неужели вот человек должен теперь с ней расстаться, да?
3: И пришлось ей расстаться с собакой и еще сделать очень капитальный ремонт. Капитальный ремонт, потому что шерсть остается. И только после этого у нее прекратились приступы удушья, и она вот до сих пор работает в нашей больнице.
2: То есть человек, аллергик, он должен быть способен в своей жизни на какие-то такие очень решительные шаги, да?
3: Да.
2: Связанные, может быть, с образом жизни,
3: с животными,
2: с помещениями.
3: Да.
2: Ну, к сожалению, нам приходится делать в этой жизни выбор. Если мы оказываемся в такой ситуации. И, наверное, здесь и близких тоже очень важна вот эта поддержка, потому что если, например, ну, один из членов семьи не будет ездить в сад, например, там делать какие-то работы, то здесь как-то должна и семья тоже с этим смириться.
3: Да.
2: И все вместе должны понимать эту
3: и
2: ситуацию.
3: Вот тоже такие ситуации вот тоже хочется пример рассказать. Если курит, то у нас одна тоже моя сотрудница, у нее астма. Астма аллергическая, не очень тяжелая, и, в принципе, лечение подобрано. Но муж никак не отказывается от курения. И вот это вот курение ей все время поддерживает ее приступы, и она все время вынуждена дополнительно пользоваться лекарствами, чтобы этих приступов не было.
2: Ингаляторами, то есть, да?
3: Да. Так что если вот мы возьмем
2: бытовую... А вот, в принципе,
3: бытовую...
2: ситуация ты бы разрешилась, и мужу тобы на пользу это пошло, правильно?
3: Конечно, конечно, конечно.
2: То есть, вот наверное, Господь печально. Допускает такие все-таки ситуации в нашей жизни, чтобы мы выбирали что-то лучшее. Потому что я скажу вот на нашем собственном примере, да, поскольку, как говорил, мы все аллергики, вся семья, то действительно мне пришлось и питание наше поменять, и образ жизни наш поменять именно из-за того, что у нас такие заболевания. Вот мы уже как-то 19 лет как это сделали, ну, просто небо и земля состояние.
3: Ну, вот видите, что, все равно эффект
2: что было,
3: есть.
2: Да. Хотя, конечно, я на собственном опыте скажу, что это не тот эффект, как если ты приснишь ингалятор. То есть ингалятор это тут же, а это постепенные шаги. Потом ты оглядываешься назад и смотришь, что ты уже не такой, как ты был раньше. Ты можешь многое из того, что там ты можешь. И огород скопать, и муж мне теперь может месяц на даче прожить, и у него не будет приступов. То есть этого раньше, конечно, было невозможно. И вот мне хотелось бы такой еще вопрос задать. Какой все-таки здесь должен быть баланс в жизни аллергика между медикаментами и естественными средствами? Оздоровление.
3: Вот. Но дело в том, что, конечно, вот лекарства, они у нас как скорая помощь.
2: То есть, если человек... То есть, чтобы человек не умер, чтобы он, да, как-то чтобы отдохнул, он... пережил, да,
3: конечно,
2: ситуацию?
3: Если тяжелая ситуация, те же анафилактический шок. То есть, если человеку не оказать помощи,
2: ну да,
3: конечно,
2: то потом уже некому
3: это...
2: быть здоровый образ жизни вести.
3: Если приступ удушья, если человек его не купирует, и тяжелый приступ, конечно, это лекарство. А так, лекарства они только именно снимают... И нуждается постоянно, а вот изменение образа жизни – это более эффективно и более длительный эффект оказывает.
2: То есть все-таки нужно стремиться к этому, упор делать на это, да, и подвести себя именно, свою семью к такому выбору в пользу методов исцеления, предложенных Богом, да?
3: Обязательно, обязательно. Да. Это важно, это самое главное.
2: Спасибо, Елена Дмитриевна. Мне очень важно, что вы именно как врач вот подтвердили это, потому что у вас все-таки богатый такой опыт. Спасибо вам. И я надеюсь, у нас будут еще следующие встречи, где мы будем говорить уже подробнее об отдельных заболеваниях. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Мы ждем следующей встречи. Всего вам самого доброго, обильных Божьих благословений.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Светлана Малова.

0: Уроки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай Джабир Исмаилович. Здравствуйте! Мы рады вас снова видеть.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Джабир Исмаилович, мы с вами долго беседовали, долго говорили, поднимали очень острые темы. Но вот сегодня, знаете, просто честно хочу спросить. Наверное, о самом, может быть, больном, о самом сокровенном таком месте, на котором часто притыкаются ислам и христианство. Здесь главное копье раздора между ними происходит, или яблоко раздора, тут ломаются все копья. Это вопросы об Иисусе Христе. Вот Иса, или как я видел в Коране, Иса Масих. Вот Иса в Коране, или даже, давайте так, Иса в исламе, это кто?
2: Да. Хорошо вы сказали, говоря Иисус Христос. Христос, вот Христоя – это греческое слово, обозначающее масло.
1: Угу.
2: То есть Христос можно перевести как слово «масляный». Масих – это слово переводится как «помазанный». И вот здесь мне хочется сказать, что всегда, когда в Коране называется его имя, ему дают приставку «Иса Масих».
1: Угу.
2: Многие не знают. В переводе, когда я разговаривал со многими людьми, они говорят, он поглаженный, Бог его погладил. Правильно? Погладил. Но только не по руке, а по голове.
1: А это другой знак, да?
2: Это совсем другой знак. Потому что Христое масло, которое лили на голову царей, это был символ коронации.
1: Угу.
2: Когда короновали короля, мы даже можем прочитать это в Торе, когда короновали короля, ему на голову лили очень дорогое масло. И он был помазанный на царствование, на царствование народом. То есть он считался царем на какое-то определенное время. Когда мы говорим Иисус Христос, он не был царем. Но почему-то он Христос. Он помазанный. Он коронованный на что-то, на служение.
1: Угу.
2: То есть масло полили ему на голову так, и помазали его.
1: Кто его короновал тогда?
2: Кто короновал? Можно сказать, кто и родил.
1: Вопрос тогда, кто родил?
2: Видите, это очень интересный вопрос, который в Коране, знаете, он в Коране... В принципе, он в Коране раскрыт, как и в Священном Писании. Это записано в 3 главе 44 аята. Мы можем прочитать это с вами. Знаете, 3 глава 44 аята. Значит, там идет история, когда ангел пришел к Марии, матери Иисуса, и начинается разговор 45 аята. «И как ангел сказали, Марьям, Бог шлет тебе благую весть о слове от него, имя которому Мессия Иса».
1: Так, стоп. Слово, которое Мессия Иса, это слово.
2: Здесь большой буквой написано.
1: Интересно, Иса – это слово Аллаха.
2: Оно здесь звучит как «калимат Аллах». «Калимат», «калом», «келеме», «слово». То есть слово, которое Бог вкладывает в этого новорожденного мальчика.
1: То есть все, что он будет говорить, это будет Слово Божие.
2: Это будет откровение Бога.
1: Угу.
2: И теперь дальше мы читаем. Имя которому, опять же, Мессия Иса, помазанный сын Марьям, кто будет славен в этом мире и в другом.
1: В другом это в каком мире?
2: Я думаю, в другом мире, который нам будет открыт или ага. после нашей смерти, или в дни
1: Понятно.
2: Суда.
1: То есть речь идет о воскресении, о следующей жизни.
2: В другом мире, куда доступ только дает Бог.
1: Понятно.
2: Один из тех, кто Господу приближен.
1: То есть он Слово, он приближен, и он будет царствовать в этом мире и в следующем.
2: Да. Еще младенцем будет к людям обращаться, и взрослым будет с ними говорить, одним из праведников станет. Она сказала, о Господь мой, как явится ко мне сие дитя, когда ко мне не прикасался ни один мужчина. И он сказал: «Господь творит, что пожелает». Когда задумано творение им, он молвит: «Будь, и явится оно». И он Писанию и мудрости его научит, Евангелию и закону.
1: Джабир, одну секундочку, слушайте. Вот сейчас вы прочитали, что Мариам или Мария, она говорит, как вот ко мне мужчина не приближался, и как это будет. Интересно, что те же самые слова я читаю в Новом Завете, читаю в Евангелии, где она точно так же говорит: я, ну, девственница, у меня не было мужчины, и я вдруг рожаю. А вот там говорится, что Всевышний говорит: будь.
2: Да.
1: Вот как это понять? То есть вот это слово «будь», то есть каким-то словом своим он, что ли, его созидает, какая-то, не знаю, творческая энергия, как вот это происходит?
2: Вы знаете, мы могли это видеть в первой книге Мусы, то есть вот когда первая книга Мусы в Торе, в Библии она названа «Бытие», когда Бог говорит: «Да будет свет!»
1: А, и он появляется.
2: И свет появляется. Все. Вот в этом проявляется его творческая сила, его творчество, его мощь, его могущество. Когда он говорит что-то «будь», это происходит, потому что он этого хочет, Бог этого хочет. В данном случае мужчины нет, Марьям девственница.
1: Но Аллах говорит: так будет, и оно созидается. Вот смотрите, Аллах созидает словом, и у Марии появляется слово, которое несет слово Всевышнего. И мне вспоминается сразу один из текстов из Евангелия, где сказано так: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И вот какая-то некоторая созвучность вот в этом есть.
2: Видите, вот в исламском мире, где всегда был патриархат, всегда был патриархат, всегда мужчина ставился выше всего. Женщина, она была всегда в доме как, ну, второе существо, помощница. Поэтому полигамия...

0: восточному миру, когда женщина управляет чем-то. В данном случае ребенок назван в честь женщины, понимаете?
1: Но за этим, значит, тоже что-то стоит. Это же не просто так.
0: Поэтому вы задали вопрос, кто его помазал? А я вам сказал, тот, кто его и родил. Ага. Тот, кто сказал «будь», он его и поставил на это служение.
1: То есть Всевышний его короновал?
0: Всевышний его помазал на это служение. И вы знаете, вот если мы продолжим чтение, да, вот если мы продолжим чтение этих текстов, мы будем видеть, посмотрите, вот посмотрите, мы 48-го продолжим читать. «И он Писанию и мудрости его научит, Евангелие и закон и Торе, то есть Бог научит Иисуса, посланником к сынам Израиля назначит». И теперь идет прямая речь. «Я к вам пришел от Господа с его знамением». Это слова Иисуса, потому что они идут...
1: То есть он как слово приходит при сознании.
0: Да, и это прямая речь уже его. И посмотрите. «Я сотворю для вас из глины образ птицы, вдохну в нее и волею Господней оживет она». Я исцелю того,
1: Джабир, секунду.
0: Кто слепо.
1: Бытие. Всевышний созидает Адама из праха земного, из глины, дует, и человек встает.
0: Сергей, это не я говорю. Это написано в Коране.
1: Иса берет птицу.
0: Иса берет глину.
1: Глину, лепит.
0: Делает куклу.
1: Дует.
0: И она оживает. И...
1: Слушайте, у меня тут
0: подождите,
1: нету
0: подождите.
1: Слов в данном случае.
0: Вот мы должны понимать, когда заходит речь вот, вот в этом контексте, мне всегда говорят, что он, видите, здесь написано, «вдохну в нее, и волею Господней оживет она». То есть Иисус делает это волей Господней. Не своей волей, а волей Божией. То есть Бог наделяет
1: его. Его этой силой творческой.
0: Так я это слышал. Скажем, от тех людей, которые говорят, что этот текст не дает права Иисусу встать
1: наравне.
0: На уровень с Богом. Понимаете, да? Дальше смотрите, что тут написано. Опять идет прямая речь Иисуса. «Я исцелю того, кто слеп родился, и прокаженного оздоровлю, и оживлю Господней волею умерших, и назову вам все, что вы едите и что храните у себя в домах. В этом поистине знамение для вас, коль в Господа уверовали вы. Я к вам пришел, чтобы истину закона утвердить, что до меня была вам ниспослана, и разрешить вам часть того, что ранее для вас запретным было. Я со знамением от Господа пришел к вам, а потому страшитесь его гнева и будьте мне послушны».
2: Пророки в Коране. В Коране.
1: У меня сразу несколько вопросов.
0: Да.
1: Во-первых,
0: да.
1: Какой другой еще пророк делал то, что делал Иса?
0: Ни один. И с волею Господа, и без волею Господа. То есть, когда мы говорим, что да, Иисус это делал с волею Бога, рождается вопрос, а кто-нибудь другой пророк с волею Бога мог не просто птицу сотворить, а даже умерших оживить? Получается, воля Бога не была на тех пророках. Воля Бога не была на Ибрагиме.
1: Ну, как была.
0: Воля Бога не была на Ное.
1: Они же получили откровение. Была воля Божия?
0: Ну, не было такой вот даяния творческой силы.
1: Да, то есть вот это вот все-таки помазание, оно как-то выделило среди всех пророков именно Иису.
0: Вот даже здесь мы видим, будьте послушны мне, он говорит. Хотя опять мы можем сейчас сделать различие. Мы можем сказать, окей, мы вначале читали, что он идет к израильскому народу. Мария – представительница Израиля.
1: А, ну да, евреи его и слушайте.
0: Да, вот евреи вы его слушайте. И будьте умерших оживит. Ну вот представьте, если ваш ребенок сегодня заболевает. Какая разница, если вы знаете, да.
1: что
0: в Израиле...
1: Что там есть пророк, который может...
0: В Израиле находится человек, который может оживить его. Да кто бы вы ни был по национальности, вы возьмете охапку своего ребенка и побежите к этому человеку. Вы прибежите к нему, вы пойдете к нему на колени, вы будете его взывать, молить, чтобы он остановился и положил свою руку на вашего ребенка. И потом, и он не говорит, что я возьму глину из Израиля.

0: израильской земли. Или он не говорит, что я воскрешу только израильтян. Или он не говорит, я исцелю слепорожденного там, из семьи еврейской.
1: Да, или прокаженного только исключительно.
0: Он говорит то, что он может сделать с человеками, с себе подобными. Нет разницы, кто это. Он говорит, что он сделает это с людьми.
1: Но еще один момент у меня, вот второй вопрос. Там сказано так, я возвещу то, что вы делаете в своих домах. То есть он знает то, что происходит сегодня у меня дома, не заходя в мой дом. Это, ну, предвидение или, скажем, всевидение. То есть это, естественно, тот пророк, который видит все и знает.
0: Вы знаете, в Священном Писании в Инджил есть один момент, когда он пришел в один дом, и хозяин дома не дал ему данной почести, но пришла одна женщина, она была плохого поведения, она разбила один очень дорогой флакон духов, полила ему на голову и начала оттирать его, плакать, и начала оттирать волосами его ноги. И в это время хозяин дома сказал, он про себя подумал, если бы он знал, что это грешная женщина, она вообще в дом здесь не должна находиться. Ну ладно, она пришла здесь в гости, и теперь она тут такое делает. А если бы он был учителем, пророком, он бы знал, что она грешница, и не допустил бы к ногам. Тогда Иисус посмотрел на него и сказал, Симон, ты мне руки не дал помыть, а она мне ноги моет. Ты не обнял меня целованием, когда я зашел к тебе в дом, а она мне ноги целует. Понимаете? То есть он знал его мысли.
1: Он даже мысли читает.
0: Он даже мысли читает, не глядя на то, что он знает то, что у вас дома. Я прочитаю еще один стих. Вы знаете, я хочу построить сегодняшнюю тему не кто Иисус, а что он делал, его деяния. И чтобы уже не я дал оценку. Посмотрите, что написано. Это 63-я сура. Сура называется, она называется «Украшение». Вот 63-я сура «Украшение» называется 61-го аята. Так звучит. «И станет Иса, сын Марьям, знамением часа». Часа с большой буквы.
1: То есть он особый знак.
0: Знамением часа. Часа с большой буквы. «И потому не сомневайтесь в нем и следуйте за мной. Сие есть путь прямой. И пусть вас сатана не отвращает, ведь он для вас заклятый враг. Когда же с ясным знамением пришел к ним Иса, он сказал, я с мудростью явился к вам, чтобы разъяснить вам что-то из того, в чем вы между собою разногласите, а потому страшитесь Господа и повинуйтесь мне». Вот здесь слово «повинуйтесь».
1: Иса, повинуйтесь.
0: «Повинуйтесь мне». Вот есть «поклонитесь Господу», да, а есть «повинуйтесь Иисус мне», говорит. Вот в чем разница в этих двух словах? Поклонение – это когда ты понимаешь, что перед тобой стоит величественная личность, ты поклоняешься ему, даешь ему поклон. Поклон, да. А повиновение – повиноваться ты должен человеку, который тебя чему-то научил, открыл тебе что-то, показал тебе что-то, и теперь говорит, делай так, повинуйся. Это все равно, что вот…
1: Как тренеру повинуйся.
0: Как тренер говорит своему ученику, вот я тебе показал, а теперь ты должен повиноваться и действовать так, действовать так. И в этом плане Иисус был для нас показателем и учителем.
1: Огромное вам спасибо. Это на самом деле большое откровение сегодня прозвучало. Дорогие друзья, вопросы очень сложные, очень острые, поэтому мы благодарны за ваши письма и поэтому просим, присылайте свои вопросы, мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Всего вам доброго, до свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе «Люди и судьбы» мы с вами будем рассматривать личность одного очень интересного человека по имени Иаков. И для этого мы с вами откроем книгу «Бытие», 25 главу. И вот что прочтем. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени во чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Итак, рассказывается здесь о рождении двух близнецов. Они были родными братьями, но один был, во-первых, весь красный, косматый, а другой был не похож на своего брата, потому что он был гладким и нежным, и его больше любила Ревекка, мать. Потому что он был все время с матерью в шатрах, он любил заниматься какой-то домашней работой. Старший же его брат Исав, его очень любил Исаак, потому что дичь его была по вкусу Исааку, а Ревекка любила Иакова. И вот Библия говорит о том, что два сына с совершенно разными характерами. И Библия говорит о том, что Господь для того, чтобы произвести великий народ, избрал Иакова. Написано, что Иаков был, конечно же, очень умным человеком, и его имя в переводе означает «обманщик». Библия говорит о том, что однажды Исав пришел очень уставший с поля. Иаков сварил кушанье, и Исав сказал, «Дай мне этого красного, этого кушанья, я умираю!» Он говорит, «Нет, продай мне твое первородство». И вот Исав ответил, «Для чего мне это первородство? Забирай его, ибо я умираю от голода». И написано, что таким образом Иаков обманул своего старшего брата и завладел первородством. Но для того, чтобы стать первородным сыном, этого еще было мало. Для этого нужно было особое благословение отца Исаака. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего, Исава, и сказал ему, «Сын мой, возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой. Пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». И тем самым престарелый Исаак хотел возложить на него право первородства и особое благословение для своего первенца. Но написано, что Ревекка была случайным свидетелем этого разговора. И поэтому, пока Исаак ловил дичь в поле, она призвала своего любимого сына Иакова и говорит, что сейчас для тебя есть лучшая возможность. Посмотрите, друзья, Иаков знал, что Господь его выбрал для особого благословения, для особой миссии. Об этом знала и Ревекка. Но часто мы пытаемся помочь Господу нашими действиями. И она говорит, ты должен любыми путями получить это первородство. И даже не останавливайся ни перед чем, если даже придется тебе обмануть твоего отца. И написано, что Ревекка одела на Иакова Исаавы одежды, обмотала руки его козьей кожей, для того, чтобы они были более косматыми, чтобы он более походил на своего брата. И сварила ему кушанье, какое любил престарелый патриарх Исаак. И вот он вошел в комнату. Исаак спросил, «Кто ты?» Иаков допустил первую ошибку и сказал, «Это я, первенец твой Исав. Я принес кушанье тебе. Подойди ко мне, сын мой. Я ощупаю тебя, потому что голос Иакова, а руки Исаавы, они очень косматые. Он поел этого кушанья и благословил Иакова вместо Исава. И теперь Иаков получил обманным путем первородство. Когда пришел Исав с поля, то он понял, что его младший брат обманул его и возненавидел Иакова страшной ненавистью. Вот с тех пор в жизни Иакова и начались проблемы. Он вынужден был бежать в другую страну. Там он пришел к Лавану, к родственнику своего отца. И тот сказал, что если ты хочешь жить у меня, если тебе нравится моя дочь Рахиль, то ты отработай за нее 7 лет. И написано, что Иаков очень любил Рахиль и работал 7 лет. Но когда прошло 7 лет, то на свадебном пиру вместо Рахили тайком тесть Иакова Лаван привел к нему Лию. И когда утром Иаков понял ошибку, он сказал: «Почему ты обманул меня?» И Лаван сказал, что теперь ты будешь работать еще 7 лет, чтобы получить свою любимую Рахиль. Посмотрите, дорогие друзья, часто бывает в нашей жизни, что мы посеяли, то мы и пожинаем. В Священном Писании Господь когда-то сказал в послании Ефесянам такие интересные слова. Послание Галатам, 6 глава, 7 текст. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеял человек, то и пожнет», пишет Священное Писание. К сожалению, Иаков на заре своей жизни посеял ложь и вынужден был пожинать ложь всю свою жизнь. Сначала его обманул его тесть, дав его место любимой его жены Рахили Лии. Потом написано, что ложь была постоянной спутницей в его жизни. Что бы ни делал Иаков, он сталкивался с этим страшным явлением. Написано, что когда он жил в мире, возвратился в землю своих отцов. Когда сыновья его выросли, написано, что у него был любимый сын Иосиф. Но Иосифа не любили его родные братья, сыновья Иакова. И однажды они продали Иосифа в рабство, а его одежду разорвали и измазали кровью, и отослали к отцу, сказав: «Сына твоего, наверное, растерзал дикий зверь». Иаков очень плакал, потому что всю жизнь он был обманут. История Иакова очень и очень часто пестрила обманом. Его постоянно обманывали на каждом шагу. Но вы знаете, от этого любовь Божия к Иакову, она не менялась. Господь любил его и хранил, и особым образом благословлял его, сделав великим мужем веры. Но маленький пример маленькой лжи показывает, что если человек что-то сеет, он и пожинает это. Иаков посеял ложь и пожал ее. Дорогие друзья, что же с вами сеем мы на примере Иакова? Не сеем ли мы с вами ложь? И не будем ли мы потом пожинать от нее? Господь любит правду, и Он еще раз нам напоминает: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеял человек, то и пожнет. Бог любит вас, даже если вам пришлось когда-то солгать. Раскайтесь пред Господом и не допускайте таких ошибок. Да благословит вас Бог, как Он благословил Иакова.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: просто, а сложным.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Ирина Кириченко. Мы продолжаем наш разговор об именах Божьих. И наш собеседник – доктор богословия, пастор, профессор систематического и исторического богословия в семинарии Международного института IIS на Филиппинах. И мы беседуем с ним по скайпу. Здравствуйте, Олег Александрович.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Я рада продолжить с вами разговор об именах Божьих. Давайте немного напомним нашим радиослушателям, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы отметили, насколько важно знать нам Бога по именам и почему нам это важно.
2: Потому что человеку свойственно обращаться по именам и вспоминать имена тех, кто нам дорог. И точно так же с Богом. Бог представляет себя человеку, являет себя человеку, открывает себя человеку через разные имена, которых более 600 записано в Библии, и каждая из них открывает какую-то грань, какую-то сторону Бога для человека. То есть, таким образом, человек начинает вмещать в себя Бога, начинает понимать Бога, разные его черты, грани. И каждое имя, конечно же, представляет и характер Бога, говорит человеку что-то о Боге.
1: Скажите, пожалуйста, Олег Александрович, а может это знание о Боге, о его именах укрепить веру человека?
2: Безусловно. Они к этому имена и призваны, к тому, чтобы раскрыть перед человеком Бога и укрепить его веру. Потому что, размышляя об именах Божьих, человек размышляет о Боге. У человека растет вера, когда человек размышляет о милосердном Боге, когда человек размышляет о Боге как целителе. В разных жизненных ситуациях Бог по-разному открывается нам. И задумываясь об этих именах Божьих, мы приближаемся к Богу, мы становимся ближе к Нему.
1: Сегодня мы будем говорить о конкретном имени Бога, да, определенном. Какое имя будет первым?
2: Ну, наверное, разумно начать с того имени, которым Бог в первый раз себя представляет в Библии. Из всех вообще имен Божьих, конечно, самое близкое и самое дорогое нам является имя Иисуса Христа. Но и у Иисуса Христа тоже много имен в Библии. Альфа и Омега, начало и конец, Лев от колена Иудиного, Царь царей и так далее. Поэтому в своем выборе я все-таки начну сегодня с того имени, которым Бог сам себя в первый раз являет в Библии человеку. А делает это Библия интереснейшим образом. Уже в самом первом стихе, самой первой книге Библии, удивительным образом Бог себя открывает.
1: Когда, это книга Бытия, да?
2: Да, самый первый стих первой главы первой книги, в нем уже содержится имя Божие. Помните, как сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И вот тут я должен сказать, что для читателя обычно не видится здесь какого-то особенного имени Божия, потому что то же самое имя Бог, которое используется и повсюду в Библии. Но на самом деле, к сожалению, переводчики Библии, они почти очень многие имена Божии просто перевели как «Бог» и не отобразили изначального, что ли, содержания вот этого слова. Хотя здесь, в самый первый раз, мы можем сказать, что вместо слова «Бог» уместнее было бы поставить слово «Творец». Вначале сотворил Творец небо и землю.
1: А не было бы это тавтологии? Творец сотворил?
2: Да. Другой вариант, и, наверное, это мой был бы любимый, это назвать этого Бога под тем именем, под которым он сам себя и представляет в Библии. Как в оригинале библейском сказано: «Берешит бара Элохим». И имя Божие здесь Элохим. Первый раз, когда мы слышим о Боге в Библии, в первом стихе, то Бог называет себя Элохим.
1: А что это означает, Элохим?
2: Просто «эль» означает «бог». Вообще вот во всех языках Ближнего Востока «эль» означает «бог», а «элохим» означает «бог сильный», «бог, имеющий силу», «бог крепкий», в котором заключена огромная сила. Помните, как у Исаии, у пророка, говорится об Иисусе Христе, кстати, каждое имя Божие, оно на Христа указывает, «и нарекут ему имя чудный, советник, бог крепкий». Это про Христа сказано. То есть он тоже Элохим, он тоже Творец. А даже само звучание, вот это Элим, это просто захватывает дыхание, это просто дух берет. Это нечто такое страшное, величественное, от чего просто происходит Элим. То есть человек задыхается, как бы. Вот это первое имя Бога, под которым он себя представляет человеку в Библии.
0: Просто о сложном.
1: каких еще библейских текстах это имя упоминается?
2: В таком виде, как Элохим, оно упоминается только тогда, когда Библия говорит о Боге как о Творце, как о том, который произвел миры.
1: То есть это только вот и есть в первой книге, в первой главе и более нигде?
2: Библия часто возвращается к теме Бога-Творца, поэтому не раз в Библии Бог назван именем Элохим.
1: Там, где, наверное, он заповеди дают, да, там тоже это
2: там
1: имя.
2: Там всякий раз, когда Библия говорит о Боге как о Творце, то возвращается к этому имени. Но вот само вот эта приставка «эль» или «бог», оно дает начало очень многим другим известным именам Божьим. Например, «эль-элион» – это «всевышний», то есть «бог превознесенный». То есть «эль» – это означает «бог», а второе слово, которое за этим следует, представляет тот или иной аспект его силы, его могущества. То есть «элохим», «эль» – это тот Бог, который прежде всего Бог силы. То есть главное, что человек узнает об этом Боге, это не его любовь, не его терпение, скажем, а его сила в первую очередь. И это, наверное, действительно первое, с чего начинается знакомство человека.
1: А почему он представляет себя именно этим именем первым? Почему важно для Бога было, чтобы человек знал его именно по этому имени вначале?
2: Наверное, каждый человек в первую очередь встречается с Богом как с Творцом. Знает он Бога или не знает, но первое, что каждый человек в этом мире видит и испытывает, это то, что есть сотворенный мир, что существует солнце, существует земля. И каждый человек каким-то образом понимает, что есть какая-то сила за всем этим, есть некто, вот этот Эль, этот Элим.
1: То есть Господь хочет сказать, что именно я, да, создал это все, то, что вы видите.
2: В Библии Бог говорит: посмотрите вот на эти небеса, посмотрите, можешь ли сосчитать звезды. Я все это создал. Помни Творца своего, помни Элохима.
1: А почему нам важно помнить его как Творца, как того, кто создал этот мир?
2: Да, по множеству причин, даже настолько серьезных, от которых зависит наше выживание, потому что люди, не верящие в Творца, не смогут землю уберечь от зла. Только те, кто знает, что у земли есть Творец, что у земли есть тот, кто ее придумал и сотворил, эти люди ответственно отнесутся к земле. Если же человек не верит в Творца, то, мне кажется, этим самым под угрозу ставится существование всего человечества, потому что никакого смысла люди не находят в жизни, если все это случайно образовалось и случайно исчезнет.
1: Ну, почему не имеет смысла? Разве люди не хотят жить дальше на этой земле? Для этого будут беречь ее.
2: Дело в том, что у людей разные представления о том, как управлять землею. Бог с самого начала дал человеку это задание – возделывать землю, присматривать за землей, украшать ее. И это великое задание, но, опять-таки, оно выполнимо только в свете соблюдения других законов Божьих. Если человек хочет сохранить эту землю, то он должен отдавать себе отчет, что это он может сделать только тогда, когда он действует в соответствии с законами Творца. Если же человек нарушает законы Творца, то при всем его добром намерении сохранить землю не удастся.
1: Не удастся по каким причинам? Что-то будет мешать этому?
2: Сами люди себе мешают, потому что главные враги нашей планеты и самих себя – это люди, это грех человека. Грех – это то, что разрушает землю, а грех – это то, что не согласуется с волей Творца, это то, что идет против воли Творца. И его невозможно остановить какими-то законодательными методами или какими-то увещеваниями. Грех способен к разрушению.
1: Угу. Но ведь написано, что нет ни одного человека без греха, все согрешили. Это же те, кто верят в Бога, они все грешники, мы все грешники.
2: Совершенно верно, да. И это приводит нас, конечно, к тому, что мы понимаем Бога не только как нашего Творца, но и как нашего Спасителя, того, который способен человека освободить от греха и очистить от греха, и очистить мысли, и очистить поступки человека. Способен пересотворить также и человека.
1: А каким-то образом это имя Элохим, вот вы вначале упомянули имя Иисус Христос, каким образом связано это имя первое, Бог сильный, имеющий силу, и имя Иисус Христос? Вот вы просто сказали о пересотворении. Есть ли какая-то связь?
2: Ну, во-первых, в Библии, в частности, в послании Иоанна, Иисус Христос представлен как Творец, как Слово, как Божественный Логос, которым все творится. То есть тот же самый Элохим, о котором говорится, что сотворил Бог небо и землю, тот же самый Элохим оказывается в Новом Завете представлен как Иисус Христос. Оказывается, мы узнаем, что через Него были сотворены все мира. Он и есть этот Элохим, Он и есть этот Творец. Во-вторых, мы узнаем, что Он есть Бог крепкий. Так в пророчестве о Нем сказано у Исаии: «Нарекут Ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий». И вот когда Иисус Христос родился в этот мир, Он, конечно, не казался никому крепким Богом. Он был просто обыкновенный человеческий ребенок. И трудно было поверить, что вот это и есть чудесный Советник, Бог крепкий. Но это Он, вот это таинство рождения Иисуса Христа в этот мир, таинство прихода Творца в сотворенный им мир, это величайшее таинство христианства. И оно опять-таки тоже раскрывается через имена Божии.
1: Но имя Иисус Христос тоже какое-то имеет значение? Как оно расшифровывается?
2: Вообще имя Христос, оно достаточно часто употребляется в Библии. И не только по отношению к Иисусу Христу, к нашему Спасителю. Имя Иисус – это имя собственное, да, хотя у него тоже есть значение, оно означает «Иегова с нами», «Бог с нами», то есть это тоже имеет тоже значение, что «Иммануил», да, «Бог с нами», а слово «Христос» – это греческое слово, которое означает буквально «помазанник». Помазанник в Библии – это человек, который наделен особой божественной благодатью, особой божественной силой. И в Библии, в общем-то, много помазанников. Это и пророки, и цари, и судьи некоторые были помазанниками. Даже Самсон, вот этот известный кикбоксер, скажем так, был помазанником Божьим. Но настоящий помазанник, вот скажем так, с большой буквы, помазанник, в котором воплотилось Божество, это был Иисус Христос. Его мы можем назвать помазанником, скажем так, с большой буквы, а всех других назовем с маленькой буквы помазанниками.
0: Просто о сложном.
1: Но Он же Иисус Христос, помазанник, Бог с нами, это же и Спаситель. Для чего Он с нами? Для чего Он родился? Зачем Ему нужно было приходить в этот мир? В этом имени есть и этот смысл, наверное.
2: Он для того и помазан был, для того и пришел в этот мир, чтобы стать спасителем человека. То есть его помазание, его сила, она была направлена на спасение человечества. Не для того, чтобы стать великим здесь, возвыситься, прославить себя, а для того, чтобы спасти человека. Вот это его помазание, вот в этом его сила была, и в этом же была вот и, скажем так, его самое уязвимое место, потому что с самого начала, как только Христос, вот этот Бог сильный, представляете, советник чудный, Бог крепкий, да, как только Христос начинает свое служение, его искушает враг, его искушает сатана, искушает его тем, чтобы этот Бог крепкий, этот Творец сотворил какое-то чудо для себя, чтобы сотворил хлеба для себя, когда он уже 40 дней ничего не ел, чтобы он сделал какое-то чудо. Что такое для Творца сотворить буханку хлеба из камня? То есть очень-очень легко, да? Но вот в этом было искушение для этого Бога крепкого, потому что Иисус Христос, Он не только Бог крепкий, Он еще и Бог милостивый. И для того, чтобы спасти человека, Ему надо было стать на равных с человеком, Ему надо было еще обрести другое имя, Сын Человеческий. Это было главное имя, которым Иисус Христос себя называл, Сын Человеческий, а Сын Человеческий Он делает только для других, Он не совершает чудес для себя. И вот это было очень важно для Иисуса Христа преодолеть это искушение, это испытание. Да, Он Бог крепкий, да, Он Творец, но Он не будет ради себя что-то делать, ради себя совершать это чудо, потому что Он хочет быть на равных с человеком, чтобы искупить человека. Он хочет быть Сыном Божьим и Сыном Человеческим одновременно. И это тоже, опять-таки, раскрывается удивительным образом через имена Иисуса Христа, если мы задумываемся о них.
1: Скажите, Олег Александрович, что нам в этом имени? Иисус Христос или Элохим, Бог сильный, имеющий силу для нашей практической жизни?
2: Ну, как я уже сказал, конечно, в имени Иисуса Христа все имена сходятся. Он сказал про себя: «Я есть Альфа и Омега», да, первая и последняя буква алфавита, «Я есть начало и конец». То есть все другие имена Бога, на какую бы букву они ни начинались, все в нем получают свое исполнение. И это замечательно, задумываться об Иисусе Христе. Но для того, чтобы нам глубже понять Его, для того, чтобы нам лучше понять, кто это такое, чтобы прочувствовать, чтобы почувствовать близость к нему. Нам надо думать, размышлять о нем и через другие все имена, которым он себя являет. Например, он называет себя львом от колена Иудина. Лев от колена Иудина. И это сразу наводит нас на мысль о том, что он родился в этот мир, пришел через родословие, через определенных людей, что у него есть тоже бабушка и дедушка, и прабабушка, и прадедушка по человеческой линии, скажем так. И это тоже делает его близким для нас. Или у него есть другое имя, которым он сам себя называет, царь царей. Да, Иисус Христос говорит на себе, я есть царь царей. И когда мы слышим это имя, то у нас возникает желание упасть, преклониться перед ним, поклониться этому царю царей.
1: Извините, Олег Александрович, когда я слышу, например, царь царей, что мне вообще может быть страшным в этом мире, когда у меня есть такой Господь, такой царь, который над всеми? Для меня определенная в этом и защита, и радость, и успокоение.
2: Совершенно верно. Имя Господа есть крепкая скала. В него убегает праведник и там спасается. Знающий Бога по имени, крепкий, знающий Бога по имени царь царей, он не убоится. Потому что мы знаем, мы размышляем, кто такой Бог. Действительно, это очень практическое знание.
1: Спасибо большое, Олег Александрович, за содержательную беседу. Я напомню, что мы беседовали с доктором богословия, с пастором, профессором систематического и исторического богословия семинарии Международного института IIS на Филиппинах Олегом Александровичем Жиганковым. И мы продолжим в следующих передачах размышлять об именах Божьих. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за то, что вы были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Филипп рос в благополучной семье. Родители стремились дать сыну все самое лучшее в жизни, но и они оказались бессильны перед наркотиками. Сначала Филипп начал курить марихуану, а спустя 2 года он первый раз укололся.
3: Когда я укололся первый раз, маковую солому туда варили, я буквально ходил в майке с короткими рукавами и выворачивал локти вот так наружу. Я хотел, чтобы все видели, что вот я уже укололся. Это так перед друзьями там. И я видел зависть как бы и такой, ну, восторг в их глазах. Это вот сейчас для меня это, ну, извращенное сознание. Настолько перевернутые ценности вот, в обществе, что действительно наркоманом в то время было быть крутость. И сейчас я знаю, что среди многих молодых людей это остается точно так же. Тогда не было героина такого, как сейчас. Вот, достаточное время варили маковую солому, ханку, ну, смола маковая, там, по сезону бинты, там, рынок Дыбенко. Все это было в моей жизни на протяжении многих лет. Достаточно длительное время я даже не считался наркоманом. Я первый раз понял, наверное, о том, что какая-то вообще проблема, что я ситуацию как-то не контролирую. Наверное, 3 года только. Тогда просто первый раз от меня отвернулись люди, которые давали как бы мне работу. Вот, из-за того, что где-то вместо того, чтобы поехать, ну, по делам, я выбрал поехать на рынок за наркотиками. Когда мне стало первый раз, ну, нехорошо, физическое недомогание, ломка. И я подумал о том, что до этого меня не ломало только по одной простой причине, что я не делал перерывов. Я жил так день за днем, и ситуация становилась все хуже и хуже. Вот. А от каких-то вещей, которые приносили мне деньги, и которые были в таких пограничных с законом областях, то есть не влекли за собой прямой уголовной ответственности, в силу как бы увеличения моей такой вот, ну, зависимости, в силу моего погружения просто во все это, в силу того, что люди переставали видеть во мне партнера, видеть во мне, ну, человека интересного, на которого можно положиться, мне приходилось заниматься все более и более вещами, которые просто, ну, были откровенно криминальными. И свои первые 20 лет я отметил в тюрьме. В тюрьме я думал, что все, в моей жизни произошла переоценка ценностей. Я думал, что никогда не буду больше наркоманом. В тюрьме я бросил колоться абсолютно. За эти 3 года я укололся 1 раз. Многие думают, что в тюрьме колоться невозможно, но я могу сказать, что это не так. Во многих тюрьмах наркотиков больше даже, чем вот здесь вот. Вот, и как бы для того, чтобы употреблять наркотики в тюрьме, конечно, надо прикладывать больше усилий, надо быть более изощренным. Вот, но тем не менее это возможно. Я принципиально отказался там от этого. Я занимался спортом, я бросил курить сигареты. У меня выработалось такое отношение, негативное отношение к наркоманам, как к людям слабым, которые не могут ничего в этой жизни добиться, что я такой вот отличный, такой сильный, просто взял и решил, и все, и больше не буду этим заниматься никогда. Ну, было когда-то вот так вот в моей жизни какая-то ошибка. Ну, ошибки все делают. Главное, как ты из этого выходишь. Я обзавелся нужными знакомствами. Я искал связи, которые могли бы помочь мне, когда я выйду из тюрьмы. Я укреплял свое здоровье физически. По стечению обстоятельств, когда я освободился, в городе уже вовсю, у нас в Петербурге здесь этого было очень много, это был самый пик такого героина. То есть, когда его было больше всего, вот, героин тогда нюхали, пожалуй, все. Начиная от молодых просто детей, которым по 12, там, по 13 лет, вот, заканчивая взрослыми бандитами и кем только не было. Это было модно, это было популярно, это было как раз время, когда в моде был героиновый шик, такой стиль. Ну, это было круто. Я не начал колоться сразу. Те связи, которые я завел тогда во время первой своей отсидки, они помогли мне пристроиться сразу в какое-то нормальное место. Мы занимались мошенничеством, мы зарабатывали нормальные деньги. Но тот человек, с которым я работал, он до этого не был никогда наркоманом. Но я стал замечать, что в его поведении происходит нечто странное, такое до боли знакомое. И через какое-то время, естественно, я понял, что он зависим от наркотиков. Вот. Меня это так разозлило, меня это так огорчило. Ну, мы разошлись с ним. Естественно, человек, который находится в зависимости, с тобой никто не хочет иметь дело. С тобой не хотят иметь дело порядочные люди. Но с тобой точно так же не хотят иметь люди, которые зарабатывают деньги каким-то криминальным образом. Вот. Потому что ты человек ненадежный. Ты человек, который не может ничего. Ты не властен над собой. Вот мы разошлись с ним. Я встретился опять с какими-то старыми друзьями. И однажды мы сидели на одной вечеринке у друзей. Пили пиво, было выпито несколько больше, так что я не особо контролировал себя. И как-то просто оказалось, что пришел человек, который принес порошок. Мне было интересно, я до этого героин, вот как таковой, я его не пробовал, я его только в кино видел. Ну, я укололся один раз. И это просто как ворвалось в меня. Я уже не мог остановиться. Я просто понял, что все это время, вот почти 3 года, я был вот как в наморднике. И сейчас этот наморник просто сняли. Вот. То есть всех моих сил, которые вот у меня были, вот их хватило вот на это. И не более того.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: И через 1,5 месяца меня опять арестовали по подозрению в серьезном достаточно преступлении за разбойное нападение. И в этот раз мне уже грозил достаточно серьезный срок. Там статья, она предусматривала минимум 7-8 лет наказания. Причем на строгом или на особом режиме. Я не хотел в тюрьму. Я так прикидывал, что сейчас мне 26, дадут даже если 7 лет, в 35 выйти, все, жизнь потеряна. Поначалу, конечно, я думал, что вот этот преступный образ жизни, тюремная романтика, это действительно вещи, которые могут предоставить какую-то ценность. Что вот это тюремное такое братство влечет за собой действительно наполнено чем-то таким вот красивым и романтичным, как это представляется с экранов многочисленных фильмов, как это представляется в многочисленных блатных песнях, как это представляется в многочисленных детективах, вот этих дешевых, которые продаются сейчас. Когда я туда попал, я понял, что это не так. Я увидел, что на самом деле это все то же самое. Прав у того, у кого больше прав. У меня не было, по большому счету, в бытовом плане, мне не было плохо в тюрьме. Я не был сам каким-то блатным, жил рядом с людьми, которые были, у руля. Вот. Я не лез за портфелем, это не для меня было. Вот, жил всегда рядом с ними, мне было в бытовом плане нормально. Но ту пустоту и ту боль, которую я испытывал внутри, видя, что здесь царят такое же предательство, такое же лицемерие, как среди всех остальных людей, от этого мне было очень плохо. Из-за этого я не хотел сидеть в тюрьме больше. Закончилось чем? Я молился всю ночь Богу. Молился, как умел. Я не знал тогда о том, что Бог живой. Я не знал о том, что Бог может делать действительно вещи в жизни чудесные. Я молился, я обещал Богу поставить свечи самые толстые перед иконами, ходить все время, не коловаться, конечно, больше никогда. И самое, что интересное, самое чудесное, Бог услышал меня. Вот этому Лёше, который сидел со мной, который ночевал, он получил 7,5 лет. Вот по такому же преступлению, как у меня. Вот в точности в один. А у меня дело отправили на доследование, и через месяц меня освободили. Несмотря на то, что до этого у меня было 3 судимости. То есть это практически нереально. Естественно, о том, что Богу я обещал в ту ночь, естественно, я забыл практически сразу. Как-то раз я пробегал мимо нашей церкви, у нас в Придворце такой собор Петра и Павла есть, достаточно красивый. Был сильный дождь, я забежал туда вовнутрь. На меня денег было там, как раз, 10 рублей. Либо на самую маленькую свечку, либо прямо перед церковью, на площади. А лето было, бутылку пива купить. Я так еще постоял, думаю, денег будет побольше, вот та свечку куплю. Но после последней вот этой моей отсидки так получилось, что я стал встречаться с одним своим бывшим другом. Когда-то мы с ним вместе начинали колоться, но потом наши пути разошлись. И какое-то время я думал, что... То есть, вот если говорить про того, кого вот отрицательным примером ставили вот у нас в микрорайоне, вот из наркоманов, вот ты говорили про Вову, вот про этого моего друга. Даже моя мама, когда я приезжал домой, она говорила: смотри, доколешься до такого, что будешь как Вова. И здесь я Вову увидел, нормального одетого, с нормальным цветом лица, улыбающегося. Естественно, меня заинтересовало, что же с ним такое произошло. Он рассказал о том, что есть реабилитационный центр, Он рассказал о том, что он прошел здесь реабилитацию, о том, что вот он сейчас работает, в его жизни все благополучно. Поначалу я как бы не воспринимал это для себя всерьез. Ну, я так себе на полочку отложил это знание о том, что есть такое место, куда можно поехать переломаться. Вот. Но после последней отсидки я решил опять же своими силами в своей жизни все переменить. Я устроился на работу хорошую, там достаточно хорошо платили. Но, тем не менее, если с аванса я еще не укололся, то с зарплаты я укололся опять-таки сразу же. Достаточно долго я себя тешил все теми же иллюзиями о том, что все у меня под контролем, я не набиваю себе дозу. Поначалу даже денег, которые я зарабатывал, мне хватало, но в один прекрасный день у нас не было заказа в бригаде, где я работал. Сказали, ребята, вам месяца полтора не будет ничего. На полтора месяца без единственного того, чем я мог заниматься, я оказался опять по самому уши в том же самом, чем был еще раньше и даже хуже. Естественно, денег нету, ну куда, опять надо воровать. Воровать не хочу, потому что знаю, что это опять тюрьма. А все вот то время, опять-таки, я потом уже это понял, это Бог подводил ко мне. Он подводил ко мне этого Вову, мы часто с ним встречались. И мы с ним разговаривали, он говорил о том, что действительно есть свобода от наркотиков, что разница во мне и в нем в том, что, естественно, я говорил, Вова, да я вот смотри, я вот сейчас освободился, я уже почти год не колюсь, вот, работаю. Он говорил, слушай, говорит, ну, ты же действительно, ты в наморднике ходишь, вот предложи наркотики мне и тебе, ты не сможешь отказаться, а мне они не нужны. И мы разговаривали на разные темы. У меня было какое-то такое свое видение. А вот с Вовой мы общались, и он мне так потихонечку объяснял о том, что мое-то видение, оно ни к чему не ведет. Что мое видение, на самом деле, оно мне только вредит. Но в конце концов, когда я действительно уже опять достаточно глубоко просто завяз, я пришел к Вове и рассказал ему, естественно, все о том, что я опять влез в эти наркотики, в это болото, о том, что караул – это либо опять тюрьма, либо вообще не знаю что, что надо уехать. Приехал на реабилитацию. После того, как кончились какие-то физические недомогания, это тут через неделю произошло, что для меня тоже было таким большим свидетельством. Я приехал сюда, у меня доза была очень большая, я ожидал того, что я несколько недель буду не спать, потому что мне будет ни рукой, ни ногой не шевельнуть, но уже на третий день я спал несколько часов, а на четвертый день я уже смог что-то есть, хотя наркоманы знают, что когда ломают, многие есть вообще не могут, потому что организм все отторгает. Я понимаю, что это происходило просто из-за того, что обо мне молились и просто по великой Божьей милости и благодати. Вот все то прежнее, что было во мне, я просто вот как рюкзак взял и оставил там. Это Бог мне просто так вот положил, и вот я сделал так. А здесь я просто почувствовал вкус жизни. Я захотел жить. Я просто почувствовал вкус просто к тому, чтобы нормально смеяться.

0: ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
1: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: Все мы в нашей жизни можем иметь великую радость, истинный мир и божественную силу, но это зависит от того, насколько Иисус для нас реален. Вся суть взаимоотношений со Христом зависит от того, насколько мы верим, что Иисус присутствует рядом с нами. Можно читать послание к евреям, 11 главу, и удивляться, какие были огромные возможности у людей веры. И это все доступно каждому из нас, если мы увидим Иисуса как реальную личность в нашей жизни, если мы позволим Иисусу руководить своей жизнью. Реальность существующего мира мы познаем посредством пяти чувств. Мы знаем, что все, что мы видим, слышим или пробуем на вкус, обоняем или осязаем, действительно существует. Созерцая и восхищаясь искусственными розами, мы можем понять, что они отличаются от настоящих в том, что у них может не быть запаха, совершенно другая текстура. Итак, наши пять чувств необходимы нам для того, чтобы отличать, что является настоящим или ненастоящим. Но как мы можем увидеть Бога, как мы можем увидеть ангелов, Святого Духа, рай? В этом нам поможет особенное чувство, шестое чувство. Можно говорить об этом как о нашей вере. Именно она позволяет нам увидеть реальность небес, невидимый мир, духовный мир, благодаря нашей вере. В Библии написано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И христиане смотрят на Иисуса как на своего начальника и совершителя веры, так об этом говорит апостол Павел. Христиане видят Иисуса как раз посредством этой особой способности познания другой реальности благодаря вере. И Бог каждому из нас дал свою меру этой веры. И истинный христианин, как писал апостол Павел, ходит верою, а не видением. Одним из чудесных фактов в истории об Иисусе является то, что люди, которые прикасались к Нему, исцелялись. И иногда думается, как было бы здорово или хорошо, если бы мы бы жили в то время и ходили бы рядом с Иисусом. И тогда у нас была бы возможность побеседовать с Ним, прикоснуться к Нему и получить исцеление. Но удивительный факт заключается в том, что сегодня Иисус исцелил гораздо больше людей и духовно, и физически, чем в то время, когда Он ходил по этой земле. Ведь он не зря сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». И апостол Павел вторит этим словам, говорит, что он всегда может спасать приходящих к нему, к Богу, через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Итак, мы можем быть среди тех, кто ходит верою к Иисусу, с Иисусом, и таким образом касается Его сегодня. Мы можем прикоснуться к Иисусу сегодня, используя две символические руки – вера и молитва. В книге «Служители Евангелия» Елена Уайт пишет: «Истинная вера и искренняя молитва, как многое могут они сделать. Этими духовными руками молящийся может получить огромную силу от источника безграничной любви. Когда нам дают книгу или дают ручку, мы протягиваем руку, и мы получаем то, что нам дают. То же самое и в духовном мире. Нам нужно протянуть руку, руку веры и руку молитвы». И еще одна цитата, которая есть в книге «Патриархи и пророки», того же автора Елен Уайт, она пишет: «Вера является рукой, которой душа получает чудесные божественные дары прощения и милости». И если вдруг мы чувствуем, что не испытываем этой истинной радости, этого покоя душевного или мира, то нам нужно задуматься над тем, протягиваем ли мы к небесам наши руки, веры и молитвы. И если мы нуждаемся в мире, то Христос является нашим миром, Он нам может его дать. Если мы нуждаемся в победе, то Христос – наша победа. Если у нас нет радости, то нам нужно обязательно приходить ко Христу, чтобы Он даровал нам этот покой и эту радость. Он – источник нашей силы, Он – источник нашего вдохновения. Итак, чтобы ощутить Его близость, Его реальное присутствие в своей жизни, мы должны уметь пользоваться этим особым состоянием веры и молитвы. Молитва – это тоже очень важно. Вера должна быть, но без молитвы мы не получаем просимого, потому что в Библии написано, мы не имеем, потому что не просим. Так об этом сказал апостол Иаков. Итак, наша способность прикоснуться к Иисусу физически не обязательно должна быть такой. Мы можем прикоснуться к Иисусу духовно и получить исцеление, и, как я уже говорил раньше, истинный мир, радость, покой для души. И в качестве примера я хотел бы привести историю из Евангелия от Луки, 8 глава. Помните, там рассказывается о женщине, которая 12 лет страдала от одной болезни. И она шла за Иисусом, пыталась к Нему прикоснуться, чтобы получить исцеление. Его окружала толпа, но она подумала в своих мыслях: «Если я только прикоснусь к Нему, то я буду здорова». И это произошло. Христос остановился. Он повернулся к ней и сказал: «Вера твоя спасла тебя». Ведь десятки других людей теснили Иисуса, но мало кто из них получал вот эту силу от Христа, потому что они не задумывались над тем, что нужна вера и нужно искреннее желание получить исцеление. Поэтому Христос остановился и таким образом особенно отличил эту женщину от всей остальной толпы и говорил, что вера твоя спасла тебя. Действительно, сегодня Иисус доступен каждому из нас. И нам вовсе не обязательно вернуться в прошлое, чтобы ходить рядом с Иисусом физически. Нам достаточно применить эти две руки наши – вера и молитва. И по примеру этой женщины мы обязательно сможем получить это исцеление. И этот пример из Евангелия является хорошим доказательством того, что Христос и сегодня исцеляет людей. Когда мы протягиваем к Нему эти две руки, Иисус посылает Святого Духа, чтобы взять нас за руки. Таким образом, Он уверяет нас: «Ибо Я Господь Бог твой, Я держу тебя за правую руку твою, и говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Этот текст написал пророк Исаия. Он также упоминал о том, что Моисей имел такое же видение, когда вел израильский народ через море, по пустыне. И есть такая цитата в книге пророка Исаия, 63 глава, 12 текст написано: «Он вел Моисея за правую руку величественной мышцей своей». Не было бы никакой пользы от той веры, если бы Моисей физически не представлял, что Бог находится рядом с ним. Он берет его за руку, он ведет его. Кстати, в моей жизни тоже произошел удивительный случай, когда мне было необходимо договориться, отпроситься, чтобы меня отпустили на богослужение. Это было во время службы в армии. И было достаточно тяжело молодому солдату подойти к офицеру, особенно с генеральским чином, чтобы отпустить в субботу в увольнение, в церковь. Но я мысленно взял Божью руку в свою руку. Я помолился и сказал, что мне нечего бояться. Я знаю, что ты реально присутствуешь со мной. И Господь ответил на мои молитвы. В этот день я посетил церковь, посетил богослужение. Хотя испытывал до этого большой страх. И я думаю, что у каждого из нас есть подобные опыты, когда мы верой полагаемся на невидимого Бога, словно протягиваем Ему руку, и Он помогает нам, и исцеляет, и слышит наши молитвы. Мы можем каждое утро встречаться с Иисусом. Прежде всего, нам нужно заиметь эту привычку, чтобы эта связь была поддержана нами с Богом каждое утро через веру и молитву. Мы не сразу можем почувствовать и увидеть необходимую помощь, если мы просим о чем-то. Но мы можем быть уверены, Ведь в Библии сказано, если будешь веровать, то увидишь славу Божью. И когда мы будем с верой в молитве обращаться к Нему, мы можем быть уверены, что Христос никогда не разочарует нас. И искренняя вера всегда будет отмечена им. Еще один момент, которым хотел бы поделиться с вами, то, что мы с вами можем услышать голос Иисуса. Но каким образом это возможно? Это возможно через чтение и изучение Священного Писания. В книге пророка Иеремии сказаны такие слова. «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое в радость и веселье сердца моего. Ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Также и Христос повторял эту истину. Он говорил, «Не хлебом одним будет жить человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы не получим пользы от хлеба, пока мы полностью не съедим, не пережуем, и это не войдет, как в питательные вещества, в весь наш организм. То же самое и со Словом Божьим. Его нельзя поверхностно и быстро употреблять на ходу. Его надо хорошо пережевывать, в него надо вникать. И его надо изучать до тех пор, пока оно не станет нашим соком, пока оно не станет в наших мыслях. И тогда к нам в голову, в наше сердце будут приходить и особенные божественные истины, и его откровения. Вот так об этом написано в книге «Желания веков». Мы должны тщательно и очень внимательно изучать Библию, прося у Бога помощи Святого Духа для более глубокого понимания Его Слова. Нам нужно выбрать один стих, сосредоточить свое внимание на нем до тех пор, пока мы поймем ту мысль, которую вложил Бог для нас в этот стих. Мы должны остановиться на этой мысли до тех пор, пока она не станет нашей собственной и пока не станет ясным для нас то, что этим хочет сказать нам Господь. Слово Божье, которое вникает в наш разум, оно дает нам возможность беседовать с Богом наедине. Хочу привести пример, одну историю, которая произошла с учениками после смерти Иисуса. В день Его воскресения двое учеников, которые еще не знали о том, что Христос воскрес, шли из Иерусалима в Эммаус. Они были опечалены, потому что их надежды рухнули со смертью Учителя. Но некто присоединился к ним по дороге и начал рассказывать им из Писания о том, что Мессии должно было прийти и должно было умереть за народ. И их сердца горели, описывается в Библии, когда они слушали о том, что говорили пророки, что написано в других текстах Священного Писания. И вечером, в тот же день, этот путник сел с ними и стал преломлять хлеб. И они узнали в нем Иисуса. Но удивительный вывод из этой истории состоит в том, что Бог сделал акцент на исследовании Библии, на слушании Его слов. Христос мог бы им явиться, закатать рукава и сказать, смотрите, у меня следы от распятия. Он мог показать им какое-то чудо, но он этого не сделал. И в этом есть важный посыл для каждого христианина. Бог рассчитывает на наш поиск через исследование Библии, чтобы мы могли беседовать с Иисусом. Сила, способная изменить дурные наклонности, характер и даже обстоятельства, находится в Библии, в Слове Божьем. Слово Иисуса не только утешает, но оно и дает надежду. На этих страницах Библии мы читаем о том, как Бог сотворил Вселенную, о том, что Он создает Словом Своим по сей день. Слово Его дает энергию миллиардам солнц в нашей галактике. Сам Иисус говорит, что Он является Словом Божьим, мыслью Бога, силой Бога. И живя на нашей земле, Иисус словом противостоял всякому злу и всякому искушению. Все чудеса творились Его словом. Мертвые воскресали благодаря Его слову. И Слово Божье живо. И оно обладает могущественной силой, способной подкрепить человека, дать ему духовную жизнь, дать ему питание для его души. И принимая в свое сердце Божьи слова, которые написаны в Библии, мы словно черпаем ту силу божественную, которой были созданы звезды. И эта божественная сила проникает внутрь нас, подкрепляет нас, делает нас способными противостоять злу и побуждает нас ко всякому благородному действию. Итак, Его Слово – это верная защита от всякого зла, который есть в этом мире. И существует нераздельная связь между живым Богом, незримо присутствующим среди нас, и в то же время Его воплощением в тексте, который мы можем читать, насыщаться и принимать это в свою жизнь. И действительно, не зря написано в Библии такие слова. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Знаете, многие люди в современном обществе по 30 часов в неделю проводят у телевизора, у планшета, у компьютера, и 14 часов посвящает отдыху. Это и сон, и какое-то другое времяпровождение. Но в то же время всего лишь час в неделю люди могут уделять Библии или размышлениям об Иисусе. И это катастрофически мало. И отсюда мы задаем себе вопрос, откуда может быть опустошенность души в человеке. Знаете, однажды на просторах интернета я повстречал интересную иллюстрацию, которая иронично подмечает, что мы подменили Библию совершенно другими электронными устройствами, либо компьютером, либо телевизором, или какими-то другими гаджетами. И я хотел бы в качестве иллюстрации привести интересный переделанный псалом на современном языке. Он звучит так, как «Компьютер, пастырь мой». Вместо «Господь» человек поставил слово «компьютер». Посмотрите, что из этого вышло. «Компьютер, пастырь мой». Я всегда буду в нем нуждаться. Он покоит меня в удобном кресле целыми вечерами. Я ничего не могу сделать для блага своей души, потому что он занял все мое свободное время. Он направляет мои мысли и душу к плотскому и препятствует мне молиться и исследовать Библию. Он держит меня далеко от дома Господня и от общения святых. Если бы я прожил и 100 лет, все равно хотел бы пребывать перед компьютером, пока я жив. Буду смотреть в него, потому что он всегда близок к моему сердцу. И так как компьютер не дает мне времени искать и воплощать воли Божьей, и я так и пребуду в этом ящике до конца своей жизни, если глаза мои не откроются, и я не совершу истинного покаяния». Это на основе Псалма 22. И те, которые понимают, помнят тексты из Псалма 22, узнают, как слова здесь переплетаются, и что человек сегодня заменил Бога и заменил совершенно другими устройствами. Если бы мы возвращались так за Библией, уходя из дома, как за телефоном, когда мы его забываем дома, представляете, какие перемены могли бы произойти в нашей жизни, если бы мы так же думали о Библии, как о телефоне? Итак, позаботьтесь о том, чтобы ваш разум и сердце жили Его Словом, и только тогда вы сможете ощутить Его реальное присутствие в вашей жизни. Пусть оно постоянно циркулирует в вашем сознании, подобно движению крови в вашем организме. Итак, если вы хотите, чтобы Христос был вашим постоянным Богом, постоянным другом, каждый день ощущать Его присутствие, то нам нужно практиковать эти духовные вещи, веру, молитву, беседу с Иисусом, слышать Его голос. И это важно для нашего духовного здоровья. Мы можем с вами беседовать с Иисусом, если мы будем практиковать еще одну вещь. Попробуйте, когда вы молитесь, не вставать сразу с колен. Попробуйте посидеть 2 минутки тихо, чтобы вам никто не мешал, прислушиваясь к своему внутреннему голосу. Потому что в эти минуты, когда ваша речь закончится, Святой Дух начнет обращаться к вам. И вы услышите голос Иисуса. Вы начнете беседовать с Ним. Знаете, в книге Иова есть достаточно интересная ситуация. где описывается страдание человека, его вопросы, возгласы к Богу. «Почему так со мной случилось? Почему ты молчишь? Почему ты не отвечаешь?» Часто люди говорят об этом Богу и вроде бы не слышат ответа от Него. Ответ Иов получает только тогда, когда он замолкает. И действительно, в книге Иова, в 31 главе, в 40 тексте, можете проверить, написаны такие слова. «Слова Иова кончились». И только тогда, когда они кончились, Бог начинает разговаривать со страдающим человеком. Часто наши молитвы – это целая тирада высказываний, просьб, может быть, и благодарности. Но тогда, когда мы способны слушать, остановились, Бог начинает разговаривать с нами. И в этом заключается секрет того, если вы хотите услышать голос Иисуса, если вы хотите разговаривать вместе с Ним. Самая лучшая молитва – это осознание нашей собственной беспомощности. Мне очень нравится цитата в одной из книг, книга называется «Служение и исцеление». Там написаны такие слова. «Ничто, по-видимому, не является более беспомощным и в то же время непобедимым, чем душа, осознающая свою зависимость от Бога, свою беспомощность, которая целиком полагается на заслуги своего Спасителя. Через молитву, исследование Его Слова и веры в Его присутствие даже самое слабое человеческое сердце может получать общение с вечно живущим Творцом, и Он будет держать его за руки и никогда не оставит. Вот секрет близости со Христом. Вот этот момент, когда вы сможете черпать эту духовную силу, обретать благодать, мир и радость. Практикуйте это в своей жизни. Истинная вера связывает христианина с Богом, для которого нет ничего невозможного. В книге апостола Павла, в послании к евреям, целая глава посвящена героям веры. И всех их объединяет одно – они видели невидимого. Они видели его живое присутствие. Вспомните об Енохе. Посредством особенной способности познания, той самой вере, вот этой руке, он ощущал Бога рядом. И для него он был самым дорогим и самым близким другом. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, написано в Библии, и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Так будет со всеми, кто готовится к пришествию Христа, кто ищет Бога и Его личное присутствие. Ной тоже обладал особенной способностью видеть невидимого. Бог общался с ним, и поэтому верой Ной, получив откровение от Бога, был спасен, а также спас свою семью. Об Аврааме можно говорить, что он попрощался с родственниками и пошел в неизвестном направлении, но он верил Богу, и Бог благословил его. Он стал отцом большого народа. Можно говорить об Иакове, который боролся с Богом, искал его реального присутствия и получил тоже наследие и исполненное обетование. Иосиф. Господь Духом Святым каждого, рожденного свыше, держит в своих руках. И его обетование для каждого сегодня. «Не бойся, ибо я с тобою. Не бойся, я держу тебя за руку. Я помогаю тебе». И если мы будем верой ощущать, что Иисус находится рядом с нами, что Он держит нас за руку, то мы будем творить невозможные вещи. Как для Бога, как для Моисея Бог был реальным, так Он будет реальным и для нас. Этот непостижимый христианский парадокс. Мы живем в этом мире под руководством того, кто невидим. И это возможно только лишь посредством нашей с вами веры, данной Богом. И действительно, не зря написано в послании к евреям, 10 глава, 38 текст. «Праведный верою жив будет». Вспомните о Давиде, о молодом пастухе, который благодаря вере вызвался на бой с Голиафом, с воином, который сильнее его, мощнее и больше, потому что он верил в присутствие Бога. Апостолы, первые христиане, вдохновленные присутствием Иисуса, Они благовествовали, несли весть Евангелия во все концы тогдашнего мира. И они перевернули мир. И это было действительно чудом. Савл увидел Христа по дороге и стал величайшим апостолом, превратился из гонителя в ученика Иисуса. И потом он писал: «Ибо для меня жизнь – это Христос». Мы всегда носим в теле мертвость Господа нашего, чтобы жизнь Иисусова открылась в нашем теле. Глубокие слова, говорящие о том, что Он впустил в свою жизнь Христа, принял Его смерть, Его страдания, и теперь воплощает Его воскрешение, силу в жизнь, в которой Он живет. Вспомните о многих святых подвижниках веры, которые тоже доказали этому миру о том, что они верят, видят реальное присутствие Бога в своей жизни, и поэтому они многое делали и творили. Те, которые побеждали царство, как пишет апостол Павел, творили правду, получали обетование, укреплялись в немощи, те, которых весь мир был недостоин, но они творили эту правду, несли в этот мир истинное присутствие Бога в своей жизни. И действительно, сегодня больше всего наш мир нуждается не только в умных словах из Священного Писания, мудрости, которая там написана, но он больше всего нуждается в примере, который могут подать христиане. А христиане являются вдохновителями тогда, когда они носят на себе не только имя Христа, но и показывают его своей жизнью другим людям. И если Христос живет в вас, то Он обязательно из вас будет виднеться. И люди будут видеть тот внутренний свет, который доступен вам через общение с Богом. Обязательно практикуйте это в своей жизни. Вы можете совершать величайшие духовные подвиги, только лишь если будете знать, что Христос находится рядом с вами. Практикуйте руки веры, молитвы, беседу с Иисусом. Поклоняйтесь Ему как живому Богу, благовествуйте людям и несите свет, как Христос говорил: не прячьте его под сосудом, но ставьте на возвышение вашу веру. Это придаст вам силы, и вы станете источником вдохновения для других людей. Знакомьте людей с реальным присутствием Христа в вашей жизни. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря», и сегодня мы поговорим «Быть собой или меняться?». Дорогие друзья, иначе говоря, хотелось бы спросить у вас, что делать человеку, когда он хочет оставаться таким, какой он есть вот на самом деле? Что, какие рамки дозволенного и что в воспитании нужно учитывать, к примеру, воспитывая своих детей, когда мы хотим, чтобы наш ребенок сохранил свою индивидуальность? Пожалуйста.
3: Ну, да, мы говорим, что каждый человек, он рождается особенным, индивидуальным, со своими какими-то хорошими качествами, но нельзя забывать о том, что с самого рождения уже у ребенка есть какие-то черты, которые не являются, так сказать, добрыми, хорошими. Вот, и то есть, ну, постепенно все равно их нужно корректировать.
2: Хорошо.
4: И плюс он не должен мешать другим людям жить.
2: Ну, так.
4: Значит, может, ему нравится лопаткой другого ребенка по голове бить, но мы же не можем ему это разрешить, правильно?
2: Угу. Хорошо. Какие еще вопросы? По поводу татуировок ни у кого не появляется вопрос?
4: Ну да, есть люди, которые говорят, ну, они уже забились наполовину, да, тела. Так. Они говорят, я не чувствую себя, это моя индивидуальность, я ее так выражаю.
2: Так, еще какие самовыражения, каким еще может быть? Что человек хотел бы, там, как бы хотел бы проявить себя?
4: Нудисты. Нудисты, это они говорят, это вот я так чувствую себя, как бы живут прекрасно.
5: Ну, как бы чувствую себя дома где-то, когда это уже переходит, ты выходишь в свет, это людям же неприятно.
2: А я вспомнил в связи с этим историю. Молодой человек пересек Атлантику, и вот увидел уже вдалеке тот заветный берег, куда он так стремился, и он говорит, вот она, страна свободы, и вот так руки как раскинул широко, и задел нечаянно соседа, который тоже любовался красивым видом этого залива и смотрел на этот берег. И этот мужчина такой почтенный, очень мудрый, обратился и к нему и говорит, молодой человек, эта страна действительно страна свободы. Но помните, что ваша свобода заканчивается кончиком моего носа. И это был очень серьезный урок, потому что, да, между прочим, как и с воспитанием ребенка, если он захотел бить кого-то лопаткой, то мама, если это мудрая мама, она объяснит, что лопаткой так нельзя, потому что ребенку больно. Ты хотел бы, чтобы с тобой так поступали? Скажет нет. Тогда все. Но я вам скажу, есть и крайние точки, когда люди делают другим делают что-то плохое, и они говорят, пожалуйста, мне тоже можно сделать. Представляете? Вы не встречали?
4: Например?
2: Ну вот он.
5: Ну обижает. Да, есть такие реальные, которым ты говоришь, а если тебе так сделают, они такие, ну давайте, я не против.
2: Да, да. И что тогда делать? Вот он хочет выразить свою индивидуальность, вот так он выражает.
5: Может, попробовать сделать ему это.
6: А почему мы постоянно именно меряем по себе, себя и так далее? Можно же просто подумать о другом человеке, а каково ему. Просто когда ты начинаешь замыкаться на себе и думать о том, как бы тебе было
2: хорошо. Хорошо. Если этот человек другой, нормальный, если у него хорошие, нормальные стандарты, мы можем ориентироваться. А что, если и второй человек тоже с испорченными какими-то представлениями о жизни? Где найти вот реальную опору и как прийти к общему знаменателю?
6: Как вы сказали, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
2: Так, один критерий. Следующий. А как определить, где чья свобода и кому сколько этой свободы отмерено?
7: Наблюдать за другими, уметь слушать, наверное. Уметь это уже для взрослого человека, да.
2: Хорошо. И еще, есть общие принципы, по которым нам стоило бы жить, стоило бы выражать себя и так далее.
4: Вы имеете в виду там про то, что мы должны быть толерантными, ну вот, вот
2: так,
4: это?
2: Так, так, ну да, да. Даже
4: да мы должны быть, мы просто должны относиться к людям так же, как если бы мы хотели, чтобы к нам относились.
2: К нам относились, да. Так. Но ведь у нас могут быть представления неправильные об этой жизни.
6: Можно я расскажу сон? Возможно, это будет немножко
2: Давай,
6: не таким продолжением ваших слов, как многим бы хотелось. Я не буду расписывать в красках, скажу лишь то, чему я научилась. Я узнала, что когда ты действительно заботишься о человеке, когда ты действительно хочешь, чтобы ему было хорошо, то тебе не будет обидно ограничивать себя.
2: Угу. Хорошо, хорошо.
4: Но вопрос в том, что я не могу хотеть, чтобы было хорошо человеку левому, который мне на ногу наступил, у меня белые кроссовки, мне человек в метро наступил.
2: Но он просит прощения, извини.
4: И что? А кроссовки-то черные?
6: Так. А даже он может и не попросить прощения. Именно твое отношение к этому, ты говоришь, что, что да, вот все там, вы там нарушили мою свободу. Тем не менее, как бы у тебя все равно кроссовки грязные. Да, ты ему сказал то, что нарушили твою свободу. Что теперь? Ты прости его.
4: Угу. Я в ответ наступлю.
5: Он ведь тоже может быть не случайный. Человек может там шел и споткнулся, и так получилось, что его толкнули.
6: Он споткнулся, ты сказал то, что ой, вы меня задели, а он тебе, ну так тебе и надо. Поэтому именно ожидать от людей, что они будут у тебя холить, лелеять, как за цветочком за тобой ухаживать, то
2: не дождешься.
5: Тем более, если ты ему вообще левый человек.
6: Поэтому не стоит ожидать от людей то, что вот все они тут будут соблюдать твои границы. Просто нужно к ним с пониманием относиться. Эх, человек с духовным низким уровнем, ну что ж теперь поделать? Да, соглашусь,
2: что это звучит
6: высокомерно. Если это кому-то помогает, то... Если его совесть такое позволяет, ладно.
2: Ань, ну вот, просто вот как мне
6: бы, у меня вообще нет такого, поэтому мне тяжело говорить об этом.
2: А слушать советы. Вот когда тебе советуют, когда тебя учат жизни, и причем, может, не в попад. Легко?
6: Ну, вообще, не надо забывать именно о том, что этот человек чувствует, и с каким мотивом он вообще тебе это делает. Самоутвердится ли за твой счет, либо он, наоборот, тебе хочет помочь.
2: Заботиться.
6: Просто многие люди не понимают, вот когда им там делают какое-то замечание, они это вот прям уверены в том, то, что так, тут вообще да люди по-разному реагируют. И это вот прям либо надо час на каждый пример разбирать, либо нужно вообще, не знаю...
2: Ань, ну скажи, а как фильтровать это все? Как правильное принимать, а неправильное отодвигать?
7: Но все равно мы чувствуем, когда человек, который когда-то был нам неприятен, и мы ему неприятны, и совет, который он дает, мы не можем объективно рассматривать.
2: Угу.
7: Но если человек действительно дает адекватный совет, то мы, наверное, должны сначала посмотреть на себя честно. Правда ли он говорит о том, что мы неправильно делаем что-то?
2: Угу.
7: Или все-таки он наговаривает на нас?
2: Так,
4: мы не можем быть адекватными в оценке самих себя. Тут тоже такая проблема, как бы. Мы можем жить, и нам может быть нормально.
2: Ну тогда, друзья, выход есть какой-нибудь, чтобы вот реально можно было выпутаться из этой ситуации? Тебе наговорили, а как дальше? Что делать?
4: Мне подруга сказала такой совет, типа, слушай советы тех, кто живет жизнью, которой бы ты хотел жить. Но как бы если мы говорим,
2: праведные допустим, жизни, да?
4: Да, про порядочные. Их моральные какие-то принципы, также люди, которые профессии, которые бы...
2: Вот, Лен, вот мы уже немножко возвращаемся к тому, что, о чем говорит Священное Писание. Слушай наставление матери. Значит, книга притчи Соломона...
4: Если она живет не так, как я хочу. А если она не права? Да? А если она меня тыркала все мое детство?
2: Подожди. Даже прежде, чем слушать наставление, начало мудрости, страх Господень, или же благоговение перед Богом, глупцы только презирают мудрость и наставление. А мудрый человек принимает. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранят в сердце». Так отец обращается к сыну. «Слушайте, дети, наставление отца и внимайте, чтобы научиться разуму». Дело в том, что когда мы обращаемся, и я сегодня хотел бы обратить ваше внимание на то, что когда мы обращаемся к нашим родным, к тем, кто нас по-настоящему любит, это очень, очень серьезный момент, к тем, кто по-настоящему нас любит, мы можем им рассказывать то, чему кто-то нас учит, и вместе анализировать и принимать доброе. Например, вот такой пример есть, когда... Притча такая. У человека осел попал в яму. Старый уже осел. И он думает, ну, вытащить не могу, а так оставить жалко будет мучиться. Решил его закопать. Он бросает земли этой, бросает, бросает туда. Смотрит, уже голова ослика наверху. Он не понял, когда глянул, а этот ослик всю землю, которая падала на него, он отряхивал ее и утаптывал ее, и поднимался. Так происходит и с теми наставлениями, которые приятны они нам, неприятны. Но если мы извлекаем из них определенную пользу, в конце концов, даже враги могут нам помочь выбраться из каких-то очень тяжелых ситуаций. К примеру, если люди постоянно критикуют вашу деятельность, ну, к примеру, они отслеживают там ваши решения, они просматривают. Конечно, это все неприятно, потому что ты всегда как на виду, и тебя всегда в чем-то там подозревают, где-то постоянные проверки, ну, может быть, там какие-то государственные службы. Но на самом деле, когда ты извлекаешь из этого пользу, вот наша знакомая предпринимательница, она говорит, ну, хорошо, мне сделали замечание, сделали предписание. Я его выполнила. Пожарник приходит в следующий раз, смотрит, порядок. Говорит, ладно, знаю, что ты человек честный, и подписал все документы. А если было бы нечестно, получилось бы, что на протяжении там, 5 или 10 лет она постоянно платила бы за одно и то же нарушение определенную сумму. Честность, она нужна. И прислушиваться, даже если там какие-то, может быть, неприятные вещи приходится слушать, извлекаешь из этого урок.
5: Ну да, мне кажется, нужно слушать все, но уже потом самому...
2: Сортировать, да?
5: Сортировать, что тебе действительно нужно, а что нет.
2: Угу.
7: Просто как понять, что человек не осуждает себя, а именно хочет помочь?
4: Мне кажется, какой совет,
2: да?
4: Слушать все.
2: Да,
4: у тебя уши завянут все слушать. Ну, правда.
2: Что делать, если не надо слушать все?
6: Ну, так можно вежливо остановить человека. Если ты видишь, то что начинает самоутверждаться за то,
2: разворачиваешься?
6: Ну, почему сразу разворачиваешься? Ну, вот мне кажется, это очень...
2: Или
6: грубо.
2: Человека разворачиваешь?
6: Нет, а... Ну, мне кажется, нужно сказать более как бы вежливо, что ли. Ну, вот ваши слова. Без идиомы, да. А-а-а. Более понятно простым людям. То, что можно было бы, к примеру, объяснить, почему ты так поступаешь. А если у тебя тут такая ситуация, то что как бы ну, тебе не объяснишь. Ты просто такой человек. Ну, то есть, ну, да, нужно постараться как-нибудь вежливо закончить разговор. К примеру, в ответ не грубить.
2: Угу.
6: А сказать, да, спасибо, услышал. И попрощаться. А дальше ты же не обязан делать именно вот так, как он. Ну, если вдруг это твой работодатель,
2: да-да-да,
6: то уж, ну, извините, надо подумать о том, то, что вот подходит ли тебе вообще эта работа. Да, то есть если у тебя вот такое вот...
2: Хорошо. И, Ань, знаешь, Лена
6: что?
2: Хотела...
6: Да, я знаю, что...
2: Да, да, и человек не...
6: Пускай хочет. Ну, ладно, на.
4: Вот я об этом и говорю. А если я не хочу слушать? Не хочу, вообще не хочу.
6: Держи так. Себя в руках, думай о свободе другого человека.
5: Потому что, может быть, он не хочет тебе зла, он просто тебе высказывает свое мнение.
4: А если нет? Ну вот почему я должна думать о его свободе, если он ущемляет мою?
6: Ну так в этом мы мире все тут, извините, не идеальны. В этом есть тоже твоя неидеальность, что ты не хочешь сдерживаться. Ну вот нужно
4: сдерживаться. В смысле не хочу? Я просто уйду. Мне нравится
6: так
4: совет.
6: Можно вежливо закончить этот разговор
4: можно?
6: И уйти.
7: А если
6: ты можешь
7: просто...
6: перестать в принципе общаться с этим человеком.
2: Да, пожалуйста.
6: Но сейчас-то человека... надо разговор нормально закончить.
7: А если просто человека раздражает твое поведение на протяжении всей жизни, ему, например, не нравится, что ты раскидываешь вещи. Ну, или там,
6: ну собирай
7: ты,
6: свои вещи, ну
7: не
6: пускай,
7: готовишь...
6: что это твоя свобода. Ты вообще этого человека любишь? Если ты раскидываешь вещи, значит, ты живешь с этим человеком там в одном месте.
4: А почему она должна меняться, а тот человек, который ее гнобит за то, что она раскидывает вещи, не должен меняться? Может, ему поменять реакцию? Почему только одна сторона,
7: ну, допустим,
4: всегда работает?
7: Допустим, я не раскидываю вещи. Допустим, мы с этим человеком как бы неделю нужил площадь, да? Но, например, я, ну, допустим, медлительная. Да? Или наоборот, вот такая вот вся...
2: Холерия.
7: Активная, холеричная, да. Вот что мне делать? Другим, допустим, это не нравится, мне могут говорить, типа их это раздражает, да. Что
6: так
7: мне
6: нужно
7: делать?
6: Просто
7: меняться
6: взять и поговорить, потому что до того момента, как ты, ну, не выяснишь этот вопрос, проблема никуда не уйдет, что ты там будешь где-то замалчивать, где-то себе все это сдерживать. Ну, это нужно либо, ну, себе как-то разобраться, да, возможно, ты вот примеру, вот у меня получается себя сдерживать, прощать и так далее, да, я понимаю, что кому-то это дается тяжелее, он вообще не понимает.
2: Но чуть позже ты его там поймаешь хорошенько, да, и объяснишь, как
6: просто
2: надо.
6: Лучше именно поговорить с человеком, потому что, возможно, у вас как раз-таки и возникнет такой вопрос, то, что как бы я не хочу тебе уступать, и ты мне тоже не хочешь уступать, ну тогда вы просто не сможете быть вместе, mm-hmm. то есть, да, там, снимать квартиру вместе, конечно. Или же еще что-то. Поэтому, когда ты хочешь высказать человеку, а подумай-то, а вообще, можешь ли ты это, к примеру, простить? Вот, к примеру, меня немножко раздражает, что мне кажется, я выбрасываю мусор чаще, чем тот, с кем я живу. А. Поэтому, как бы, мне это немножко волнует, да, но, тем не менее, я понимаю то, что, а мне это просто делать сподручнее. Да, там занят, так далее, и еще что-нибудь. Я понимаю, что, возможно, вот это вот и есть, как бы...
2: Мы однажды устроили одному из наших студентов, мы ему устроили такое... ну, когда он занимался уборкой, он всегда вещи так быстренько спрячет под всеми диванами, веником вот так пройдется. И что мы сделали? Мы взяли и все, что он спрятал, сложили ему на его постель. Прям так аккуратно, на отдельную простынь, чтобы там его ничего не испачкать. И заранее на улице мы его спрашиваем, ты прибрал? Он говорит, да, я все сделал, я прибрал. Мы говорим, ну иди посмотри, потому что то, что осталось неприбранным, оно у тебя на кровати. Как он нервничал, как он там все... Он готов нас был разорвать. Но следующая уборка, друзья, была идеальной. То есть иногда можно просто человеку показать реальность разными способами.
6: То есть, да, ты выбираешь для себя, сможешь ли ты с этим жить,
2: да.
6: Или нет. И если ты понимаешь, то, что нет, надо, чтобы там и этот человек тоже делал так, как я, надо все поровну, все, как бы все равноправно и так далее. Но подумай в своей жизни, а все ли в твоей жизни равноправно? Потому что порой ты совершал такие поступки, которые тебе простили.
2: Да.
6: А что, если бы тебе воздалось за все те поступки? Хотел ли ты бы тогда этой справедливости?
2: Еще один
6: я благодарю
2: метод.
6: То, что меня прощали. Честно говоря, я готова жить с вот такой вот несправедливостью в плане, извините, ну, прибрала и прибрала, и ладно.
2: Угу.
6: Как бы зато все довольны, все счастливы. Просто когда человек не готов идти на уступки, нужно задаться вопросом, а ты вообще готов жить с людьми в социуме, или тебе лучше вообще уйти?
2: Угу. Спасибо.
8: Я выскажу свое мнение о советах, которые дают. В свое время я очень переживал за советы, которые мне давали. Я такой человек, у которого высокого уровня эмпатия, то есть я сопереживаю и принимаю очень близко все к сердцу, очень близко. Пока однажды мне один очень мудрый человек не сказал одну фразу. То, что люди думают о тебе или говорят, что тебе делать, это только их мнение, и тебе это никак не касается.
2: Mm-hmm.
8: То есть это говорят они. Но если ты это принимаешь, это становится частью тебя. Если нет... то это
2: а мне остается,
8: и да? не становится частью тебя. То я хочу сказать, то есть когда тебя обижают, что очень много людей говорят тебе, как жить, что делать, я понял для себя, если я не принимаю этого, да, и не считаю, что это важно для меня, это так и остается с ними, и никак мне не вредит.
2: Да, да. И знаете, если они сказали хорошее, а ты не послушал, беда. Если они сказали плохое, и ты не послушал, тебе повезло. Хозяйка, знаете, как проучила своих домашних, они не благодарили, после того, как покушают, они ее не благодарили. Она взяла, накрыла на стол и в каждую тарелочку насыпала очень красиво разложенную солому. Они садятся, мам, это что? И она говорит, это ваша благодарность. Конечно, еда была готова, все было приготовлено, как обычно в хорошей хозяйке. Но она преподнесла им хороший урок. Друзья, вот, пожалуйста, ваша благодарность. И каждый день они с огромной радостью говорили, мама, спасибо, что не солома. То есть благодарность была огромная. И она это сделала в такой шуточной форме, но на самом деле нам очень часто нужны вот такие нелицеприятные разговоры, особенно вот в таком тесном, близком кругу, чтобы мы что-то меняли. В реальности, в нашей жизни многое нужно изменить. И если таких разговоров не будет, у нас нет потом морального права, что затребовать от человека. Понимаете?
5: И мы не сможем прийти к взаимному соглашению какому-то.
2: Да. Конфликт. Я перед тем, как уйти на учебу, я еще был школьником и готовился к студенческой жизни, я вам даже не могу пересказать, сколько конкретных наставлений я получал дома. Мне говорили, это делаешь так, это делаешь вот так, туда пойдешь, это... Я говорю, да я, мам, да я уже знаю, я все понял, я так буду делать. И она все равно говорит, ты мне, пожалуйста, ты пойдешь, ты будешь жить самостоятельно. И потом, когда я жил самостоятельной жизнью, вы знаете, эти все советы мне пригодились, потому что я даже удивлялся, а как, почему мой сосед об этом не заботится? Дело в том, что он просто пропустил наставления матери, она говорила ему то же самое. Пропустил эти наставления.

0: Ничего не поменялось. Ну вот серьезно, просто все смирились, потому что ну просто я энергичный ребенок. Ну, вот...
1: Я теперь понимаю, почему некоторые молодые ребята, когда им разрешают вынести мусор из чьей-то квартиры, и там есть пианино, они обычно говорят, можно мы его разобьем? А потом, оказывается, их в детстве заставляли на таком же пианино играть, учиться, да, на сольфеджио, там еще что-то.
2: Вот насчет оставаться самим собой. Вы тут все время говорите, что нужно слушать других,
1: да,
2: про советы.
1: Так.
2: А вот, например, мне очень нравятся люди, которые остаются собой, у которых есть свое личное мнение просто по любому вопросу, и уже исходя из этого они принимают или отрицают определенные, ну, отвергают определенные советы.
1: Хорошо.
2: И вот, что самое важное, оставаться собой. Вот для меня более важно, наоборот, не меняться, не поддаваться под чье-то влияние.
1: Илья, тогда подскажи, а в каких вопросах нужно самим собой оставаться, а в каких нужно меняться?
2: Вам пример привести?
1: Давай.
2: Мне учитель на физкультуре резко меня так одернул, громко назвал мое имя и сказал, дать мне леща, простите, своему.
1: Да.
2: Ну, рядом человек, который стояли. Я должен был выполнить или нет?
1: Вот. И ты остался самим собой?
2: Я остался самим собой. Я решил, как
1: Хорошо.
2: Поступить.
1: А где меняться нужно?
2: Ну, ты сам определяешь. Ты видишь свои недостатки. Как бы ты ни говорил, что ты не можешь себя адекватно оценивать, в глубине души, можно так сказать...
1: Можно признаться.
2: В глубине своей личной комнаты ты все равно понимаешь, что с тобой что-то не так, или что с тобой все в порядке.
1: А, Аня, ты хотела еще?
3: Просто сначала вопрос, где меняться? И вот как вы сказали, да, там, где заканчивается свобода другого человека. Когда ты понимаешь, что ты уже пересекаешь эту границу, что человеку уже неприятно от того, что ты, допустим, делаешь, да? Ну, то вот так вот. Или, допустим... Ну, нам говорят, каким должен быть человек, чтобы человек, который с ним живет, там, мужу, например, было с ним комфортно, да, и девочек учат. Нужно уметь готовить, нужно там соблюдать чистоту, порядок, какие-то умения, навыки должны быть. Ну, допустим, попадается парень, которому всего этого не нужно, и ему это вообще, ну, как бы, по его мнению, девушка этого не должна уметь, да, и ему было
1: Свобода.
3: Бы тяжело. Да. А, допустим, у нее свои там какие-то взгляды, каким должен быть парень, и они сходятся, у каждого свои взгляды, начинают друг друга ломать. Вот в этот момент нужно понимать, счастлив ли человек сам, да. Со мной именно, счастлив ли он.
1: Ну, ты знаешь, очень часто такие пары, они приходят к тому, что все-таки готовить надо. И
0: Или
1: заботиться
0: просто
1: друг
0: надо найти человека,
1: надо.
0: Который будет тебя принимать. Просто мы вот говорим про то, что там, где заканчивается свобода другого. Но если человек такой, как я, и не готов принимать, зачем человеку стараться угодить вот этому человеку, если он тупо может сменить соседа? Зачем?
4: Ну, тоже нельзя сказать то, что вот давай, подстраивайся под меня. Ты тоже должен идти ему на уступки.
5: Значит, тоже хотела сказать, сторон, нужно да? просто найти такого человека, которого ты бы смог принять. По-любому, все равно, с кем бы мы не были связаны, нам нужно научиться принимать человека, принимать его какие-то особенности, которые тебя раздражают, научиться как-то не злиться на них. Поэтому, возможно, думаю, лучше бы сказать было по-другому. О том, что да, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, а любовь, она начинается там, где ты позволяешь человеку быть более свободным.
1: Угу.
5: Да, то есть это идет больше ущемление себя, но зато это уже любовь. А там просто вежливость, просто там понимание, ну, толерантность, что-то такое. А вот именно любовь — это больше.
4: Вот. Потому что любящий тебя человек, если он видит, что ты подстраиваешься под него, то он и старается угодить и тебе как-то.
5: Ну, это если он уже отвечает. А если ты инициатор, то вообще не нужно ожидать то, что вот я тебя люблю, люби ты меня больше. Это уже не любовь, а торгашество. Поэтому как раз-таки любовь — это и есть то, что ты принимаешь решение для себя, позволяет человеку быть более свободным, потому что ты понимаешь, что вот именно вот в этом вопросе ты можешь взять на себя больше, да? В другом вопросе ты понимаешь то, что, ой, слушай, извини, я вот здесь не могу на себя взять больше.
1: Ты, знаешь,
5: ты предлагаешь ему уже взять в этом вопросе больше.
1: Когда молодой человек, девушка спросила его, они общались, она спросила его, ты хотел бы создать семью? Он говорит, нет, я хочу быть свободным. И она ему сказала, ну тогда свободен. То есть тут тоже нужно понимать, что если идет взаимное понимание, если развиваются взаимоотношения достаточно гармонично и правильно, и люди готовы меняться, может, не все сразу получается, тогда есть смысл действовать дальше. Если нет, тогда настоящая любовь, да, действительно, она готова сказать честно и откровенно –

0: До свидания. И смотрите, чем раньше мы понимаем эти вещи, чем более искренне мы сами перед собой, перед своими родными, можем выслушивать какие-то претензии, какие-то замечания, поправки, тем, наверное, лучше мы сможем стать в нашей жизни. Потому что в итоге, поменяв какие-то качества свои, да, мы останемся особенными, мы останемся, наша индивидуальность, она никуда не денется. Но когда мы способны настраивать себя и двигаться в нужном направлении, тогда это и нам понравится. На самом деле, быть добрым, честным, искренним, порядочным – это огромное удовольствие, которым, к сожалению, многим неведомо. Итак, дорогие друзья, мы очень благодарны, что вы были с нами. До новых встреч!
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
2: В эфире радиоканал «Три ангела».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Иисус Христос говорил, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Мне было интересно знать, сколько денег понадобится 50-летнему человеку для того, чтобы, не работая, дожить жизнь до конца своих дней. Почему 50-летнему? Ну, потому что мне самому за 50, и я считаю, что человек что-то все-таки должен делать и чего-то добиваться. Поэтому я и подумал, вот так, сколько денег нужно человеку к 50 годам, чтобы оставшуюся жизнь прожить в свое удовольствие и не ходить на работу. Ну, давайте пофантазируем. Я часто вижу в транспорте на экранах, где показывают разную рекламу, объявление о найме на работу. И видно, что средняя зарплата простого работяги, ну, где-то 25 или 30 тысяч рублей. Это на сегодняшний день, конечно. Итак, сумма в 45 тысяч рублей – это очень хорошая сумма. Итак, чтобы жить в ногу со временем, учитывая пенсионный возраст, я ведь рассчитываю из соображений реальной жизни, мы все выйдем на пенсию, и она будет маленькая. Так мужчина выходит на пенсию в 65 лет, то, начиная от 50 лет до 65, пройдет 15 лет. В одном году 12 месяцев, и 45 умножим на 12 месяцев, я заранее посчитал, получается 540 тысяч рублей. Эти 540 тысяч рублей, это за год, мы умножим на 15 лет, и у нас получается 8 миллионов 100 тысяч. Это чтобы дожить до пенсии. Хорошо, теперь пенсия. Ну, какую пенсию мы возьмем во внимание? Мой отец, например, был инженером. Перед выходом на пенсию он был начальником конструкторского бюро домостроительного комбината и имел удостоверение ветерана труда. Так вот, его пенсия составляла что-то около 15 тысяч рублей. И когда ему исполнилось 80 лет, пенсию повысили, он стал получать где-то около 23 тысяч. И если я кому-то говорил об этом, то замечали: о, это хорошая пенсия. Давайте возьмем эту цифру во внимание. Почему я беру эти цифры? Ну, потому что хочу соответствовать реальной жизни, которой мы живем. И причем, как вы заметили, стараюсь учесть не самое плохое, чего можно достичь. Поэтому берем цифры из реальной жизни. Итак, после 65 мы выходим на пенсию. Пусть простят меня женщины за то, что я учитываю мужскую пенсию. Итак, вот как по мне, ну сколько лет вы бы хотели прожить? Вот я считаю, что дожить до 90 лет – это хорошо. Но правда же. Ну вот давайте посчитаем, сколько денег нужно, чтобы дожить до 90 лет. От 90 мы вычтем 65, получится 25 лет. Согласитесь, это немало. И теперь 23 тысячи, хорошую пенсию, умножим на 12, и у нас получится 276 тысяч. Это за год. И если мы их умножим на 25, у нас выйдет 6 миллионов 900 тысяч. Как-то вот так получается. Теперь нужно сложить вместе 6 миллионов 900 тысяч и 8 миллионов 100 тысяч, и у нас получится ровным счетом 15 миллионов рублей. Я, конечно, понимаю, что никакой здравомыслящий человек не будет просто так хранить эти деньги, если они у него, конечно, есть. Они обесценятся из-за инфляции, разных дефолтов и тому подобных вещей. Если у кого есть хорошие деньги, ну, никто не будет их хранить просто так. Мы люди мудрые. Ну, можно, на худой счет, купить квартиру, сдать ее в аренду и иметь какую-то с этого прибыль, чтобы не потерять деньги и чтобы они не обесценились. Мы люди мудрые. Да, это хорошо, но я так думаю, что хочется где-то жить, и я не против того, чтобы ездить на машине. Давайте прибавим 6 миллионов на дом. Хотя дом, в котором я живу, стоит значительно меньше. Ну, давайте, хороший дом, 6 миллионов, наверное, нормально. Примем во внимание дом получше. Хочется еще машину добавить, мы ведь все 40 лет хотим на чем-то ездить. Ну, давайте прибавим еще 3 миллиона. И у нас получится 9 миллионов. И если все сложить вместе, 15 миллионов плюс 9 миллионов, у нас получится 24 миллиона для неплохой такой жизни. Давайте посчитаем, извините, сколько это будет в долларах. Интересно, сколько это будет в долларах. Сегодня доллар стоит 76 рублей на сегодняшний день, постоянно меняется, но я принял во внимание сегодняшнюю цену. Я тут для простоты округлил, и у меня получилось 24 миллиона. Мы разделим на 76, получается 315 789, и дальше длинное такое десятичное число, округлим и уберем, 315 789 долларов для такой неплохой жизни. И вот если этими деньгами правильно распорядиться, то можно прожить оставшиеся 50 лет, годы жизни после 50 лет, очень так, ну, неплохо. Нормально так пожить, но не питаться в ресторанах, но хорошо есть дома. Можно заниматься любимыми делами, рыбной ловлей, сбором грибов в лесу, можно еще чем-то. И вот первая мысль. Но почему у меня нет 315? Каких-то 315 тысяч долларов. Вот жаль-то, а? Вы знаете, Иисус Христос меня очень сильно успокоил словами из Евангелия от Луки. В 12 главе написано: «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Неважно, как много вы имеете, жизнь зависит не от этого. Для чего же я это посчитал? А вот для чего. Как-то в интернете я наткнулся на статью, посвященную судьбам очень богатых людей мира. И там вкратце описывались судьбы богатейших людей нашей планеты. Особенно запомнилась история одного миллиардера. Но я не хочу называть имени, потому что не желаю нечаянно очернить память. Просто информация к сведению. Жил-был, неважно в какой стране. Человек, который, ну, в довольно преклонном возрасте, старше 50 лет, был сказочно богат. И в один момент он потерял невероятно крупную сумму денег. Больше, чем мы посчитали на несколько жизней. Но так получилось. Вот взял, потерял, вложил их куда-то и инвестировал неудачно и потерял. И вот, разочаровавшись, человек покончил с собой, оставив записку, в которой просил никого не винить. Так вот, на момент его смерти его состояние составляло 7 миллиардов 500 тысяч долларов. 7 миллиардов 500 тысяч баксов. Извините меня, я просто подумал, мне было интересно, насколько же жизней вот этого хватило бы. Нет, я все понимаю, вопрос философский, мы живем разными жизнями. Кто-то питается в ресторане, а у кого-то, простите, на заводскую столовую не хватает. Ну, я посчитал такую среднюю жизнь в Нижнем Новгороде, исходя из расчетов сегодняшнего дня. 7 миллиардов 500 тысяч – давайте разделим на 315 789 долларов, и мы получим 22 168 жизней. Ну, там еще после запятой длинное десятичное число. Давайте округлим, не будем. Ну, конечно, это жизнь в России. В Европе жизнь куда дороже. Давайте не будем скрягами, хорошо. Ну, допустим, не на 22 168. Давайте разделим на 2, получим 11 084 жизни. Мало? Мне просто сам с собой навязывается вопрос, а любил ли этот человек жизнь? Вы тоже в этом сомневаетесь? Да. Не любил. У него денег было на 11 тысяч 84 жизни, а он не ценил ту одну, которую ему подарил Бог, причем бесплатно подарил. Мне подумалось, а ведь Иисус что-то имел в виду, когда говорил, что жизнь человека не зависит от количества его имения. Неважно, как много вы имеете, жизнь зависит не от этого. В статьях о судьбах богатейших людей есть рассказы о некоторых миллиардерах, которые почему-то вдруг, прожив достаточно много лет, накопив состояние, вдруг что-то поняли и, раздав полностью свои имения на благотворительные цели, посвятили себя христианской жизни. Причем при этом они были довольными, жизнерадостными, и о суицидальных мыслях даже не было речи. Вот как-то странно получается, но люди по-разному оценивают деньги и жизнь. Что по этому поводу говорит Священное Писание? Сколько стоит жизнь? И можно ли ее вообще выразить в денежном эквиваленте, учитывая, что мы Богом созданы для вечной жизни? Вот рассказ апостола Луки о том, как Иисус Христос ответил на вопрос, связанный с проблемами в плане приобретения денег. Евангелие от Луки, глава 12. Из 13 текста следующее. «Некто из народа сказал ему: „Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство“. Он же сказал человеку тому: „Кто поставил меня судить или делить вас?“ При этом сказал им: „Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения“. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: „Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих“. И сказал: „Вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большее, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись“. Но Бог сказал ему: „Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет“». Понимаете, почему это поучение Иисуса Христа успокаивает, когда переживаешь о том, почему у тебя нет какой-то суммы денег на желаемую жизнь? Эта жизнь может оказаться не в наших руках. В ней обстоятельства разные. Не думая об этом, люди, тем не менее, все равно стремятся всеми путями заполучить как можно больше денег. Вот этот обратившийся ко Христу человек, судя по всему, был обманут своим братом, который после смерти родителей не отдал причитающуюся часть наследства. Но он обманул своего брата. А богач из притчи смог вырастить урожай, который, по его оценке, стоил столько, что хватило бы на целую жизнь. Они оба приобрели богатство разными путями. Но, тем не менее, мы ведь тоже стремимся к этому. Во всяком случае, вот я работаю не за бесплатно. И не собираюсь работать за бесплатно. Это нормально. Можно света белого не видеть, вкалывая ради средств к существованию. Можно брать кредиты или еще каким-нибудь способом получать деньги. Стремится человек. Стремится. Я как-то был на похоронах одного очень хорошего человека. И когда гроб с телом везли в катафалке на кладбище, кто-то из родственников покойного, переживая, причитал вслух так, что было слышно всем. И вот он говорил: „Господи, вот дом-то строил, света белого не видел, Целый день пилил, строгал, чего-то добивался, деньги вкладывал. И дом не достроил, и умер. Зачем он столько сил на это тратил, вкалывал? А зачем? А тот богач из притчи Иисуса был убит разбойниками. Тот человек, над гробом которого причитал родственник, умер от рака. Отчего умер тот брат, который прибрал наследство своего брата, ну, неизвестно, Библия не говорит, но точно умер. И мы с вами там рано или поздно окажемся. Иисус сказал, что вот так бывает с теми, кто собирает сокровища не для себя, а не в Бога богатеет. А потом вот, что он говорит своим ученикам. Евангелие от Луки, 12 глава. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же лучше вы, птиц! Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольби паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Не заботьтесь о том, что есть, пить и во что одеться. О чем же тогда заботиться-то? А о том, чтобы наша жизнь была в руках Бога, вот о чем. И смысл-то прост. Бог заботится о каждом из нас. Христианин об этом знает. Неверующий о таком просто не помышляет вообще. Но вот в чем дело. Неверующий, не неверующий, без разницы. Никто не знает, когда и от чего он умрет. Об этом знает только Бог. С ним нельзя не считаться. Он заботится о нас, зная наш век. Псалмопевец Давид сказал: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящим хлеба». Это 36-й псалом. Можно подумать, что не надо ни к чему стремиться, но не тут-то было. Бог против безделья. И написано четко, что ленивые Царствие Божие не наследуют. Только вот как теперь совместить два этих кажущихся противоречия? Да все очень просто. Иисус просто сперва просил искать Царствие Божие, и потом все приложится. Ведь можно прожить жизнь, умереть для вечности во грехе. Здесь речь идет о системе ценностей христианина. Спасение души и вечная жизнь в Царстве Бога важнее материального, хотя и о нем нужно заботиться. Но, с другой стороны, можно всю жизнь только приобретать средства к существованию, но при этом потерять Царствие Божие. Оно не приложится. Почему? А потому что Царство приобретается верой в смерть Иисуса, которая изменяет жизнь. Этим нужно воспользоваться. И Иисус сказал: ну что толку от денег, ради которых вы тратите всю свою жизнь, если не спасетесь для вечности? При этом он не призывал к безделью, а, пожалуй, к поиску Царства. Никто не говорит, что надо вот все бросить и начать молиться. Это неправильно. Всему свое время и свое место. Тут все на своем месте – и труд, и деньги. Но самое важное – Царство. Наше духовное стремление, богопоиск, нельзя пренебрегать стремлением в Царство Бога ради денег – хотя и они тоже важны, но на своем месте, не более. Иначе не избежать проблемы, о которой сказано в Евангелии от Матфея. Итак, Евангелие от Матфея, глава 16. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий в славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Иисус, говоря о несении креста, не говорит это всем, если заметили. Он говорит тем, кто решил последовать за Ним. Земной путь Иисуса закончился тем, что Иисуса Христа распяли на кресте. И на Голгофу Он нес Его Сам. Отсюда и вот эта метафора о несении креста. Если бы Иисус не пожелал нести креста, Он не спас бы свой народ. Помните, как Он молился в Гефсиманском саду? «Господи, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как Ты». Видите, Иисус не хотел крестных страданий, но не мог их избежать. Тогда мы с вами погибли бы и не имели бы никакой надежды. Путь христианина – это путь, чем-то похожий на путь Христа. Мы ведь христиане. Иисус сказал, что если вы мои ученики, то тогда, если меня гнали, будут гнать и вас. Тут речь идет о потере старой жизни в угоду новой, богоугодной. И вот эта новая жизнь зачастую противоречит греховным желаниям. Она жертвенна, она протекает не в угоду себе. Это как корабль, который идет против течения, против греховных желаний, иначе не избежать осуждения на суде Божьем. И эта жизнь в нашем мире, она не ценится. Вот он, крест, который придется нести. Крест, разумеется, это метафора. Вот и выходит, что тот, кто душу, то есть жизнь, потеряет ради Бога, тот ее на самом деле приобретет. И наоборот. Можно увидеть стоимость жизни человека. Она не выражается в денежном эквиваленте. Она стоит жизни самого Бога и требует соответствия Божьим стандартам. Как ее выразить в деньгах? Никак. Это в деньгах не выражается. Как будто бы Иисус хотел сказать: «Человек, ты можешь купить много, а если богатый, то очень много. Но даже если ты можешь приобрести весь мир потрясающе, но вот в чем дело. Наступит время, когда суждено будет предстать пред Богом на суде и дать ответ за всю жизнь. Там, на этом суде, за деньги свою вечную участь не купить. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Часто люди ради денег идут на преступление, на обман. Мне часто бывает по нескольку раз в день звонят какие-то мошенники, ну, пытаясь узнать код моей карты, либо каким-то еще путем завладеть моими-то не очень-то большими деньгами. Хочется сказать тем мошенникам: ну, получите вы мои деньги обманным путем. А с душой что? С вашей душой, я имею в виду. Вот эта фраза «жизнь человека не зависит от количества имения» имеет присловие: «Бойтесь любостяжания». Я хочу обратиться к вам, не ко всем, к определенному сорту людей, хотя эти люди вряд ли слушают проповеди, но, может быть, я не знаю промысла Господнего. Вот скажите, вы приобрели деньги обманным путем, навязав какие-нибудь услуги юридические, например. Машину купили или построили дачу. Может быть, сделали себе пластическую операцию по увеличению груди или губ. Или построили коттедж. А может, просто проели лихву в ресторане. Ну, позаботились о своей душе, как говорится в Писании. Ну вот скажите, какой выкуп вы заплатите за свою душу на небесном суде? Причем не только за свою душу, но и за тех, кого вы обманули. Ведь преступление требует возмездия. Причем Библия говорит, что и в этой земной жизни придет возмездие, как бы презентабельно вы ни выглядели, и в каких бы крутых машинах ни ездили, и какими бы богато дорогими духами ни пахли. В книге «Екклесиаст» сказано в 8 главе: «Не скоро совершается суд над худыми делами, и от этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Ну что вы заплатите, если стоимость человеческой души измеряется не деньгами? У вас неверная система ценностей. Вы деньги цените выше жизни. И любым ли путем можно приобретать богатство? Это вопрос для личного рассуждения. Тут две чаши весов. На одной забота о материальном, а на другой душа. И вывод. Цена жизни – это жертва Христа. Воспользовался ли ты этой жертвой? Изменил ли ты свою жизнь? Вот что будет иметь значение в том, каков приговор прозвучит на Божьем суде. Это главный вопрос, ради решения которого отмерена нам наша земная жизнь. Этим нельзя пренебречь. Душа – это жизнь, а она не зависит от количества имения. Мало его или много, без разницы. Нищий ты или богатый? Ну вот скажите, ну чего ради вот этот миллиардер, о котором я завел речь выше, покончил с собой, имея при этом денег на 11 084 земных жизни? Ну чего ради он покончил с собой? Зачем? Какая великая глупость! Жизнь, накапливая то, чем пользоваться не пришлось, тратить на это средства, силы, годы и потом покончить жизнь с собой. Не меньшая ошибка прожить в нищете и тоже не думать о спасении, и при этом только и завидовать тем, у кого всего много. Но не надо ли деньги не ставить во главу угла, а поместить их, не полностью отказываться, а поместить их на нужную полку в системе ценностей человека и оставить их там, на своем месте, не забывая при этом о том, сколько стоит жизнь. Во-первых, твоя, во-вторых, тех, кто рядом или, может быть, далеко. Ценить деньги соответственно их ценности, а жизнь соответственно ее. Помня, что неважно, как много вы имеете, жизнь зависит не от этого –

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Мы с мужем и с командой еще ребят неравнодушных каждый год проводим молодежные выездные богослужения, слеты, лагеря. Проводим их 2 раза в год, зимой и летом. И обычно после таких лагерей я приезжаю домой уставшей, мне нужно время побыть одной, наполниться. Вообще участие в таких мероприятиях, оно было моей детской мечтой. Я всегда мечтала быть в команде людей, которые все это организовывают. И первое время я делала это с большой радостью, с большим вдохновением. Но чем дальше, тем это больше превращалось просто в работу, в какой-то долг, что ты просто обязан это сделать, просто нужно сейчас послужить. Это не приносило особо никакого вдохновения, радости, ну, за исключением редких моментов общения с ребятами в процессе. Но недавно было такое мероприятие зимнее, которое мы проводили вместе. Мы с ребятами говорили там о таких простых, но в то же время сложных вещах. Что такое молитва, как читать Библию, отношения с Богом, как вообще услышать Его голос. То есть вернулись, в принципе, к таким истокам понимания христианства и религиозности, в принципе. И я заметила очень удивительную вещь. После этого мероприятия, после этого слета я была абсолютно наполненной. Я была не опустошенной, как обычно. Мне не хотелось закрыться, спрятаться и восстанавливать силы. А наоборот, мне хотелось больше делиться, рассказывать и больше служить еще людям. Это удивительное было время, потому что давно уже такого не было. И я прямо помню тот день, когда вот я осознала, что я наполнена, я счастлива после вот этого мероприятия. И теперь, когда мы что-то проводим, я прошу Бога также помочь мне наполниться, а не только отдавать. Потому что когда ты служишь, это должно наполнять тебя тоже. Ты наполняешься от людей, которые рядом с тобой, которым нравится то, что ты делаешь, которым чувствуют, что Бог работает в этом месте. И если вы наполняетесь, служа людям, то это значит, что вы на правильном пути, и значит, что ваш счастливый день, он прямо сейчас и здесь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель Максим Каминский.
1: Старейшины и священники, слушая часто справедливое обличение Христа, не могли опровергнуть его обвинений, но еще больше утвердились в своем намерении найти ошибку в его словах. С этой целью они послали к нему своих соглядатаев, то есть шпионов, которые, притворившись благочестивыми, должны были уловить его в каком-то слове, чтобы потом, используя эту ошибку в словах, предать Христа государственной власти как возмутителя спокойствия, например. И вот фарисеев всегда раздражало, что римляне заставляли их платить подати. Они считали, что уплата подати противоречит закону Божьему. И теперь они задумали уловить Иисуса в свои сети. И вот с показной набожностью и искренностью соглядатые эти шпионы подошли к Иисусу Христу и задали вопрос. «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Учитель же читал их сердца, как открытую книгу, и он понял их лицемерие. «Что вы меня искушаете?» – сказал он, показав тем самым, что видят их даже самые тщательно скрытые намерения. Но еще больше они смутились, когда он прибавил: «Покажите мне динарий!» И они принесли ему динарий, мелкую монету. И он спросил их: «Чье на нем изображение? Какая надпись на этой монете?» И они ему ответили честно: «Кесаревы, то есть римские». Указав на надпись на монете, Иисус произнес свои знаменитые слова: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, Божие отдавайте же Богу». Посланные ожидали, что Иисус ответит на их вопрос прямо «да» или «нет». При этом любым из его ответов можно было бы его уличить. В одном случае – в неверности римской власти, и они бы так и поступили, в другом случае – в нарушении закона Божьего, так, как они его понимали. Но лаконичный ответ Христа расстроил их планы, и им нечего было сказать. Христос своими словами заявил буквально следующее: если они живут под защитой римской власти, то должны оказывать этой власти определенную поддержку. Но несмотря на то, что они должны смиренно подчиняться государственным законам, в первую очередь, сказал Христос, нужно быть верным Богу. Слова Спасителя «отдавайте Божие Богу» строго обличали коварных иудеев на самом деле. Если бы они верно исполняли свои обязанности перед Богом, то никогда не попали бы под власть чужеземцев. И иудеи это понимали. Они понимали, что пожинают плоды своего собственного отступничества от Бога. Услышав ответ Христа, фарисеи, написано, удивились и, оставив его, ушли. Но как только фарисеи замолчали, к нему подошли со своими коварными вопросами саддукеи, еще одна политическая партия, правившая государством в те времена. Эти две партии между собой ожесточенно враждовали. Саддукеи отвергали предания фарисеев, отрицали существование ангелов, воскресение мертвых, учение о будущей жизни, тесно связанные с возмездием и наградой. Воскресение мертвых было самым главным предметом спора между этими двумя партиями. Саддукеи считали, что жизнь, прерванная на земле, она продолжится там в вечности, в будущем. И там все земные связи будут воспроизведены. То есть муж и жена воссоединятся, супружеские отношения восстановятся, и все будет происходить точно так же, как и до смерти. То есть все слабости и страсти, свойственные этой жизни, будут увековечены в жизни иной. Отвечая на их вопрос, Иисус приподнял для нас завесу будущего. В Евангелии от Матфея в 22 главе мы читаем, что Он ответил им. И Он сказал им: «Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». «Заблуждаетесь», — добавил Иисус, «не зная ни Писаний, ни силы Божьей». Он обвинил саддукеев не в лицемерии, как обвинил фарисеев, но в ошибочных верованиях. Саддукеи же льстили себе мыслью, что они строже других придерживаются Писаний, но Иисус сказал, что они не познали их истинного смысла, ведь такое познание – возможно, только через просвещение сердца Святым Духом. Саддукеи нуждались в более глубоком понимании Творца и тайны Его божественной силы. А в это время фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» На этот прямой вопрос Христос отвечает также прямо. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя», — сказал Иисус Христос. На сих двух заповедях закончил Он свое высказывание: утвержден весь закон и все пророки. Невозможно соблюсти первую заповедь, то есть любить Бога, нарушая вторую, не любя ближнего. И наоборот, невозможно соблюсти вторую, нарушая при этом первую. Только в том случае, если мы больше всего любим Бога, мы становимся способными искренне любить ближнего своего. Наш Господь представляет все 10 заповедей как одно единое божественное целое и учит нас, что любовь к Богу должна проявляться в следовании всем Его заповедям. Книжник, задавший вопрос Иисусу перед собравшимися священниками и начальниками, честно признал, что Христос очень точно и правильно объяснил суть закона. Вот что Он сказал. В Евангелии от Марка мы читаем слова, которые Он произнес после того, как выслушал ответ Иисуса. Книжник же сказал Ему: «Хорошо, Учитель, истину Ты сказал, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, всем умом, всею душою и всею крепостью, и любить ближнего своего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». Этот книжник признал, что гораздо большую ценность, нежели обряды, имеют любовь, повиновение Богу и бескорыстная забота о человеке. Теперь Иисус сам стал задавать вопросы фарисеям. Он спросил: «А что вы думаете о Христе? Чей Он сын?» И фарисеи с хором ответили: «Он сын Давидов!» Так называли Мессию в пророчествах. Но многие из тех, кто называл Иисуса сыном Давидовым, не признавали его божественности, не понимали, что сын Давидов – это и сын Божий. Поэтому в ответ на их утверждение, что Христос есть сын Давидов, Иисус сказал, в Евангелии от Матфея в 22 главе записан его ответ, говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын его? Как же он сын ему? И никто

распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Христос, отвечавший так на все вопросы, был этой мудростью. И поэтому никто не мог преодолеть его в споре. Он всегда говорил то, что верно, то, что правильно. Если нам недостает мудрости, мы можем обратиться к Нему, чтобы получить ее.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: 6-6. Ха-ха! Попробуй теперь сбить.
3: Посмотрим. Ага, 2-1. Я передвигаю шашку назад и сбиваю твою.
4: Постой, ты не можешь передвигать шашку назад в нардах.
3: Еще чего? Конечно могу. Посмотри правила. Если игрок выбрасывает 2-1.
4: А ну-ка дай сюда. Да это ты сюда вписал.
3: Ну и что? Это ведь теперь в правилах?
5: Правила? Без них никуда.
4: Ну ладно, тогда если я выброшу 6-3, твои шашки полетят с доски.
5: Чтобы уберечь нас от ошибок, Бог дал людям определенные правила для жизни.
3: Ага, тогда если я выброшу 4-2, берегись, твоя голова.
4: Ау! Ну хорошо, тогда я дам тебе пинка.
3: Подожди, что? Ты же не бросил.
4: А, да.
3: 9!
5: Удаляясь от Бога, мы придумываем свои собственные правила. Но никому от этого легче жить не стало.
3: 7!
5: Если в вашей жизни все трещит по швам, вернитесь к вашему Творцу. Откройте Библию.
3: Может, хоккей?
6: По моим правилам. Идет?
7: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Радуйтесь всегда в Господе.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Наш мир сегодня находится в депрессии, в несчастье только лишь из-за того, что люди хотят продемонстрировать свои планы, вместо того, чтобы стараться понять, в чем заключается план Божий о них. Христос сделал то же самое со своими учениками. Ведь апостолы пришли ко Христу посмотреть, что они могут иметь от общения со Христом. Знаете ли вы, какая главная причина спора всегда была между учениками? Они все были уверены в том, что Христос однажды восстановит или установит, создаст свое царство. И вот когда это произойдет, ну кто же займет наилучшие, более почетные места в этом царстве? Петр, который был самым таким смелым, как у нас говорят, самым говорливым в группе учеников, однажды он не выдержал, уже подошел ко Христу. Помните, там в 9 главе Евангелия от Матфея он говорит, подошел ко Христу и говорит: «Иисус, мы оставили все. Вот 3,5 года мы ходим за тобой. Скажи, пожалуйста, вот так, давай поговорим на чистовую, откровенно. Что нам за это будет?» Другими словами, «Иисус, мы делаем все это как будто бы для тебя». Но в сущности мы это делаем для себя. Мы говорим, что ты наш Господь, мы говорим, что мы любим тебя, и мы совершаем служение, помогайте, тебе. А на самом деле это немножечко по-другому. Вы помните, 2 ученика Иисуса Христа, Иаков и Иоанн, однажды пришли ко Христу и говорят: «Нам бы нужно с тобой поговорить наедине». Наверное, они отвели его в сторону и говорят: «Вот слушай, скоро ты устанавливаешь свое царство, и мы думаем, что это было бы нормально, если бы один из нас сел по правую сторону, другой по левую сторону». То есть у них был свой конструктивный план. Трудно было, странно было Христу смотреть на них. И Христос с его невероятным терпением не сказал им в тот момент: «Знаете, мне, наверное, придется избрать других 12 учеников, потому что вы, мужики, так ничего и не поняли». Христос так не сказал. И вот то интересно, когда мы изучаем жизнь учеников Иисуса Христа, когда они продолжали следовать за Иисусом, изумительные изменения происходили в их жизни. То, к чему я вас сегодня хотел бы пригласить. Если мы терпеливо, с доверием начинаем следовать за Христом, шаг за шагом происходят удивительные изменения в нас и вокруг нас. Потому что мы не идем просто за человеком, мы не совершаем чью-то волю, мы следуем за самим Богом. И вот эти мужчины в течение 3,5 лет один за другим оставили свои личные планы и приняли ту перспективу их жизни, которую предложил им их учитель. Нам сегодня, наверное, тоже непросто отказаться от своих амбиций, от своих хорошо продуманных планов и сказать: «Господи, я доверяю полностью Тебе. Единственное, что я хочу в моей жизни, видеть Твой образ впереди себя, слышать Твой голос и день за днем следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел». И вот пришло то время, когда Иисус смотрел на своих учеников и говорит им: «Теперь я вижу, что вы готовы, чтобы я вам поручил самую главную, самую ответственную задачу, которая когда-либо вообще в истории человечества была поручена людям. Я доверяю вам свое Евангелие, благую весть». Потому что теперь, после вашего следования за мной, вы готовы для этого. Я знаю, что сейчас, говорит Христос, вы готовы быть моими свидетелями. И сейчас каждый из учеников Христа был готов пожертвовать, послушайте внимательно, свои личные планы, кроме одного ученика. Это был Иуда Искариот. Какую миссию Христос поручил своей церкви? В последней главе Евангелия от Матфея мы читаем в 19 стихе: «Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И второе поручение – это чтобы мы проповедовали Евангелие, закончили дело Божие на этой земле. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых дел.

0: Ну вот, сапожки и готовы. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Афанасий Филиппович. Я сапожник, впрочем, и не только сапожник, самых разных дел мастер. А это моя мастерская, и я тружусь здесь целыми днями. Впрочем, не совсем так. Иногда ко мне приходят мои юные друзья. Я очень люблю рассказывать им истории и просто помогать им.
1: А, что за народ пошел, а? Ой, только вчера убирала и опять столько же мусора.
0: Да это что? Наша дворничиха Марья Ивановна. Она очень строгая и ворчливая. Но вы не бойтесь ее. На самом деле она добрая. Это просто она хочет казаться такой. Здравствуйте, Марья Ивановна.
1: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
0: А еще я вас познакомлю с моими друзьями. Я как раз назначил им встречу на это время. О, а вот и они.
2: Вообще. Помнишь, когда он из пакета все вывалил? Здравствуйте, дядя Афанасий.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Аня и Саша.
3: Привет!
0: Ну, заходите ко мне. Так, что-то вы сегодня какие-то радостные.
2: В школе день веселый был.
4: Сегодня к нам новенький пришел, из другого города приехал.
2: Надо же было ему в первый же день так вляпаться.
0: Что произошло?
2: Ой, я не могу, сама рассказывай. Так.
4: Сегодня, когда мы шли в раздевалку, новенький как раз перед нами был. Вовчик мимо пробегал, как шип его. Штаны разорвались, пакет все вывалилось, весь перепачкался.
2: И в синяк я подставил.
0: Я надеюсь, вы ему помогли?
2: Нет. Да мы так смеялись, ой!
0: Вы ему не помогли?
2: Нет. Конечно же нет!
0: Но мы же с вами договаривались, что мы будем жить так, как учил Христос. Возлюби ближнего своего, как самого себя.
2: Да какой же он нам ближний? Он же из другого города приехал.
0: Значит, он вам не ближний?
2: Конечно нет.
0: А кого же Христос называл ближним?
4: Маму, папу, братьев, сестер.
0: А вы как думаете, ребята? Чтобы нам разобраться в этом вопросе, я расскажу вам одну очень важную и интересную историю.
4: Какую?
0: Если вы, конечно, не какую? Против.
2: Нет.
0: Я расскажу вам историю о милосердном самарянине. Недалеко от древнего государства Иудеи было маленькое государство Самария. И так получилось, что иудеи и самаряне ненавидели друг друга. Они так не любили друг друга, что даже при встрече и не разговаривали, не то чтобы даже помогать. И вот однажды у иудеев произошел спор, кто есть ближний, которому нужно помочь. И Иисус Христос рассказал им эту притчу. «Шел человек по пути из Иерусалима в Иерихон, и на него напали разбойники. Они сняли с него одежду, изранили его и убежали, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогой, увидел его и прошел мимо. Также и помощник священника Левит, проходя через то место, посмотрел, но прошел мимо. А чужестранец же некто, самарянин, проезжая, увидев его, сжалился, подойдя, перевязал ему раны, посадил его на своего осла и привез в гостиницу. А на другой день, собираясь в путь, дал денег хозяину гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если больше денег истратишь, то я, когда возвращусь, отдам тебе». Вот такая вот история. Так кто же оказался ближним попавшемуся разбойником?
4: Этот, как, чужестранец.
0: Совершенно верно.
2: Странно, он же был ему совсем чужой. Причем здесь ближний?
0: Да, даже те, кто не любили самарян, должны были согласиться, что чужестранец оказался ближним попавшемуся разбойником. потому что ближний – это тот, кто повстречался нам на пути и кто нуждается в нашей помощи, даже если это…
4: Чужестранец!
0: Совершенно верно, или новичок в вашем классе.
4: Завтра обязательно с ним подружимся.
0: Да. Молодцы, все правильно. А теперь бегите домой, я вижу, что вас уже родители заждали.
4: Ой, да, нам пора, дядя Афанасий.
2: До свидания.
0: До свидания.
2: Спасибо.
0: Счастливого. А, Марья Ивановна.
3: Да.
0: Ой. Если вам интересно, вы тоже можете ко мне заходить вместе с ребятами. Я буду вам очень рад.
3: Ну, если будет время, зайду.
0: Заходите, заходите. Ну что ж, ребят, наступило время и нам с вами прощаться. Помните то, о чем заповедал Иисус Христос. Возлюби Господа Бога и ближнего, как самого себя. Ну что ж, до свидания.
5: А вы, дорогие радиослушатели, обязательно пишите мне по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, мастеру Афанасию.
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом».
2: Избрание. Выбор Богом отдельных людей или групп. В Ветхом Завете говорится об избрании Богом Израиля в качестве своего народа. Выбор Бога зависел не от заслуг народа, но от обещания, которое Бог дал Аврааму. «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». Израиль был призван явить Бога и Его святой характер окружающим народам, но не справился с этой задачей. В Новом Завете роль избранного Богом народа перешла к христианской церкви вместе с поручением свидетельствовать о Боге и Его любви. Апостол Петр напоминает об этом верующим. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». На протяжении истории Бог также избирал отдельных людей – священников, царей, пророков и апостолов для определенного служения. Так апостол Павел был избранным орудием Бога для обращения язычников. Инициатива всегда исходит от Бога, но человек волен отказаться от избрания. Идея о том, что одни люди избраны Богом к спасению, а другие – к погибели, не имеет ничего общего с Библией. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
1: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод».

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Смоква, фига, винная ягода, инжир. Этот плод имеет немало названий. Да и польза, которую он приносит, с лихвой хватило бы на несколько продуктов. Великий врач древности Авиценна высоко ценил этот продукт и считал его настоящим эликсиром молодости.
2: Полезная минутка.
3: Инжир – это один из немногих плодов, который содержит крайне важные для организма омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они необходимы для того, чтобы могли правильно работать сердце и мозг. Кроме того, жирные кислоты важны для здоровья нервной системы. Инжир очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Он богат таким важным элементом, как калий. Калий снимает напряжение с кровеносных сосудов, расслабляет и расширяет их. Кроме того, эти ягоды снимают сильное сердцебиение. Инжир очень важен для поддержания здоровья. Он содержит большое количество кальция, который улучшает состояние костей, ногтей и волос. Особенно в регулярном пополнении этого элемента нуждаются женщины. А из плодов инжира кальций усваивается лучше, чем из таблеток. Инжир – это источник уникального вещества фитостерола. Он помогает организму человека бороться с вредной формой холестерина. Это вещество не допускает попадания холестерина в кровь, защищая таким образом сосуды. Еще воины Александра Македонского брали с собой в походы мешочки с сушеными плодами инжира. Благодаря им они возвращали себе силу и снимали усталость. Ведь достаточно 1-2 ягод, чтобы почувствовать в себе прилив сил и отогнать голод. Плоды сушеного инжира с давних пор применяют как жаропонижающее средство при простуде. Его отвар на воде или молоке используют как полоскание при ангине и воспалении десен. Если вам посчастливится оказаться в тех местах, где произрастает фиговое дерево, не откажите себе в удовольствии полакомиться его нежными плодами. Впрочем, в сушеном виде он сохраняет для нас свою пользу и вкус. Размочив сушеный инжир в воде, из него можно делать различные крема для десертов. Хороши с инжиром каша и сладкие запеканки. Можно просто заменить инжиром конфетку во время чаепития. Что бы вы ни выбрали, будьте уверены, что удовольствие от инжира принесет вам пользу.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Абрамова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа по креационизму «Тайна жизни».
2: Ученый Гордон Ретрей Тейлор писал: «Из всех загадок биологии самое непостижимое – это, безусловно, возникновение жизни на Земле». Проблемы происхождения жизни относятся к числу наименее изученных и, пожалуй, наиболее интересных вопросов. Сегодня мы начинаем цикл бесед о проблемах происхождения жизни на Земле. И на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Также сегодня за нашим круглым столом Юлия Ефимовна Уткина, кандидат филологических наук. В начале нашей программы, Татьяна Юрьевна, мне бы хотелось задать вам такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашей научной деятельности.
3: Наша тема предполагает, что я должна начать немножко раньше, с того, какое я получила образование.
2: Конечно.
3: А получила я образование классическое, сначала школа. У меня и мама была биологом, поэтому вот идеи биологии в семье широко обсуждались. Потом, значит, университет, где, собственно, я получила обычное светское образование. И мы там очень глубоко изучали теорию эволюции. И, собственно, я должна сказать...
4: Татьяна Юрьевна, вы в каком университете учились?
3: В Московском государственном университете. Тогда это биолого-почвенный факультет. Сейчас это биологический факультет. Образование было очень хорошего уровня. Но оно было в русле, безусловно, эволюционной науки. И когда я закончила университет, естественно, у меня не было ни малейших сомнений в том, что мы там изучали истину, что это все доказала наука. И, собственно, я продолжала вести дальше конкретные исследования, но идеология у меня была, так сказать, все факты укладывались под крышу, под нишу эволюционного мировоззрения. Ну, а наиболее значимая тема, которой я занималась, это была на самом деле очень интересная тема. Ну, мы все знаем, что есть вирусы. Мы все знаем, насколько они опасны и вредоносны. Но обычно люди считают, что это просто, ну, очень мелкие существа, что их особенность в том, что они очень мелкие существа. А это не так. Вирусы представляют собой совершенно особую форму паразитизма, когда фактически это внутриклеточные паразиты, то есть они внедряются. Да, они меньше клетки. Но самое интересное, что туда входит не полностью как бы вирус, а туда входит только его информация. Генетический материал в чистом виде. Но ведь в клетке есть своя информация, заложенная в ядре, то есть там работают органеллы, всевозможные, в митохондриях производятся энергии, рибосомы синтезируют белки, образуются ферменты, в общем, идет жизнь. И что же происходит, когда внедряется вирус? Он обладает способностью, это информация, обладает способностью убить, сделать бесполезной клеточную информацию. И эта информация внедряется и переключает все богатство внутриклеточного мира клетки, то есть со все вот эти механизмы переключаются на производство вирусных частиц. В этом как раз особая зловредность вирусной инфекции, потому что ведь фактически приходится бороться с клетками. Вирус – это внутри наших клеток. Вот. И, собственно, вопрос, который я изучала, что же позволяет, ну, вполне определенной группе вирусов, это все работают по-разному, но это были так называемые пикорновирусы, но к которым относятся самый известный пикорновирус, скажем, вирус полиомиелита. Что же позволяет этой группе вирусов вот так вот переключить информацию на производство вирусных частиц, то есть заставить своего хозяина производить вирусные частицы. Вот это была основная тема, над которой я работала, и, собственно, я защищала докторскую диссертацию именно в этом русле.
2: Татьяна Юрьевна, спасибо вам большое. И, Юлия Ефимовна, я предлагаю вам рассказать о себе.
4: Ну, как уже прозвучало, я кандидат филологических наук, а моя область – это языкознание, английский язык, если быть более точной. Прямого отношения отношения к теории происхождения жизни это, конечно, не имеет. Но я испытываю огромный интерес к тому материалу, который Татьяна Юрьевна таким удивительным образом нам преподносит, готова преподнести. Поэтому для меня большая честь участвовать в этой программе. Я бы сказала, что я в этой программе турист, а Татьяна Юрьевна — гид. Я очень полагаюсь на то, что в этом интереснейшем путешествии в области естественных наук у Татьяны Юрьевны такой глобальные такие познания. Так что в различных областях мы побываем, и в палеонтологии, и в истории, и где только нет. Я просто огромное такое радостное предвкушение испытываю от того путешествия, которое нам предстоит вместе с Татьяной Юрьевной
3: провести. Мне будет очень приятно действительно ответить на вопросы истинно интересующихся людей.
2: Да, Татьяна Юрьевна, очень интересно. И интересно вот что. Вы человек, получивший обычное школьное образование. Далее, когда вы получали высшее образование, вы занимались биологией, вы глубоко изучали именно теорию эволюции. Но я знаю, что вы верующий человек. И каким образом вы изменили свое мировоззрение?
3: Ну, вы знаете, когда я изучала теорию эволюции и долгое время работала в науке, то я, собственно, оставалась в русле эволюционного, в общем, мировоззрения, материалистического мировоззрения. Но мы знаем, как христиане, как верующие люди, что не мы выбираем веру, не мы выбираем. Оно Господь нас избирает. И вот когда Господь меня позвал, вот привлекал к себе, на моем пути стояла теория эволюции. Я слышала голос Божий, я чувствовала, я ощущала его присутствие в своей личной жизни. И вот возникало, ну как же, а вот эти миллиарды лет, а ведь вот эта теория происхождения жизни, как это все соотносится? И вот чтобы сделать решающий шаг, мне пришлось произвести очень интересную операцию. Для начала я просто все собрала вот эти знания в единую как бы компактную систему и решила до поры, до времени в них не копаться. У меня был такой образ, свой рабочий образ. Я как бы закрыла это все черной тряпочкой.
4: Это было сложно? Сделать.
3: Господь помог. Я думаю, что если бы он не был, ну что ли, настойчив в своем призыве, ведь это же не со всеми моими коллегами произошло, понимаете? Вот он хотел видеть меня среди своих детей и дал мне эту великую радость и милость. И вот, собственно, что же произошло? У меня было ощущение, вот я так себе это рисовала, что буквально меня Господь взял за руку и позволил мне сделать вот этот прыжок на остров веры, потому что, как говорится, с материка можно без конца ходить вокруг, но на остров веры можно только сделать прыжком веры перейти. И вот Господь мне помог сделать этот прыжок веры. Потом я вернулась к этим знаниям, которые никуда не делись. Да, вот к этим знаниям. И постепенно, не сразу, они не стали источником сомнений в истинности христианства. Но постепенно Господь вел через разные очень этапы, и постепенно я, так сказать, очень много информации приходило.
4: Извините, пожалуйста. А вот вы поверили во что? Прежде чем вы вернулись к тому огромному и глубокому багажу знаний, которые вы имели, вы сказали, что вы прикрыли эти знания на время, вы их отложили, и вы перешли на остров веры. А во что вы поверили?
3: Я поверила в единого всеблагого Бога, который по великой своей милости не оставил человека после грехопадения. Ведь, понимаете, может быть, почему меня привлек Господь? Вот я отклоняюсь немножко от вашего вопроса. Потому что у меня всегда было ощущение, как какого-то глубокого несовершенства человеческого. Причем оно у меня было с детства. Вы знаете, вот буквально я была крошечная еще ребенок, но я помню, у меня, кстати, память детская очень хорошая. Я помню, что жизнь мне казалась уже бесконечно испорченной, что я уже совершила столько ошибок, что вот ну, куда-то все пошло наперекосяк. Вот я все время жила с этим ощущением, что не совсем должно вот происходит. Вот это глубокое ощущение человеческой греховности во мне жило. И это и истинная правда, оно так и есть. И преодолеть это состояние мы можем с помощью Бога. И вот я поверила в то, что Всеблагой Господь не оставил грешного человека после грехопадения, несмотря на то, что сам человек отвернулся от Бога. Причем он просто решил, что он все свои проблемы будет решать сам. Но поскольку это невозможно, то Господь не оставил человека, отдал план спасения. Иисус, Сын Божий, принес в себе в жертву. И вот наша греховная природа может быть преодолена именно жертвой Иисуса Христа. То есть мы можем, входим в семью Божию благодаря вот этой жертве Иисуса, и мы можем быть пригодны для вечности только благодаря тому, что наша греховная природа может быть изменена благодаря жертве Христа. Я поверила в это, сначала не рассматривая процессы творения.
4: Но в этой... А сколько лет назад это было?
3: Вы знаете, искания начались такие уже после прочтения Библии, в самом конце 70-х годов. И вот в начало 80-е годы прошли под знаком вот этой неудовлетворенности мирской идеологии. И в 90-м году, по милости Божией, произошло вот это, так сказать, прыжок, это обращение. Я крестилась в 90-м году.
2: Татьяна Юрьевна, как же тот огромный багаж научных знаний, который был накоплен к этому времени, после того, как вы поверили в Бога, стал соотноситься с вашим новым мировоззрением, с вашей верой?
3: Вы знаете, давайте привлечем еще одного авторитета для ответа на этот вопрос. Такой ученый есть замечательный Анри Пуанкаре. И он сказал такую интересную вещь, что наука не сводится к сумме фактов, так же, как архитектурное сооружение, знание не сводится к груди камней. Поэтому так как выстраиваются эти факты, зависит от мировоззрения. И одно мировоззрение говорит о том, что да, вот эта груда камней, вот из нее что-то построилось, вот построилось, в общем, случайным достаточно образом, или руководствуясь какими-то заложенными непонятно кем вот в материю законами. Вот. А другая точка зрения видит во всем этом построении разумный замысел великого архитектора. Поэтому на самом деле перестройка, хотя она и не была мгновенной, но она не требовала отвержения, отвержения каких-то реальных

0: 2009 год, что для эволюционной науки это совершенно особый год. Это год юбилейный, когда она подводит свои итоги. В этом году мировая научная общественность в феврале 2009 года торжественно отметила 200-летие со дня рождения Дарвина. А впереди еще грядет один юбилей – 150-летие опубликования его коренного труда «Происхождение жизни путем естественного отбора». Сейчас очень много публикаций, множество конференций, где фактически, ну, отчет такой, значит, эволюционной теории.
1: Но отчет ученых перед человечеством, можно,
0: ну,
1: так,
0: да,
1: сказать?
0: Они перед собой, перед человечеством. И главный лейтмотив вот этих всех юбилейных публикаций, там, конференций, статей, книг, он звучит таким образом, что эволюционная теория, простите, она и гипотезой-то, в общем, почти никогда не числилась. Она сразу претендовала почти на звание теории. Но уж теперь она вообще не теория. Это реальный, реальный факт. Вот я хочу вам, значит, показать утверждение, что тут интересно, что каждый ученый в своей конкретной области научного исследования сталкивается с определенными трудными интерпретациями данных в русле эволюционной теории. Но если речь идет о школьном образовании, о высшем образовании, о средствах массовой информации, о всякого рода научно-популярных фильмах, в общем, о всем том, в чем живут люди, вот в этой атмосфере, в которой живут люди, то это там, безусловно, просто доминирует эволюционный подход. И вот я просто хочу сказать, чему же учат вот детей, так сказать, в наши дни. Это учебник, изданный уже в 21 веке. Как рассматривается эволюционный теория. Вот, то есть дети-то с детского сада с этим
1: это
0: знакомились.
1: Школьный,
0: это для 10-11 класса. То есть они выходят в мир вот с этими познаниями. Вот я просто процитирую. С позиции современной науки, в свете знания, накопленного многими поколениями ученых, эволюция жизни – это очевидный факт. Споры о том, есть эволюция или ее нет, кипевшие во времена Дарвина и даже в начале 20 века, сейчас беспредметны. Все доказано. Сейчас беспредметны. Причем более того, это, ну, конечно, это, так сказать, желаемое, оно не является действительно, мы как раз об этом будем много говорить, но то, что эта концепция направлена против религии, против Бога, что это четко выражает вот то мятежное состояние духа, которое присуще грешному человечеству, я могу, так сказать, подтвердить цитаты из того же учебника. «Учение Дарвина служит естественно-научной основой для доказательства ложности религиозных взглядов, не более, не менее. Материалистическое объяснение целесообразности строения». Значит, почему так все хорошо устроено? Вот, организмов, целесообразности строения живых организмов, их происхождение и многообразие видов в самой основе подрывают устои религии. Вот во всем этом именно это правда. Подрывают устои религии. Именно материалистическая эволюционная, значит, теория делает, во-первых, крайне затрудняет приход многих ищущих людей к вере. А во-вторых, делают веру миллионов христиан, может быть, шаткой, неустойчивой. Какие-то сомнения могут возникать. То есть в этом эволюционная теория преуспела, безусловно.
1: Вот потому и ценны наши с вами встречи, сегодняшние и предстоящие, то, что вы как ученый, который не отказался от своих научных взглядов, наоборот, их углубил, что вы как ученый хотите показать, что
0: научные факты не противоречат концепции творения. Но вот сейчас я бы хотела как раз ответить на тот вот вопрос, который мне задала, значит, Юля, относительно того, что люди действительно воспринимают концепцию творения и эволюционное учение как противостояние религии, с одной стороны, а у многих это еще отстало, значит, сознание, невежественное сознание, а с другой стороны, наука. Причем ведь в современном обществе есть такой совершенно предрассудок. Понимаете, что вот наука все может. Вот человек далекий от науки. Ведь

0: Он готов проглотить любую газетную утку, если впереди стоит магическая фраза, как показали ученые. Все, вопросов больше нет. То есть дальше может идти все, что угодно. Подтверждают ли научные факты теорию эволюции? И должна сказать, что вопреки распространенным заблуждениям, научных фактов, которые напрямую согласуются с концепцией творения, огромное количество. Более того,
1: подтверждают, что мир был сотворен Богом.
0: Да, вот есть концепция творения, угу. Что это разумный мир возник по разумному замыслу Творца. И, так сказать, и, собственно, Библия дает удивительно емкое описание того, как это произошло. Но мы будем об этом говорить позже. Сейчас я только хочу вот как бы предварить это выводом, что на самом деле истинно достоверные, проверенные факты, среди них не найдется ничего такого, чтобы не было совместимо с концепцией сотворения.
1: Вот это... Вы утверждаете, что все факты.
0: Я утверждаю все факты, но дело в том, что есть факты, в которых мы будем разбираться. Действительно ли это факты? Понимаете, так сказать, есть факты, которые как бы на первый взгляд подтверждают теорию эволюции, противоречат концепции. Но именно в этом мы будем в дальнейшем разбираться. Сейчас я дала только краткий такой, в общем, вывод, что истинные факты, они хорошо согласуются с концепцией творения. И в то же время мы имеем такой интересный парадокс. Значит, со времени опубликования книги вот, о происхождении видов прошло 150 лет. Это колоссальный срок для тех темпов, по которым развивается современная наука. За это время было накоплено такие совершенные открытия в науке в целом и в биологии в частности, то есть фундаментальные открытия, накоплено колоссальное количество знаний. И в то же время эти знания не помогли решить собственные проблемы теории эволюции.
2: А какие проблемы у теории эволюции?
0: Дело в том, что теория эволюции постулирует развитие от простого к сложному. То есть должны появляться структуры, ну, так сказать, биохимическое обеспечение процессов, которых не было. Они должны возникнуть. Но именно вот особенная шаткость этой невозможности, этой именно вертикальной эволюции стала очевидна сейчас развитием теории информации. Более того, мы уже понимаем, что ведущий в любом, вот в нашем существовании, в жизни, функционировании нашего организма ведущей является та информация, которая в нас заложена. Поэтому фактически основная проблема теории эволюции в том, что она постулирует саморазвитие информации. А эта информация всегда исходит из разумного источника. То есть, в принципе, информация...
1: Это утверждает информатика, что информация
0: ну,
1: всегда
0: да,
1: исходит...
0: Да, это, ну, это естественно. Понимаете, информация не может создавать... Информация — это нечто нематериальное, понимаете? Она не зависит от носителей информации. Это именно замысел, план. Замысел, он нематериален, но он идет впереди любого построения. Ну, если мы уже сравнивали с архитектурным ансамблем науку, то прежде чем все-таки строить здание, разрабатывается проект. Любой механизм сначала разрабатывается, потом, значит, производится проект, потом производится что-то в реальности. Испокон века было такое так называемое естественное богословие. Был такой замечательный человек, Пейли, который дал аргумент часовщика. То есть вот у меня, говорят, часы, вот это устройство, сложное устройство, там колесики, все. Но раз у меня есть часы, однозначно, есть часовщик. Это однозначно.
2: То есть должен быть автор, должен быть
0: совершенно
2: конструктор.
0: Совершенно верно. Но это... Аналогия, поэтому
2: да,
0: ученые отвергают, потому что это суждение по энкологии. Но вот эти часы, которые требуют автора, были найдены сейчас очень четко, обозначены внутри живых организмов. Что это такое? Это так называемая сложность. Ну, какого-то процесса или какой-то структуры, там, глаза, значит, ушного аппарата. Сложность, не поддающаяся снижению. То есть это слуховой аппарат. Вы знаете, там, помните, косточки, несколько там барабанная перепонка, да, там, да, значит, жидкость, потом, значит, нервы. Вот, понимаете, никакое возникновение никакой косточки не обеспечит вот вестибулярный аппарат, вот вообще вот. То есть тут все структуры должны быть вместе.
1: Одновременно.
0: Да, и функционировать вместе.
1: То есть нельзя, чтобы сначала возникла косточка, конечно, потом перепонка, потом бы появилась жидкость. Они обязательно должны быть связаны между собой.
0: Поскольку теория эволюции постулирует, мы немножечко забегаем вперед, но там постулируется
1: что
0: возникают случайные изменения, а потом приходит такой строгий судья, который называется естественным отбором, и все, что не идет на пользу данному организму, он отметает. И вот лишняя косточка, которая никак не функционирует, отбросить ее, она не нужна. Понимаете? То есть естественный отбор, он слеп. Вот слепой часовщик. Именно так. Мы даже невольно забежали вперед, поэтому надо, пришло время дать понятие, что мы имеем в виду, когда мы говорим о творении, и что мы имеем в виду, когда мы говорим о теории эволюции. Значит, теория творения – это та библейская модель творения, которая дается нам в первых главах бытия и которая находит, можно там, скажем, по всей Библии как бы золотые россыпи, такие, значит, тексты и моменты, которые как бы дают некие детали, что-то, значит, дополняют в этой концепции творения. Но должна сказать, что это настолько, вот первые главы бытия, это же скупые строчки. По насыщенности информации, я думаю, среди написанного на бумаге нет ничего даже соизмеримого по информационной емкости этих строк. И вот сейчас мы это только постулируем, а мы будем вот буквально по несколько строчек изучать с вами на следующей встрече. То есть что это значит? Какие научные факты сюда укладываются? Разворачивать все то, что нам дано в откровении. Вот, значит, но основное, что в концепции творения сейчас хотелось бы отметить, просто такие основные положения. Творение за буквальных 6 суток, и произошло это событие недавно. То есть там о времени мы тоже будем говорить, но в любом случае это меньше 10 000 лет тому назад. Что-то мы не можем доказать на основании научных фактов. Ну, например, ту последовательность, в которой Бог творил, это его замысел. Но мы со своей точки зрения можем, он нам не запрещает изучать его замысел. То есть мы можем показать, почему этот замысел такой разумный, почему это так было сделано, а не как-то иначе, понимаете? Вот это мы можем сделать. Мы просто должны сначала принять его замысел, а потом посмотреть, как это вообще соотносится с тем, что мы уже человечество наработало за прошедшие там несколько тысяч лет. Вот. А потом еще что входит в концепцию творения? Туда совершенно кроме недели творения, туда безусловно входит понятие грехопадения, потому что без этого вся человеческая история становится, и вообще все то, что происходит с человечеством, становится непонятным. И сюда обязательно входит всемирный потоп, это вселенская катастрофа, которая...
1: Она имеет подтверждение научными фактами.
0: Более того, она дает, так сказать, объяснение огромному количеству научных фактов.
1: Которые иначе не объясняют.
0: Нет, они объясняются с точки зрения теории эволюции, но библейская интерпретация, она, так сказать, ну, имеет колоссальные преимущества. Даже вот просто с точки зрения науки имеет большие преимущества.
1: Интересно. Нам предстоит в этом убедиться.
0: Да, мы будем это разбирать специально. Я думаю, что у нас будет такая тема отдельная, как библейский поток. Ну, если библейская концепция творения остается неизменной, что-то люди совершенно не понимали. Вернее, они могли это принимать на веру, и это было великое благо. Но потом, когда они стали, так сказать, отмежевываться от веры, при низком уровне знаний что-то совершенно они не могли объяснить библейской концепции творения, вернее, понять ее, то в отличие от неизменности, но откровение оказывалось неизменным.
1: Позже
0: и чем
1: откровение.
0: Дальше, да, откровение, которое дано нам в Библии, оно неизменно, дано людям на все времена. Абсолютно люди, далекие от науки, могут это воспринимать. Люди на вершине своих научных знаний могут это воспринимать. Более того, наиболее продвинутые в смысле науки люди, они все-таки приходят к Господу. Это мы тоже об этом будем говорить. Вот. В отличие от этого, теория эволюции, как любая человеческая теория, подвержена изменениям. Ну, поговорим о современном варианте этой теории. Современная теория включает зарождение жизни, самопроизвольное зарождение жизни из простых химических молекул. Это так называемая химическая эволюция, и затем постулируется, что из молекул органических, возникших путем химической эволюции, образуются простейшие живые существа, которые начинают по эволюционному принципу усложняться. То есть, значит, они возникают некие изменения, и возникает естественный отбор, который оставляет все благоприятные изменения, которые служат выживанию организмов. Это дарвиновская концепция выживания наиболее приспособленных.
1: И ни о каком изначальном замысле или какой-то изначальной информации речи нет?
0: Нет, это просто вот плохо устроен, погиб, хорошо устроил, оставил потомство. Вот. И все это идет развитие от, извините, простейших форм, которых, собственно, нет в природе. Вот биологии нет простейших форм, но неважно, говорится это от простейших форм, и дальше через там многоклеточные, через рыб, амфибии и так далее, и так до человека, до мыслящей материи. Причем, так сказать, материалом для эволюции являются совершенно случайные, не направленные никем и ничем изменения. А, собственно, это материал для эволюции. А работает, производит отбор, именно отбор, естественный отбор. То есть естественный отбор выступает в роли механизма. Вот, понимаете, вот возникла мутация, дальше произошел отбор. И вот это все идет вверх, вверх, вверх, вверх, поднимается. В общем, причем для того, чтобы эволюционная теория выглядела, имела хоть какое-то правдоподобие, ей нужно колоссальное время. И вот постулируется, что Вселенная возникла десятки лет назад, скажем, ну, в среднем считается 15 миллиардов лет назад. Миллиардов лет назад. Солнечная система Земля возникла 4,5 миллиарда лет назад. Химическая эволюция шла. Примерно 3,5 миллиарда лет тому назад зародились простейшие, значит, биологические организмы. И вот дальше пошло это все с ускорением, и особо сложные организмы появились за последние сотни миллионов лет. Вот, значит, причем в этой теории многое меняется, но неизменно остается одно. Все происходит по естественным причинам. Творца не было. Я думаю, что в следующий раз мы с вами поговорим именно о религиозной сущности эволюционной теории, вот которую мы сейчас только коснулись, вот, значит, двух концепций. А рассмотрим религиозную сущность эволюционной теории.
2: Очень интересно. Да, очень интересно то, что, оказывается, у теории эволюции есть религиозная сущность, есть подоплёка.
0: Безусловно.
2: Идеологическая.
0: Это религия. Противостояние концепции творения и теории эволюции – это столкновение двух религий.
2: Татьяна Юрьевна, но мы не будем забегать вперед к этому разговору, мы еще вернемся в следующей программе. Я благодарю вас за интересную содержательную беседу.
0: Спасибо. Я благодарю, что вы меня с интересом выслушали.
2: Спасибо. Большое спасибо и вам, Юлия Ефимовна, за участие в программе. Мы продолжим разговор о теории эволюции и концепции творения в следующей программе. Всего доброго, до свидания.
3: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».
4: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
6: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе.
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы, приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры, ты можешь вступать в пионеры». Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохое, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая, ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то — это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем.
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала, и я так жалела, что все так получилось. Может быть, это и не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла завуч и сказала: Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница. Клавдия Григорьевна заболела сахарным диабетом.

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она вот все-таки мучается, вспоминает вот это все. А я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сижусь. Вот, я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела, но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт, опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу Компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится, с большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии, доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах, и после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал черный «Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: ты понимаешь, какое это счастье. А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже, вообще какое счастье!
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлый раз мы рассмотрели с вами преимущества, которые дает христианину хождение в духе, жизнь в духе. И сегодня мы также рассмотрим еще одно преимущество, которое дает нам это хождение в духе. Это Римлянам 8 глава с 14 по 17 стихи. Мы рассмотрим один из самых чудесных путей помощи нам в течение времени ожидания нами славной надежды на возвращение на землю нашего Господа. Мы часто не можем понимать того, что с нами происходит, но твердо знаем одну вещь. Бог никогда не оставляет нас без помощи. В прошлый раз мы увидели ту работу, которую Святой Дух совершает в жизни верующего. Что мы поняли? Жизнь христианина – это жизнь под водительством Святого Духа. Жизнь Святого Духа в нас. Когда Иисус говорил о Святом Духе своим ученикам, то назвал его «утешитель» от греческого слова «параклетос». Оно состоит из двух слов «пара» и «калио», что означает «тот, кто на вашей стороне, чтобы помогать вам». Вот почему многие переводы говорят «пошлю вам другого помощника». Это слово включает в себя многое. Когда вы нуждаетесь в утешении, Святой Дух утешает нас. Когда мы нуждаемся в обучении, Он научит нас всему. Вы поймите, когда вы переносите скорби и поношения, Он будет вашим утешителем. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. И далее Иисус говорит: «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16-26 стихи. Иисус также говорит о Святом Духе, как о наставнике. В этой же главе, 16, мы читаем 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Давайте остановим наше внимание на этом слове «параклетос». Никогда не забывайте это слово, потому что оно означает «помощник». Христос пришел возвестить нам Евангелие, чтобы мы искали Царство Божье и праведности Его. Святой Дух пришел помочь нам жить христианской жизнью в праведности Божьей. Титу, послание, 2 глава, 11 и 13 стихи. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Сохраняя все это в уме, вспомним, о чем говорил Павел в 8 главе изучаемого нами послания. Именно здесь он представляет Святого Духа как нашего помощника. Святой Дух помогает нам в трех важных областях. Первое. Святой Дух помогает нам жить подобно детям Божьим. Римлянам, 8 глава, с 14 стиха по 17. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Второе. Дух Святой помогает нам переносить тяжелые испытания и страдания, когда мы ожидаем славного явления нашего Господа Иисуса Христа. С 18 стиха читаем. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Третье. Святой Дух помогает нам в наших молитвах, делая их выразительными по мере христианского возрастания. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Таким образом, Павел представляет нам Святого Духа, подобно как и Христос представил Его Своей Церкви. Он наш помощник. Давайте шаг за шагом проследим, как Святой Дух помогает нам. «Водимые Духом Божьим». 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Павел напоминает христианам, что у них есть обязанность. Запомним, не выбор, а обязанность. Мы более не живем по плоти нашей природной жизни, которой живут неверующие. Мы еще имеем природную жизнь, и это делает для нас возможным хождение по плоти в этой жизни. Павел определяет таких христиан, как плотские христиане. Это христиане, чье поведение не соответствует их призванию. Первое послание Коринфянам. 3 глава, с 1 по 3 стихи. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стихи. «И дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стихи. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Вот почему апостол говорит в 12 и 13 стихах 8 главы послания к римлянам. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». У нас есть Бог, но мы не должники плоти, но должники духу. Плоть ничего не сделала для нас, да и не может сделать. Все, на что она способна, так это грешить. Даже добрые дела ее выглядят, как запачканная одежда. Но мы должники Иисусу Христу, который отдал себя на смерть за нас. Следовательно, все должно быть в нашей жизни отдано Ему. Потому что Он дал нам новую жизнь. Позвольте этой новой жизни войти в вас Духом Святым, чтобы мир мог увидеть вас Иисуса Христа. Однажды один из руководителей реформации выразился следующим образом. «Я не могу запретить птицам летать над моей головой, но, безусловно, я могу запретить им свить гнездо в моих волосах или клевать мой нос». В 5 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит нам, что ко греху следует относиться со всей серьезностью. Отчасти это означает, что христиане не должны заигрывать с искушением и грехом. В противном случае настанет день, когда грех погубит нас. Грех настолько разрушителен, что плотские мысли и развлечения со временем могут показаться нам дорогой жизни. Грех подобен ядовитой змее, которая смертельно ужалит всякого, кто пожелает заигрывать с ней. Библия предостерегает нас, чтобы мы не только не позволили греху ввергнуть нас в погибель, но сами покончили с ним, умертвили его. Из рассматриваемого нами текста явствует, что Бог дает своего Святого Духа, чтобы помочь нам в этой борьбе. Мы не предоставлены сами себе, отнюдь нет. Посредством силы Святого Духа мы можем умерщвлять дела плотские. Почему это так важно? Потому что все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи. Понимаете? Бог желает, чтобы мы поступали в этом мире, как Его дети – Почему? Потому что мы и есть Его дети. Мы не поступаем подобно Его детям или чтобы стать Его детьми, но мы уже Его дети. Поэтому и сказано нам, поступайте соответственно вашему званию. В противном случае мы будем просто лицемерами. Кто такой лицемер? Тот, кто выдает себя за того, кем не является на самом деле. Бог не желает, чтобы мы были подобны христианам, но были христианами, Его детьми. Но Он также понимает, что мы не можем быть таковыми, полагаясь на свои силы. Вот почему мы и нуждаемся в утешителе, который поможет нам. Если мы водимы Святым Духом, то являемся Божьими детьми не в меньшей степени, чем будем в будущем. Помните 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Кто-то может возразить, мы еще не явлены, как сыны Божьи. Да, так же, как и Христос для многих не был явлен во время своего пребывания на земле. Немногие люди знали, что Он Христос, Сын Бога Живого. Те же, кто знали, узнавали об этом через откровение Божье. Мир не знает нас, потому что не познал Бога. Утверждать, что верующие не являются пока сынами Божьими, потому что ничто в их внешности не говорит об этом, означает вынести подобный приговор и Иисусу Христу. Но Иисус в такой же мере был истинным Сыном Божьим, когда жил на земле, как и сейчас, когда сидит на престоле Отца. Кто свидетельствовал Иисусу Христу, что Он есть Сын Божий? Отец. Как Он свидетельствовал? Помните Иоанна 3:17? «И се глас с неба глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Так и Святой Дух свидетельствует нам через Слово Божье. Мы знаем, что мы дети Божьи, потому что Святой Дух дает нам это свидетельство об этом в Святом Слове Божьем. Свидетельство Духа – это не какие-то экстатические ощущения, но реальное утверждение. Мы – дети Божьи не потому, что ощущаем себя ими, но потому, что Бог так говорит. Тот, кто верит, имеет Слово, постоянно пребывающее в Нем. Ибо написано, что верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в самом себе. 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. Что же это означает быть водимыми Духом? Позвольте мне привести вам пример, когда Христос в своей Нагорной проповеди проводит контраст между хождением по плоти и хождением в Духе. Он не говорит об этом прямо, но это становится очевидным из Его слов. В этой главе Иисус предостерегает от опасности законничества. Что такое законничество? Это попытка людей вести себя подобно детям Божьим. Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стих. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Далее Иисус показывает, как ведут себя истинные дети Божьи. 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Позвольте вас спросить, кто из нас исполняет это в своей жизни? Без утешителя это невозможно. Почему же Христос говорит, что нам следует поступать так? «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Пожалуйста, будьте сынами Отца вашего Небесного. Любите людей так, как любит вас Отец ваш Небесный. Когда мы читаем послание к римлянам, 8 главу, то Павел говорит нам, что если мы водимы Духом Святым, то люди, окружающие нас, узнают об этом. Они непременно скажут, эти люди поступают как дети Божьи. Это и есть то, о чем говорит Христос в Евангелии от Матфея в 5 главе, 14 стих и 16 стих. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». И далее. так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного.

тот, кто воскресил Христа из мертвых, умертвит вашу смертную плоть и будет производить в вас плоды праведности Божьей, которая дарована вам через веру. Слава нашему Господу! Слава и Святому Духу! Слава Небесному Отцу, который дал нам Святого Духа для того, чтобы мы могли ходить в Нем и могли побеждать в Нем. Да благословит нас Господь! Аминь!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Здоровые отношения в семье для выздоравливающего зависимого чрезвычайно важны. Ведь выстраивание отношений с близкими людьми – это часть процесса выздоровления. Но как это сделать? Как это сделать правильно, если в школе нас этому не учили? В школе учили всему – математике, русскому, химии, физике, но не учили, как строить правильно семейные взаимоотношения. А если еще и родители в разводе, и правильной модели счастливой семьи я никогда не видел. Я вообще понятия не имею, что такое здоровые отношения в семье. Что мне делать, если я не научен строить счастливые и гармоничные семейные взаимоотношения? К сожалению, многие люди попадают в очевидную ловушку. Прямо как в фильме «Украл, выпил, в тюрьму». Познакомился, женился, развелся. Познакомился, женился, развелся. Романтика. Доходит до смешного. Одна пара в городе Бостон, вступая в брак во время свадебного обета, поссорилась из-за свадебного путешествия. Тут же молодожены подали на развод. Их брачная жизнь длилась всего 1 час 12 минут. Итак, почему люди разводятся? Они пытаются построить взаимоотношения. Позвольте рассказать вам, как развивается взаимоотношение между мужчиной и женщиной. Первый этап – это, конечно же, знакомство. Когда парень и девушка познакомились, у них начинается букетно-конфетно-розовый период. Они влюбились. О, как это прекрасно! Они счастливы!

Кажется, что так будет всегда. Они любят друг друга, дарят подарки, вместе проводят время, ухаживают друг за другом, говорят комплименты, гуляют ночи напролет. Они жаждут обладать друг другом постоянно, все 24 часа в сутки. Они не могут надышаться друг другом. Но я не могу назвать такие чувства любовью. Это еще не любовь. Правильное было бы назвать это чувство влюбленностью. Это просто бурный химический процесс внутри головного мозга. Мощный выброс дофамина, эндорфина, окситоцина. Короче, просто химия любви. Ваш химический завод за месяц выполнил 5-летний план. Но помните, так всегда не будет. Рано или поздно химическое сырье на вашем заводе закончится, и завод начнет работать в штатном режиме. Второй этап – это этап развития отношений. Как бы я не любил самые первые ягоды клубники с моего огорода, но наевшись, я даже и не смотрю на клубнику. Примерно так можно охарактеризовать следующий этап отношений. На этом этапе появляются первые ссоры, происходит притирка молодых людей друг к другу. На этом этапе молодые люди продолжают выстраивать свои взаимоотношения. Третий этап – это свадьба или гражданский брак, то есть развитие отношений. Люди женятся или начинают просто жить вместе, сожительствовать. Многие называют это гражданским браком, но для меня это не гражданский брак, а гражданская безответственность, при которой мужчина просто избегает брать ответственность за свою семью. Люди могут жить вместе, рожать детей, вести совместный быт, но при этом никогда не быть настоящей семьей, потому что у мужчины или реже у женщины есть в голове какой-то такой свой пунктик, который не дает им стать семьей и пройти все необходимые стадии развития семейных взаимоотношений. Поэтому все, что я буду говорить дальше, работает именно для семейной пары. В сожительстве действуют совсем другие законы. Четвертый этап – этап разочарования. Люди поженились, и через 2-3 года в любых взаимоотношениях наступает следующий этап – этап разочарования. Разочарование будет в любом случае, если вы неравнодушны друг другу. Разочарование происходит от того, что вы уже практически все знаете друг о друга. Вы привыкли друг к другу. Розовые очки сняты. Вашим отношениям не хватает новизны. Прежней химии любви уже нет. Все недостатки любимого становятся видны невооруженным взглядом. На этом этапе человек испытывает заметное разочарование и отвращение. Образ близкого человека оказался далек от идеала. Как мы поступаем в большинстве случаев? Сдаемся, разводимся и что? И начинаем все сначала. В поисках идеальных отношений мы разрываем старые отношения и заводим новые. Но как только наши отношения доходят до стадии разочарования, мы вновь сдаемся и вновь начинаем заново. Снова и снова, как белка в колесе. Но зачастую те же самые старые проблемы, которые были в прошлой семье, появляются уже в новой семье. Ведь от себя-то не убежишь. По сути, есть только два варианта. Научиться принимать партнера таким, какой он есть, со всеми его недостатками, и перейти на новую ступень взаимоотношений. Или безуспешно пытаться переделать другого человека под себя. Выбор за нами. Хотя многие делают выбор в сторону разрушения, а не сохранения, к сожалению. Пятый этап – этап сотрудничества. Если вы все-таки выбрали путь сохранения вашего брака, путь разрешения тех семейных проблем, которые появились в вашей жизни, наступает следующий этап – этап сотрудничества. Этап сотрудничества – это понимание того, что
что своего партнера мы переделать не можем. Поэтому мы перестаем его пилить, критиковать, ругать, учить и начинаем меняться сами. Примите своего супруга или супругу таким, какой он есть. Взаимоотношения начинают расти только тогда, когда мы начинаем изменения с себя. Любовь – это огромный труд, но именно на этом этапе и начинает зарождаться истинная любовь. Это тот самый этап, непростой, и он иногда долгосрочный, когда двое людей трудятся над своими отношениями. И очень важно здесь общение, умение разговаривать, решать конфликты, учиться помогать друг другу, становиться чуточку лучше, не провоцируя при этом другого в его слабостях. Но пройдя этот непростой этап, мы с вами выходим на шестой этап – этап наслаждения. Это тот долгожданный этап, когда оба супруга живут душа в душу, понимают друг друга с полуслова. Да что это полуслова? Иногда вообще без слов. Настоящая любовь приносит настоящую радость. Вы наслаждаетесь вашими взаимоотношениями. Это та долгожданная любовь, которая созрела в результате вашего терпения, понимания и заботы друг о друге. Как построить такие близкие взаимоотношения? Вы знаете, взаимоотношения подобны банку. Чтобы получить в банке свою выгоду, в банк нужно вложить свои деньги. Причем чем больше мы вложим, тем больше мы получим. Но если мы только снимаем деньги и ничего не вкладываем, то мы скоро становимся банкротом. То же самое происходит и в отношениях. Если мы вкладываем в наши отношения свое время, свои эмоции, свое внимание, свои дела, наши отношения растут и приносят нам дивиденды. Но если мы ничего не вкладываем в наши отношения, не проводим вместе время, не говорим теплых слов друг другу, не делимся друг с другом своими эмоциями, мыслями, а наоборот, придираемся, пилим, обвиняем друг друга, наш банк любви пустеет. И мы начинаем говорить, вот она, любовь прошла, вот он или она меня просто не любит. Да проблема вообще не в этом. Проблема во мне, проблема в том, что я не трудился над своей любовью. Я в свою любовь перестал вкладывать. Все, что я делаю, это только снимаю свои средства с банка любви. Позвольте вам напомнить, что слово «любить» – это глагол. А глагол подразумевает действие. Любить значит действовать. Сегодня в современном обществе произошла подмена понятий и ценностей. Влюбленность стали называть любовью, а настоящая любовь – это в начале действия. Очень часто так происходит, что если нет дел любви, любовь как чувство рано или поздно умирает. Но может быть и наоборот. Если вы будете делать дела любви, то и чувство любви вскоре к вам вернутся. Вспомните, какие браки были в древности, когда жених и невеста порою видели друг друга в первый раз только на свадьбе. Скажете, они потом плохо жили? Да нет, они жили хорошо и друг в друге души не чаяли. У них были дела любви, они так были воспитаны, и любовь, как чувство, рано или поздно к ним приходила. Поймите меня правильно. Любовь ведь это не охи-вздохи. Любовь – это не чувство эйфории. Настоящая любовь – это действие. Это определенные дела, определенные поступки. Любовь – это награда. Она не может прийти сама по себе. Любовь – это не дешевая вещь. Она дается дорогой ценой.
Есть такая притча. В начале жизни каждый из нас получает глыбу мрамора и необходимые для ее обработки инструменты. Мы можем всю жизнь тащить ее необработанную за собою. Мы можем сделать из нее щебень или придать ей прекрасную форму. Все зависит от нас, от нашего выбора, от наших принятых решений и от наших стремлений. Выбор за нами. И оказавшись в тупике семейного кризиса, помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, наша недельная глава называется «Цав». Что это такое? Мы видим, она начинается с 6 главы книги Левит, 8 и 9 стиха, где Господь говорит Моисею: «Заповедай Ааронам и сынам его». Вот закон всесожжения. Что мы видим в этой недельной главе? Эта недельная глава продолжает описывать нам жертвоприношения, которые должен был человек во святилище приносить лично от себя. Но эта глава, она уже описывает нам роль священника. Этим существенно отличается служение во святилище, которое повелел Бог построить на Моисею, и от служения, которое совершали патриархи на жертвеннике. Что же заповедуется священникам делать? По каждой жертве эта недельная глава дает определенную конкретную инструкцию, что священник должен делать. После чего описан ритуал посвящения священников на служение. То есть логика такая же получается, как и в предыдущих недельных главах, когда мы говорили о постройке святилища. Сначала Бог подробно описывает проект святилища, затем описано, как Моисей его посвятил. И точно так же и здесь. Идет две недельные главы, посвящены, как должно святилище функционировать, как должны там совершаться жертвоприношения, что должны делать священники, а потом идет посвящение священников на служение. Вот как звучит инструкция по приношению жертв всесожжения. Написано: «Всесожжение на жертвеннике пусть остается до утра. Огонь жертвенника пусть горит на нем. Священник пусть оденется в льняную одежду свою, наденет на тело свое льняное нижнее платье, снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и пусть положит его подле жертвенника. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник сожигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». То есть мы видим, что жертвенник всесожжения является очень важной частью, которая поддерживает святилище в рабочем состоянии. Если внутри скинии, в рабочем состоянии, скинию поддерживает горение семисвечника, и задачей священника является постоянно подливать масло, чтобы огонь не угас, то в дворе святилища должен постоянно гореть огонь, на котором сожигаются жертвы всесожжения. Это основа. И уже на огне жертвы всесожжения должны сожигаться другие жертвоприношения. Тук мирной жертвы, сюртук жертвы за грех, да, это все, что сожигается. Ну и задачей священника является совершать довольно-таки грязную работу. Он сначала должен кровью брызгать на этот жертвенник, сливать кровь в подножье жертвенника, а потом он должен снимать свой ефод, переодеваться в льняное платье и весь этот пепел сжигать. Очень приятная работа. Но тем не менее, работа, которая, как мы видели в предыдущей недельной главе, с помощью которой проповедуется слава Божья. План спасения Божьего. План, который объясняет человеку, который не видит перед собой Голгофы, еще даже не читал и не знает пророчеств о жертве Мессии, но человек уже начинает усваивать основы личного спасения, что ему нужно сделать для того, чтобы иметь связь с Богом, для того, чтобы обрести жизнь вечную. И священник, мы видим, особенно когда речь идет о жертве за грех, является тем звеном, которое обеспечивает для человека согрешившего прощение и очищение его греха. Что же такое это очищение греха? Это очень важное понятие. Есть такой еврейский глагол, который называется «кипер аль». Этим глаголом обозначается очищение. «Кипер аль». Что подразумевает собой это очищение? На что оно похоже? Естественно, это, конечно же, не кто-то берет там швабру или тряпку и начинает этот грех с человека соскребать. Более того, очень часто для очищения человека применяется кровь. Ну, тут уж извините, какое это может быть очищение? Это, наоборот, загрязнение какое-то. Нет, явно здесь смысл немножко другой, поэтому я и хотел познакомить вас с еврейским значением оригинала. Что это означает? Глагол «кипер аль», он всегда прослеживается тогда, когда человек хочет удалить от себя грех. Вот возлагает человек руку на голову жертвы всесожжения. Вот это возложение руки, оно не просто себе таким легким касанием. Это происходит, человек должен буквально опереться на голову этого животного. Тем самым этот жест в менталитете Древнего Ближнего Востока означает передачу чего-то, передачу ответственности, например. В книге чисел мы увидим с вами, как, например, все общество возлагает руку на человека, которого нашли нарушающим прилюдно субботу. В книге Второзакония, 19 глава, мы увидим с вами, как о человеке, который совершил преступление, за которое полагается смертная казнь, написано, что на нем должна быть рука свидетелей. Все это свидетельствует о том, что возложение руки, оно передает ответственность, перелагает ответственность с человека на, с одного человека на другого. Например, когда возле какого-то города, тоже закон второзаконий, обнаруживается убитый человек, то должны выйти старейшины города, принести в жертву телицу и заявить, когда они следуют и видят, что никто из этого города не виновен в этом убийстве, на нас нет его крови. То есть вот эта вот логика ответственности, она является ключевой в понимании процесса очищения. Кто берет на себя ответственность? И вот здесь мы видим, когда возлагается рука на голову жертвы всесожжения, происходит передача ответственности, переложение вины, перенос греха. И таким образом, сразу же после этого, это животное взяло на себя ответственность за все грехи, которыми человек согрешил за всю свою жизнь, и он желает прийти к Богу, оно, естественно, умирает. Вот это что такое кипер-аль? Кипер-аль применяется исключительно, когда речь идет о вот таком такой иллюстративном ритуальном удалении греха. То есть его определение такое сложное, нет точного русского перевода одним словом, но если сформулировать это перевод фразой, то она будет звучать так. Кипер-аль означает удаление греха путем передачи его кому-то другому. То есть идет цепочка ответственности. Если человек снимает с себя ответственность за этот грех, то кто-то должен эту ответственность взять на себя. Ну, вы можете подумать, хорошо, а почему так? Неужели Бог такой злой, что Он не может взять и простить? Вы знаете, на это ответ очень простой. В иврите слово «прости мой грех» буквально переводится как «понеси на себе мой грех». Как это понять? Да очень просто. Ну, с одной стороны, допустим, я могу оказаться таким хамом и подойти к кому-то и оскорбить его. Потом во мне проснется совесть, и я говорю, знаешь что, пожалуйста, прости меня. Что я это прошу человека? Забудь о том, что я вспылил. Ну, это, может быть, в этом случае работает. А если я, допустим, пошел к своему другу и говорю, знаешь что, мне нужен срочно автомобиль, дай мне, пожалуйста. Ну, он мой друг, он меня знает, я сажусь за руль и абсолютно безответственно еду, целуюсь с фонарным столбом, разбиваю автомобиль в лепешку, сам оказываюсь в больнице, приходит ко мне мой друг, который одолжил мне автомобиль, а я ему говорю, весь замотанный в гипсе, «Прости меня, пожалуйста». Ну, он-то, конечно, может и простить. Но если он еще за этот автомобиль суду выплачивает, то как-то эта суда должна быть выплачена. Вот почему речь здесь очень идет о серьезных вещах. Грех – это не просто какое-то такое какая-то детская шалость, о которой можно забыть. Грех – это определенные действия, которые наносят вред и за которые кто-то должен отвечать. Вот почему Господь предлагает заместительную жертву, тем самым указывая на то, что наступит момент, когда придет истинный Мессия, который сможет взять за все эти проступки и грехи ответственность на себя. Но мы видим, что жертва всесожжения – это не единственная жертва. И мы говорили о том, что жертва всесожжения, она не решает наших проблем, нашего характера. Она исключительно снимает с нас груз вины за наш грех. И поэтому жертва за грех, она как раз показывает нам процесс нашего очищения от греха. Как это происходит? Вот здесь написано в Левит 6 глава, что, собственно говоря, происходит. Потому что 4 глава нам просто объясняет. «И очистит священник, и прощено будет ему». Как священник очищает? Что он делает? Мы видим, что когда жертвой дело идет, то возлагается рука, передается ответственность, жертва умирает. Но когда человек имеет какой-то конкретный проступок и грех, за который он приносит жертву за грех, жертва умирает, но очищение не происходит, пока священник что-то не сделает. А вот что у нас по этому поводу записано в книге Левит, 6 глава. «Скажи Аарону и сынам его», 25 текст. «Вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема перед Господом на том же месте, где заколается жертва всесожжения. Это великая святыня». Вот это выражение «великая святыня» на иврите «кодеш». «Кодашим». Оно очень важное. «Кодеш Кадашим» – это фактически «святая святых». Есть три объекта во святилище, которые называются «святое святых». Само место, где пребывает слава Божья, третье отделение, где находится ковчег, мясо жертвы за грех и десятина. Три вещи, которые называются «кодеш кадашим». И вот что должен делать священник с этой святой святых. 26 текст. «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее». Она должна быть съедаема на святом месте во дворе скинии собрания. Что мы видим с вами? Мы видим с вами интересный процесс. Вот у нас наша скиния собрания. Вот здесь жертвенник, где принесена жертва. Вот у нас непосредственно скиния. И мы видим, что жертва, грешник приносит жертву вот здесь, а священник ее съедает вот здесь, вот в этом месте, во внутреннем дворе, где как раз стоят котлы, где варится это мясо. Кстати говоря, весьма неприятная тоже работа. Мы уже говорили о том, что жертва всесожжения и уборка пепла, да и само сожигание является крайне неприятным занятием. А это еще более неприятное занятие, потому что это не шашлык. это мясо баранина в основном или козлятина, которое варится в воде и естся без соли. Уверяю вас, это очень невкусно. Может быть, кто-то пробовал. Оно еще и жирное к тому же. Вот. Но священник должен наполнять свою внутренность именно таким мясом. И когда этого не делалось, есть такая история в книге «Первое царство» о двух сыновьях Илия, первосвященника Гафни и Финиесе, которые забирали варящееся мясо из котла и шли и делали из него жаркое или шашлык, то это было великим грехом в очах Господа. А зачем это делается? А делается это для того, чтобы, согласно книге Левит, чуть позже мы это в следующей главе увидим хорошо, это книга Левит, 10 глава и 17 текст, нам Моисей объясняет, почему это происходит. «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая». Опять мы видим это выражение «кодыш кодышим». «И она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом». Мы видим здесь два вот таких вот момента. Первое слово – это «кипер аля», о котором мы говорили, «очищать». А второе – это «снимать грехи». Вот почему я сказал, что вот это слово «кипер аль», оно означает «снятие греха с человека». Но как снимает священник грех с человека? Он сначала он берет мясо жертвенного животного и съедает его себе вовнутрь и носит в себе. То есть что у нас получается? У нас получается очень интересная цепочка, которая фактически указывает нам перенос греха. Сначала грех или ответственность за совершенный проступок принимает на себя жертвенное животное, которое от этого умирает. Но дальше эту ответственность принимает на себя священник, который носит на себе грех человека каждый день перед Господом. И это, конечно же, очень важный фактор нашего личного очищения от грехов. Нам нужен кто-то, кто бы поддержал нас в нашей борьбе. Сегодня психологи, консультанты, специалисты работают с людьми, у которых есть всевозможные пристрастия, начиная от алкоголизма, заканчивая такой страшной вещью, новой для нашего общества, когда человек проигрывает в игорных домах. Это тоже сегодня принято считаться таким же заболеванием, как и алкоголизм. И если человек... Ну, алкоголизм – это химическая зависимость. В данном случае игорная зависимость, она более сложнее, потому что алкоголизм человека можно сделать ему детоксикацию хотя бы. А когда человек просто импульсивно начинает играть в карты или на этих автоматах, здесь не существует в сегодняшней медицине какого-то препарата, который бы мог вывести какой-то такой токсин из организма. И что психолог посоветует? Психолог посоветует: найди себе человека, перед которым ты будешь находиться в ответственности, которому ты будешь звонить, которому ты будешь общаться. Если у тебя есть, например, сейчас позыв, вот появилось у тебя лишнее там 1000 рублей, и у тебя позыв пойти в это казино и сыграть, может, выиграешь 2 миллиона, вместо того, чтобы бежать, позвони своему другу, поговори с ним, сними с себя вот это напряжение. То есть вот это наш характер, вот это наши привязанности, они создают нам напряжение на наш разум, на наш организм. По всем, как говорится, точкам они бьют нам. И нужен кто-то, кто может снять с нас это напряжение и помочь нам перефокусироваться. Вот этот священник в этой жертве за грех символически показывает, что он снимает постоянно вот эти последствия нашего греха и носит их на себе. Естественно, мы понимаем, что это все является великими символами спасения Божьего. И они одновременно являются как символами, проповедующими о будущем жертве Мессии, так и, как говорится, реальными вещами. Нам дается для нашей исследования Гафтары, рекомендуется книга пророка Иеремии, 7 глава. И здесь говорится о том, что Бог говорит: «Приносите всесожжение», 21 стих, «и прилагайте к жертвам вашим, и ешьте мясо, но чтобы это не превратилось в ритуал ради ритуала». Это великий символ, но это ни в коем случае не колдовство. Ибо в 22 тексте написано: «Отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, когда вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве». Видите, Иеремия показывает, что есть главные вещи, есть второстепенные. «Но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Ходите по всякому пути, который я заповедовал вам, чтобы вам было хорошо». Для нашего исследования Нового Завета мы предлагаем вам почитать книгу Евангелия от Иоанна, 20 главу. Здесь, в Евангелии от Иоанна, 20 главе, мы видим, как Иисус, совершив свое жертвоприношение на Голгофе, встречается с Марией и говорит ей в 17 главе: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу моему». И здесь мы видим, как Иисус это делает, по какой причине? По причине того, что книга Левит, 6 глава, заповедует нам, что все, что прикоснется к мясу жертвы за грех, освятится. Иисус еще не взошел к Отцу. Иисус еще не занес грех мира в небесное святилище. И поэтому Он не разрешил, чтобы Мария прикасалась к Нему, потому что Он использовал вот этот вот язык книги Левит, который, с одной стороны, Он очень ритуально-символический. С другой стороны, все об этом знали. Он хотел показать, какова его роль в его воскресении. Что он делает? Что сейчас он, взяв ответственность за грехи всего мира, направляется на небо, чтобы занести этот грех в небесное святилище.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, что нам дает наше зрение? Оно дает нам возможность этот мир познавать, созерцать происходящее, развиваться и чувствовать себя комфортно. Каждый человек желает, чтобы его жизнь заиграла самыми яркими красками. Хочется видеть мир в цвете, а не скучным, серым, унылым. Так ведь? Можно ли «перекрасить» в кавычках этот мир? В поисках истины кто-то принимает решение разделять все на черное и белое. Есть ли перспектива в таком взгляде на жизнь? Позволяет ли Бог человеку цветное зрение? Какое самое важное условие в том, чтобы жизнь наша

0: Уверен, каждый из вас слышал такую фразу: «Все очень сложно, надо разбираться». И вот эта сложность, ее можно представить через цвета, через притчу о цвете. Это есть и в Библии, это есть в нашей с вами жизни, поэтому поразмышляем.
1: Хорошо, давай разберемся в этом. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, пишите их. Можете позже в рубрике «Вопрос-ответ» эти вопросы свои передать нашему гостю. А также те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свои вопросы через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Территория реальности.
0: Итак, друзья, духовное зрение. Ну, прежде чем говорить о духовном зрении, христиане всегда пытаются как-то все сопоставить, любое явление и назвать его духовным. Есть просто жизнь. Кто-то живет жизнью, а кто-то живет духовной жизнью. Есть чтение, есть духовное чтение. Вот так же и со зрением. Почему это важно? Ну, мы люди, существа духовные. Это только у хомячков суть поесть и попить, чуть-чуть отдохнуть. Вот хомяка настоящая суть. Мы же не так живем, мы живем духом, да, и какими-то высокими идеями. И еще очень важный момент, почему мы берем такую сферу. Наш Господь Иисус Христос, Он использовал разного рода притчи, чтобы проиллюстрировать что-то такое возвышенное или касающееся Небесного Царства или вопросов спасения. А брал Он очень простые примеры. Если мы возьмем сегодня зрение, как минимум большей части людей это будет касаться. Мы все видим глазами, познаем мир, и хорошо, если нет цвета аномалий. Но вот само зрение, оно нуждается в осмыслении. И способности, качество этого зрения. Вы даже, уверен, используете некие слова, чтобы описать свою жизнь. Ну, допустим, когда по настроению, а точнее по его отсутствию, вы смотрите на мир, каким этот мир выглядит? Все уныло, серо, да? Серые будни вы называете. Вы называете будни серым цветом. Кто-то в мечтах там возрадовался, влюбился и так далее, окрылился, и у него взгляд на жизнь или на мир через что? Какие очки? Розовые очки, знакомо вам. Так, у кого-то есть голубые мечты, смазанные зелеными фантиками. Ну, это про баксы. Ну, а кому-то вообще все параллельно или в рамках цвета как? Фиолетово. Да, то есть цвета определяют во многом жизнь людей. Допустим, видите какого-нибудь защитника природы, активиста, как его называют? Greenpeace, это, ну, в общем, зеленые, да? Зеленые, они как-то себя позиционируют. И знаете, они имеют такое весомое влияние по многим вопросам. Из-за их противления какие-то вопросы в рамках государства или межгосударственные интересы просто стопорятся или... Есть другое сообщество, но это, наверное, со стороны их, не знаю, они сами себя так называют или нет, голубое сообщество, есть такое? Когда ведутся войны, часто называют разные стороны конфликта разными цветами. У нас было в истории нашей страны 100 лет назад война между кем? Красные и белые, там еще были и зеленые, и коричневые, кого только не было, да? В общем, такая цветная война, цветная революция. Кстати, цветные революции тоже данность нашего мира. Наблюдали? Но последние где-то десятилетия идут цветные революции в разных регионах. То есть цвет серьезно реально определяет жизнь людей. Люди с помощью цвета что-то идентифицируют. Это действительно принципиально важно. Вы, друзья, тоже живете в мире цвета, даже если этого не знаете. Потому что есть определенные цветовые палитры. Это разработанные последние где-то лет 50, там, где-то, ну, или позднее, или раньше, модели, по которым устроен мир. Если этим моделям, этим палитрам не следовать, мы просто все в замешательстве будем. Захотите вы подобрать интерьер, дизайн, если неправильно циферку там назовете, вот палитры, все, вы ошибетесь, потом будете говорить, какие кислые обои, да? Если вы ошибетесь в покраске автомобиля, еще серьезнее вопрос. И вот есть эти системы, просто чтобы мы понимали, в каких координатах мы живем. Система RAL, это больше используется в лакокрасочном покрытии. Немцы ее придумали, вот уже последнее столетие пользуемся. В системе идентификации товаров есть система NCS. Ну а в полиграфии основная система – это Pantone. И очень важно точно называть цвета. От этого

0: складывается и торговля, и полиграфия, и производство, и дизайн, оформление, вот все. И это явление придумано, конечно же, достаточно давно, когда Господь действительно разукрасил этот мир. Вот прям указал, что теперь в мире будет определенный цвет. И мы с тех пор пользуемся этой фразой. Цвета чего? Цвета радуги. Конечно, их всего 7, которые знает не только каждый ребенок, но и каждый охотник. Но вот эти цвета радуги имеют намного больше оттенков. Как вы думаете, сколько цветов сегодня есть? И кто их, как вы думаете, определяет эти цвета? Неужели человеческий глаз?
1: 7 цветов сейчас есть.
0: Ну, 7 — это просто общее название, на самом деле их больше. Когда вы принтер заправляете, уже вы там сталкиваетесь с некоторыми определенными цветами, мы еще их упомянем. То есть, ну, в одной только системе, не помню, в NSC, там, 1950 цветов, его создали прям буквально. Но сейчас из-за цифровой технологии цветов миллионы. И когда вы покупаете смартфон, и вам дается характеристика. Этот смартфон передает 1,5-2 цветов. И вы такие, ой, надо лишние десятку тысяч отдать вот за то, что там какие-то миллионы, которые вы большей частью даже не разглядите. Ну, маркетинговый ход, да, лишние полмиллиона цветов, просто для того, чтобы выманить больше из вас денег. А Господь выбирает модель, при которой он пытается показать значение цветов и научить человека, когда вот он просто смотрит не на слова, не на тексты, просто на цвет, и уже чему-то учится. И Господь выбрал эту модель для воспитания своего народа. Самое яркое это было в Израиле, когда была сшита одежда первосвященника, и у него на груди были 12 драгоценных камней. Каждый из них просто блистал. Понятно, что это не просто 12 цветов, потому что они еще и переливаются. Вот там самая крутая палитра. Такие 12, так сказать, иконок. И еще было в конце времени, это уже пророчески предсказано, Новый Иерусалим, который Господь потом опустит с небес на землю для жительства людей, в нем тоже есть что? 12 камней как оснований. Мы сегодня ходим по разному покрытию, не всегда светлому и яркому. В небесах Господь говорит, вы будете ходить по драгоценным камням. Наступаешь, а все вокруг сияет. Эстетическое удовлетворение невероятно. Но давайте некоторые цвета посмотрим, чтобы они на нас, ну, в будущем, если даже мы будем сталкиваться с Библией, мы какое-то значение воспринимали. Самый яркий сюжет, когда говорится о нашем Боге, это цвет пурпурный. К сожалению, в наших библейских текстах он немного неправильно переведен. Просто не было всегда понимания, ну, допустим, в 19 столетии, значения цветов. И когда вы читаете синодальный текст, вы находите, что Христа, вот когда истязали, когда вот смеялись над ним, на него надели багряницу. На самом деле хотели подчеркнуть его царский сан. Ну, конечно, издевались, конечно, смеялись, но подчеркнули это надеванием порфиры. И чтобы нам понимать, что это за цвет, когда вы заправляете струйный принтер, это маджента или лазерный принтер. Вот этот маджента – это и есть тот самый пурпурный цвет, вот как правило. Поэтому вы будете читать на дальнем тексте «багряница». Нет. И даже на картинках, которые чаще всего рисуют красный, на самом деле был пурпурный, такой царский, ну, ближе там синий-фиолетовый вот в этом ключе. Есть другой цвет – это цвет багряный. Багряный или красный, он пересекается, и значение его – это цвет крови и цвет греха. Мы бы, конечно, подумали, что черный цвет – цвет греха. На самом деле нет. В Библии цветом греха является красный или багряный. Поэтому Господь говорит человеку, если у тебя грехи будут как багряное, я его обелю. А вот там красный как пурпур – тоже неудачный перевод. Там не пурпур, там о красном цвете говорится. Есть еще черный цвет, который чаще всего мы демонизируем. На самом деле черный цвет символизирует Божий гнев и Божий суд. То есть это не совсем плохое явление, но оно возникает как реакция на плохое действие. Поэтому Господь судит, и это день суда, черный день. Противоположность черному хотелось бы... Белый может быть действительно так. Белый цвет – символ оправдания чистоты. Также мы его все прекрасно любим. Помните, белые одежды, говорит Господь, это обетование еще в книге Откровения и во многих образах. Еще один серьезный цвет – голубой. Голубой цвет использовали вот его ткани такого цвета в скинии, чтобы все святыни закрывать. И это показывало, что Господь святыню отделяет от несвятого. Обычное не должно прикасаться к необычному, то, что принадлежит Богу. И в связи с этим интересная ситуация. Знаете, что это за флаг? Какой? Громче. Не знаете, какой флаг? Какой-то страны, наверное. Ну нет, иногда бывают флаги, не идентифицирующие какую-то страну. Это радужный флаг. Но в нем, как вы знаете, всего 6 цветов. Это флаг ЛГБТ, я уже не раз ошибаюсь, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество. И в нем 6 цветов. Как будто бы радуга, но не совсем. В радуге 7, это символично, христиане любят, потому что число совершенства – это Библия. А в ЛГБТ-сообществе 6 цветов. Я как-то на это не обращал внимания. Да, слышал еще лет 10 назад, да, вот такой флаг – особенность. Ну, хотят же отличаться, потому что радугу везде используют. Там детские лагеря, детские проекты, везде радуга. А мы хотим особого. Но не знаю почему. Может быть, Господь так устроил ситуацию, что специально они отказались от голубого цвета. Еще раз. Есть в этом цвете красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, но нет голубого. И когда ты понимаешь в свете Священного Писания, в свете пророчеств, надо же, отделили или убрали тот цвет, который символизирует отделение святого от несвятого. То есть вещи, которые неприкасаемые, на которые нельзя посягать. Вот Господь так в скинии пытался научить свой народ. Что-то недосягаемо. Вот для вас есть что-то, на что вы не имеете права претендовать? Что отделено каким-то смыслом, каким-то заветом, какими-то правилами? Ну, допустим, чужая собственность. Это отделено? Имеете право вы посягать? Нет. Чужая личность, то есть и интимные отношения, брачные отношения. Можно ли посягать на брачные отношения? Уже сложились, но они без тебя, они чужие. Нельзя, это заповедь. Так вот, убирая этот голубой цвет, получается, это сообщество по сути, просто по делам, берет то, что запрещено, то, что освящено Богом, и посягает на это. Институт семьи, институт брака. И в чем еще парадокс? Это уже в другой теме мы тоже затронем. Продолжайте с нами быть на территории реальности. Они захватывают еще и тему семьи, и тему воспитания детей и прочее. Но посмотрим дальше. Если человек... Ну, это просто картина, это притчи о цветах. Их можно очень развивать, вникать. Бывают проблемы с нарушением зрения. Цветов много, определились, миллионы. Но есть у многих людей, причем статистически достаточно распространенное явление, цветоаномалия. Нарушение, приводящее к полной или частичной потере способности различать некоторые цвета. Знаете, это нарушение не просто вот какой-то цвет пропал из миллионов. Если пропадает один, помните, фундаментальный цвет какой? Ну, сколько их всего фундаментальных? 7. Ну, цвета радуги. То пропадают сотни тысяч цветов, то есть оттенки. И даже те, которые якобы другие цвета, они тоже искажаются, потому что происходит сочетание. Когда в нашей жизни так бывает, что какую-то сферу мы там не разобрались, или мы говорим, ну, я этого не понимаю, это не мое. Серьезно? А это важно для тебя? Важно. А ты хотел бы это компенсировать, изучить? Потому что если ты что-то не понимаешь, ты не решил какой-то вопрос, ты должен был решить, но ты его не решил, происходит цепная реакция. Начинают ослабляться другие цвета. Ты не разбираешь красный цвет, цвет греха, ты не разбираешь цвет милости зеленый, и начинает страдать общее твое представление. Давайте вот этот нюанс запомним в восприятии цветовом этого мира. Смотрите, как это может выражаться, это как иллюстрация. Вот первая полоса – нормальное зрение, вполне себе хорошие цвета, ярко, все понятно. Протанопия – отсутствие красного. И искажается практически вся линейка в каких-то своих процентах. Дейтеранопия – отсутствие зеленого. Самое сложное – смотрите, как некрасивый мир в отсутствии синего – тританопия. Если вы видели, может быть, попадалось вам в YouTube видео о тех людях, которые страдали дальтонизмом, вот этой цветовой аномалии, и им давали возможность видеть, как все люди видят. Это специальные очки, очень дорого стоят. Они одевают очки, и они просто поражаются, они не выдерживают эмоционально. Они начинают видеть в реальных цветах. Это очень трогательное видео. Посмотрите, я просто умывался слезами, потому что люди всю жизнь жили в искаженном восприятии. И иногда это, даже не иногда, это рискованно для них. Человек с цветоаномалией может водить автомобиль? Если будет зафиксирована цветоаномалия, вы никогда за руль не сядете. Это опасно. Вы не сможете отличать те самые сигнальные предупреждения, там, светофор, знаки и прочее. В духовной жизни, друзья, то же самое получается, когда мы чего-то не видим. Бывает еще самое сложное зрение, и, к сожалению, в духовном плане люди демонстрируют это. Ахроматопсия, то есть человек вообще не видит никаких цветов. У него черно-белое зрение. Это проблема. Как она выражается? Выражается в том, что человек начинает этот мир воспринимать с позиции «хорошо-плохо». Нравится-не нравится, приемлемо-неприемлемо, истинно-неистинно. И все начинает делиться автоматически. Ну или выражается в таком тезисе, еще в связи с этим предупреждение от пророка Исаии, что некоторые называют зло добром, добро злом, тьму почитают светом, свет тьмою, ну и так далее. Тут и нарушение вкуса. Это проблема. Как это выражается дальше? Господь призывает, чтобы человек решил проблему зрения. Почему? Крайности – это наше все. Крайности, они от лукавого, когда дьявол хочет нас перевести в какую-то определенную позицию. И в мире отношений с людьми это называется сектантское мировоззрение. Вот здесь только правильно, а там неправильно. Ты как я? Нет, не как я. Значит, ты чужой, ты плохой. Назовем это вот таким термином. Что не черное, то белое. А что не белое, то черное. Если это не похоже на меня, не похоже на мои ценности, значит, я это отвергаю. Подобная позиция может быть разрушительной в отношениях, угадайте, в каких? Где? Там уже почти подсказка. В семейных отношениях. В построении отношений с будущим спутником жизни, в воспитании детей. Проблем очень много может быть. Посмотрите, как это сработало в истории наших прародителей. Вот именно эта концепция. Что не белое, то черное. Змей был хитрее всех зверей полевых. Помните, змей, который из Эдемского сада. И он сказал, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Что делает змей? И он развивает вот эту ахроматопсию в Еве. Подлинно ли сказал Бог, ни от какого дерева не ешьте. Он берет один запрет и говорит, раз вам Бог запретил, сам факт запрета говорит о том, что Бог вообще в принципе очень многое запрещает. И он начинает этот запрет одного дерева, говорит, а он вообще вам все запретил? Стоп, так это абсурд. Да, ну давай обсудим абсурд. Вот это проблема. Это не белое, значит, это черное. Сам факт запрета слишком масштабный. Бог не желает и начинает... Змей так объясняет. Бог не желает, чтобы вы вообще вы стали развиваться и стали как боги, знающие добро и зло. Вы понимаете, один запрет, который можно назвать всего лишь, ну, не знаю, каким-то цветом, берется и вывод, значит, это не белое, значит, это черное. Нет, это не белое, это может быть зеленое. Это не белое, это может быть красное, это может быть синее, какое угодно, потому что цветов много. Не перебегай вот от белого сразу к черному. Ты болеешь. Во взгляде ты болеешь. Так бывает, когда мы переходим к осуждению. Человек что-то сделал для меня или не сделал? Мои интересы важные. Они не учтены, я пострадал. Все, он мне больше не друг. А что, если этот человек всего лишь не смог, человек всего лишь ошибся, человек немощный, упал? Или, может быть, есть извинение, он не смог, объективно не смог и не должен был? И тогда должно быть понимание, это было не белое в мой адрес, но это было всего лишь там зеленое, красное, синее. Я могу принять человека, если я увижу этот цвет. Но если болезнь, скорее всего, я это не увижу. Ну, помните, есть другое определение. Важно понять, как оно работает. В Евангелии от Матфея Иисус говорит такую фразу, она несколькими евангелистами подчеркивается. «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает, тот расточает». Так вот пример хромотопсии. То есть, когда Господь четко распределяет, это не со мной, значит, против меня. Значит, мы можем этим вооружиться? Давайте об этом тоже подумаем. Маленький пример, который иллюстрирует наш Господь, общаясь с одной женщиной. И вот как Он показывает ей определенную картину ее жизни. В какой-то степени Он дает ей понять. Вы даже не знаете, чему поклоняетесь. Он ей говорит, вот у тебя сколько мужей? 5. А нынешний даже и не муж тебе. Вот такая проблема. Но Иисус это делает не с целью дистанцироваться, не с целью назвать ее черным цветом, как бы неприемлемой и так далее. Он обозначает проблему для преодоления. Мы с вами должны эти цвета видеть, различать не с целью дистанцироваться, а не зеленые, а не красные и белые. Давайте все цветную революцию, давайте бодаться, давайте спорить и воевать. Нет. Для того, чтобы просто обозначить стартовую позицию, давайте сделаем красивую цветную палитру, которую предложил Господь для нашей жизни. Так сделал Господь в общении с этой самаритянкой из селения Сихарь. Они пообщались, и она получила спасение. Она получила полное представление. Оказывается, поклоняться Богу как нужно? В духе и истине. Оказывается, спасение от иудеев. Оказывается, Иисус Христос – это пророк. А если я это узнала, значит, надо сказать своим односельчанам. Те приходят, тоже общаются с Господом, и происходит спасение от того, что люди начинают определять цвета. Проблема была в Израиле, знаете, какая? Что не как у нас, то плохо. Самаряне не как мы, какие они? Псы, недостойные, нечестивые, все вокруг черное. А мы какие? Белые. Когда приходит Иисус с разным поведением, который друг мытарям, друг грешникам, который в субботу делает добро, который непредсказуем в своем поведении. Ой, не белое, не как у нас, не как принято. И все, их цветоаномалия мешает им воспринять Иисуса Христа. И они отвергают. Не как у нас, непривычно, незнакомо, не нравится. Вот это... Очень страшное предостережение. Давайте запомним еще раз этот принцип. Что не черное, то белое. Что не белое, то черное. Есть другая сторона. Что не черное, то белое. Мы первым сказали про цвет осуждения, а бывает цвет оправдания. Кто из вас читает Библию? Не все. Кто не читает, займитесь. Друзья, много ли в Библии написано о жизни молодежи в 21-м столетии? Сомневаетесь? Так вам надо читать, потому что вы живете не в 2000-летней давности и не 3000 лет назад, правда же? И вы исследуете, получая ключи для зрения сегодня в 21-м столетии. Вам нужно взглянуть на мир и разобраться, так, что какого цвета. Надо увидеть палитру этого мира в 21-м столетии. И знаете, какой соблазн есть сегодня? И многие ведутся, надеюсь, вас это не касается. Некоторые говорят, а это в Библии не сказано, а это не запрещено. Где в Библии сказано, что там и перечисление по списку от данности современной жизни? Этого нет, значит, можно. Это же не черное, значит, какое? Белое. Мы некоторые вопросы обсуждали, и, допустим, а вот из предыдущей темы о территории реальности. Читать Гарри Поттера – это грех? Или смотреть? Сейчас уже читают мало, да? Не грех, это прям не красное. Но это явно не белое, это какой-то оттенок магический, который приведет к другой палитре мира, к неправильному восприятию. Надо обозначить, что это не белое. Понимаете? Мы, еще раз напоминаем эту идею, крайности от лукавого. Он с вот, позиции крайности совершил обман наших прародителей. Господь запретил, все запретил, и он берет и распространяет. Нет, давай, если это не запретно, значит, можно сделать. Будем думать о том, чтобы вот эти два принципа в нашей жизни сегодня не вошли, как констатация крайности. Давайте еще вспомним одну важную деталь. Когда вы заходите в темную комнату, даже если там сделан высококлассный ремонт, что является ключом или условием для того, чтобы насладиться цветом в этой комнате? Что надо сделать? Включить свет. Мы знаем этот простой принцип. Если не будет света, то не будет цвета. Если всю жизнь пытаться раскрашивать разными цветами, привносить особую радость, делать все, чтобы сверкало, сияло, цветами, окрашиванием, но избежать настоящего света, мы не сможем насладиться красками. Поэтому псалмопевец пишет такие слова. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Сегодня в нашей жизни крайне необходимо, друзья, чтобы мы с вами обозначили, как Господь входит в нашу жизнь и показывает нам картину этого мира, чтобы мы научились воспринимать других людей. Еще раз практика применения. Когда вы строите отношения в семье? Кто в семье уже находится? В семейных отношениях? Остальным, значит, тем более озадачиться, потому что перспектива сложная. Одна из деталей, один маленький совет, это как добрачное консультирование. Вы общаетесь с человеком, который может быть, не белый и пушистый. Хотя если вы влюбитесь, обязательно белый и пушистый, вы без головы и без памяти. Беспамятная такая влюбленность. Человек не может быть белым и пушистым. Библия говорит, все согрешили, все немощные и так далее. И он может не быть идеалом, но он может быть соответственным тебе. Либо наоборот. Он может быть очень хорошим, красивые цвета, но он может не соответствовать тебе. И нельзя сказать, что он плохой. Он просто не твой человек. Но кто не понимает этого, тот позволит себе перейти на оценку, типа не черное, значит белое, не белое, значит черное. Поймите принцип соответствия. И вот, опять же, это все взгляд на человека, на его жизнь. Воспринять. Он другого цвета. Вот это зеленое, вот это красненькое, вот это фиолетовое, вот это голубое. Распределить и понять. Мы соответствуем друг другу. Мы дополним друг друга. Мы создадим красивую картину, ясную. Или же это будет некий тупик. Мы не сможем сочетаться, потому что бывает, сталкиваются два агрессивных человека или два, по-животному, да, кошка с собакой. Если не понимать несоответствие людей, то мы можем прийти к конфликту. А можно обойтись без конфликта. Пусть будет чуть больше света Божьего, света истины, света правильных представлений. Тогда цвета действительно заиграют. И уверен, вам не будет фиолетово. Итак, друзья. Вывод. Нашу жизнь надо воспринимать в разных цветах. Видеть, отличать. Поэтому Господь дает особые картины, чтобы подсказывать, чтобы зрение наше было острым и четким. Мы тогда увидим красоту жизни. Мы не будем все, в одну палитру окрашивать и от этого быть ущербными. Бог дает эти картины, останется Священного Писания. Мы назвали с вами конкретные примеры, что цвета имеют символику. Пусть вот эти символы милости, любви, прощения, чистоты будут сегодня приняты вами. Смотрите на мир радостно. Помните, Бог желает счастья в жизни. Все болезни, связанные с цветаномалией, все можно решить. Бог есть свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Кого мне страшиться? Да благословит нас в этом Господь.
2: Территория реальности. Ответы на вопросы.
3: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Тема непростая довольно-таки.
0: Очень сложная. Притчи, их толковать надо, вникать и разбирать
3: надолго. Поэтому и вопросы тоже будут сложные. Мы с съемочной группой за кулисами, когда готовились к этой рубрике, мы некоторые вопросы даже пытались сами себе задавали и пытались понять. Итак, вопросы, которые к нам пришли, мы сейчас обязательно зачитаем. Также, если у вас есть вопросы, вы тоже можете их подготовить. Итак, начнем с вопросов. с вопроса про флаг, который ты затронул. Угу. Говорят, что создатель флага ЛГБТ Гилберт Бейкер, не внес голубой цвет, так как не было финансовых возможностей, видимо, при печати. А уже коммунисты создали миф о том, что нет голубого цвета, так как Бог против этого направления. Не слишком ли преувеличена значимость таких случайностей?
0: Конечно, можно раздуть, да, из мухи слона сделать, если бы не был повод. Угу. Повод, обусловленный Священным Писанием. Такой повод дается, например, в книге Откровения, который говорит о том, что один из зверей, таких пророческих, он низводит огонь с неба. Есть толкование на эту тему, что низведение огня с неба – это поведение жителей Содома и Гоморры, а поведение, помните, какое? Которое низвело огонь с неба вот так символически. Просто фокус в виде там, напалма с небес – это не работает. Это чисто ну, примитивно, это военная сила. А вот такое духовное действие, да, оно сегодня совершается. Более того, эта идеология посягает на очень ну, серьезные такие вопросы, и имеет глобальное значение. Сегодня даже экспорт демократии происходит на основании принятия вот этой идеологии и толерантности к этой идеологии. Поэтому нет, не случайности. В случайности я не верю, потому что вера в случайности – это атрибут язычества. За это есть конкретное божество, богиня, есть удача и прочие вещи. Многие явления, они символичны. Опять же, бывают, они даже бездумно делают, а оказывается символично. Все в толковании упирается и в тот вопрос, на чем мы основываемся, когда толкуем.
3: Ну, как говорят, случайность не случайна, на самом
0: да.
3: деле. Еще вопрос, который к нам пришел. Цвета радости и траура у разных народов разные.
0: Да.
3: И, соответственно, понимание Бога тоже разное?
0: Ну, конечно. Если Бог представлен как грозный владыка, соответственно, ярким атрибутом его будет, ну, допустим, сверкающая молния. Ну, как Зевс-громовержец, который восседает на Олимпе, который управляет всеми и важнее. Соответственно, цвета будут представлять его характер. В другой религии будет там бог-воитель. Значит, будет цвет, связанный с войной. Христианский бог – бог страдающий раб. Агнец закланный. Помните, да, этот образ? Соответственно, мы так изображаем. Ну, плюс еще есть, помимо цветовой, еще символические какие-то объекты. Вот при сочетании происходит символика, и она понятна, она сразу узнается.
3: Спасибо. Есть ли какие-то вопросы из студии? Пожалуйста.
1: Скажите, Павел, а как бы вы растолковали фразу «мне все фиолетово»?
0: Я вот категорически не знаю, как она появилась в этот мир, но суть в том, что она есть, и человек использует ее для обозначения некоего равнодушия. Если еще есть какие-то толкования, ну, мне кажется, это просто не случайно, но надо докопаться. Фиолетово, мне кажется, может быть, еще происходит замена некоторых других слов, когда мы просто избегаем нецензурных слов и добавляем просто, ну, закрываем. Такое в обществе тоже происходит, тем самым проявляется такое общественное ханжество. Мы типа понимаем друг друга, о чем... Но вслух не скажем, мы же так нормы приличия соблюдаем. Поэтому вот такие явления тоже, к сожалению, бывают.
3: Спасибо большое. У нас не перестает оставлять нас тема про вопросы Гарри Поттера. Следующий вопрос, который нас...
0: Мы должны посвятить, наверное, серию тем,
3: который
0: да?
3: нам пришел. Вы говорили о цвете, ну, про цвет Гарри Поттера. Поэтому возник вопрос, какой, по-вашему, цвет Нарнии, Льюса?
0: Нарния.
3: Но это время была просто очень популярна среди той же самой христианской молодежи.
0: Да, в данном случае, смотрите, в чем разница. Мотивация или что явилось отправной точкой. Клайв Стейплс Льюис был христианином и пытался ту идеологию, которую он исповедовал, на эту идеологию он писал книгу, допустим, просто христианство или там записки Баламута. Вот это художественное изложение его христианских идей. И чтобы христианские идеи как-то представить детям, которые уже воспитаны или идут в векторе вот такого сказочного восприятия, он пишет ну, все эти книги. Я читал, именно читал книгу «Хроники Нарнии», это «Бельевой шкаф», да, или как он правильно называется. В общем, первая, да, там, завязка сюжета. И недавно попался где-то на каком-то канале фрагмент, я досмотрел вот концовку. И знаете, я умылся слезами, потому что образ страдающего за человека Христа невероятно красиво представлен вот в этом сюжете. Когда же берем другие параллельные сюжеты, ну, допустим, Средиземье Толкиена или Гарри Поттера, или еще какие-то тоже, ну, целые миры, да, со своим языком, культурой там, и эпохами, там мы не можем подобные вещи наблюдать, потому что культивируются совсем другие атрибуты. Конечно, да, волшебство, оно погранично. Кто-то в слабой вере может споткнуться и начать там колдовать, как ведьма, да, из этого, или там кто там еще появлялся из героев. Но подобное может быть. Даже в Священном Писании есть сюжеты, которые не имеют основания в реальности. Самый яркий пример – притча Иисуса Христа о богаче и Лазаре. Из-за этой притчи, из-за неправильного понимания, кто-то стал верить в бессмертие души и в вечные муки в аду. Ну, это было бы глупо, но Иисус использовал эту историю. Как будто бы это возможно, там, языки пламени, лон Авраама, в ручку протяни и так далее. Ну, это нереально. И даже Библии противоречит, но Иисус использовал с другой целью. Поэтому надо вникать, разбирать и так далее. С Гарри Поттером, сколько вы не вникай, ну, какие-то моральные такие, моралистские, гуманистские вещи может быть. Но вы больше... Ну, это как курочка. Прежде чем она в несколько зернышек поклюет, она навозу там натопчет немерено, да? Поэтому лучше воздержаться и пойти к хозяину, он даст нормальные зернышки.
3: Спасибо большое. Еще вопрос. Нельзя ли сказать, что такие случайные совпадения в значимости цветов – это все субъективно? В разных странах цвета имеют абсолютно разные значения и ассоциации.
0: Действительно, разное значение. Для этого надо нести тот свет, который дал Господь. Помните, он сказал израильскому народу, «В тебе», ну, сначала сказал Аврааму, потом и им самим, «в тебе благословятся все племена земные». Или вы свет для всех народов. Сион будет горой, собирающей народы. Дом мой наречется домом молитвы для кого? Для всех народов. То есть была миссия проповеди, благовестия. И поэтому, когда мы рассказываем, мы должны рассказать сюжет Священного Писания. И рассказывая о сюжете Священного Писания, мы расскажем и о цвете, и дадим эту семантику. Все. Именно для этого нужно благовестие. Помните, проповедно будет Евангелие Царствия во всей вселенной, вследствие всем народам. Вот такой принцип работает. И тогда мы делимся. А если люди будут в своих языческих каких-то дремучих представлениях, где-нибудь как на Папуа-Новой Гвинее или в Центральной Африке, ну да, они тогда останутся в этом. И у них другое искажение будет. Они так всю жизнь, эпохами уже живут. Значит, наша задача туда достучаться. У нас и христианство делает это за всю историю. То есть миссионерство, благовестие, служение. Это же все было. И происходило изменение народов, новое дыхание для их жизни.
3: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Давайте зачитаем еще пару вопросов. Как обращать темные цвета в цветные? И вы можете посоветовать, как видеть негатив в позитиве? Как научиться различать ту палитру, которую предлагает Бог, а не дьявол?
0: Чем больше, как мы сказали в завершении, присутствия Бога, тем человек склонен более светло воспринимать. Ну, допустим, любой цвет, если его затемнить, станет очень мрачным, гнетущим. Вы когда, допустим, украшаете квартиру, хотите подобрать цвет стен, если вы будете просто красить все там, ну, в 7 цветов радуги, будет немножко похоже на дом для шизофреников. Поэтому вы подбираете очень тонкие тона. И даже, может быть, темные, но специально в сочетании. Для этого есть дизайнерский подход, для этого есть палитра. Если вы это нарушаете, а те, кто нарушает, я наблюдал за такими домами, квартирами, то там и как бы жизнь показывала, у человека не все в порядке с ментальным здоровьем. То есть это показатель. Шизофренические краски – это показатель. Поэтому больше Господа – это, конечно, общая фраза, как будто бы, но Слово Божьего, знание, общение Святого Духа. Казалось бы, это тоже фраза такая библейская, но она реально. Общение духовное. Мы сейчас ведем с вами общение, и оно не просто общение, это общение Святого Духа. И тогда происходит влияние, и вы начинаете чуть-чуть иначе смотреть на этот мир. Опять же, формирует все твое состояние. Если ты агрессивно настроен, все будет казаться агрессивным, печальным, темным. Если ты видишь Господа, Его присутствие, ты захочешь прощать, как Господь, снисходить, как Господь. И тогда цвета станут более яркие, человек более приемлемый, не темный, не страшный. Свет.
3: Давайте зачитаем еще один вопрос. Они, конечно, все немножечко перекликаются, так как тема такая своеобразная. Есть ситуации, когда мир многоцветный, а когда черно-белый. Как понять, к какой категории относится какая-нибудь данная конкретная ситуация?
0: Вот это и вопрос, который не имеет ответа, потому что если мы дали ответ, мы тогда бы сразу все разобрали по полочкам, был бы, ну, как раз было бы черное-белое. Вот реально так не получается. Каждый раз нужно вникать. Есть вопросы принципиальные, когда действительно, как Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня, кто не собирает, тот расточает. Для того, чтобы эту сферу определить, Бог написал свой закон. Помните? Закон Божий. Сколько их заповедей? 10 заповедей. Вот это истина, потому что Господь говорит, закон твой истина, ну, через псалмопевца. Закон твой истина. Все остальное начинается палитра. И поэтому маленький пример. Иисус говорит прямым текстом в споре. Представьте себе в субботу, суббота, святыня, центр закона Божьего, священники нарушают, однако невиновны. Как так? Если нарушаю, значит, виновны, это мрак, это грех. Нет. Почему? Они выполняют святую работу, они для этого определены, они делают это с целью образования, воспитания, научения, освящения народа. Поэтому можно их обвинять? Нельзя. Чувствуете? Уже и не белое, и не черное. Нарушают, но невиновны. Другой пример тоже приводит Иисус. Давид пришел к священнику Авиафару и говорит, мне нужно покушать, умираю. Ничего, кроме священного хлеба, нету. Нельзя давать обычному человеку этот хлеб. Но священник дал хлеб. И Иисус говорит, и что? Проблема? Нет. Ситуативно это работает так. То есть вот в этот момент нужно определить. Да, это не черное, но это не белое, но поступить можно. Потому что ситуации. Для этого написана Библия, и она такая большая. Если бы были только 10 заповедей, мы друг к другу ходили. Так, ты это сделал, не сделал, сделал, не сделал. Да мы поубивали бы друг друга. Это вообще тупик. Бог говорит, почитайте Библию, она жизнь сложнее. Поэтому Иисус говорит, в субботу можно делать добро. То есть это не черное, не белое. Это такая данность. Ученики перетирают колосья в субботу. Ну что они? Ну могут они так сделать, но это не проблема. Но Иисус так не делал, допустим. Вот этот баланс, буквально каждое, друзья, действие нужно выверять, просматривать капитально. Будет Господь в этом присутствовать, будет молитва, значит, осветится, и вы увидите цвета, увидите разницу. А если вот так наугад с каким-то одним решением, ну, сектантство начнется.
3: Действительно, все такие вопросы. Чем старше поколение, тем у них больше вот таких вот четких, неукоснительных требований и правил. Да. И поэтому, когда они смотрят, как молодежь сегодня, например, соблюдает те же самые заповеди, у них шок. Даже, допустим, взять моих родителей, они более старшее поколение. И то есть они далеко категорично не согласны со многим, что сегодня, как сегодня христиане соблюдают ту же самую субботу.
0: И для старшего поколения тоже нужно развивать свое зрение. Нельзя жить зрением конца 80-х годов или зрением 90-х годов. 21 век уже третье десятилетие. Мир меняется, и надо этот мир воспринимать. И опять же, ключом для этого будет не рождение новых правил и запретов, а присутствие Бога в жизни. Ты больше для этого молишься? Ты вот, нет понимания, да, молодежь для тебя, например, дремучий лес. Ну так над собой работай, чтобы ты немножко омолодился. Будь как дети, говорит Иисус, а не надо быть как патриарх Моисей. Будь как дети и немножко миролюбия, немножко снисхождения. Тогда все будет нормально и миротворчески.
3: Спасибо. Спасибо большое, Павел. Это были все вопросы к этому времени.
2: Территория реальности.
3: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и наши социальные сети. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую приготовил для нас Бог. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Говорят, что всем религиям мира свойственна молитва. Что такое молитва? О чем просить в молитве? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады вновь приветствовать вас на наших встречах, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». Вот на прошлой программе у нас прозвучало такое интересное утверждение, что существует Евангелие в Евангелии. Ведь мы с вами, дорогие друзья, рисуем картину общую на примере Евангелия от Луки или следуя Евангелия от Луки. Что такое Евангелие вообще? Что такое добрая, благая весть? Вот давайте вспомним, что такое Евангелие в Евангелии. Может быть, это нам будет помогать.
2: Да, я думаю, что этот текст многие слышали. Евангелие от Иоанна 3:16. Я думаю, что у многих это на слуху. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Вот, Коля, как ты считаешь, какие элементы Евангелия тут вырисовываются? «Ибо так возлюбил Бог мир». Я готова это повторять много-много раз, чтобы те, кто нас слушает, тоже это запомнили. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот, Коля, какие элементы Евангелия ты тут слышишь?
3: Ну, вот вообще тут бездонный текст, вообще его не исчерпать никогда. Потому что здесь и весть о кресте Иисуса Христа, весть о Божьей любви настолько сильной, что она готова отдать Сына Своего, и Иисус готов идти на самые страшные муки, и ради того, чтобы никто из верующих не погиб. И говорится также и о вере в этом тексте. То есть, ну, это невозможно просто вот все вот в двух словах описать, насколько глубок этот текст.
1: Да, и Евангелие от Иоанна нам вот именно его дает. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Про эти элементы мы начали уже с вами говорить, продолжаем уже говорить, но во многие из них углубились. Но сегодня, вот как Коля сейчас отметил, вот вера, дабы всякий верующий в Него. Ведь, конечно, Господь хочет, чтобы ни один не погиб. Да. Но невозможно не погибнуть, если ты не веришь, если ты не веришь в Бога. Может быть, это не вполне рационально, может быть, это не вполне поддается вот такому логическому какому-то нашему осмыслению, но спасение существует, но оно не станет нашим, пока мы в него не поверим. Вот такие вот высшие сферы. И я считаю, Коля, вот ты в прошлый раз начал молитву «Отче наш». Это у нас Евангелие от Луки. Какая глава?
3: Это 11 глава.
1: 11 глава Евангелия от Луки. Вот я считаю, что молитва – это как раз и есть одно из проявлений веры. Молитва нам описана в Священном Писании, она нам рекомендована, нас Господь к ней побуждает. И вот продолжаем, что ли, впитывать Евангелие, рассуждая сегодня о вере, о том, что такое молитва.
3: Ну, вера, она характерна тем, библейская вера характерна тем, что это вера не во что-то, а это вера в кого, вот в личность. Личность – это очень красиво описано в Писании, и в Ветхом Завете, и в Новом. И личность – это она любит нас. Вот, как вот сказать, любит такой любовью, что крепче быть вообще не может.
1: Угу. Настолько То есть личность – это, ну, или там три ипостаси личности – это Троица.
3: Да.
1: Это Бог Отец, Бог Сын Иисус Христос, Мессия, Дух Святой.
3: Да. Поэтому вот вера, она как раз вот вера в Бога. Она не вера во что-то.
1: В какую-то силу.
3: Какие-то события, там, в свою, например, значимость там, или еще что-то.
1: Или в чью-то значимость.
3: Или в чью-то. Угу. Вера в вечную жизнь, там, может быть. Это все, конечно, да, присуще. Но это это, как сказать, это прилагательное, а существительное – это Бог. Вот, вот вера в Бога, вот, в личность, да. В его, в любовь, его характер. В то,
1: что... Ну вот не знаю, отвлеку сейчас или нет, а такой цитаты из Священного Писания: «И бесы веруют, но трепещут». То есть вот просто ли вера? То есть бесы веруют, видимо, в то, что есть Бог. Они знают, что Он есть, они верят в это. Или что это означает?
3: Ну, это из послания Якова, где говорится о делах по вере. Потому что вера, она не может существовать без каких-то дел.
1: Не проявляться в делах.
3: В том числе и в молитве. Угу. И бесы, они знают, что Бог есть. Это не просто вера. Это твердое убеждение, твердое знание. Они увидели. Они были с ним знакомы, они с ним общались. И какое время, мы не знаем, может, очень долго. Но в конце концов они решили, что такая личность им не нужна. Угу. Такие отношения не нужны. Они могут быть сами по себе. И вот таким образом произошла трагедия на небесах.
1: Угу. Ну и вот удивительную красоту Господа мы с вами здесь рассматриваем, созерцаем, в нее вникаем, для того, чтобы каждый из нас... Вы и мы, каждый человек сделал бы правильный выбор. А хочет ли он верить в Бога, именно в любящего Бога, и любить его в ответ?
3: Да, и Христос рисует характер Божий, как любящего Отца, вот в этой молитве, которую все христиане знают наизусть, молитва «Отче наш». Мы ее начали в прошлой программе исследовать. И...
1: Лена, мы какие тексты из этой молитвы уже прошли? Вот мне хочется, чтобы сегодня мы на нее посмотрели, может быть, даже если повторим. Вот что просить в молитве? Что просить в молитве? Господь нам оставил образец молитвы.
2: Но мы пока в прошлой программе говорили об обращении. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». То есть здесь все говорится о Боге, о том, кто Он и где Он обитает, и что точно Он нас слышит. И вот мне еще хочется добавить, просто мы сказали, что Иисус учил молиться, да, но и самый большой пример, то есть в учебе был Он Сам, как вы говорили на прошлой, в прошлом, что от заката до рассвета Он время проводил в общении с Богом. То есть вот это время было ценно для Него, особо ценно, несмотря на то, что Он проводил много времени и со своими учениками, и с теми, кто нуждался в Его помощи и благословениях, но Он нуждался в подкреплении от Отца.
1: Ну, это... я вот все-таки вот к этому возвращаюсь. То есть Господь нас в этой молитве побуждает к тому, чтобы мы просили, наш разговор сегодня о том, что просить в молитве. Он считает, Он нас призывает к тому, чтобы мы просили, да будет воля Твоя, да приидет Царствие Твое. То есть мы должны об этом просить, да?
3: Да. Ну, это просьба, да, да светиться, это да, выражение нашего желания, нашей надежды.
1: А почему оно нужно Богу? Почему оно вообще нужно?
3: Наше обращение к Нему?
1: Ну вот о чем просить в молитве? Вот мы должны, например, ведь многие молитвы можно с этого начинать. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое». Это же ведь вот не то, что я один раз в жизни это сказал. «Да светится имя Твое». И все. Ну я ведь это уже сказал, я уже так считаю. А Он говорит, вот вспоминайте об этом почаще в молитвах. «Да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Почему об этом надо просить?
3: Вот я не тоже вот подумал сейчас. Молитва, она похожа на песню. Вот не случайно самая большая книга в Библии, и находящаяся в центре, это сборник Псалтырь, песен.
2: Да.
3: Сборник молитвенных песен. Потому что...
1: Псалмов?
3: Это книга Псалтыри. И там должна быть музыка еще. Жалко, вот нотной грамоты тут нет. Каждый псалом бы расписать по нотам.
1: А его пели,
3: его
1: их
3: же,
1: пели.
3: Их же пели самый, все, да? Да. Давид это в основном сочинял их. Ну, наиболее такой автор плодовитый, что ли, из всех других авторов. Он написал наибольшее количество этих песен. Так вот, и «Отче наш» – это тоже песня. И вы знаете, вот Лена только что спела песню сейчас.
2: Да-да-да. И я почему-то всегда думала, что это не просьба. ну вот именно первые слова молитвы «Отче наш», я всегда думала, что это прославление, это не просьба, это, то есть, признание мое Богу, что да, вот он тот, кто вот я хочу пойти за ним и только за ним, потому что и слава, и сила, и величие его, все вот в нем. А сейчас вот интересно, вы как-то посмотрели, ну, обратили внимание на то, что это просьба. Это просьба, я хочу его царства, я хочу его силы, я хочу его славы, и чтобы она пребывала
3: в
2: век.
3: Не только просьба, это мое желание, это да, я этого да, хочу, да. Но не только я. Христос этого хочет.
2: Да, да.
3: И Отец тоже этого хочет.
1: То есть вот в этом суть, что мы должны озвучить и себе, и миру, что мы хотим этого, да? То есть получается, что вот эта часть молитвы вот об этом.
3: Да, и вот смотрите, песня из трех куплетов и одного припева, если так уж. И знаете, где тут припев?
1: Давай.
3: Вот первый куплет. «Да светится имя Твое». Куплет пока не поется. Хотя он должен быть здесь. «Да придет царствие Твое». Второй куплет. Третий куплет. «Да будет воля Твоя». А потом следует припев. «И на земле, как на небе». И вот давайте теперь с припевом споем всю эту песню. «Да придет царствие...» как
2: Нет, светит.
3: «Да светится имя Твое». И на земле, как на небе. Да придет царствие Твое.
2: И на земле, как на небе.
3: И да будет воля Твоя, и на земле, как на небе.
2: Да.
3: То есть вот все это относится к нашей земле. Вот это вот желание Иисуса Христа, чтобы наша земля превратилась в Эдемский сад опять, как, какой она была и задумана, без
1: то
3: греха.
1: То есть чтобы, да, грех ушел.
3: Да, что...
1: Ну вот именно это, да, я то же самое с тобой одно и то же сказали, что его желание и вслед за ним наше желание, чтобы грех ушел.
3: Да. И вообще, вот, если мы говорим, о, когда придет царствие твое, ну мы же говорили тоже, да, что царствие внутри вас, что оно уже как бы здесь есть. И мы говорили про благодать, которая в каждом человеке заложена Богом. И ее просто нужно... Ей нужно пользоваться, что ли? Благодать
1: не
3: на благодать
1: верить,
3: умножать.
1: Ее надо принимать верой.
3: Ее надо, да, ее надо использовать в борьбе с.

0: Потому что Богом это в каждом из нас с вами заложено.
1: Да, благодать и Дух Святой. То есть Дух Святой управляет этой благодатью. Вот я так вот механизм рисую, как она действует. И Дух Святой работает тоже с нами, в каждом из нас. Он везде и всюду, и всегда. И Дух Святой работает настолько, насколько человек откликается на работу его.
0: И, вот, может быть, вера как раз тут вот про
1: это. И здесь как раз, говорит. Да, вот здесь очень важна, это очень важна вера. Потому что без веры Бог не будет работать с человеком.
0: Ну да. То есть Дух Святой, Он существует, Он объективен, Он действует. Но без моего желания, без моего приглашения, без моей вообще веры в Него, в то, что Он есть, и то, что Он хочет мной руководить, этого не будет.
1: Я просто доверяю Ему работать в моем сознании, в моем сердце. Доверяю Ему свою жизнь, в конце концов.
0: То есть разрешение человека важно?
1: Да, на условиях доверия. Без доверия, то есть если я не доверяю Богу, Он не будет насильно вламывать в мою жизнь или там пытаться меня заставить что-то делать, молиться, например, или ходить в церковь.
2: Но Господь вообще ведь уважает свободу выбора человека. Да? Он изначально эту свободу выбора дал человеку, и поэтому Он стоит и стучит в сердце каждого человека.
1: Да.
2: Он не открывает дверь, хотя Он всемогущий, Он всесильный, но Он этого не делает.
0: Наверное, потому что если это сделать насильно, то это не будет искренним чувством, но это будут тогда роботы.
1: А где же тогда любовь,
0: да,
1: о которой
0: да.
1: мы говорим, что Бог есть любовь? Что это за любовь такая, если тебя заставляют верить в Него? Поэтому...
0: То человек сам должен подойти своей жизнью, а Господь все обстоятельства нашей жизни складывает так, чтобы мы к этому подошли. Господь должен подойти своей жизнью вот к пониманию, насколько велик Бог и насколько Он ему нужен.
1: Поэтому да придет Царствие Твое, это желание Божие, это Его надежда, что оно, это Его вера тоже, потому что Бог тоже верит, и Бог тоже надеется, и Бог любит, как мы говорили вначале.
2: И доверяет человеку многое.
1: Конечно. Он дает служение. Мы с вами говорили про апостолов. Он сколько доверил различных даров, чтобы они их на благо людям использовали и служили им. А здесь он говорит, да будет, да придет царствие твое. Это царство должно охватить всю землю, чтобы люди, чтобы его надежда, что все люди, его мечта, все люди, чтобы в него уверовали, чтобы все люди имели... Вот тот же характер, что и у него, тоже любовь друг к другу, тоже добросердечие, ну, не знаю, расположение, чтобы не было никакого зла. Ведь это там оно живет, в нас. Не должно быть такого. Бог не был в плане творить зло в человеке, там, или делать его таким вот агрессивным каким-то. Но вот Царство Божие и благодать, оно восстанавливает в нас Божий образ, Его подобие, до тех пор, пока не придет Царство Славы Божьей.
0: То есть еще раз, когда мы просим в молитве, да будет Царствие Твое на земле, как и на небе, то мы таким образом восстанавливаем, мы просим об этом. Мы это не механически говорим, как мы в прошлый раз говорили, вот не перебирая четки.
1: Да, мы желаем этого. Это страстное наше желание.
0: Сказанных
1: тоже.
0: Молитв. Да, а именно страстное наше желание.
1: И это царство непременно наступит. Оно наступит, царство славы Божией, когда придет сюда Христос во второй раз. Это 100% будет. И важно только, где окажемся в этот момент мы. Угу. Будем ли в царстве благодати уже здесь, на земле, чтобы войти в это царство славы, или мы отвергнем благодать, чтобы это царство никогда не увидеть больше.
0: Угу.
1: Два варианта.
0: Да.
1: Но Господь желает, чтобы Царство Божие было установлено в сердцах, а потом и во всей земле, состоящих из таких же вот сердец.
0: И вот видите, что интересно. Вот я начала с того сегодня, что говорят, я почитала даже это, что во всех религиях есть молитва. Ну, что-то там, может быть, условно можно назвать молитвой, но все-таки во всех религиях есть молитва. Но ведь вот религия, которая основана на том, чтобы вот чего-то постоянно просить у Бога, вот дай мне то, дай мне вот то-то. А вот на самом деле тот образец молитвы, который Он нам дает, который Он сам, Господь Христос, молится, она ведь совсем о другом, она с другого начинается. «Да придет Царствие Твое, и пусть оно будет на земле, как и на небе». То есть ведь вот это вот главное. А если это Царствие придет, то с Ним разве не придет к нам все,

0: все остальное, да. чего нам кажется, что мы так хотим и что оно нам так нужно.
1: Конечно. И это царство непременно придет. И небеса все живут уже вот той жизнью, которой Христос мечтает восстановить здесь, на земле. Единственная планета в мироздании – это наша, которая, к несчастью, оказалась вот погибшей. И Христу пришлось идти на крест ради того, чтобы исправить положение.
0: Ведь, по-моему, это вот не просто такие умозрительные заключения, а это в Священном Писании, в книге пророка Исаии, это говорится, что другие миры не пали. То есть у них тоже, ну как вот уже потом додумывают люди, что у них тоже была возможность пасть, то есть у них тоже было дерево познания добра и зла, возможно, да?
1: Да.
0: А они не выбрали.
1: Да, мы не знаем этого, потому что Библия очень кратко сообщает вот такие сведения о других мирах. Но то, что они есть, это факт. Иисус пришел с небес, сказал, я видел все, все там, я пришел, чтобы небеса увидели и вы, и даже показал троим апостолам, еще не преобразованным, что ли, до нужного состояния. Еще были там разные мысли там, о первенстве, о власти. И Христа они не понимали, а уже увидели царство на земле в образе вот трех человек на горе, тогда мы говорили об этом.
0: Очень ободряющее для нас, что, да, апостолы были несовершенны, они, в конце концов, они стали людьми, которые привнесли христианство, вообще распространили христианство по всему миру. Мы с вами тоже несовершенны, но уже в своем даже несовершенстве, но имея веру, любовь, вот желание быть с Господом, связь эту с Ним, мы можем уже Царство Божье видеть на земле. Можем молиться о Нем, просить о Нем молитвы и видеть Его.
1: Да, и вот третий куплет этой песни «Да будет воля Твоя». Удивительные слова. Если мы сейчас вспомним Гефсиманию, там Христос эти же слова сказал, когда боролся, вот, идти ли ему на крест. У него
0: внутреннее борение, да?
1: Были тогда сомнения еще, да, как идти ли, то есть, ну, не сомнения. Вот эта борьба, потому что это слишком, он представлял себе, насколько тяжело. Оказывает на него такое страшное влияние, вот эта вот скорбь, вот эта боль, страдания человеческие. Все вот то, что человек испытывает, будучи под чувством вины, вот это на Христа начинало давить. Вот так
0: это
1: наваливаться.
0: Вот впервые с ним произошло. То есть он же был безгрешен. То есть он не мог знать этих чувств, которые дает человеку вот ощущение греха.
1: Ну, скорее всего, вот именно в Гефсимании вот это давление греха он ощутил в полной степени, да.
2: Но недаром пот был как капля крови, и все-таки он испытывал вот именно разделение с Богом, и это самое трудное было для него, потому что он был в постоянной связи с Ним.
1: И помните,
0: а что вызвало разделение с Богом?
2: Грех. То есть то грех разделил
0: чужой
2: человек.
0: Чужой грех, не его грех,
2: да,
0: тот, который
2: да,
0: он понес.
2: Да. Но вообще грех разделяет нас с Богом, а на Христа возлагались грехи всех нас. И поэтому это...
0: Вообще всех нас,
2: всех,
0: всех
2: нас,
0: людей, когда-либо
2: да,
0: живших.
2: Когда-либо
0: и
2: живших,
0: когда-либо
2: да, и когда
0: будут,
2: будущим.
0: Кто будет
2: да.
0: жить. Да.
2: Поэтому это было очень тяжелое состояние.
1: Там была у него молитва другого рода уже. «Доминует меня чаша сия». А вот закончил у него вот этими словами. «Впрочем, не моя воля будет, но твоя».
0: Вот этими же словами из молитвы очень.
1: Ну, по сути, да, потому что воля Божия, воля Отца для него была самым главным здесь, в человеческой плоти. И он этому стремился научить также учеников своих, что... Волю Божию ищите. Она благая, она угодная, она совершенная. И если она будет на всей земле, то это будет Царство Небесное. Оно вернется сюда, потому что воля Божия будет исполняться всеми с радостью, с удовольствием, с желанием. И такое
0: Оль,
1: обязательно
0: вот если
1: наступит.
0: Если бы мы сейчас пофантазировали и представили себе, что все сейчас живущие на земле стали бы выполнять волю Божию, то есть пустили бы Бога в свое сердце. Это может сделать каждый человек. Господь не дал жизнь ни одному на этой земле ради страданий, ради мучений и ради смерти. Он каждому, кого сюда привел, дал возможность принять Бога. То есть вот ты сейчас утверждаешь, что если бы вдруг вот произошло такое чудо, и каждый бы человек, живущий на земле, принял бы Бога, в свое сердце, то
1: мы бы любили своих родителей, почитали бы их, мы никогда никого бы не убивали, ни у кого ничего не крали, не врали бы друг другу, извините, и не желали бы чужого.
0: Угу. Вот, ну, то есть ты заповеди.
1: Все это заложено в Божьих заповедях. Это воля Его. Вот вы, если, вы человек, если человек придет к Богу, то он не будет уже ни убивать, ни лжесвидетельствовать, ни воровать, ни завидовать. Вот это он не будет делать. И вот Божьи заповеди, они ведь не запрещающие, они утверждающие. Они говорят
0: о том, что... Расскажи-ка, вроде бы они запрещающие. То есть не убей, не...
2: Прелюбодействовать.
0: Не прелюбодействовать.
1: Ты не будешь этого делать. Вот, точнее,
0: а, так, так вот. То есть это такая грамматическая конструкция?
1: Ну, как бы да. Некоторые богословы так и переводчики так считают, что вот.
0: То есть как тогда звучат заповеди, скажи?
1: То есть, ну, так и так будет. То есть ты не будешь убивать, ты будешь почитать родителей, ты будешь соблюдать субботний день и ничего не делать в нем. То есть ты вот это все будешь делать, но это будешь делать не потому, что тебя заставили или там приказали, под угрозой
0: или
1: смерти.
0: Ты испугался.
1: Да, или из страха. Но ты будешь это делать с желанием, потому что ты веришь в Бога.
0: То есть твоя вера даст тебе соблюдение,
1: да,
0: этих заповедей.
1: Да, именно по вере ты будешь это делать с удовольствием. Вот поэтому Иисус говорит, чтобы воля и на земле тоже. То есть исполнительные воли Божьей вернулись бы опять на землю, как можно больше, чтобы их было. Не было никаких бы войн сейчас. Трагедии не было бы. Вот в этом... И об этом Господь мечтает. Да и мы тоже с вами мечтаем об этом.
2: Ну да. Мне хочется вот текст, мы когда с вами общались, у евангелиста Иоанна есть тоже вот текст такой чудесный. Я как-то вот обратила на него внимание. Мне хочется тут как раз о воле Божией, о прославлении Отца. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 текста. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам».
0: Чего не пожелаете?
2: Да, просите, и будет вам. И там написано: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть то, о чем сказал Николай Генрихович. То есть вы не будете не убивать, не прелюбодействовать. То есть заповеди Божьи, они будут записаны в вашем сердце. И далее он пишет: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». То есть вот распространение любви Божией, вот славы Божией, да, там прославится тем самым Отец. То есть пребывание наше в Слове – прославление нашего Отца. То есть это вообще вот чудо просто, которое Господь делает в нашей жизни и в жизни каждого человека.
1: И может показаться, что воля Божия, она как бы, ну, она нас побеждает, как бы так вот, ну, силой, потому что воля все-таки, да? Нет, против воли Божией перечить нет. У нее, конечно, все серьезно, и я не могу. Но когда наша воля сливается с волей Божией, тогда другой совсем. Это состояние человека другое. И для него воля Божия – это все равно, что его воля, моя воля. Я тоже же этого хочу. Мы единодушны с Господом в этом вопросе. Я не хочу никакого зла.
2: И здесь усиливается, да, воля. То есть не противодействие, да, друг другу, а усиление уважение, этой воли. Да. Да. То есть когда моя воля подчиняется воле Божией, тогда происходит, ну, это просто сила Божия дается мне, что мои силы по сравнению с волей и силой Божией. Это вообще просто чудо.
1: Так вот, да, Христос это же знал, будучи человеком, он это познал все, что вот если мы соединяемся, это, у нас вообще никакого страха, никакого, ну, вообще... Одна победа будет всегда, если я соответствую воле Божией. А кто может воле Божией противиться? Никто.
0: Хорошо. Значит, просим в молитве: «Да будет воля Твоя у Господа и на земле, как на небе». Еще что просим в молитве?
1: Ну, еще мне хотелось подчеркнуть еще одно. Вот здесь, вот в этом трикратном «Да будет воля Твоя, да приедет там и да,
0: да светится».
1: В этом цель Божья, цель Христа, идущего на крест. Вот ради этого Он сюда пришел.
0: Ой, Коля, как интересно. Скажи, пожалуйста, еще раз. Повтори вот эти вот слова.
1: «Да светится, да приедет, да будет». Угу. Вот это троекратное словосочетание, оно выражает цель Божьего прихода на землю. То есть ради этого Он идет на смерть и берет на себя грех мира. Вот ради того, чтобы вот это все свершилось.
0: Чтобы светилось имя Божье, чтобы исполнилась воля Божья и чтобы пришло Царство Его.
1: Поэтому вот Христос, даже когда Ему было страшно, плохо в Гефсимании, Он все равно на волю Божию положился и отдал все в Божьи руки, чтобы Господь и дальше Его вел вплоть до крестной смерти. Потому что Он видел цель, возможно, вот это все только через крест. Другого пути нет.
0: Да. И мы тогда имеем дерзновение об этом же просить, то есть опять говорить, еще раз начну эту молитву, «Отче наш», «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Мы можем об этом просить, и мы уверены, что это исполнится, потому что Господь уже принес себя в жертву на кресте, то есть Он уже своей жертвой сделал это возможным.
1: И вот Иисус, приводя вот этот пример прославления Господню, молитву хвалы, молитву благодарности, вот это же мы видим здесь все это, вот в этих буквально трех словах. И это все, когда человек вот так вот молится, это придает ему огромную силу духовную. Так что, вот даже по словам Христа, помните, да не хлебом одним будет жив человек.
2: Всяким словом.
1: 40 дней в пустыне. Разве может человек без хлеба прожить? А вот с таким состоянием, с таким общением с Отцом, с такой связью, что ли, с небесами, может. Моисей это показал на горе Синай. Дважды 40 дней без воды и пищи. Не хлебом одним будет жив человек. Но всяким словом, исходящим из уст Господня.
0: Да. И поэтому про хлеб дальше идет молитва.
1: То есть постоянная связь с Отцом. Вот что нам нужно. Мы ее утратили, к несчастью. Но нужно ее восстанавливать. И она должна быть неразрывной.
2: Да, и Павел вот очень это чувствовал, да, в своей жизни. Потому что во многих посланиях он пишет о том, что постоянно молитесь,
1: да,
2: за все
1: да.
2: благодарите. Угу. То есть вот это вот да. у апостола Павла тоже он постоянно повторяет везде, угу. да, о постоянстве в молитве, о этой связи неразрывной. И он, ну, как бы сам ощущал это, понимал. И он всем своим последователям, тоже ученикам, тоже советовал вот это.
0: И ведь вот надо же понимать, что апостол Павел не призывает людей к отшельнической жизни. Да. Он сам абсолютно не был отшельником. Он очень много трудился, делал для людей. И при этом он говорил непрестанно молитесь. Он же не случайно это слово употреблял. Да. То есть можно, делая дела, можно, делая что угодно, и общаясь, и разговаривая с кем-то, можно при этом внутри молиться, то есть поддерживать вот эту связь с Богом, о которой ты говоришь.
1: Да. Но хлеб насущный тоже очень важно. Не хлебом одним жив человек, да, все-таки хлебом мы живы. Поэтому Христос дальше переходит как бы, ну, не сказать, что с небес на землю, но Он говорит уже о земных вещах. Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день. Вот такая просьба. То есть, ну, такое наставление от Христа.
0: Это значит, что мы должны об этом тоже просить. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день.
1: Да, потому что, в общем-то, вся пища от Бога тоже. Угу. То есть Он выращивает
2: Но
1: нам урожай.
2: Это говорит о том, что мы не должны там каких-то запасов делать или еще. То есть мы, ежедневная зависимость наша должна быть от Бога.
1: Ну да, Он не сказал на месяц просить хлеба.
2: А хлеб наш насущный дай нам на каждый день. То есть это вот здесь, наверное, выражена вот эта наша постоянная зависимость от Него. Да? То есть понимание того, что Он податель всего. У меня могут и закрома быть полны хлеба, да?
1: Жизнь твою возьмут сегодня.
2: Да. То есть все в руке Божьей. Поэтому не надеяться не на свое богатство, не на свою, может быть, силу или еще что-то.
0: Ну, а вот именно... не делать это центром своей жизни, да, не делать это главным. Потому что, ну, как мы можем сейчас посоветовать, не знаю, маме семейства или папе вот перестать добывать средства к пропитанию, маме перестать готовить, потому что, ну, вы не беспокойтесь, ну, завтра же вы что-то найдете пожевать. И детям своим что-то дадите. То есть ведь не про это речь идет,
1: нет,
0: да?
1: Нет, не об этом. Упаси Господь, да? Чтобы люди перестали делать какие-то запасы там на своих кухнях. Нет, не об этом тут речь. Тут идет речь вот о чем, наверное. Что наша жизнь не дни, не месяцы, не годы, не десятилетия. А наша жизнь заключена в одном только дне.
0: Да. Вот в этом моменте.
2: Да, вот в этом момент
1: сегодня,
2: жизни, да.
1: Прошлое уже все ушло, это уже не жизнь, это уже только воспоминания. Будущего это еще тоже не жизнь, потому что она еще не наступает.
0: Мы наступит надеемся, ли мы не знаем.
1: Мы наступим, да, может быть, это уже не наша будет жизнь, а кого-то другого. А у нас есть только вот сегодня. Вот как Иисус говорил, каждый день, ежедневно. Вот есть у нас сегодня только.
0: То есть каждый наш день не должен превратиться просто в добычу пропитания. И просто в приготовление пищи, да, ради каких бы то ни было целей. У нас все равно каждый день должно быть упование на Бога, что Он нам это дает. И Он нам тогда даст в нужной мере, в нужном количестве, с нужным использованием своих сил. Не чрезмерным, не истощением, но не доведением себя уже до бессознательного состояния от этого огромного количества дел, которые на нас наваливаются, да?
1: Да, и еще один момент. Прощение грехов нам нужно не завтра, а нам нужно вот сейчас.
0: Это ты связываешь вот с этой же частью молитвы? Хлеб наш насущный дай нам на сей день.
1: Она переходит плавно в другую часть, в четвертом тексте. И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему.
0: То есть это связанные между собой вещи, очень близко.
1: Да, мне нужно прощение ежедневно, так же, как и хлеб насущный. Потому что мы много согрешаем, как святой апостол написал нам. И мы нуждаемся постоянно. Вот почему еще мы нуждаемся постоянно в присутствии Бога? Потому что мы постоянно согрешаем, постоянно ошибаемся, постоянно что-то делаем не то, что нужно. И постоянно себя укоряем. Вот зачем это? Зачем это пошло? Зачем это сказал? Зачем это сделал?
0: Или, наоборот, слишком мало я сделал.
1: Или, наоборот, ну, да. Или, может быть, действительно, я лентяй какой-нибудь там. Как на крючек дверь ворочается, я только слушаю, как она скрипит, например. Но это тоже другая крайность.
0: То есть просить у Бога вот присутствие. Вот я вот это слышу сейчас от того, что Коля говорит. Просить у Бога присутствие в своей жизни, и Он будет регулировать. Мы можем в этом не сомневаться. Если будет, что не мы командуем Богом и говорим Ему, так, сегодня я делаю то-то-то-то-то, а ты мне помоги. А если мы скажем, Господи, дай мне сегодня сделать вот то, что на самом деле нужно, да? И дай мне для этого возможности, средства, силы.
1: И прости нам грехи наши. Ну вот опять же, если бы мы не грешили, разве Христос вот, ну, сказал бы, учил бы вот так вот молиться Ему, учеников своих? То есть Господь понимает, что мы греховны, что не по нашей вине, да, но мы все равно греховны, это не умаляет греха. И мы нуждаемся в Божьем прощении постоянно, ежедневно даже. Ибо и мы прощаем должнику всякому должнику нашему. Вот это вот интересный тут момент.
0: Ибо. Так как?
1: Да, потому что и мы прощаем. Как бы вот мы говорим, Господи, ты нам прости, ведь я же прощаю вот того-то, того-то, того-то. А прощаю ли я? Вот вопрос тоже. Может быть, я не всегда это делаю. Но Христос говорит, нет, вы прощаете. Он верит, что мы прощаем всегда.
0: Ну, если Его силой, то прощаем, наверное.
1: Ну да.
0: Ну, или не наверное, а точно.
2: Ну, вообще, есть такое интересное выражение, что если мы кому-то что-то не прощаем, то это равносильно тому, что мы сами пьем яд непрощения и думаем, что умрет наш обидчик.
0: А умираем сами?
2: Да. Ну, то есть мы убиваем себя. Угу. То есть непрощением мы убиваем себя просто.
1: А вот здесь, мне кажется, проявляется Христова вера. Вера в человека, вера в то, что вы все равно, вы прощаете, вы же хорошие, добрые люди. я же вас создал таким вот, с благодатью в сердце, там, с добрыми желаниями, и вы прощаете. Я верю, что вы будете это делать.
0: Вы можете это делать?
1: Потому что можете, да. Потому что у вас есть все возможности для того, чтобы это сделать.
0: У вас это заложено, вы можете.
1: И потом, вы же сами убедились, насколько отвратителен грех. Вот то, что вы просите у Бога, это же не просто слова. Это же просто наболевшая, ну, какая-то нужда моя, чтобы просить у Господи, прости меня. Это значит, меня совесть обличает, значит, чувство вины давит на меня. И я прошу об этом у Бога. И Христос это понимает и выражает вот в этих вот словах. И прости нам грехи наши. А то, что мы прощаем должнику, у нас есть две причины, во всяком случае, по крайней мере, две причины, чтобы это делать. Во-первых, первая причина, потому что Бог во Христе простил каждого из нас и очистил нас от всякой неправды, когда мы не упросим об этом. А вторая причина, находясь под гнетом чувства вины, вот под этой мерзостью, липкой грязью этого греха, я понимаю, насколько противно этому человеку сейчас, который согрешил против
0: меня. Как ему плохо, как он сам страдает.
1: Как ему плохо, да. Как мне так же было плохо, может, еще хуже. И я понимаю, что вот в таком состоянии ему сейчас крайне тяжело. И хочется избавить его от того же состояния, что пребывал я сам когда-то перед этим.
0: Ну, время убегает так у нас. Мы начали эту тему «Что просить у Бога в молитве», основываясь на Евангелии от Луки. Мне кажется, что нужно еще продолжить все-таки. Ну вот не бежать, так много ценных мыслей. По-моему, лучше продолжить эту тему еще.
1: Да.
0: О чем просить, что просить у Бога в молитве.
1: Тем более мы еще не дошли до конца.
0: Да, до конца молитвы «Отче наш» еще не дошли.
1: Да.
0: Дорогие друзья, очень рады, что мы с вами вместе вновь провели это время, что такие удивительные мысли рождаются у нас во время этой программы, и у вас они рождаются, мы это видим по вашим откликам, потому что вы нам пишете, и с нетерпением ждем следующей встречи, когда мы продолжим этот разговор «Что просить в молитве?». До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Притчи блудного сына. Ведущий Александр Синицын.
1: Здравствуйте, с вами программа «Притчи блудного сына». Я ее ведущий Александр Синицын. Сегодня вы увидите.
2: Осознав все, как бы я раскаялся, так скажем, в слезах, и Бог буквально сразу же все мои проблемы вот на следующий же день, на следующее же утро все проблемы одновременно решал.
3: Вот как мне в той или иной ситуации поступить? Что я конкретно должен сделать? Ведь Библия – это же не просто вот такой учебник, который на все случаи жизни дает тебе ответ.
4: Ведь получается, что вырабатывается своеобразный условный рефлекс. Мы молимся, Бог отвечает нам на молитву, мы Ему доверяем. Такая простая, незамысловатая цепочка. Может быть, Бог хочет от нас других основ для веры?
1: Каждая наша программа посвящена истории возвращения современного блудного сына или дочери к Небесному Отцу. И каждая наша программа – это ответ на вопрос. И сегодня он звучит так. Что значит доверять Богу? Сегодня в студии поддержат нас эксперты. Это священнослужитель Алексей Николаевич Львов.
5: Алексей Николаевич Львов, священнослужитель, 35 лет, пастор с 1994 года. В настоящее время продолжает обучение в Заокской духовной академии. Женат, двое детей. Любит Бога, семью, друзей и путешествия. В людях ценит искренность. Много времени уделяет жене и детям. Не любит ложь и лукавство. Мечтает о небе.
1: Психолог Владимир Владимирович Иванов.
6: Владимир Владимирович Иванов, 40 лет, психолог, редактор. Любит помогать людям, страдающим никотиновой зависимостью. Не любит тратить время на ненужные вещи. Мечтает о собственном центре рациональной психологии.
1: И Маска.
6: Маска – яркая, неординарная личность. В программе играет роль оппонента, критика. Любит задавать неудобные вопросы и давать неожиданные комментарии. Не любит лицемерие, формализм, поверхностное отношение к серьезным жизненным вопросам. Мечтает о мире во всем мире.
1: Спасибо, что вы с нами. Что значит доверять Богу? Об этом мы спросили людей на улицах города.
7: Ну, наверное, верить в какие-то сверхъестественные силы, что ли. Может быть, в себя верить. Вот. Что все, что захочется, там, ну, все будет хорошо. Вот в этом смысле.
8: Ну, кто-то же отвечает за то, что он тут сделал. Видимо, мы должны доверять тем, кто это все сотворил еще вокруг нас, и нас тоже.
9: Вы доверяете папе? Доверяете маме? Вот такое высокое доверие. На высшем уровне.
10: Ну, как доверять? Ну, он не, как-то без греха, потому что почему же я могу ему не доверять, если он не грешен?
9: Не знаю. Вы такие вопросы задаете, не знаю.
11: Доверять Богу должно быть светлое какое-то чувство. Тут словами не сказать, это все интимно и чисто индивидуально.
12: Это доверять саму себе, во-первых. Этого достаточно. Верить в себя, доверять себе и знать себя.
13: Ну все, доверяю полностью. Я думаю, что он мне помогает во всем, и моей семье тоже. Каждое утро и вечер я молюсь Богу и прошу, чтобы всем было добра, здоровья людям. Вот таким образом.
14: Ну, не знаю, даже не знаю, не задумывалась. Как говорят, на Бога надейся, сам не плаши.
1: Алексей Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, увиденное.
3: Ну вот, к сожалению, конечно, люди не знают о том, что значит доверять Богу. И хотя это звучит вроде бы так естественно и все понятно, но на самом деле, что же это значит, вот нам сегодня и предстоит об этом, наверное, поговорить.
1: Хорошо, спасибо. Владимир Владимирович, вы что думаете?
15: По крайней мере, два ответа было, которые показывали, что человек вообще никому не доверяет, кроме себя. Так было и прямо сказано. Доверяй себе. Все. Это единственное, наверное, такие вот конкретное знает человек уже, что ему сказать. Остальные более так все пространно как-то.
1: Маска?
4: А мне показалось, что эти ответы свидетельствуют как раз о том, что человек не знает вообще, никогда не задумывался всерьез о том, что такое доверие. И когда он отвечает «доверяй себе» или «доверяй как папе и маме», он просто не знает, что такое настоящее доверие, божественное. И ну, по статистике 90% людей вообще не думают о жизни. И вот я пронаблюдала именно череду просто штампованных ответов на вопрос о доверии.
1: Хорошо, спасибо вам за ваши комментарии. Тема доверия не так проста, как может показаться на первый взгляд. Особенно тема доверия Богу. Сегодня мы попытаемся хоть немного разобраться в этом вопросе. В гостях у нас Артём. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Артём. Проходи, присаживайся.
16: Артём Такмурзин, 24 года. Специалист по ремонту и отделке помещений. Любит общение и юмор. Не любит мыть посуду. Увлечение – спорт, кино. Мечтает о своем доме и детях.
1: Артём, расскажи немного о себе. А давно ли ты веришь в Бога? Как это произошло?
2: С Богом я познакомился. Это в 2003 году. Мне тогда было 16 лет. В церковь вхожу вот с того момента, по сей день.
1: Ну а как это произошло? Как ты произошло? С ним познакомился, да? Так раз шел, встретил на улице, да?
2: Да нет, поехал в лагерь христианский, так скажем, совсем случайно туда попал. Вот, и там, ну, посмотрел, во-первых, на людей, которые верят в Бога. И мне очень там понравилось, атмосфера понравилась. И тогда я уже как бы был заинтересован в общении с этими людьми. Мне они очень понравились. И когда в последующем уже с ними встречался, они меня просто пригласили в церковь. И вот ну, с того момента как бы я стал посещать церковь.
1: Ну, а сегодня мы вот говорим о доверии Богу, да? Наша тема. И что ты можешь сказать? Ты вот Богу доверяешь?
2: Доверяю.
1: А почему?
2: Почему?
1: Да.
2: Ну, были опыты, когда я ему молился, когда он отвечал мне, и после этого стал ему доверять.
1: А вот для тебя что значит вот доверие Богу?
2: Доверие? Ну, когда я вообще узнал Бога, как бы, какой Он есть, Его характер, узнал то, что Он как бы Создатель всего, и меня в том числе, то, в принципе, как бы, ну, я понял, что глупо Ему не доверять. Как бы Он хочет для меня все самое лучшее, и не знаю, что сказать-то.
1: Ну, то есть ты ему, скажем так, ты доверяешь ему уже на основании какого-то опыта отношений с ним, да? То есть...
2: Ну да, это не сразу пришло. Сначала.
4: Артём, а скажи, пожалуйста, вот такая закономерность наблюдается, причинно-следственная связь. Бог отвечает на молитвы, ты ему доверяешь. А что будет, если Бог по каким-то причинам не будет отвечать на молитвы? Доверие разрушено будет?
2: Ну, я такое тоже замечал. Есть люди, которые говорят, что молятся Богу, то, что Бог им не отвечает. Ну, как бы доверия не видно у этих людей к Богу.
4: А да. Если это произойдет в твоей жизни? Ну, получится так, что Бог не отвечает на твои молитвы. По каким-то своим причинам нам неведомы.
2: Ну, сейчас уже другой вопрос. Ну, значит, на то причина есть. В принципе, на сей день как бы такого еще не было.
1: То есть на все твои молитвы Бог отвечал?
2: Да.
1: А ты можешь рассказать пример вот конкретный? В каких случаях это происходило? Поподробнее.
2: Ну, особо так яркие моменты были. Это когда вот я первое время, когда как бы настал момент выбора, по какому пути идти, и передо мной как бы стал выбор, вот, ну, мне пришлось бы распрощаться с прошлой жизнью, с прошлыми интересами.
1: Привычками?
2: Привычками, да. С этим было очень сложно, и потому что как бы эти привычки мне так, ну, слабо говоря, нравились. И...
4: А что это за привычки такие, которые так тебя останавливали на пути, на новом пути, на пути веры?
2: Ну, я понимал то, что мне пришлось бы поменять, как скажем, компанию. А прошлая компания мне очень нравилось проводить с ними время и том, чем мы занимались, чего я не скажу. Мне тоже очень нравилось. Вот. И с этим проблемы были. Ну, доходило до того, что я Богу говорил то, что как бы я отказывался от него вообще. Сказал, что как бы буду жить без него. Понимал то, что там буду, как сказать, гореть, все дела. Как бы меня это, ну, не пугало абсолютно. Вот. Но потом как бы так обстоятельства складывались, то, что через некоторое время, может быть, пару месяцев проходило, то, что все вокруг, как получается, как будто, ну, все против меня идет. Притом, опять-таки, так все как бы происходило, то, что, ну, я понимал, что это, ну, как бы не случайность, такого не бывает. Там, не знаю, все ужасно становится. То есть со всех сторон как-то все, вот, я не знаю, все очень плохо становилось. И да, как бы я понимал то, что без Бога, ну, вообще, как бы, жить — это вообще не вариант. И тогда, осознав все, как бы я раскаялся, так скажем, в слезах, и Бог буквально сразу же все мои проблемы, вот на следующий же день, на следующее же утро, все проблемы одновременно решал чудесным образом. Тогда уже как бы выбор делал в другую сторону, как бы понимал то, что все-таки без Бога жить — это, ну, просто потратить свою жизнь просто напрасно вообще. Ну вот, так вот.
4: Ну, если мы говорим о доверии, мне непонятна суть самого доверия. Мы доверяем нашим близким, нашим родителям, потому что они нас вырастили, они нас родили, они нас любят. В чем суть доверия существу, которого никто никогда не видел, и никто никогда не знал, какой у него на самом деле характер, и есть ли у него характер? Вот мне лично не ясно.
1: Ну, это вопрос.
4: Вопрос адресован Артему.
2: Ну, если почитать Библию вообще, если немножко узнать характер Бога, то, не знаю, как бы родителям доверять, мне кажется, даже, ну, родителям доверять. Бог, кажется, мне доверять можно, ну, как бы куда больше, потому что я понимаю, что он для меня хочет все самое лучшее. И того, что бы он ни сделал, как бы он бы не ответил на мою молитву, каждое его действие, это будет действие, как бы, скажем, такое идеальное. Это Бог идеальный, как бы, для меня. Он, ну, никогда не ошибается. Родитель может ошибиться, может там что-то не то насоветовать. Ну, часто так замечаешь, там, родители там воспитывают своих детей. Ну, ты видишь, делают что-то не то, потом будет последствия, потом будет, ну, не знаю, что-то. Они могут ошибиться. Они не боги. А Бог, он, Бог идеальный, он как бы все делает наилучшим образом, я это как бы понимаю, и как бы в этом вижу смысл ему доверять во всем и как бы свою жизнь ему отдавать.
1: Ну, то есть ты, вот я так понял, что ты ему стал, ну, доверился так вот, да, выбрал эту жизнь, вот как он велит, уже зная его, понимая его волю, да, то есть
2: да.
1: Понимая его какие-то заповеди, да?
2: Да.
1: То есть ты как бы выбор уже сделал, вот, доверившись.
2: Да.
1: Мне вот к Владимиру Владимировичу вообще вопрос. Может быть, он не будет пока касаться религиозного аспекта доверия. Вообще вот доверие, что это такое? Доверие само по себе.
15: Я тоже чувствую, что нужно просто попробовать вскрыть вот это понятие этого слова. И мне на ум сразу же пришла аналогия, наверное, потому что на примерах каких-то проще разобраться. Доверительное управление средствами, например. То есть человек берет некую сумму денег, вручает его другому лицу, будь то физическое или юридическое лицо, и уже сам не беспокоится о судьбе дальнейшей этих средств. Если он доверил эту сумму, там, условно говоря, 100 тысяч рублей, и не беспокоится, наверное, он доверяет. А если в следующий раз он начинает уже следующий, значит, опыт, он вверяет уже миллион и ночью не спит, то можно сказать о качестве вот этого состояния доверия.
1: И контролирует этого человека, да, все время.
15: И здесь вот как раз можно, может быть, даже как измерительной линейкой какой-то померить состояние доверия вот этого. И до определенной поры может человек доверять, а потом перестать доверять. А уже если говорить не о отношениях человека к человеку, а по вертикали рассматривать, то там, наверное, цена доверия должна вырасти, и она уже представляет нечто большее, чем имущество, а сама жизнь. И вот насколько в этой ситуации можно говорить о доверии, мне хочется вот передать микрофон, наверное.
1: Ну, я задам, но мне просто выяснить хотелось. То есть я так понял, что доверие, если мы говорим о доверии, это в данном случае, в той иллюстрации, это поручение,
15: это я поручился. Это освобождает человека от его каких-то вот, может быть, бремени.
1: То есть это перекладывание ответственности, что ли,
15: делегирование.
1: Делегирование,
15: да,
1: то есть, передача чего-то.
15: Да, то есть я доверяю и не беспокоюсь больше.
4: Вы точно уверены, что это делегирование и перекладывание на другие плечи?
1: Я пытаюсь выяснить.
15: Ну, доверить. То есть в буквальном смысле, если так посмотреть, то взять и вложить в руку другого человека. Доверяю тебе.
4: Угу. Хорошо, а как быть тогда с эмоциями, с тем, что нематериально, скажем, мы говорим? Я говорю, я доверяю Александру. Что, как мне объяснить это состояние
1: души? Как это понять? Да, действительно. То есть не материальные мне вопросы передают, а просто...
15: Я упоминал о состоянии, когда человек доверил и не беспокоится. Угу. То есть я не переживаю за вот эти отношения. Я вверяю, доверяю и не беспокоюсь. Если же я начинаю беспокоиться, вот эти эмоции возникают, вот такие вот, которые вызывают сомнения, тревожность, то говорить можно о некачественном доверии.
1: Ну, я понял, просто это как бы вот как проявляется само доверие, да? То есть, когда мы говорим о каких-то средствах или поручениях, то доверить человека, действительно, дать человеку это все сделать, выполнить самому, да, при этом я как бы не вмешиваюсь. А когда речь идет о доверии лицу, я ему ничего не передаю, но я лицу самому доверяю, да?
15: Вот ну, доверие простите, лицу, что это? Тогда не понимаю, на основе чего доверие происходит. Если я ему ничего не передаю, если у меня с ним никаких отношений нет, то как я могу ему доверить или не доверить? Оно должно выражаться в чем-то.
1: Ну, вот
15: тогда
1: как вот раз,
15: настала пора передать.
1: Алексей Николаевич.
3: Мне кажется, вот когда мы говорим о доверии какому-то лицу, мы всегда подразумеваем, я знаю, что... Если я говорю, я доверяю Александру, я знаю, что он честный, я знаю, что он меня не обманет, я знаю, что он добрый, справедливый, в каких-то вещах милостивый. Когда я говорю, что я доверяю Александру, именно это я имею в виду. И меня не беспокоит, например, то, что будет дальше в наших отношениях, потому что я знаю, что ты такой.
1: То есть в данном случае вы на меня можете положиться, как да. бы, да, опереться вот на
3: как
1: мои...
3: Как говорят, можем пойти в разведку вместе, да? Почему? Потому что доверяю, потому что я знаю этого человека. И...
1: А вот что касается Бога?
3: Здесь то же самое.
1: А он невидим.
3: А он невидим, но он узнаваем. И он открываем для человека. В этом-то и уникальность его, этой личности, что он невидим, но он узнаваем. Когда Филипп, один из учеников Иисуса Христа, подошел к нему, спросил или попросил, покажи нам Отца. И Иисус Христос ему отвечает, Филипп, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня? В жизни Иисуса Христа Отец, а точнее Его характер, Его какие-то черты, принципы Его правления, они были наиболее полно раскрыты именно в жизни и в поступках конкретных Иисуса Христа. Почему апостол Павел пишет «вера от слышания, а слышание от Слова Божьего»? Вера – это не что иное, как доверие. И когда мы получаем достаточно информации о том или другом человеке, о той или другой личности, вот тогда появляются у нас доверительные отношения. Я никогда не дам человеку взаймы, о которого не знаю. И я всегда с легкостью это сделаю, если я знаю человека.
1: То есть в этом случае доверие Богу означает, что и когда я его знаю, и какие-то уже пережил с ним опыты, переживания, да, соответственно, я могу ему доверять, на него положиться, да?
3: Да, можно сказать, что вот как раз именно тот момент, когда я пережил с ним что-то. Когда у меня произошел процесс общения с ним на каком-то уровне, я вот в процессе познания его находился, я начинаю доверять ему.
1: Артём, у тебя так было, да? Так происходило, да?
4: А у меня еще один вопрос к Артёму. Скажи, а для тебя вера и доверие – это одно и то же именно в контексте Бога? Вера и доверие Богу?
2: Ну да, наверное.
4: А откуда эта вера родилась? Сразу же Бог тебе начал отвечать на твои молитвы? Или же были какие-то другие, более весомые причины, о которых ты мог бы рассказать зрителям?
2: Наверное, так более стал вообще верить и доверять. Это, наверное, после первой молитвы, после первого ответа его на молитву.
1: То есть ты помолился?
2: Он ответил.
1: Ответил, и у тебя уже,
2: да.
1: Да, как бы вот.
2: Потому
1: такой
2: что
1: опыт.
2: Буквально там за месяц-два до этого я вообще первый раз в жизни, можно сказать, узнал о Боге и вообще открыл Священное Писание. Как бы читал как-то, все равно. Что там, что-то написано, какие-то истории.
4: А насколько долгосрочно такое основание для веры? Ведь получается, что вырабатывается своеобразный условный рефлекс. Мы молимся, Бог отвечает нам на молитву, мы Ему доверяем. Такая простая, незамысловатая цепочка. Может быть, Бог хочет от нас других основ для веры?
2: Может быть.
15: Возвращаясь к разговору, рассуждали о репутации и самого акта доверия. Вот прежде, наверное, должна быть репутация, которая располагает уже к доверию, а потом уже непосредственно доверие. Так вот, например, опыт обращения непосредственно с молитвой, это уже происходит как раз вот эта передача, там, будь то просьбы или, может быть, верение вообще судьбы в руки Всевышнего. Вот это уже доверие. И в этом отношении получается еще ответная какая-то реакция от Бога, ответ на молитву, разрешаются проблемы, опыт закрепляется. И вот это уже подтверждение позволяет доверие, скажем так, ему возрасти. Да, вот вопрос, конечно, совершенно интересный, задала Маска. А что будет, если вот основание для роста вдруг будет подкошено.
3: На вопрос маски я хотел бы тоже ответить. Правильный очень вопрос. Мне кажется, здесь важно очень понять, что вера наша или доверие к Богу, оно зависит не столько от того, сколько Он нам дает, сколько от того, вот насколько хорошо мы Его знаем и любим. Например, я помню себя в детстве, сколько я подходил к родителям и о чем-то просил их. Они не всегда давали мне то, чего я хотел и чего просил. Однако это не подрывало мою веру в них. Или, они оставались доверие, для меня самыми дорогими, самыми любимыми. И я знал, что я в следующий раз все равно к ним же подойду о чем-то другом попросить. Вот здесь вот такой аспект, как раз мы сейчас к нему подошли. Это любовь, это достаточно глубокие, доверительные такие взаимоотношения, основанные на любви, доверии. Вот, вот оно и есть, вот это вот доверие. Независимо от того, даст он мне это или не даст.
15: Хорошо. Может быть, вот. Артем, скажи, а тебе легко вообще доверять Богу?
2: Легко.
15: У тебя никаких ни сомнений, ничего нет?
2: Не бывает.
15: Вообще не бывает?
2: Для меня тяжело как бы вот именно отдать себя. Бывает как бы все равно... Как-то забываешься и делаешь все как бы своими силами, сам пытаешься это сделать. Потом, когда вот бывают такие неудачи, там что-то там пытаешься, потом понимаешь, что ты вообще можешь ты сам сделать. А в принципе, вот когда вот доверяешься, то как бы абсолютно спокойно вообще.
15: Вот. То есть, как бы попытка что-то сделать поначалу-то она есть, да, а потом ты осмысливаешь это, да?
2: Нет.
15: Ходя уже к Богу. Артем, можешь ты привести конкретный пример?
2: Могу.
15: Вот из жизни, да.
2: Угу. Был момент такой в моей жизни. Это я еще так недолго, можно сказать, в церкви был. Вот. Как-то я так заблудился в один момент. Как бы церковь перестал посещать. И как раз тогда вот у меня начались проблемы большие. Первая проблема началась с военкоматом. Проходил как-то я один раз мимо военкомата, надо было что-то зайти туда, какую-то справочку взять, я не помню уже. Прихожу туда, и мне говорят: «О, ну пройди

0: степень в армию. Мне говорят, нет, не берут. Я говорю, точно не берут, точно не берут. Потому что я знаю то, что у меня многие друзья тоже вот именно с той же, по той же причине, как бы они не ходили в армию. Вот, захожу я в главврачу потом, говорит, а, нормально все. Дают мне повестку в армию, через там неделю или там две ухожу в армию. А для меня в армию пойти, это как подписать там смертный приговор. Для меня это вообще был не вариант в армию уходить. Я говорю, как мне в армию, я еще, мне надо там дипломную сдавать, то есть это был конец последнего курса. Говорят, придешь с армии, доучишься. Прихожу в свое учебное заведение, где я учился, говорю, так, так, я в армию ухожу. Она говорит, ну ничего, дадим тебе справочку, то, что ты там учился. В общем, ничего ты не получишь толком-то. Там еще какие-то еще там проблемы у меня были. Все это одновременно все произошло. Да, я уже, как так скажем, вошел в депрессию, не знал, что мне делать. Потом встретился со своим пастором церкви. Он со мной беседовал долго и говорил, ну, ты понимаешь, почему это все происходит. Подумай, как бы это просто последствия того выбора, который ты сделал. Я тоже так подумал, переосмыслил все. И тогда как бы у меня наступил такой момент раскаяния, в слезах раскаялся. На следующее утро уже, то есть, по-моему, через там два дня я уже должен был в армию уходить. Прихожу в военкомат, и мне говорят, иди там в свое учебное заведение, принеси там справку какую-то, в общем, не помню какую, и, ну, чтобы тебя там оформить, документы. Это уже, по-моему, сборы были в армию. Ладно, думаю, прихожу в учебное заведение. Это был на следующий день после, как скажем, моего раскаяния. Прихожу в учебное заведение, мне дают диплом, там такие оценочки, на которые я вообще никогда не учился. Разряд там мой профессиональный был выше, куда, чем я там вообще сдавал, чем я умел вообще. Дали мне готовый диплом уже со всеми оценками, со всем. Там вообще я был в шоке просто. Потом прихожу в военкомат, буквально через полчаса. Мне говорят, ладно, иди гуляй, даем тебе отсрочку. Вот, тогда, конечно, я был вообще просто в шоке.
1: То есть ты и диплом получил?
0: Да, это все произошло буквально за полчаса все.
1: Понятно.
0: Так вот чудо было в моей жизни. Просто, да, я все думал, я вот стою в пропасти, все. Если я в армию ухожу, для меня, то есть я понимал, что я не знаю, то есть что-то было ужасно для меня вообще.
1: Да, интересно. Алексей Николаевич, у меня вот вопрос к вам. А где вот есть грань? Мы можем ведь довериться Богу, да? То есть действительно решить проблемы. Но можно так на Бога все взваливать, да, как бы. Но он хороший, там, добрый, отвечает, помогает, да, как бы. И человеческая сторона, где вот там что-то человек должен предпринять, да, вот границу как-то можно определить? Где довериться Богу, положиться на него в трудности какие-то? Где он действует, и где сам вот человек должен. Ну, можно думаю, так вот послушать, там, ребята молодые, о, как здорово, да? То есть начнут как бы обращаться к Богу.
2: Ну, каждая ситуация требует своего какого-то особого подхода. Во всем должен преобладать, конечно же, здравый смысл. И порой доверие Богу не исключает действий со стороны человека, а иногда даже предполагает, что человек тоже должен что-то сделать со своей стороны. Вот. И поэтому каждая ситуация, она индивидуальна, особая, и ее нужно рассматривать вот именно таким образом. Конечно же, иногда нам кажется, что вот я доверюсь Богу, пусть Он сам все это сделает. Иногда это оправдано, когда я не вмешиваюсь здесь, просто жду, как Бог начнет себя проявлять. Иногда это не оправдано. Иногда Бог хочет, чтобы мы со своей стороны что-то приложили, что-то сделали. Это все очень по-разному бывает в жизни.
1: Ну вот как определить человеку? здесь?
2: Вот есть в Священном Писании очень

0: Хорошие слова. Один из пророков написал: «Ты будешь слышать голос, говорящий позади тебя в уши твои. Вот путь, иди по нему, не сворачивай ни налево, ни направо». То есть бывает действительно трудно определить, вот как мне в той или иной ситуации поступить, что я конкретно должен сделать. Ведь Библия – это же не просто вот такой учебник, который на все случаи жизни дает тебе ответ. Есть определенные принципы. Если ты живешь согласно этим принципам, если ты научен вот слышать Бога, когда ты его знаешь, когда у тебя есть эта глубокая степень доверия к Богу, вот тогда Бог тебе все равно будет говорить, подсказывать, Господь будет управлять тобой. Это бывает очень сложно объяснить. Это действительно вот человеку нужно пережить. Да, через это нужно пройти. И это помогает сделать Бог. Важно только первые шаги начать делать. Ты сделал первый шаг навстречу Богу, дальше Бог открывает тебе, что, какой второй шаг должен быть сделан. Мы иногда хотим сразу такими скачками преодолеть все. А Бог говорит: давай постепенно пойдем.
1: Хорошо, спасибо. Артем, а что бы ты хотел пожелать зрителям нашим?
2: Могу пожелать то, что желаю в основном всем людям, которые ищут Бога, которые задумываются. Хочу пожелать, чтобы они не боялись, попробовали пообщаться с Богом, рассказали им о своих проблемах. И как бы уверен, что Он обязательно ответит на ваши молитвы.
1: Спасибо, Артем, тебе огромное за твою историю, рассказ, вот опыт доверия Богу. И также благодарен нашим экспертам, что помогали нам разобраться в этом непростом вопросе, и Маска. Вот такая история сегодня. Мы ждем ваших откликов. Пишите нам письма, задавайте вопросы на форуме. С вами была программа «Притча блудного сына». И я ее ведущий, Александр Синицын. До новых встреч.
3: Артем, как у тебя впечатление от съемок?
4: Волновался очень сильно. А так нормально вроде все.
3: Маска, ты пожелаешь что-нибудь нашим зрителям в связи с сегодняшней темой?
5: Да, я пожелаю. Очень часто возникает такой момент, когда люди пытаются добиться от человека, утверждающего что-то, каких-то примеров, конкретики. Я желаю всем твердо, с убежденностью, сознанием дела отстаивать свои позиции.
3: А, Владимир, как вы считаете, важная тема доверия?
6: Важная и бесконечно глубокая, наверное. Так можно ее описать, потому что, размышляя над этой темой, всегда думаешь, о каких пределах можно говорить, что человек доверяет. Можно понять, что есть нулевая отметка, когда человек не доверяет. А если доверяет, то насколько? Поэтому вообще тема, она необъятная такая. Можно много о ней разговаривать, но здорово, что есть некий вектор, на котором можно находиться, и есть направление, куда двигаться.
3: Алексей Николаевич, вы всегда доверяете Богу?
0: Да, я учу этому людей и стараюсь всегда это делать. Но насколько у меня это получается, вот Бог знает, и я.
3: Саша, а ты сам доверчивый человек?
1: В разных обстоятельствах по-разному. Вообще, я стараюсь людям доверять, но в тех случаях, в которых я действительно человека знаю, то есть поверить человеку, а даже если он где-то подвел, давать какой-то шанс. Если я человека не знаю, то я больше склонен к тому, чтобы что-то узнать, да, понять человека, могу ли я ему довериться. Поэтому можно так ответить, что я доверчивый в разных ситуациях, обстоятельствах.
3: А Богу легко доверять?
1: Не всегда. Не всегда, потому что иногда, не в том плане, что я ему не доверяю, а действительно, разобраться, понять какую-то суть, понять его волю, не всегда отказаться от чего-то своего трудно в этом отношении. Когда просто сам делаешь выбор уже, то легче. Фактически, когда есть у тебя отношения с ним, с Богом, то это легко сделать.
7: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
8: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Пожалуй, самая вечная вещь из древности – это Библия.
4: Задача, наверное, Бога в написании Библии – это раскрыть себя.
5: «Песнь песней» – книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
1: В этой программе «Что такое поэтические книги?» Структура книги Иова, особенности книги Псалтирь, образы поэтических книг, особенности и символика книги «Песнь песней».
5: Познакомившись с Новым Заветом и познакомившись с Пятикнижием Моисеевым и историческими книгами, мы можем перейти к поэтическим книгам или к поэтическому разделу Ветхого Завета. Этот раздел еще называют литературой премудрости или учительными книгами. Название, конечно, когда мы говорим поэтические книги, название в определенной степени условно, потому что поэтические книги и отрывки в Библии их предостаточно в других местах. Один из древнейших гимнов, например, «Песнь Деборы», он встречается в книге «Судей». В наш раздел учительной литературы входит 5 книг от Иова до «Песни песней». Что касается названия книги, мы говорим «Иов» – это славянское произношение, «Иов» – это русское произношение. Поэтому и так правильно. Да? В книге Иова 42 главы, в книге Псалтырь в ней 150 глав, в книге Притчи 31 глава, в Екклезиасте 12, а в книге «Песнь песней» 8 глав. Из всего этого раздела очень легко одолевается в чтении книги Екклезиаста. Не значит, что ее легко понять, но, по крайней мере, входит легко. Каждая глава не больше 30 стихов. Ее можно прочитать почти за неделю. То есть по 2 главы в день читать. А книга Притчи читается за месяц. У нее удобное количество глав. 31 глава. Книга ее очень большая, но она устроена весьма логично. Я сейчас говорю о формальной стороне, а не об идее. В ней 2 главы вводные, последний эпилог. А вот посередине 3 череды диалогов. Иов разговаривает со своими друзьями по очереди. При этом порядок следования речей, он не меняется. То есть с 4 по 14 главу это первая череда, с 15 по 21 вторая череда диалогов, потом третья череда диалогов с 22 по 27 главы. И потом небольшая вставочка, это такие речи, речи еще одного героя, который прежде не упоминался, это Элиуй. И в главах с 38 по 41 с Иовом разговаривает сам Господь. Об Иове, кстати, вы, наверное, слышали, о нем говорят как о человеке многострадальном, то есть человеке, который пережил в своей жизни много бед. Поэтому его история – это история страдания. В книге ставится тот главный вопрос, который беспокоит каждого человека на земле. Почему на земле случаются беды, горести, кто за все это в ответе, и когда всему этому наступит конец. Ну, то есть это практическая книга такая, эти вопросы задает сам Иов. Он говорит Богу.
6: «Опротивила мне жизнь моя, жалобам своим дам волю, горечь души моей изолью. Скажу Богу, не осуждай меня, объясни, от чего ты враждуешь со мной, какой тебе прок притеснять меня, творение собственных рук отвергать и свет изливать на совет нечестивых. Разве глядишь ты очами смертного? Разве взор твой, как у человека? Разве дни твои – дни людские, а годы твои – что мужа дни? Что ты ищешь во мне порок и допытываешься о грехе моем? Ты ведь знаешь, что я не виновен, но никто не избавит меня от руки твоей».
5: Прочтение книги Иова требует приложения напряжения сил, большой работы ума. То есть к этой книге лучше, конечно, подходить после знакомства с достаточно большой частью Библии. Отдельно о книге «Псалтырь» надо сказать, потому что в этой книге глав много. По-русски они называются «Псалмами». Книга на Руси была одна из самых любимых чтений, по ней учились читать. Некоторые псалмы у нас на слуху. Первый псалм, 22-й, 50-й, 90-й. Живы в помощи. Те, кто давно читает книгу, могут назвать другие псалмы. Самый длинный, 118-й псалом, 176 стихов. И самый короткий, 116-й, в нем два стиха. Кому-то нравится 18-й псалом о небесах, что проповедует слава Божию. Эту книгу можно читать по велению души, потому что одна из особенностей такого раздела, этого раздела книг – это, условно говоря, бессюжетность. Начинайте с любой главы, с любого места, что-то вам обязательно откроется. Кстати, не всегда легко определить, если в этих книгах есть диалоги, кто говорит в данный момент. Если это специально не обозначено, как, например, в книге Иова. Там, «И сказал Иов», «И сказал Вилдад из Элифаза», и так далее. То есть там упоминается, кто говорит. Сначала об авторстве этих книг. Еврейская традиция считает, что 3 из 5 названных нами книг написал Соломон. «Песнь» была написана Соломоном в юности, «Притчи» в зрелом возрасте, «Экклезиаст» в старости. Ну, как предположение, да? Трудность восприятия поэтических текстов состоит в том, что слова, которые записаны в них, нужно понимать не так, как они записаны. То есть в русской поэзии, например, сердце – это орган, который отвечает за чувства. У Пушкина «я думал, сердце позабыло, способность легкую страдать. Я говорил тому, что было, уж не бывать, уж не бывать». Или вы помните советского периода «Лебедев-Кумач»? «Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить». А в еврейской поэзии сердце – это орган мышления, то есть его правильно переводить именно как разум, ум. И частое выражение «сказал в сердце своем» – это «просто подумал». Мы переводим это так, чтобы сохранить этот образ «сказал сам в себе», да? «Сказал сам в себе», то есть проговорил про себя. Образы из еврейской поэзии не очень нам близки, вот, потому что непонятны. Вот в Псалме первом, известный псалом, рассказывается про нечестивых. Написано, что они как прах, возметаемый ветром. Здесь заменен образ. Переводчики Синодальной Библии заменили непонятное слово «моц», «полова», «мекина», «отбросы» после обмолота зерна на прах. То есть, когда у зерна отделяется шелуха, вот эта шелуха называется как раз вот это «полова». Да? При этом образ они частично сохранили, то есть его провеивают на таку, вот. И картинка, образ, который держал в голове автор, она исчезла. Зерно веет на такую, его подбрасывают лопатой, легкая шелуха, мекина, при этом уносится ветром. Тяжелое зерно падает обратно. А в стихах важен именно этот образ, который, может быть, нам не близок. Но песни тоже их картинки, которые нас могут даже шокировать, если мы вдумаемся в них. Первая глава, стих 8. «Кобылице моей в колеснице фараоновой уподобил я тебя, возлюбленная моя». Сомнительный комплимент женщине сегодня назвать ее кобылой, пусть даже и фараоновой колесницей. Смысл отдельных образов от нас ускользает за непонятными словами. Кисть кипера, кипера с нардами. Кстати, не что иное, как хна. Или в 4 главе 1 стихе написано такой образ. Мы говорим про песню, книгу «Песнь песни». «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубины под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской». Ну, если еще каким-то образом козы нам понятны, сходящие с горы, и вот волосы не спадающие так вот. Но что такое глаза голубины? Это маленькие такие глазки, черные, как бусины. Имеется в виду кротость взгляда. То есть голубь – символ кротости, поэтому описывается не внешняя сторона, а глаза твои кроткие, да? Саша Черный в свое время сиронизировал на эту тему, написав поэму «Песнь песней», использовав эпиграф из 7 главы книги «Песнь песней», «Нос твоя башня Ливанская, обращенная к Дамаску». Суламита просит Давида, чтобы медник Хирам изваял ее образ из меди. А Давид боится, что если Суламита будет ему позировать, может случиться неприятная вещь. То есть Суламит от него уйдет. И тогда он пишет книгу с описанием Суламита и отдает ее Хираму. Поэтому Суламита получает подарок безобразное чудовище с длинным носом. То, как написано здесь. Само название книги «Песнь песни» – это не сборник песен. Оно означает превосходную степень обозначаемого понятия. Небо небес, царь царей, святая святых. То есть это самая лучшая песня. Как вы видите, мы перешли непосредственно к рассмотрению книги «Песнь песни». Тема этой песни – любовь. Причем любовь не агапы в греческом, если мы говорим о греческом языке, а эрос. В этом стоит еще одна сложность в чтении этой книги. Не случайно у евреев было запрещено читать эту книгу до достижения 30-летнего возраста.
7: Как яблоневое дерево среди лесных деревьев, так желанный мой среди юношей. Я склонилась в тени его сладостной, и плоды его так приятны. Он привел меня пировать в свой чертог, надо мною знамя его — любовь. Подкрепите меня изюмом, яблоками освежите, я любовным недугом больна. Левая рука его под моей головою, правой он обнимает меня. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, серными и ланями полевыми, не будите любовь, не пробуждайте, пока сама она того не пожелает. Сплю я, а сердце мое не спит. Вдруг я слышу желанного моего, стучится он в дверь мою.
6: Отвори мне, сестра моя, любимая, светлая моя голубка, голова моя блестит от росы, кудри намокли от ночного тумана.
7: Я платье уже сняла. Что же мне вновь надевать его? Я ноги уже омыла. Что же мне вновь их марать? Желанный мой руку просунул в прорезь, и все во мне затрепетало. Встала я дверь отворить желанному, и капала мира с рук моих, из пальцев мира стекала, когда за засов я взялась. Отворила я желанному, а желанный мой ускользнул и исчез. Душа во мне оборвалась, когда он отвернулся. Искала я его и не находила. Звала его, он не отзывался. Тут и стражи я повстречала, что обходят дозором город. Избили меня, изранили, сорвали накидку с меня стражи стен городских. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, если встретится вам мой желанный, вот что ему скажите: я любовным недугом больна.
6: Не расставайся со мной, как с печатью, что носят у сердца, как с перстнем на руке твоей, ибо любовь, как смерть, неодолима, как шеол мертвых мир. Без ее жар огненный, пламя Господне. Водам пучины не угасить любовь и потоком бездны ее не залить.
5: В этой книге совсем отсутствует авторская повествовательная речь. От первого до последнего стиха книга наполнена лирическими излияниями и переживаниями персонажей. Причем число персонажей выяснить точно невозможно. Вероятно, это возлюбленный, возлюбленная, которые говорят о своих чувствах. Но здесь еще встречаются иерусалимские девушки. В синодальном переводе – «чери иерусалимские». 7 раз они встречаются в этой книге. Мы в нашем переводе, в переводе Института перевода Библии, это обозначено как «жених», «невеста» и «хор девушек». Вот один отрывочек. Невеста говорит: «Пусть войдет мой желанный в свой сад, пусть он вкусит его сочные плоды». Жених: «Я в сад свой вошел, сестра моя невеста, мирры набрался ароматами, вкусил меда из сот, выпил вина и молока». Хор девушек: «Насыщайтесь, друзья, пейте, пьянете от любви». Но вот если мы посмотрим на то, как изображается главный герой в этой книге, то будем озадачены. Возлюбленный жених, он в «Песне песни» и пастух, виноградарь, венчанный царь. А его возлюбленная предстает то пастушкой, то стражем виноградника, то царской дочерью и царицей. Когда они обращаются друг к другу, они называют себя брат или сестра, жених и невеста, муж и женой. Немало противоречий внутри самого сюжета. Возлюбленная и несовершенна, и совершенна. Несмотря на близость к своему возлюбленному, она не знает, где он. Ищет его ночью по темным улицам города при участии толпы иерусалимских женщин. При этом городские сторожа ее избивают и раздевают. Полностью понять, проникнуть в содержание, значение этой книги сегодня едва ли преодолимая трудность. Просто книга «Песнь песни» – одна из самых необычных и даже загадочных книг Священного Писания. Не только эти возвышенные и смелые слова любви, но и все собранные в этой книге песни считаются по праву величайшими страницами в истории мировой христианской культуры. Говорить о любви всегда сложно, рискованно. Ты всегда находишься между двух огней. Можно впасть в банальность или даже в пошлость. Но автор не стыдится своих переживаний и образов, поскольку мыслит пламенную, чистую любовь юноши и девушки, жениха и невесты, как отражение любви Господа, Бога к своему народу и особый дар Творца своему созданию. На протяжении веков в иудейской и в христианских традициях «Песнь песней» всегда вызывала различные толкования. Одни богословы склонялись к буквальному пониманию текста, другие – к аллегорическому. Еще в древности раввины толковали поэму иносказательно, как повествование о любви Бога Яхве к избранному израильскому народу. Исследователи, которые не разделяли аллегорического толкования, они указывают на то, что любовь, воспетая в «Песнь песней», – это влечение, страстное желание. Но когда мы видим, что это любовь, которая возникает между двумя молодыми людьми, Суламифью и безымянным ее героем, ее возлюбленным, она не имеет ничего общего с похотью, потому не богопротивными. «Поцелуй меня, напои, слаще вина твоей ласки». Так начинается книга. Вспомним Пушкина. В свои 26 лет он написал несколько пробных переводов начала книги «Песнь песней».
6: «В крови горит огонь желания, душа тобой уязвлена. Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мира и вина. Склонись ко мне главою нежной и допочию безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень».
5: Сотворив первого человека, Адама, Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному», и создал Еву, которую тот полюбил. И стали двое одной плотью, одной семьей. Они открыли в своей близости отношения в Едемском саду «Любовь и счастье». Этот вот прикровенный мотив Эдема многие исследователи находят и в книге «Песнь песней». Запахи, ароматы, нарты, шафран, имбирь, корица, со всеми растениями благовонными, мирра, алоэ с лучшими ароматами. Четвертая глава описывает нам вот эти запахи.
7: «Светел, как солнце желанное мой, и румян, краше 10 000 других. Голова его – золото червонное, кудри цвета вороного крыла вьются, как лианы на пальмах. Глаза его – словно голубки у потоков воды, у рек молочных, среди изобилия. Щеки его – цветник благоуханный, гряда благовонные, губы его, нежные лилии, источают текучую мирру».
5: Но это такое прочтение не исчерпывает всех смыслов «Песни песни». Всегда мы говорим про древнего иудея, который читает эту книгу, да, и он видит через эти образы любовь вечного к земному. Обращаясь к поэме «Песни песни», необходимо учитывать и более широкий культурный контекст. Принципиальное различие между библейской литературой и литературой народов, которые окружали Древний Израиль, ближневосточная лирика шумерская, аккадская, она сакральная лирика, религиозная, но в ней отражены ритуалы плодородия, которые чужды литературе Ветхого Завета. Они категорически осуждаются пророками. Но в Ветхом Завете, в книгах пророков, взаимоотношения Бога Яхвы и древнего иудея сравниваются с супружескими отношениями. Это своеобразный способ говорить на доступном языке об отношениях между Богом и человеком. То есть в основе этого союза принципы верности и нравственной чистоты. Вот эта метафора брака является смыслообразующей. «Супруг твой, создатель твой», Исаия. «Я властелин ваш», а буквально «супруг» в книге Иеремии, 3 главе. Так обращается Господь к израильскому народу. И мы видим, что здесь и супруг, и используется тот же самый язык. В тексте песни нам встречается ряд стихов, которые напоминают нам язык завета или союза, который Бог заключил с человеком. «Желанное мой мне принадлежит, а я ему». Уже 2 глава. Этот стих вот косвенно, он где-то потом отразится у пророка Исаии, который говорит о том, что Бог говорит: «Я милость свою явлю, живущую в немилости. Тем, кто был не мой, скажу: ты народ мой, а он мне скажет: ты мой Бог». Когда мы следуем такой традиции толкования, раннехристианские авторы и христианские богословы, они видели в этой книге отражение союза Христа с Церковью, даже единение отдельного верующего человека со Христом. В этом принципиально ином контексте, учитывая духовную метафору брака, «Песнь песней», книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
4: красивая поэтическая книга о любви. Да, это интересно. Вот какую цель ставил Бог, когда вдохновлял Соломона на написание этой книги, и потом она попала вот в канон Священного Писания. То есть это говорит об отношении Бога там, к браку, отношении Бога к любви, об отношении Бога к этим отношениям. Это интересно, потому что не весь христианский мир разделяет то, о чем говорит книга «Песнь-песни». Можно сказать, что центральной личностью Библии задача, наверное, Бога в написании Библии – это раскрыть себя. Раскрыть себя, свое отношение к людям и, как сказать, открыть свою спасительную волю, свою спасительную инициативу, показать это.
8: Верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все, дышавшее ложью, отшатнулось дрожа. Предо мной к бездорожью золотая межа. Заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крыльей надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Разрывать отношения с близким человеком всегда трудно. Как правильно расстаться? Что говорить? Как себя вести? На наши вопросы сегодня отвечают Виталий и Елена Архиповы, авторы ряда книг по семейным взаимоотношениям. Итак, как правильно расстаться? Как прекратить прерывать те отношения, которые вы уже не хотите продолжать?
3: Мы сегодня говорим же не о семейных, да, отношениях. Мы говорим о отношениях, которые еще не пришли к браку, да,
2: да.
3: К официальным уже оформлениям отношений. То есть мы говорим о людях, которые уже были близки к свадьбе, они уже строили какие-то планы, они уже как-то думали, что у них есть любовь, то есть уже взаимные чувства, взаимные обязательства. И вдруг они поняли, что они не подходят. Бывает так, что два человека это понимают, и тогда разрыв этих отношений менее болезненный. Но, как правило, одна сторона уже понимает то, что это не тот человек, и нужно разорвать эти отношения, а вторая сторона продолжает пребывать в каком-то неведении. И вот это очень сложная ситуация, потому что любой разрыв отношений, а особенно такой, когда уже люди признавались в любви друг к другу, вот особенно такой разрыв, он очень болезненный. И это такая глубокая травма и трагедия для того человека, который не готов к этому.
2: Люди просто уже очень привязаны друг к другу, поэтому тяжело расстаться.
3: Да, потому что уже были какие-то планы, были размышления на эту тему, были уже какие-то мысли, как это будет, семейная жизнь, свадебное путешествие. И вдруг вот такая ситуация. И, конечно, тот человек, который является инициатором разрыва, для него это тоже непростая ситуация, и для него стоит выбор. Либо он, вопреки этому пониманию, держит слово и выходит замуж или женится, и тогда всю оставшуюся жизнь он будет жалеть о том, что смолодушничал и не сказал вовремя.
4: Просто из-за жалости, да?
3: Да, из-за жалости. Либо вот с одной стороны, как бы и жестоко поступить, да, но сказать всю правду. Вот есть вопрос жестокости такой, допустим, как хирург, да, то есть жесток ли он, когда делает операцию больному человеку? Если это просто человек, который наносит вред, он не хирург, это жестоко, если этот человек наносит какую-то рану. Но если это делает хирург, это ради блага, тогда это даже если и есть боль какая-то, но это боль ко благу. Так вот, когда один человек уже понимает, что эти отношения нужно разрывать, и он стоит перед выбором жалость или правда, то вот в этой ситуации, конечно, он должен быть как очень мудрый и ответственный хирург.
2: Который как профессионал.
3: Да, профессионал, который должен сказать правду, но так, чтобы эта рана не была рваной, не была какой-то такой, которая не сможет никогда затянуться. И вот для этого нужна очень такая большая мудрость.
2: Как это сделать профессионально?
4: Прежде всего, нужно просто искренне поговорить. Нужно признаться в этом, но делать это не нанося дополнительные раны. То есть нужно просто открыть вот то, что человек понял, что это все-таки, что они не должны быть вместе, что какое-то есть несоответствие. Но опять-таки нужно быть очень мудрым.
3: И вот тоже важно очень понять, что когда вы еще на стадии просто знакомства, и вы понимаете, человек вам не подходит, вы делаете какие-то косвенные знаки, чтобы человек понял, что все-таки это не ваш человек. Да? Вы можете трубку телефона не поднимать, вы можете там отказываться куда-то идти в кино или на свидание. То есть это делается так, без прямого разбирательства, да? То есть, так скажем, что без прямого такого вопроса, нравлюсь я тебе или нет, потому что отношения-то еще не вышли на такой уровень, чтобы кто-то кому-то был должен. А вот когда отношения уже более глубокие, И тогда тоже хочется сделать так вид, что вроде у нас ничего не было, я давай...
4: Сделать все косвенно, чтобы другой косвенно. Понял. Но уже нет, да.
3: Да, уже здесь вот этот косвенный вопрос не пройдет. Обязательно нужно встретиться и расставить точки над «и», и чем быстрее вы это сделаете, тем лучше, чтобы вот человек знал, в чем вы живете, в чем вы находитесь. И, конечно, это сложный разговор, и к нему нужно подготовиться. Вот правильно Виталий сказал, что... Очень мягко, нужно сказать. Вот есть моменты, которые нельзя затрагивать.
4: Да, нельзя критиковать. Например, нельзя говорить о каких-то, может быть, качествах человека или о каких-то физических недостатках. Потому что, конечно, это, кроме разрыва, наносит еще какие-то раны, о которых сложно забыть. То есть то и дело человек будет вспоминать об этом. Поэтому если просто человек скажет, что ты знаешь, я не хочу выходить тебя замуж, потому что ты какой-то некрасивый, да, или потому что ты маленького роста, или потому что у тебя уши большие, да, или... То есть, конечно, это больно слышать это. И человек же не может это изменить. То есть вообще правило есть такое в жизни, что нельзя человека критиковать за какие-то вещи, которые он не может в себе изменить.
2: А если это действительно является, ну, в общем-то, единственной причиной, по которой хочется разорвать отношения?
4: Если это единственная причина, то есть какая-то внешняя, да, не
2: привлекательность. И человек спрашивает, почему, а что тебе говорить, обманывать?
4: Не обманывать, но какие-то найти какие-то такие причины, чтобы...
3: Слова найти.
4: Найти слова, такие. Чтобы не называть вот это.
3: Ведь это же можно сказать, что, ну, ты знаешь, я понял, что мы не совсем подходим, да, ты хороший, замечательный человек, у тебя будет счастье, ты встретишь свою судьбу, но мы не совсем подходим, да, то есть другой человек может спрашивать там, ну чем я тебе не подхожу, да, но можно сказать, что, ну, я не знаю до конца чем, да, я не уверена, но вот я чувствую это внутри, да, давай, может быть, пусть пройдет время, месяц-два, мы не будем как-то встречаться, мы не будем как-то особенно, то есть мы проверим свои чувства, вот как-то косвенно, понимаете, ведь говорить правду в лоб человеку, это же не мудрость, и это не честность, это жестокость.
4: Да, это просто. Легче всего, но это просто наносит серьезные раны. И вот еще один момент, что нужно дать время. То есть нельзя так, что если уже отношения были близкими, нельзя просто после одного разговора разорвать эти отношения и больше не встречаться, больше не видеться. То есть, конечно, это неправильно, потому что есть душевные узы какие-то, которыми уже люди связаны, и если такой разрыв происходит очень резкий, то это все равно будет больно. Поэтому важно дать время. То есть, может быть, через какое-то время еще, чтобы были какие-то встречи. И...
2: Но чисто дружеские, да?
4: Да? И ну, чтобы,
2: сразу
4: чтобы
2: же
4: чувства
2: обговорить,
4: начали
2: что это
4: уже
2: просто чисто дружеская
4: угасать,
2: встреча.
4: Да, охлаждаться.
3: И действительно, вот тот человек, который находится в роли хирурга, да, который вот на этом месте стоит, он... Вот должен из такого принципа исходить, что не навреди. Вот не навреди. Да, тебе приходится это делать, но не навреди этому человеку, чтобы всю жизнь потом он из-за этого не мучился, и чтобы, не дай бог, он не разочаровался вообще в себе и в своих каких-то, в своей самооценке, в своих способностях. Потому что, когда девушки говорят, что она недостаточно стройная, или у нее не такой размер там бюста, или еще чего-то, то есть, конечно, что на что вы ее толкаете? На то, что она должна худеть, например, да, или на то, что вот она может вас вернуть через это. Но ведь даже если вам что-то не нравится внешнее...
4: Даже если она это изменит, то уже не
3: вам все равно, потому что вот внешность – это вот внешняя какая-то оболочка. Вы говорите, ну, мне не нравятся его уши. Но даже если поменять его уши, обнаружится, что в нем еще есть что-то, что вас не устраивало. Поэтому, когда вы констатируете такой факт, девушке говорит, вот ты толстая, да, например, или какая-то. Когда она начинает худеть, она может дойти до такой грани, после которого она не сможет восстановиться. То есть это же серьезное даже
4: разрушение
3: заболевание, разрушение.
4: Да, необратимые какие-то процессы могут начаться.
3: Вот, а вот это запечатление этого факта, когда любимый человек отталкивает и говорит, я отталкиваю тебя из-за этого, оно может послужить такой отправной точкой для того, чтобы она постоянно чувствовала себя толстой, независимо от того, что она уже весит там 40 килограммов и уже не может ни встать, ни сесть, ничего, потому что сил уже нет,
4: то есть
3: и
4: это просто,
3: организм в полном разрушении.
4: Это просто может рождать какие-то комплексы. Точно так же, если ей женщина, девушка может сказать, своему парню какие-то такие вещи, которые, допустим, что ты не мужчина, да? То есть и это сложно, и может, мужчина может в данном случае через всю свою жизнь пронести вот этот комплекс, что я не мужчина, и он может уже создать семью с другим человеком, и все, все вроде бы будет нормально, но вот эти фразы, которые он когда-то услышал, они могут оставить очень серьезный след в его жизни.
1: Принято считать.
3: Поэтому все-таки вы же как-то встретились, какие-то же чувства были. И ведь если так взять даже по культуре, пусть человек, он даже ну, враг тебе, да, а особенно если это христианские ценности, даже если он тебе враг, а ты должен его все равно благословлять, ты должен как-то говорить ему хорошие вещи. А здесь это же не враг тебе, то есть чтобы ты его так обидел и так ударил, правильно? Поэтому все-таки... А вот в этом разговоре, в первом или еще какой-то разговор будет, нужно обязательно поблагодарить человека за все, что было, и сказать спасибо тебе большое за это время, за то, что мы с тобой вместе общались, за то, что мы мечтали, за то, что ты там что-то мне подарил.
4: Да, вспомнить какие-то хорошие моменты, которые были во время вот этих встреч, во время этого знакомства. И даже вы сделать какие-то выводы, какие уроки жизненные люди получили вот в это время встречи и свидания.
3: Потому что вы же тоже встретились, и это время вы обогатили чем-то друг друга. И нужно научиться быть благодарными за это время, за то, что этот человек полюбил вас, за то, что этот человек думал о вас, да, как-то заботился. И вот эту благодарность обязательно нужно проявлять. И еще очень важно попросить прощения. Даже если ты считаешь себя правым, что действительно ну, разрыв должен быть, но ты наносишь рану другому человеку, и этот человек может быть в обиде всю жизнь, и из-за этой обиды его жизнь может быть разрушена. И чтобы этой обиды не было, нужно попросить прощения и сказать «прости меня за то, что я тебе нанес рану, прости меня, что я, может быть, дал тебе ложные надежды, за то, что те обещания, которые я тебе давал, я понял, что я не смогу сдержать эти обещания». Вот попросить прощения, и это может быть, вот в этот период это могут быть слезы, да, может быть слезы даже с двух сторон, потому что такие вещи, когда ты говоришь искренне, это же ну, задевает какую-то твою глубину. Но это необходимо и для того человека, и это необходимо для вас.
4: Все это как освобождение, да, и для одной стороны, и для другой.
3: И в том числе это помогает вам иметь ответственность за взаимоотношения. И ведь не случайно в «Маленьком принце» говорится, что мы ответственны за тех, кого мы приручили, да. Так вот, в следующий раз, когда уже этот человек, который пошел на разрыв, он будет завязывать отношения, он уже подумает, стоит ли форсировать события, стоит ли спешить, стоит ли раньше времени говорить «я тебя люблю» и давать какие-то надежды. Потому что вот то в разрыв отношений, то, что он переживет, и какое-то неудобство, и когда он будет просить прощения, вот это чувство, это его уже в следующий раз будет сдерживать. И он поймет, что если я не хочу этого чувствовать внутри вот такого дискомфорта, значит, я должен подольше присматриваться к человеку.
4: Да, не стоит давать какие-то обещания и о чем-то серьезном
5: поспешно.
4: Говорить. Да, поспешно.
5: Спешить.
3: Конечно, потому что молодые люди особенно, они вот нравятся человеку, и они очень быстро говорят, я тебя люблю. Вот ты мне нравишься, я тебя люблю. Но нравишься и люблю – это абсолютно разные вещи. Нравишься – это означает, что...
4: Ты мне симпатичен.
3: Ну ничего, да, внешность ничего, там, фигура ничего, ну и вроде и характер ничего. А люблю – это уже когда ты понимаешь, что ты жить без этого человека не можешь, когда ты понимаешь, что ты готов ради этого человека идти на жертвы, да, и исполнять свои обещания. Вот не надо очень легко и просто относиться к этому слову. То есть вот слово «люблю» вы должны сказать один раз в своей жизни, то есть 7 раз его отмерить, и вот когда вы уже говорите «я тебя люблю», это означает, что все, это значит ваш человек. А до тех пор, пока вы не уверены, вы присматриваетесь, вы как-то о чем-то размышляете, не говорите вообще этого слова, потому что за этим словом уже подразумеваются какие-то более глубокие отношения.
5: Есть мнение, что разрывать отношения лучше всего девушке. То есть как бы это немного не по-мужски, что ли, когда молодой человек сам разрывает отношения, он ставит девушку в неловкое положение, бывает такое, что молодые люди дают как бы возможность девушке самой разорвать отношения, ждут, когда же она наконец-то поймет, что наши отношения все равно бессмысленны, их нужно завершить, а она не может или не хочет этого делать. Правильно ли это?
4: Ну, я думаю, что вопрос в том, что просто мужчины относятся немножко по-другому ко всему, и мужчины избегают ответственности.
3: И конфликтов.
4: Поэтому мужчины и в этой семейной жизни, они относятся так, что когда возникает какая-то проблема, они просто говорят, что дают время и думают, что этот вопрос решится сам собой, не прилагая усилий. И если уже вопрос не отпадает, и он продолжает как-то волновать, то тогда уже мужчины как приперты к стене, и они уже начинают что-то делать. Поэтому вот в таких ситуациях они тоже, уже понимая, что это не тот человек, но они просто не хотят брать на себя ответственность.
5: Возможно, они возьмут такую ответственность на себя, если появится другая девушка, и они поймут, что это действительно та, с которой хочется быть всю жизнь.
4: Наверное, для мужчины вообще очень трудно говорить о каких-то чувствах. Женщины более эмоциональны. Для парней это сложно, и очень часто мужчины даже не разбираются в том, что происходит внутри них. Поэтому такой разговор, о котором мы сегодня говорим, вот мягкий, да, он подразумевает, что человек разбирается в своих чувствах.
3: И может понять чувства другого.
4: И может понять, да. То есть и он может поставить себя на место другого человека. Поэтому для парней, наверное, проще как-то отдалиться и не решать эту проблему, а просто избегать этого обсуждения.
5: Это девушки всегда стремятся расставить все точки над «и».
3: Да. А мужчина думает, ну, может быть, сама поймет, если не глупая, но поймет же, что вот я ей уже не звоню.
4: То есть он уже намекает как-то, делает вид, что она ему не нужна, безразлично. Естественно, что... А девушка хочет, чтобы ей конкретно сказали. С другой стороны, знаете, вот может быть, мы так устроены, что когда парень, девушка задает вопрос, что ну скажи мне точно, вот, а как и что? Парень, он понимает, что он может нанести рану, и он избегает этого конкретного вот своего решения, конкретного ответа.
3: Потому что он понимает, что мягко он сказать не сможет, то есть он программу нашу еще не видел, и он понимает только одно, что если он ей скажет, то скажет конкретно и скажет причину. И это ей не понравится, это вызовет слезы и боль. И
4: девушка добивается все равно своего, она заставляет его конкретно сказать, и когда он конкретно говорит, ей, естественно, для нее это шок, ей это не нравится, и ей больно. Поэтому вот, может быть, так мы и устроены специально, чтобы, не зная каких-то даже вещей, чтобы не наносить более серьезные раны.
3: Но все-таки, да, очень важно, если вы уже это понимаете, даже со стороны вот парней, чтобы вы разговаривали.
4: И быть честными.
3: Поговорили и были честны, чтобы могли остаться просто друзьями, хотя бы товарищами.
5: Кстати, можно ли остаться после расставания друзьями? Некоторые говорят, что лучше по возможности вообще не видеться, стараться не пересекаться, забыть этого человека. Кто-то говорит, можно остаться друзьями, нет проблем.
3: Но все зависит от того, какие были отношения, как произошел разрыв и какие эмоции остались после этого всего. Потому что если это было так жестко и однозначно, конечно, очень сложно.
5: Если был конфликт.
3: Конфликт. Если без объяснений, что все, ты мне не нужна.
4: И опять же, если две стороны участвовали, две стороны поняли, что отношения не складываются,
3: да, вот тогда,
4: наверное, проще сохранить дружеские отношения. Когда все-таки один человек был очень влюблен, а другой человек был инициатором разрыва, то тогда сложнее именно тому человеку, который был влюблен.
3: И поэтому только через год, через два, через три может быть такая ситуация, что они где-то встретятся, просто поболтают и пойдут в разные стороны, у каждого уже своя будет жизнь. Но до этого вот все встречи будут окрашены как-то, может быть, не совсем положительно.
4: Будет неспокойно.
5: Виталий и Елена, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за эту беседу. Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами. Это золотое правило. Помните о нем?

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный

0: Познавательный цикл «Библия».
1: Без пророческого слова христианство обречено на то, что оно будет топтаться на месте в невременном, так сказать, измерении.
2: Из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии, где говорится о том, как дева в чреве приимет, родит сына, назовут имя ему Иммануил.
3: В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаии одна из самых известных и читаемых.
4: В этой программе книги, входящие в пророческий раздел Библии. Цель пророческих книг. Рекомендации по чтению пророческих книг. Обзор книги пророка Исаии.
3: После прочтения Нового Завета и знакомства с Пятикнижием, книгами исторического цикла и поэтическими книгами, нужно обратить внимание и на самую большую часть, достаточно большую часть, это книги пророческие. Таких книг в Библии, которые начинаются со слов «книга», «пророка», название книги, «книга пророка» такого-то, их 16. В этом разделе еще одна маленькая книга, которая тоже входит в этот раздел, это книга «Плач Иеремии». Пророков мы делим по объему, не по значению, на больших и малых. Большие пророки – это книги, в которых много глав. Вот Исаия 66 глав, там Иеремия больше 50 глав. То есть книги с большим объемом. Иезекииль – большая книга. Даниил, он чуть меньше, он близок к малым пророкам по объему. Книга Даниила в еврейских списках относится к писаниям, не к пророкам. Малых пророков, они бывают от одной главы до 6 глав, да, до 12 тоже глав. Но они все входят в одну книгу, их 12. Книга так и называется, 12 по-еврейски, Трайасар. Вот как они следуют в наших Библиях. Осия, Иаиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария, Малахия. Ну, пожалуй, из всех пророков самый известный – это пророк Иона. Просто в этой книге довольно занимательный сюжет, и мы помним кита. Джота изображает заглотнувшим Иону по бедра. Видны лишь ноги, которыми несчастный молотит по воздуху. Тот же сюжет увековечивает Микеланджело и Дали. В Гауди есть витраж, где Иона неспешно выходит из пасти рыбы, словно пассажир из отверстых челюстей парома. Иона, который выглядит совершенно по-разному, похож на фавна или бородатый старец, может похвастаться очень солидной и богатой иконографией. Но остается только позавидовать ему. Ну, так об этом написал Джулиан Барнс в своей книге «История мира» в 10,5 главах. Читать пророческие книги надо, конечно, понимая, что библейские пророки не предсказывают будущее в узком смысле слова. Они провозвестники воли Божьей. Даже упомянутый нами в книге пророка, по книге Ионы пророк предвещает гибель города Неве через 40 дней, но город не разрушен, потому что в результате его проповеди город покаялся, то есть отказался от грехов и воззвал к Богу. И он сетует: «Господи, не это ли я говорил, когда был еще в стране моей? Я побежал в Фарсис, потому что знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии». То есть Бог в книге пророка Иона предстает добрым и милосердным Богом.
1: Каждое поколение читает библейские пророчества своими глазами. Понимаете? Вот. Им кажется, что вот эти события, которые там записаны, это именно в наше время происходит. И я скажу, что в некотором смысле это и правильно. Потому что многогранность и глубина каждого библейского текста, она так велика, что она универсальна во всех культурах, во всякое время и везде, где только она проповедуется. Это Божий диалог с человечеством и с каждым из нас в отдельности.
5: Как правило, библейские пророчества мы не можем предугадать, как они исполнятся. То есть библейские пророчества, они даны скорее для того, чтобы, когда они исполнятся, мы увидели, что Бог руководит историей, что все под его контролем. Но сказать, что вот это пророчество, оно означает вот это, и там через 5 лет что-то произойдет, это называется богословские спекуляции. Эти вещи, ну, к библейскому тексту применять не стоит.
3: Любую пророческую книгу надо читать, предварительно познакомившись с ее устройством, немного почитав о пророке. То есть нужно какое-то введение или предисловие, чтобы настроиться на книгу. Не все надо книги начинать сначала читать. Например, книга пророка Исаии рассказывает об Исаии в 6 главе. В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаии одна из самых известных и читаемых. Его имя Ишаяху означает «Спаситель мой Яхве». Это прежде всего великий пророк, поэтому его книга наиболее цитируемая в Новом Завете после книги Псалтырь. А вслед за Иеронимом христианский комментатор называет книгу пророка Исаии «Евангелие в Ветхом Завете». О жизни Исаии сохранилось лишь скупые сведения. Известно, что он был сыном Амоца и совершал свое служение в Иерусалиме во второй половине 8 века до Рождества Христова. Обо всем остальном сообщает нам иудейская традиция. Он происходил из царского рода, был женат, у него было два сына. Об этом, кстати, говорит сама книга. О его мученической смерти пишут уже раннехристианские авторы, и, возможно, об этом говорится в послании к евреям. Их распиливали надвое. Послание к евреям, 11 глава. Пророческая миссия Исаии связана с Иудеем и ее столицей Иерусалимом, потому что здесь он произносил свои огненные проповеди, поэмы. Исаия как раз жил в эпоху трагических потрясений. Он был призван к служению в один из самых трудных периодов истории своего народа. В год смерти Узии царя, 6 глава, 1 стих, за которыми последовали десятилетия страшных бедствий. Как и все пророки древнего Израиля, он живо откликается на политические международные события своего времени. Его пророчество в главах с 1 по 39 следует рассматривать как раз в общем контексте истории Ближнего Востока второй половины 8 века, когда росла и укреплялась Ассирийская империя, завоевывала все новые и новые земли, в том числе Иудею, что в конце концов привело к падению и исчезновению большей части Израиля. 10 колен Северного царства, мы помним, что Израиль разделился на две царства, Северное, потом было 10 колен, и Южное, Иудейское царство. И они противились союзу с языческой империей. Исаия был не только пророком, он был еще и поэтом. Поэтика и стиль книги неповторимы, язык чрезвычайно богат, форма многопланова. Пророческие вести, грозные предостережения о судах Божьих, обличения, они соседствуют в ней с плачами и погребальными песнопениями. Там есть гимны и сатирические песни и порицания. Получается так, что Исаия, подобно другим библейским пророкам, отдал свой поэтический дар пророческому служению. И вот глава 6, она описывает его призвание.
6: «В год смерти Озии царя увидел я владыку Господа. Он восседал на высоком, вознесенном престоле, и края рис его стелились по всему храму. Над престолом его парили серафимы шестикрылые. Двумя крыльями они прикрывали лица, двумя – ноги, а два крыла раскрывались в полете. Восклицая, они вторили друг другу: «Свят, свят, свят Господь воинств! Вся земля исполнена славы Его!» От звуков этих сотрясались врата, и храм наполнился дымом. Тогда вскричал я в испуге: «Горе мне! Погиб я! Сам я человек с устами, оскверненными грехом, и живу с такими же людьми! А глаза мои видели царя, Господа воинств!» Тогда один из серафимов подлетел ко мне, держа щипцами горящий уголь с жертвенника. Он коснулся им уст моих и сказал: «Теперь, когда коснулось это уст твоих, вина твоя удалена, и грех твой прощен». И я услышал, как владыка Господь вопрошал: «Кого мне направить к народу своему? Кто будет вестником нашим?» Я отозвался: «Я готов пойти. Отправь меня».
3: Исаия услышал призыв Господа возвестить народу страшную весть о суде, побудить вернуться к Господу, дарвать надежду, указать, что явится росток Господень, который будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле. В пророческих вестях Исаии события 8 и 6 веков до Рождества Христова представляют собой единый процесс суда, где великие империи – это орудие в руках Бога Яхве. Конечная цель – духовное обновление и возрождение народа. Одно из ключевых понятий Исаии – это суд Божий. Вот с ним и связана центральная тема первой части книги. Первая часть – это главы с 1 по 39.
4: Тема суда – ведущая тема Исаии. С суда и начинается первая глава, когда пророк взывает к небу и земле, призывая их во свидетели. «Слушай, небо, и ты, земля, внимай тому, что говорит Господь. Я взрастил сыновей и возвысил их, а они восстали против меня». Далее Исаия говорит о том, что приговор может быть оправдательным на условии послушания, изменения образа жизни, когда справедливость по Божьим законам станет ведущим принципом жизни. «Придите же и рассудим, — говорит Господь, — если даже багровы ваши грехи, чистыми сделаю вас, белыми, как снег». Исаия предсказывает появление ростка Господнего, Мессии, в главе 4. «В тот же день росток Господень во всей красе и славе явится, и плод земли будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле». В главе 10 Господь говорит, что Ассирия станет орудием его возмездия над его непослушным народом, называя вторжение врага днем суда. «Я пошлю Ассирию на племя неверное, на народ, что разгневал меня. Грабить грабительски, добывая добычу, попирать их, словно грязь на улице».
3: Пророк, живущий при израильском царе Факе и иудейском царе Ахазе, видел беззаконие земных владык, их пагубные указы, коварство, алчность, притеснение сирот, бедняков, вдов. Кстати, сироты, вдовы и бедняки – это социально как раз угнетенные классы, и именно с них, о них больше всего говорит пророк. К ним обращена его весть, когда он пытается спасти этот народ. И надо сказать, что когда возникает позднее богословие, которое говорит об освобождении народов, угнетаемых другими народами, то книга пророка Исаии становится актуальной для этих народов.
2: Что касается пророчеств. Пророчества, они обычно имеют все-таки два измерения. Может быть, и больше мы найдем, но как минимум два. Они произносились в конкретное время по конкретному поводу. Кроме того, у них есть какое-то глобальное измерение. Если они попали в Священное Писание, значит, даже когда это время прошло, этот повод так или иначе перестал быть актуальным, в них все равно осталось что-то значимое и важное. Но из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии.
4: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее».
2: Конечно, это очень хорошо совпадает с представлениями о рождении Христа, да, в Евангелиях. И напрямую Евангелие, особенно Матфея, ссылается на это пророчество. Но если почитать книгу Исаии, 7 главу в контексте, мы увидим очень простую ситуацию. Там Южное царство иудейское находится под угрозой вторжения со стороны Северного царства израильского в союзе с Сирией. И вот царь Ахаз, он волнуется по этому поводу. Ему навстречу выходит пророк Исаия и говорит: «Не беспокойся, и вот дева родит сына, ему назовут имя Эммануил, и еще этот ребенок будет совсем маленьким, а эти северные царства, они пропадут, да, то есть уже перестанут быть угрозой». Очень конкретное пророчество, связанное с абсолютно конкретным эпизодом в истории Израиля, который давно прошел, его нету. Но почему-то получилось так, что этот текст сохранялся, воспринимался уже как пророчество о некотором чудесном рождении младенца в какой-то отдаленной более перспективе. И, соответственно, получалось, что речь идет не просто о рождении ребенка вот здесь и сейчас, тем более, что в оригинале там стоит слово «альма», которое не обязательно означает «дева», оно может означать «молодую женщину». И, возможно, Исаия показывал на какую-то молодую женщину, может быть, жену царя Ахаза, говоря: «Вот твоя жена родит сына, он будет еще совсем маленьким, а уже ситуация исправится. Да? Но впоследствии мы начинаем воспринимать какой-то более глубокий смысл пророчества. И это вполне закономерно, потому что пророчество, видимо, это не предсказание будущего, ну, как всякие там аналитики, какой будет курс доллара, продавать доллар или покупать, какая будет погода, да, вот уже многие планируют летний отпуск, наверное, жарко будет летом или нет, куда лучше поехать, да, на север поедем, а вдруг там дожди будут, на юг, а вдруг будет слишком жарко, к морю, а вдруг там шторма и вода холодная, да, в лес, а вдруг вспышка энцефалита, надо все это знать заранее. Вот пророчество – это не такой прогноз, который нам часто бывает интересен, но это некий такой взгляд сверху на то, что происходит здесь.
3: Исаии известна жизнь простых людей, которые предаются всевозможным страстям. Даже эти простые люди уходят в идолопоклонство, стяжательство, чувственным удовольствием. Конечно, Исаию сокрушал духовную ущербность отвернувшихся от Господа людей. То есть он говорит, что торжествует лицемерие, набожность напускная, эгоизм, гордыня. Говорит он так.
7: «Язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло».
3: Причина надвигающейся гибели, они в том, что в духовном состоянии каждого отдельного человека, народа в целом. Отсюда грозное пророчество, точнее, обличение пророка – это лейтмотив первой части книги. Когда пророк обличает, он призывает народ вернуться к Господу. В общем-то, выражение, когда мы говорим о покаянии, «обратитесь», это происходит как раз из еврейского выражения «повернитесь». Да? То есть слово «обратитесь» несет в себе эту идею поворота. Вы можете вернуться к Богу, вернуться к твердыне, обрести в нем внутреннюю духовную силу, чтобы выстоять под натиском бедствий и эпохи.
7: Слово «шув» легло в основы концепции покаяния, раскаяния. Раскаяние, еврейское «тшува», буквально «возвращение», исправление поведения, являющееся условием божественного прощения. При раскаянии человек должен испытывать искреннее отвращение к своему проступку и, более того, доказать это отвращение всем своим поведением, прекратить грешить и начать совершать благие поступки. «И да оставит злодей свой путь, нечестивец – недобрые мысли свои. Пусть все они к Господу вернутся, Он их помилует. К Богу нашему Его прощение безгранично».
3: «Если не будете твердой в вере, – говорит Исаия, – не устоите». В этом смысле как раз синодальный перевод не очень точен. Он говорит, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. То есть не очень понятно, о чем идет речь. А вторая часть книги, главы 40 по 66, они посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении пленников на Сион, об избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима, об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии страдающего слуги Божьего и признании верховной власти Яхве над всеми народами.
7: Книга пророка Исаии явно делится на две части. Главы с 1 по 39 содержат предостережения и обетования, предсказания о судьбах народов, а также о Божьем суде над миром. Рассказывается об осуществлении ряда предсказаний. Главы с 40 по 66 посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении изгнанников на Сион, избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима, об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии страдающего Божия слуги и признание верховной власти Бога Яхве всеми народами. Это вести надежды и утешения.
3: Для пророческих вестей этой части книги характерна величавая простота и лиризм. Это прежде всего вести надежды и утешения.
7: «Утешайте народ мой, утешайте его, – говорит Бог ваш. – ласково говорите с Иерусалимом, возвестите ему, что его борьба окончена.
2: Вот пророчество, мне кажется, похоже на то, как мы такие рыбы, живущие в реке. Река времени течет, мы в этой реке плаваем, даже не замечая, как она течет, но нас с течением ее все время куда-то сносит. А вот представим себе, что некоторая рыба обрела способность летать. Она не просто выпрыгнула из воды, запрыгнула. Это с нами часто бывает. Да? Мы выходим в какую-то иную реальность, да? Вот, по крайней мере, в своем воображении. А вот какая-то рыба выпрыгнула, взлетела и увидела всю реку. Увидела ее исток, увидела устье. И она нам рассказывает, как эта река течет. А мы в реке этого не видим. Мы там видим водоросли какие-то, там раки ползают, другие рыбы плавают. У нас тут своя жизнь. Мы не понимаем, откуда эта река вытекла и куда она впадает. А вот эта рыба нам рассказывает. Она посмотрела, увидела, потом нырнула к нам обратно. С рыбами такого не бывает, конечно. И рассказала. И мы, может быть, на нее очень обиделись, потому что у нас тут, знаете, раки, у нас тут, знаете, рыбы, водоросли, ракушки. А эта рыба нам объясняет, вы знаете, а есть исток реки, вы знаете, есть устье, мы все когда-нибудь в море приплывем. Зачем нам это море? Оно соленое, мы там жить не хотим. Да? Вот с пророками основная проблема в том, что они рассказывают нам обо всем. И смотрите, я сравнил течение реки со временем. И пока мы рыбы, мы не видим, что эта вода течет куда-то. Нас несет течением, и мы в нем существуем. Иногда замечаем, что мы переместились. А эта летучая рыба, она нам описала всю реку сразу. Для нее течение, она его видит, но для нее течение – это не то, в чем она существует, это то, что она наблюдает одновременно начало и конец. Да? И поэтому, говоря с нами, рыбами внутри реки, она описывает и исток, и устье одновременно, и наше положение, и то, куда нас вынесет, она нас предупреждает. Вы знаете, вот там дальше сети, там рыбаки сети поставили, я видел сверху, вы туда не плывите. А мы говорим, да ну какие сети, мы даже не знаем, что это такое. И продолжаем плыть туда уверенно в эту сторону. И для нас это важно, допустим, здесь и сейчас, что нам про сети объяснили, а рыбам, которые придут потом, будет важно, что описали течение реки, что у реки есть исток, есть устье, есть смысл, есть направление, и рыбаки, которые появляются, они появляются в определенных местах, не в любом же месте рыбу ловят, да, и мы можем понимать, в каких местах, пусть мы это место уже проплыли, но там дальше другое такое же, да, понимаем, как избежать каких-то неприятностей и тому подобные вещи. Вот пророки похожи, мне кажется, на это, в таких очень общих чертах.
3: Главы 40 по 50, по 55 содержат пророчества, обращенные к изгнанникам в Вавилоне. Касаются событий второй половины VI века до Рождества Христова. А главы 56 по 66 пророчески изображают новую жизнь избавленного народа, которая будет возрождена, устроена согласно завету, союзу с Господом. Пророк стремится, чтобы народ жил не в отчаянии. Он измучен войнами, он измучен изгнанием. Поэтому поддержкой и ободрением он спасает его от парализующей ностальгии по прошлому. Пророку Божьему открывается будущее.
7: Последние главы иногда называют третьей частью Исаии. Там говорится о счастливом завершении истории земли. «Воистину, новое небо творю я и новую землю. О прежних же и самая память исчезнет. На ум уже никому они не придут». Вечными да будут радость и ликование твое о том, что созидаю я ныне. И Иерусалим я сотворю, чтобы был он средоточием радости, народ его отрадует.
3: Именно этот мотив потом будет повторен в последней главе, последней книги Библии, книги Откровения. Сама история не предопределена роковым образом, как это казалось ранее. Господь Бог вершит историю. Он властит над миром. Народы пред ним, что капли из ведра. Грех будет удален и искуплен. Преображение достигнет пределов самой Вселенной. Народ Божий обретет те благословения, которых он желает.
7: «Как новое небо и земля новая, которые я творю, пребудут предо мной, возвещает Господь, так пребудет вовек потомство ваше и ваше имя».
3: Кстати, эти последние главы с 39 по 66, вот вторая часть 40 по 66, они настолько иногда точно описывают будущее, что исследователи думают о том, что эти книги были написаны после того, как народ вернулся из плена израильского. То есть относят написание этой части к более позднему периоду. И говорят, что это был человек, который подражал Исаию. Позднее эти главы были присоединены к основной части книги пророка Исаия. То есть Исаия – обличитель, а потом пришел другой человек, который подражал ему, так называемый второй Исаия, и написал вторую часть. На самом деле мы видим в книге «Внутреннее единство» и обороты, повторяющиеся в первой части, повторяются во второй, и мы видим, как книга построена очень интересно, то есть она сама внутри показывает исполнение внутреннего единства. То есть вряд ли эту книгу можно разделить на несколько частей.
1: Лично для меня изучение библейских пророчеств началось где-то с 5 лет. Мы жили в Польше, мой отец православный священник, но адвентистские книгоноши занесли тогда тоже книги. И вот как раз занесли книгу толкование, такая брошюрочка толкования книги пророка Даниила. Вот. Это настолько меня заинтересовало, маленького, что там стоит истукан, что вот камень падает, я не мог понять. Но мне сказали, что это штундистская книжка, и тебе это рано еще понимать. Но прошли годы, Господь дал мне понять эту книгу, потому что я и сам ее стал преподавать. Понимаете? И отвечая на ваш вопрос, вот, что Бог помогает понимать библейские пророчества тому, кто хочет их понимать. И будет понимать столько, если он больше хочет понимать, Дух Святой поможет ему больше их понимать. Как Даниил. Он Даниил, говорит, написано в 7 главе, «Я потребовал от ангела более глубокого изъяснения о четвертом звере и о малом роге, который на нем появился, и о 10 рогах». То есть в данном случае, если бы он этого не потребовал и не востребовал был более глубокого понимания истины, ангел бы Божий сказал, вот видишь, вот тут ты слышал, 4 эти символа, это 4 царства. Ты понял? Понял. Все. Хватит себя? Хватит. Все. А он говорит, мне не хватит, я хочу более точного понимания. Я думаю, это тот принцип, которым Бог раскрывает истину для каждого времени.
8: Духовной жаждою томим, в пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горни ангелов в полет, и гад морских подводный ход, и дольний лос и прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницею крова. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей чудесной школе здоровья и хочу с нетерпением познакомить вас с моей племянницей и помощницей Веселинкой и моими учениками. Проходите, проходите. У нас в гостях Анечка и Виталик.
4: И необычный гость. Это мой кролик. Его зовут Стешка. Вот поклати его. Очень любит, когда с ним дружат.
0: Какой необыкновенный.
4: Любит прыгать и скакать. Какой Но хороший. Я ему разрешаю прыгать, профессор Бодрячок, только с кровати.
0: Да. Так, Веселинка, я заметил, что у него перевязана лапка. А он что, заболел?
4: Просто вот я ему не разрешаю прыгать на стол, а он мне иногда не слушается.
0: Ай-яй-яй.
4: Ну сломала.
0: Что же, ты не послушался свою хозяйку, Стешка, Стешка, она же тебя так любит.
4: Ай, да, я его очень-очень люблю. А Стешка еще очень любит семечки.
0: Ну, понятно, он же кролик.
4: Да, я однажды положила ему семечки в миску и поставила на стол. Потому что мама меня позвала. А когда я вернулась, семечек-то не было. А ну, Стешка прыгнул со стола и подвернул лапку.
0: Подвернул? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Хорошо, что не сломал.
4: Да.
0: Ведь тогда лапка бы болела, и он бы не смог бы даже прыгать.
4: Конечно.
0: Да, правда?
4: Стешка, тебе очень повезло. Не надо слушаться.
0: Да. Вот видите, ребята, до чего может довести непослушание.
4: Да.
0: Вот. Оно может плохо сказаться на нашем здоровье.
4: Давай, Стешка, мы тебя отправим, чтобы
5: он зевнулся.
0: Наверное, он хочет спать.
4: Не бойтесь, не бойтесь.
0: Иди скорее, отнеси его, пусть он выздоравливает.
4: Хорошо, пойдем, пойдем, пойдем, и хорош. А вот и я.
0: Так, ну что же, кролик нас пошел отдыхать.
4: Да.
0: Ребята, непослушных детишек называют непослушными. А как называют тех детишек, которые слушаются маму и папу?
5: Послушными.
0: Да,
4: точно. Непослушные и послушные.
0: Да.
4: Так.
0: Для того, чтобы быть послушными, нужно что делать?
4: Что нужно?
0: Да. Слушаться. Чтобы быть сильными, что нужно делать?
4: Слушаться, Аня говорит.
0: Правильно. Тренироваться. Ну?
4: Ну?
0: Чтобы быть послушными, надо тоже тренироваться послушанием.
4: А я знаю такую зарядку, которая учит послушанию. Она тренирует мышцы послушания.
0: Ой, что-то я за всю свою жизнь никогда не слышал, что такие мышцы есть.
4: Может быть, я
0: чего-то пропустил? Пожалуй, я загляну в энциклопедию. Она у меня всегда с собой. Может быть, мышцы послушания, как по-латински послушание.
4: Профессор Бодрячок. Так. Просто мышцами послушания я называю привычку слушаться.
0: Ты какая хитрая. Так и поймала меня на этом. Ну что же, давай скорее покажи нам твою эту, как ее, зарядку для послушания.
4: Пошли. Я приглашаю вас на нашу полянку.
0: Пойдемте.
4: Пойдемте.
0: Пойдем. я. Так.
4: О, смотрите, что я для вас приготовила.
0: Приготовила какие-то кружочки.
4: Да. Так, посмотрите, так. Тут есть белые кружочки, так, есть так. Черные кружочки. А какого цвета еще есть кружочки?
5: Желтый, красный, синий.
4: А еще
5: оранжевые.
0: Они непростые. На некоторых кружочках есть какие-то конфетки.
4: Конечно. Необычные кружочки. Для мышц Виталика нужно собрать только черные кружочки.
0: Так. Угу.
4: А для Анечки нужно собрать только белые кружочки.
0: Отлично. Теперь я понял. Так.
4: Так, профессор Бодрячок.
0: Так, так.
4: Прежде чем ребятки будут собирать, я их должна предупредить.
0: Давай, предупреждай.
4: У меня есть специальные точные весы.
0: Угу.
4: Вот здесь они у меня припрятаны под деревом. Угу. Если вдруг сюда попадется какой-то неправильный кружочек, он сдает очень неприятный звук.
0: Интересно, интересно, интересно.
4: И эти весы у нас проверят. Правильно, ребятки, собрали кружочки или нет?
0: А можно я попробую, ну, просто так, положить на них неправильный кружочек? Ну, интересно, что скажут весы?
4: Разрешим, ребята?
0: Давай.
4: Разрешаем, профессор Бодрячок.
0: Вот этот. Итак, кладу. Да. Да, интересные весы.
4: Но у нас ребятки послушные, и они соберут правильные кружочки.
0: Так, ну что же, давайте на старт.
4: Внимание, марш! Молодцы, молодцы. Так, так, так.
0: Так, веселинка. Ай-яй-яй-яй.
4: Он же красивый, этот кружочек.
0: Да, он неправильный.
4: Ну, встаем, проверяем.
0: Так, ну, драгоценные вы мои, давайте проверим, как вы справились с заданием.
4: Давайте.
0: Давай. Итак, Виталик, сейчас я эту корзиночку положу на эти чудесные говорящие весы, и они скажут нам, правильно ли Виталик все сделал. Итак, кладу.
4: Отлично! Молодец, Виталик!
0: Виталик, молодец!
4: У меня для тебя есть приз за послушание. Держи.
0: Да.
4: Вот тебе какая.
0: Так, а теперь у нас Анечка.
4: Так.
0: Итак, мы возьмем ее корзинку и положим на эти чудесные весы.
4: Так.
0: Итак, кладу.
4: Тишина. Молодец! И тебе приз, моя дорогая. Держи. А вот скажи, Анюта, тебе хотелось сядь вон тот кружочек с конфеткой? Хотелось?
0: Что, нет? Правда, что ли?
4: Какие у него крепкие мышцы послушания.
0: Но он же молодец. С конфеткой. Виталик, ну неужели тебе вот не хотелось взять что-нибудь другое? А? Че, совсем? Мне вот хотелось.
4: И мне хотелось.
0: Смотри, какой молодец.
4: Особенно с конфетками.
0: Да, с конфетками. Ну что же, по всему вижу, что вы молодцы. И у вас хорошие мышцы послушания, как придумала моя племянница, так вот сказать. Ну что же, я сейчас приглашаю вас за столик. У меня есть для вас один эксперимент.
4: О, как я люблю эксперименты!
0: Да.
4: Побежали,
0: пойдем,
4: побежали,
0: дорогие,
4: посмотрим. Смотрите, какие колбочки на столе! Как интересно!
0: Да, я приготовил для вас специально эти колбочки.
4: Так.
0: Так, вот в этих колбочках самая обыкновенная питьевая вода. Ее можно пить. И вот сейчас я возьму вот эту колбочку и добавлю в нее масло.
4: Масло?
0: И посмотрите, что у нас получится. Да-да, это масло.
4: Итак, что же у нас получится?
0: Я наливаю масло.
4: Ой, как красиво.
0: Так.
4: Смотрите-ка,
0: ну-ну.
4: Маслица не утонула.
0: А?
4: Ничего себе.
0: Посмотрите, масло не утонуло. Оно плавает на поверхности воды. Да? Правда интересно? Да. Да. А вот в эту колбу я налью сок. И посмотрите, что теперь будет с этим соком.
4: Угу. Оно тоже не утонет?
5: Утонет.
4: Это совсем не такая колбочка, как с маслицем.
0: А, смотрите, сок растворился в воде.
4: Да.
0: Да. Вот, вот эту колбочку я назвал колбой непослушания.
4: Ух ты.
0: Когда мальчик или девочка не слушаются своих маму и папу, то это всегда заметно и приводит к плохому результату. Это плохо. И водичка эта стала очень-таки неважной.
4: И видно, как маслица.
0: Да, ее даже и пить не хочется. Правда? Да. Разве ты хочешь такую воду?
1: Хочешь воду с маслом?
4: Мы тебе дадим попробовать.
0: Но поверь, не понравится. Потому что это не очень хорошая водичка. Поэтому мы ее, ну, выльем. Давай, отложи пока в сторону. А вот эту колбу я назвал колбой послушания. Понюхай.
5: Гадость.
0: Да,
5: просто гадость.
0: Правильно, гадость. А вот эту колбу я назвал колбой послушания. Ведь когда мы слушаемся наших родителей, это всегда хорошо. Забота наших мам и пап смешивается с нашим послушанием, как вода смешалась с соком. И получился, в общем-то, неплохой напиток. Хотите попробовать?
4: Давайте, давайте.
0: Да, так его можно попить. Это же вода с соком.
4: Опа.
0: С гранатовым. Она кисленькая, вкусная водичка. Так, давай
5: попробуем.
4: И нам, профессор Бедрячок.
0: Давай-ка я налью тебе вянечко немножечко.
4: Да, чтобы всем хватило. Профессор, Виталику давай.
0: Хватило. И Виталику мы нальем немножечко.
4: Мы тоже хотим быть здоровыми, да?
0: Так, так. Ну, попробуйте водичку.
4: Ой, я теперь, профессор Бодрячок, всегда буду слушаться. Очень-очень.
0: Молодец. Да. Молодец, Веселинка.
4: Как этот полезный напиток.
0: Как этот полезный напиток. А вы слушаетесь, мама и пап? Да?
4: Профессор Бодрячок,
0: молодцы,
4: а вот если не хочется сегодня слушаться, вот не хочется сегодня слушаться, что же мне тогда делать?
0: Анечка,
4: вот
0: скажи, по секрету, у тебя было такое, чтобы вот, ну, не хотелось слушаться, мама? Что, правда, что ли? Виталик, а у тебя не было такого, что вот маму и папу слушаться, ну, не хотелось?
5: Нет.
4: Всегда слушался?
0: Молодцы!
4: Какие дети! Это я что, одна не слушаться не хочу?
0: Ну, да. Что дело в том, что если, ну так, получилось, что не хочется слушаться, тогда нужно произнести чудесные слова. Чудесные слова – это слова, которые мы говорим Богу. И называется этот разговор молитва.
4: Молитва?
0: Да.
4: Я обязательно сегодня поговорю с Богом. И попрошу его, Господи, помоги мне быть послушной.
0: И он обязательно, обязательно поможет, потому что он всегда помогает тем, кто просит его о чем-то очень добром. Потому что он сам очень и очень добрый.
4: Как здорово! А я предлагаю вам одно доброе дело.
0: Давай, давай, предложи.
4: Я предлагаю вам сделать интересную подделку.
0: С удовольствием.
4: Согласны?
0: Да.
4: Согласен?
0: Давай эту подделку, сейчас мы ее сделаем.
4: А эта подделка сегодня будет напоминать нам о нашем Стежке. Что для этого нужно? Смотрите.
0: Так. Ну,
4: для
0: так.
4: этого нужно рулончик от туалетной бумаги.
0: Так, рулончик.
4: Да.
0: Рулончик.
4: Ну, чтобы это было похоже, ну, красивого Стежку, я рулончики вот заклеила цветной бумагой.
0: Рулончик как рулончик.
4: Держи тебе рулончик.
0: Так, с цветной бумагой. Да.
5: А тут занятый рулончика.
4: А это мой. Профессор Бодрячок будет помогать нам.
0: А я буду вам помогать.
4: Так, как говорится,
0: как
4: что
0: мы
4: нужно?
0: Из рулончика будем делать зайца.
4: Кролика, профессор Бодрячок.
0: Ну, кролик.
4: Кролика.
0: Да.
4: Что нужно кролику?
0: Что нужно?
5: Усы.
4: Молодец.
0: Да.
5: И вот.
4: Вот.
0: Да, ну как же мы будем делать уши кролику?
4: Вот смотрите, чтобы сделать уши,
0: да.
4: Рулончик немножечко согнем.
0: Немножечко. Так.
4: И отрежем две полосочки. Которые будут
0: слишком сильно согнула. Ну, давай.
4: Нашими ушками.
0: Так.
4: Вот.
0: Вот. Отлично.
4: А это останется для
0: Получилось головы. Два вот таких вот кружочка.
4: Так.
0: Угу. Давай мы тоже отрежем. Мы тоже
5: хотим. Я тоже сам.
0: Тоже хотим.
4: Сам давай, будешь?
0: Мы тоже отрежем.
4: Давай с тобой отрежем.
0: Сантиметр
4: ну-ка.
0: Такой вот.
4: Тебя отрезать?
0: Отрежем.
4: Или ты сам?
5: Сам.
4: Сам, ну давай, попробуй.
0: Опа.
4: Давай. Отлично, молодец. Давай я тебя буду держать, а ты отрезай.
5: У него же два уха.
0: Два? На одном и два на другом. Все,
4: молодец.
0: Получается четыре.
4: Давай, давай, давай.
0: Значит, у нас будет два
4: отлично.
0: Зайца.
4: Отлично. И теперь еще одно.
0: Так, ну вот у нас вот кружочки такие вот получились.
4: Сейчас мы с Виталиком закончим второе ухо. Отлично. Вот такие, у нас такие большие уши получились. Очень ушастый зайчик.
0: Да?
4: Очень ушастый зайчик.
0: Ну вот, получился. Вот такой зайчик.
4: Давай я тебе вот это дам.
5: Так. А вы не одно сделаете.
4: Да. Смотрите, чтобы ушки у нас держались, их надо вот так вот соединить. Ну, чтобы они у нас соединились и держались, для этого есть степлер. Смотрите.
5: Степлер.
4: Степлер. Смотрите, как мы сделаем.
0: Оп. Ну, и что получилось у нас?
4: И получилось ушком.
0: Я тоже хочу. На. Хочешь?
4: А, у нас ушко развалилось. Давайте еще раз попробуем.
0: Вот, а я вот степлер.
4: Другим степлером.
0: И бабах.
5: Так. Он кусается.
4: Ага, кусачий степлер попался.
0: Так, ну что
4: ж. Вот, смотри, получилось.
0: А, ухи получились, ушки.
4: И у нас получились ушки. Давай, клади зайчику сюда. Клади наверх.
0: Так, так, такие ушки у нас.
4: Смотрите, немножко развалился. Давайте ушки растопырим.
0: А, это вот сюда.
4: Вот так вот, вот.
0: О, ох ты какие.
4: Как здорово.
0: Да.
4: Что же не хватает нашему зайчику?
0: Ну, что-то же
5: ручка.
0: Должно быть.
4: Правильно.
5: И ручек.
0: Ручка не хватает.
4: Да, ручек. Ну, ручки мы потом приклеим. А вот мордочку мы сейчас сделаем. Берите фломастеры.
0: Так.
4: Держите. И какой вам фломастер?
0: Понял,
4: какой
0: тебе фломастер? Мы нарисуем.
4: Сначала мы нарисуем глазки, потом носик и усики.
5: Я сама нарисую.
4: Усики.
0: Носик, ротик, оборотик. Получился
4: давайте.
0: Зайчик.
4: Так, это что у нас?
5: Это глазик.
4: Молодец, мы один глаз уже нарисовали.
0: Да, ну сейчас и мы нарисуем. Подожди.
4: Так, второй
0: вот
4: глаз.
0: У нас кролик с глазами.
4: Теперь мы нарисуем носик.
0: Давай побольше.
4: Ой, какой красивый носик. У нас даже есть ротик.
0: Да.
4: В котором есть травка.
0: Сейчас и мы тоже
4: нарисуем. А теперь остались усики.
0: Да.
4: Вот трофей, Бодрячок.
0: Ну что же, очень хорошая поделочка. Ребята,
4: молодец, Виталик, молодец.
0: Обязательно молодец. Сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о кролике Стежке, который не послушался, и видите, что с ним получилось.
4: Да.
0: Вот. И когда вы увидите вашего кролика из бумаги, он вам напомнит о том, что всегда надо слушаться. Ну а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До скорых встреч, мои дорогие друзья.
4: Пока. Давайте помашем ребяткам. Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день.
2: Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: Абсолютно каждый человек на земле живет двумя жизнями. Одна жизнь – это видимая, и другая.

0: научился, и никто не подозревал. То есть тайно человек это делал, учился, ну, сильно громко об этом не кричал. Но бывает, к сожалению, и обратная сторона у этой медали, когда с виду хороший, порядочный человек, там, преподаватель или еще кто-то, вдруг на поверку оказывался преступником, маньяком или еще что-то. И у людей в этот момент появляется самый, можно сказать, сильный такой стресс и шок. Ну, как такое может быть? Почему? Потому что люди, как правило, склонны ассоциировать. Если человек хороший, значит, он и спит красиво, знаете, и не храпит, и вещи не бросает. Он же во всем хороший. А если он бандит, так он везде бандит, знаете, он так и думает, просыпается и думает, как бы кого-то, ну, как говорится, там, не знаю, убить. А на самом деле иногда бывает все чуть-чуть по-другому. Так вот, как быть вот с этими двумя жизнями человека? Оказывается, их нужно просто привести в гармонию. Потому что Бог видит невидимую жизнь для людей, а люди видят видимую жизнь для людей. И история показала, что люди лучше как раз-таки в видимой части жизни. Это всегда было так. А если кто-то не верит, просто позвольте вам задать вопрос. А можно открыть все то, что происходит тайное в вашей жизни для всех? И все скажут: ой, нет, знаете, не надо, я не готов, или я не готова. Это о чем говорит? Что у нас есть эти две жизни. Но самое интересное, когда Христос в Евангелии от Матфея в 6 главе говорит и о духовной жизни, то же самое, они две. Видимое и невидимое. Одни, наоборот, ходят с Библией, знаете, или, как говорил Христос, на показ долго молятся, так вот, знаете, демонстрируют свою привязанность к каким-то духовным ценностям. А не всегда это на самом деле так, потому что Христос говорит: «Уста мечтут меня, а сердце далеко отстоит от меня». А бывает наоборот, человек вроде так с виду не особо духовный, как бы кажется, а потом при общении узнаешь, у него такие серьезные духовные, моральные нормы и стандарты, что очень даже. Но в 6 главе от Матфея Христос приводит три примера относительно тайного и явного. Первое, когда речь идет о том, что человек делает благотворительность. Он говорит, тот, кто делает явно благотворительность, чтобы все видели, чтобы все аплодировали, он говорит, уже получает награду. То есть эти аплодисменты – это и есть его награда. Но, говорит, Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно, но уже награды он от Отца Небесного не получит. Вторая интересная мысль – это то, что когда человек молится, один молится на показ, на углах улиц, вот так, знаете, демонстративно, и люди хлопают и говорят: ну надо же, какой духовный человек. А Христос говорит в 6 стихе, да, что они уже получают в 5 стихе награду. Ты когда молишься, зайди в комнату, закрой дверь за собой, помолись Отцу в тайне, и Он, видящий тайное, воздаст тебе явно. И третий пример он приводит про пост. Когда человек постится, он, знаете, так, такую хмурость на себя напускает, он постится сегодня, не то, что вы вот кушаете, а я вот воздерживаюсь. А фактически Христос говорит: Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть, если ты жертвуешь, и никто не видел, и никто не поблагодарил, Бог видел, Он воздаст. Если ты молишься, никто не видит, и ты скромно за закрытыми дверями молишься, постишься, Бог обязательно воздаст. Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Поэтому пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, чтобы ваша тайная жизнь была наполнена молитвой, наполнена благотворительностью, наполнена особенными благословениями. И даже если люди это не оценят, помните, есть Бог, Он все видит, и Он обязательно вас щедро благословит.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Как успокоиться, если сильно нервничаешь? Актуальный вопрос повседневности. Выражения «нервишки шалят», «расшатанные нервы» стали уже привычными. Они описывают состояние чрезмерной возбудимости, когда человеку сложно совладать со своими эмоциями и адекватно реагировать. Состояние это переходит в хроническое, формируются отрицательные привычки поведения. Гнев вымещается на близких и коллегах, а эмоциональное равновесие компенсируется за счет кофеина, энергетиков, сигарет и алкоголя. Как же успокоиться и снять нервное напряжение? На наши сегодняшние вопросы отвечает кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте.
4: Сегодня мы с вами поговорим об успокоительных препаратах. В аптеке их огромное количество. Расскажите, чем они отличаются?
5: Ну, если говорить в целом об успокоительных, седативных, снотворных лекарственных препаратах, то их можно разделить условно на две большие группы. Это препараты синтетического происхождения и из лекарственного, растительного сырья или из экстрактов. Угу. Если мы говорим про препараты синтетического происхождения, то здесь очень сложная классификация по группам взаимодействия, мишеням, органам мишеням и так далее. Я думаю, что не стоит уходить очень глубоко в эту классификацию.
4: Ну да.
5: Поэтому, выбирая лекарственный препарат для лечения тревожных расстройств, изменений настроения и так далее, следует, конечно, в первую очередь консультироваться со специалистом.
4: Угу. Как часто можно использовать успокоительные препараты?
5: Ну, в первую очередь надо определить, что вообще происходит. Либо это какое-то очередное стрессовое состояние, стрессовая ситуация, вызванная какими-то событиями в жизни, тем, что, может быть, что-то не получается, или это расстройство психического характера, которое требует уже соответствующей терапии под наблюдением врача.
4: Угу.
5: Если это заболевание, требующее терапии под наблюдением врача, необходимо обратиться к соответствующему специалисту. Это врач-психиатр или психолог, который порекомендует какие-то определенные приемы лечения. Если это обычное расстройство, то в данном случае можно применить лекарственно-растительные препараты комплексного или другого содержания.
4: Угу. Известно много трав, обладающих успокаивающим эффектом. Это и мята, и душица, и валерьяна. Что лучше использовать, травы или все-таки лекарственные средства?
5: Ну, для тех людей, пациентов, которые страдают хронической депрессией, у которых тревожные расстройства, переживания, нарушения, они вам сразу скажут, что травы в таких ситуациях могут быть просто неэффективны. Поэтому как рекомендуют обычно врачи? Если это просто беспокойство, переживание, тревожное какое-то состояние, не требующее госпитализации или серьезной терапии, можно начинать с простых трав. Например, ромашка, заваривать чаи, можно добавлять отвар в ванны, принимать, например, с ромашкой, чабрец, мята, мелисса. Очень хорошо помогают успокоиться, настроиться на хорошее настроение, на хороший лад и начать побеждать.
4: Тогда я снова вернусь к своему предыдущему вопросу. Вот если мы заговорили о травах, то как долго можно их пить? Можно ли постоянно пить успокоительные травки?
5: Ну, поскольку каждый организм, он по-своему уникален, поэтому и лекарственные растения на каждого из нас действуют, конечно, по-разному. И поэтому в некоторых случаях приходится травы подбирать, поскольку определенные действующие вещества могут по-разному влиять на организм. Но следует помнить, что быстрого и сильного эффекта от обычного лекарственно-растительного сырья ожидать, конечно, не следует. Они лишь вспомогательные. Если мы хотим, чтобы препарат оказал более сильное действие, то в аптеке можно приобрести уже комплексные препараты, в которые входят 10-15 различных лекарственных растений в виде экстрактов или в жидкой форме, например, в сиропе, которые дают уже более быстрое и сильное действие.
4: Угу. С применением лекарств, действующих на центральную нервную систему, появилось такое понятие, как пристрастие. Ну, то есть, другими словами, наверное, это зависимость, да, человека от этого препарата, который он долгое время применяет. Как быть? Что делать, чтобы это пристрастие все-таки не развивалось, если человек вынужден, да, пить препараты?
5: Ну, конечно, каждый врач, назначающий эти препараты, это могут быть снотворные препараты группы антидепрессантов, он знает о вероятности возникновения лекарственного пристрастия. Угу. Поэтому в данном случае назначаются либо строго какие-то определенные курсы приема лекарственного препарата, либо производится комбинация из различных препаратов с одинаковым действием, чтобы не возникать, не вызывать именно вот этого лекарственного пристрастия или лекарственной зависимости. Угу. Если мы говорим про пристрастие, то его можно выделить на две большие группы. Это психическая зависимость и физическая. Во время психической зависимости человек стремится как бы повторить эффект этого препарата, потому что при его отмене он чувствует дискомфорт, депрессию, расстройство, все валится из рук. И, ну, похожее действие, как и у наркотических средств. То есть человек хочет повторить этот позитивный опыт. И физическое пристрастие говорит уже о том, что препарат настолько встраивается в обмен веществ, метаболизм в организме, что при его отсутствии у человека возникает шоковое состояние, и ему уже необходимо ввести этот препарат, чтобы чувствовать себя лучше и комфортнее.
4: Есть немало случаев, когда люди, ну, принимали безобидные, успокоительные, успокаивающие травки и столкнулись с таким побочным эффектом, как диарея. Вот действительно ли это был побочный эффект, или это не относилось, ну, случайно какое-то, может быть, совпадение? Вот есть ли такое побочное действие?
5: Ну, поскольку мы не знаем, какие именно были лекарственные травы, конечно же, лекарственно-растительное сырье может обладать и легким послабляющим действием, поскольку выпивает их в форме чая, дополнительный объем жидкости он все-таки смягчает стул, как известно. Поэтому прямым эффектом успокаивающие лекарственные травы не обладают послабляющим действием, угу, в виду. Но в целом такое действие возможно.
4: Есть ли безобидные лекарственные препараты? Ну, например, корвалол. Можно ли его пить каждый день?
5: Ну, вы уже сами сказали, что это лекарственный препарат, и просто так ежедневно употреблять корвалол, валокордин, валосердин и другие препараты данной группы, конечно же, недопустимо, поскольку в его состав входит активное вещество фенобарбитал, а мы знаем, что фенобарбитал вызывает лекарственную зависимость и наркотическое пристрастие. И даже есть некоторые люди, которые злоупотребляют этим препаратом и получают, конечно, массу побочных эффектов.
4: А вот возбужденным детям, ну, которые легко возбуждаются, часто выписывают глицин, даже бывает просто для мозга, вот моему ребенку выписывали, и говорят, что это абсолютно тоже безвредный препарат, который является еще и легким успокоительным. Вот он безопасен, и так ли он эффективен?
5: Ну, раз мы заговорили про глицин, предлагаю прямо посмотреть на инструкцию к препарату.
4: Давайте.
5: Мы видим, что действующим веществом является глицин или аминоуксусная кислота. Это аминокислота, которая в целом, в принципе, достаточно безопасная. Если говорим про группу, то это метаболическое средство, то есть участвует в обменных процессах организма. И что пишет инструкция? Вообще, инструкция к препарату является основным документом, утвержденным на законодательном уровне. То есть все свойства, описанные в данной инструкции, являются законодательно утвержденными. Итак, что мы читаем? Глицин является регулятором обмена веществ, нормализует и активирует процессы защитного торможения, как раз для успокоения. Центральная нервная система уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность и так далее, и так далее, и так далее.
4: А вот действительно все так и есть? И он так эффективен? И является ли он абсолютно безопасным?
5: Ну, вы знаете, что абсолютно безопасных лекарств быть не может, поскольку в состав таблетки входит не только действующее вещество, но также и вспомогательные вещества, наполнители, которые могут вызывать у некоторых людей аллергические реакции. Угу. Поэтому и главным противопоказанием к применению данного препарата является индивидуальная непереносимость компонентов. В целом препарат достаточно безопасен, действует очень мягко и нейтрально. Но при повышенных дозировках могут наблюдаться какие-то определенные дисфункции.
4: Понятно. Как можно человеку быстро успокоиться, если ему нужна экстренная помощь?
5: Ну, для этих случаев созданы комплексные препараты. Если случай несерьезный, однократный, можно применить комплексные растительные препараты. Ну, это препараты, содержащие пассифлору, мелиссу, валерьяну, хмель, например, да, чабрец и другие, которые позволяют, с одной стороны, стабилизироваться в нервной системе, укрепиться, и, с другой стороны, получить небольшое облегчение, способность перенести вот этот стрессовый фактор.
4: Угу. Успокоительные препараты когда правильнее принимать? Только на ночь?
5: В зависимости от состояния. Если страдает пациент от тяжелого засыпания, от пробуждения часто по ночам, то и, конечно, от самого препарата зависит. Да? Есть снотворные препараты, которые применяются за 30-40 минут до начала засыпания. Угу. Есть препараты, которые применяются 3 раза в день. Конкретно по способу применения можно смотреть в инструкции к каждому лекарственному средству.
4: Что делать, если мучает бессонница, если проблемы со сном, как раз о которых вы сейчас сказали?
5: Угу. Ну, здесь важно в первую очередь оценить все факторы, которые могут повлиять на нарушение сна. Например, это может быть душное помещение. Поэтому рекомендуется перед сном всегда проветривать комнату и создавать температуру комфорта где-то 18-20 градусов. Угу. Дальше это могут быть какие-то раздражающие факторы. Допустим, яркий включенный свет или шум. Поэтому рекомендуется спать в комнате с плотными темными шторами в абсолютной темноте. Угу. Кстати, если человек спит при темных условиях, у него вырабатывается гормон сна или отдыха, мелатонин, угу, который помогает нормализовать именно сон. Поэтому сам сон помогает поддерживать именно функцию. А также очень важно учитывать, что просмотр телевизора, просмотр компьютерных программ, так сказать, присутствие на пространствах, на страницах интернета перед сном, даже просматривание обычного смартфона может вызывать перевозбуждение в организме. Поэтому рекомендуется за минут 40, за один час до сна перестать смотреть на эти устройства. Также еще рекомендуется отключать по возможности все электронные устройства вокруг себя на ночь, потому что вызываемое электромагнитное излучение на некоторых людей оказывает возбуждающее действие. Также еще важно помнить, что за 3 часа до сна не рекомендуется применять пищу, потому что мы знаем, что многие говорят, что желудок должен отдыхать, да? А еще, оказывается, у нас поджелудочная железа, которая не спрашивает и сама впадает в сон. И вот где-то в 9-10 вечера поджелудочная железа отключается и отдыхает. И, соответственно, она не вырабатывает панкреатический сок. Пища застаивается,
4: до
5: создает
4: утра,
5: нагрузку.
4: Да?
5: И некоторые утром говорят, что вот я утром не завтракаю. Почему? А не хочу. Так получается, что он уже позавтракал этой пищей, которая всю ночь там хранилась, угу, и при пробуждении организма в 5-6 утра
4: он начал ее переваривать.
5: Да, организм начал переваривать эту пищу. Чтобы узнать, что там произошло к утру, можно взять обычную посуду.
4: Тарелку, наверное, с едой, да, и оставить ее на ночь.
5: И оставить ее на ночь в пароварке при температуре 37 градусов, и посмотреть утром, что произойдет с пищей. Вот такой вот интересный эффект. Также важно при правильном засыпании обратить внимание на наличие воды. Часто организм плохо засыпает из-за обезвоженности. Угу. И известны факты, когда с 4 до 6 утра вот состояние крайней обезвоженности возникают инфаркты, инсульты, которые также, да, препятствуют нормальному сну. Ну и если мы говорим о лекарственных препаратах, то в первую очередь нужно, конечно, проконсультироваться с врачом, если это какие-то серьезные средства. Если это средства растительного происхождения, то я рекомендую универсальную такую комбинацию. Она выпускается, кстати, только в Румынии. В Российской Федерации этого препарата нет. Называется Вамилан, валерьяна, мята, мелисса. Сочетание один к одному дает очень хорошее успокаивающее, такое мягкое седативное действие. Поэтому достаточно за час до сна заварить мяту, мелиссу и валерьяну один к одному, настаивать минут 15-20 на водяной бане и принимать по половине стакана.
4: Замечательно, спасибо большое. Иногда люди вынуждены принимать, да, лечиться такими препаратами, которые сильно возбуждают нервную систему. И человек потом не может успокоиться долгое время и даже не может уснуть. Вот что в таких случаях ему можно сделать? Как можно ему помочь?
5: Ну, в первую очередь важно посмотреть, что, конечно, делает врач, на режим и кратность приема данного препарата. Угу. разрешен ли данный препарат для приема во второй половине дня.
4: Угу.
5: И соблюдать этот режим в первую очередь. Если возникают какие-то расстройства, перевозбуждение, нужно обратиться к врачу, чтобы он скорректировал терапию, может быть, уменьшил дозировку или назначил какой-то препарат для прикрытия этих симптомов. Самостоятельно гасить эти эффекты, конечно, не рекомендуется.
4: Даже травками не стоит, да? То есть если уж такая проблема возникла, то здесь не надо прибегать к самолечению, надо идти и корректировать этот вопрос, да, эту проблему с врачом.
5: Да, все дело в том, что в лекарственном растительном сырье содержится до нескольких сотен биологически активных веществ, которые могут вступить во взаимодействие с лекарственным препаратом.
4: Понятно.
5: И могут дать какое-то неизвестное побочное действие.
4: Скажите, какие дополнительные меры в сочетании с лекарственными препаратами могли бы успокоить нервную систему?
5: Угу. Ну, в данном случае, если добавлять к тому, что было выше сказано, хорошо очень оказывает влияние это прогулки перед сном. 30-40-минутная прогулка позволит насытить организм кислородом, посмотреть на окружающую природу, подумать о хорошем и немножечко, как сказать, забыть о своих проблемах, потому что природа, говорят, она вообще лечит нас, исцеляет. И уже доказано, что люди, которые живут за городом, они меньше страдают такими расстройствами, депрессивными, психозами и так далее. Поэтому вот прогулки перед сном, они, конечно, очень помогают. Также эффективна и дыхательная гимнастика. Ну, давайте прямо с вами сейчас попробуем.
4: Ну, давайте.
5: Чтобы быстро успокоиться в какой-то экстренной стрессовой ситуации, достаточно вдыхать воздух на счет 1, 2, 3, 4. 5-6 мы задерживаем. И 1, 2, 3, 4 снова медленно выдыхаем. Давайте попробуем. И 1, 2, 3, 4. Задерживаем 5-6. И медленно выдыхаем. 1, 2, 3, 4. И вот такую процедуру нужно провести 10 раз. Есть еще другой метод, когда мы вдыхаем через одну ноздрю, выдыхаем через другую. Медленно, да, попробуйте.
4: Вот надо закрывать?
5: Да. Значит, вдыхаем в одну, выдыхаем через другую. И тоже повторяем 10 раз. Хороший очень метод для успокоения.
4: Надо же.
5: Угу.
4: Ну, наверное, чтобы 10 раз сделать, да, для этого нужно время. А у нас пока его нет. Мы попробовали и показали нашим телезрителям.
5: Потом наши зрители дома попробуют.
4: Да.
5: А также следует правильно кормить мозг при состоянии тревоги, депрессии. Известно, что при вот этих состояниях потребность в витамине С увеличивается в 40 раз. Поэтому нужно увеличить в эти моменты употребление квашеной капусты, овощей, фруктов, богатых витамином С, чтобы поддержать работу мозга.
4: Понятно. Это все?
5: Ну, можно много-много еще рассказывать, но это были основные методы для быстрой помощи организму.
4: А по-моему, вы что-то еще говорили мне до начала программы про цветную посуду. Вот мне было бы интересно.
5: А, кстати, да.
4: Да, такой секретик.
5: Есть небольшие секретики, как помочь организму лучше себя чувствовать. Многие психологи рекомендуют 2-3 раза в год просто менять свою посуду, из которой вы кушаете, и менять ее по цветам, чтобы она зимой была более яркая, летом была другого цвета. И тогда вот эта смена посуды, смена чашечек, кружечек тоже вызывает очень интересный отвлекающий эффект и оказывает антистрессовое действие. Но если вы еще хотите меньше кушать или уменьшить количество пищи, то есть целые рекомендации, какого цвета лучше выбирать посуду.
4: Я ездила в санаторий, и там была такая процедура, как ароматерапия. Она мне очень нравилась, и мне казалось, что я от нее успокаиваюсь. А вот на самом деле это эффективный метод успокоиться?
5: Ну, сегодня ароматерапия достаточно широко развита, и у нее очень много разных методов воздействия на организм. И лечение именно запахами было известно еще издревле. Современные подходы к ароматерапии позволяют уже приобрести, например, в аптеке готовые смеси различных эфирных масел, которые при попадании в воздух оказывают различный эффект. И целый спектр, порядка 200 можно разновидностей найти сегодня в аптеках, в интернете. С одной стороны, ароматерапия в этом плане достаточно эффективна, поскольку действует мягко, да, так вот приятно, но всегда есть риск появления аллергических реакций. И у некоторых людей может вызывать тяжелые формы аллергии, вплоть до удушья. Поэтому всегда следует, прежде чем начинать любую ароматерапию, попробовать на небольших порциях, какова будет реакция организма на данные эфирные масла.
4: Может быть, у вас есть какой-то свой маленький секретик, которым вы могли бы сейчас с нами поделиться?
5: Но еще одно средство для снятия стресса, которое мне лично очень нравится, это занятия спортом, например, ходьба на лыжах, езда на коньках, когда вот ощущение скорости, полета, все мышцы напрягаются. Плавание, кстати, очень хорошо помогает. Поэтому я хожу по возможности в фитнес-центр, где можно на беговой дорожке просто пройтись, получить эту нагрузку, потом сходить в душ, расслабиться. И вот многие, кстати, спортсмены, которые занимаются в фитнес-клубах, они тут туда именно за этим ощущением легкости, которое наступает после этих физических нагрузок и принятия горячего душа.
4: Вот,
5: поэтому
4: оказывается,
5: всем рекомендую проводить физические упражнения и сходить в горячий душ.
4: Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. До встречи.
5: До свидания.
4: Подведем итоги. Антидепрессанты и снотворные препараты подбираются и назначаются врачом. Лекарственные растения оказывают положительное действие при длительном курсовом приеме. Для облегчения засыпания проветрите помещение перед сном. Обеспечьте полную темноту и старайтесь не смотреть телевизор и не пользоваться смартфоном за час до сна. А я желаю вам здоровья. До встречи!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Александр Апак.
7: Друзья, оглянитесь на мир вокруг нас. Люди живут так, как будто и нет вовсе Иисуса. Есть политики, президенты, есть религиозные деятели и деятели культуры и искусства, есть известные ученые и философы, и даже мощи святых угодников. Но где же во всем этом Иисус? Мы читаем в книге «Деяния апостолов», 4 глава, 12 стих, слова апостола Петра: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». А мир живет так, как будто этого и не существует вовсе. К кому тогда были обращены слова Петра? Накануне апостолы исцелили больного человека. И обратилось в тот день душ около 5000 ко Христу. Это очень сильно взволновало религиозных деятелей того времени. Они взяли апостолов под стражу, собрали Синедрион, собрались первосвященники Анна и Каиафа. И вот теперь они судили учеников и старались запретить им проповедовать об Иисусе. Петр смело говорил среди этих старейшин израильских: «Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Сегодня атеизм, секулярная среда, а тогда это был религиозный фундаментализм. Многовековой Израиль с его уверенностью, что Бог есть и что Бог один. Вспомните слова из первой заповеди: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Израильтяне очень ревностно относились к своей вере и к своему пониманию Бога. Другая известная заповедь из книги Второзакония, 6 глава, 4 и 5 стихи: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Они были твердо убеждены, что есть только один Бог и нет другого Бога. При всех языческих культурах, в каждом веке любая философия отвергалась ими начисто. Нет идолов. Идолы в мире – ничто. Книга пророка Исаии, 40 глава, говорит о величии Бога. «Кому же вы уподобите меня?» 40 глава Исаии, 25 стих. «И с кем сравните?» – говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе. У него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его неисследим?» Господь предстает здесь не только величественным Творцом небес, звезд, земли, но и тем, который снисходит к человеку, который помнит о человеке, знает о человеке и спасает человека. Другой известный стих из книги пророка Исаии, 45 глава, 5 стих. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». И дальше, 22 стих этой же главы. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Представьте, что на протяжении многих веков люди имели твердую убежденность в том, что есть только один Бог, и только этот Бог является нашим Творцом и Спасителем. И вот теперь, после многих веков взаимоотношений Бога с Израилем, и, кстати, такое есть утверждение, что одно из самых важных в мире свидетельств в пользу существования Бога – это то, как происходила история израильского народа. И вот этот Бог, который вел народ свой, который учил народ свой, который давал им заповеди, который давал им пророчество, который спасал свой народ, теперь этот Бог и Спаситель предстает в столь скромном облике человека Иисуса, которого этот же народ отдал на распятие, которого пригвоздили ко кресту, убили. Какой же он Бог, если его можно так распять? Но на третий день Иисус воскрес. Как напишет об этом апостол Павел в послании к Коринфянам, для иудеев это был соблазн, а для эллинов – безумие. И теперь вот этим людям говорится то, что мы прочитали. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Уверовали в тот день 5000 человек. Кто они? Еретики или сумасшедшие? Да, был исцелен человек. Но сегодня лечится рак, заменяются суставы. О воспалении легких и о гриппе и говорить нечего. Может ли сегодня исцеление тронуть человеческое сердце? Должно ведь быть что-то другое. Должно быть какой-то мощный, позитивный человеческий пример. Но наши умы и сердца бывают забиты чем попало. Наши характеры горды, скупы, обидчивы, грешны. И как за всем этим разглядеть чистый и светлый образ Иисуса? Да что говорить о мире, о стране, о людях вокруг нас, если и в самом сердце христианства, в церкви, в нас, в друг друге мы порой видим лишь негатив. Павел, кажется, не боится себе признаваться в этом. Мы читаем в послании к римлянам его слова: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» 7 глава, 25 стих. И чуть раньше: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Таким был апостол Павел. Но такими сегодня предстаем и мы с вами. Мне очень запомнилась строчка из одной старой песни Константина Никольского: «Я добрый, но добра не сделал никому». И вот здесь мы с вами нуждаемся в настоящей встрече с Иисусом. В романе Уоллеса «Бен-Гур» представлена метафора. Узнику в кандалах, умирающему от жажды, незнакомец подал чашку воды. И тот, измученный, не только утолил жажду того знойного дня, но и нашел в себе силы в нечеловеческих условиях идти дальше и выжить, и восстановить справедливость. А потом, через несколько лет, он вновь встречает его, того человека, подавшего ему чашку воды, и этого человека ведут на распятие. И он получает исцеление в тот день иного рода. Он получает исцеление от ненависти и неверия. Понимаете, друзья, не просто исцеление слепых и хромых, а исцеление от ненависти и неверия. Вот что происходило с людьми после Пятидесятницы. Мы читаем в послании Павла к Коринфянам, первое послание, 12 глава, 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Происходит нечто удивительное с душой человека. Оказывается, краеугольный камень этого мира не в президентах, не в религиозных вождях, а в Иисусе. И ни в ком другом. Бог изменил нас, спас нас от самих себя, грешных и опустошенных. Хочется вспомнить еще одну евангельскую историю, которая произошла апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Евангелие Матфея, 17 глава, с 1 стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголящий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Представьте себя на месте этих людей, учеников. Интересно, что за несколько дней до этого события Иисус произнес такие слова, которые записаны в 16 главе. «И истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Мне часто задают вопрос, как же здесь написано, что есть стоящие, которые не вкусят смерти, как уже увидят. Когда же это произошло? Второе пришествие еще не настало, прошло уже почти 2000 лет, а Иисус все еще не пришел. Конечно же, все те люди, которые слышали тогда Иисуса, умерли. Но вот, друзья, Иисус держал свое слово, и через, как написано, по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую и преобразился перед ними. То есть именно эти три человека и увидели Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. Они увидели Царствие Божие в миниатюре. Они увидели Иисуса в Его прославленном теле, в Его блистающих одеждах. Они увидели Его не одного, а вместе с Моисеем и Ильей, потому что эти две личности являются символами всего человечества. Моисей – это представитель тех, кто однажды умер и будет воскрешен, а Илья – это представитель тех, кто, не вкусив смерти, перейдет из царства земного в царство вечное. И вот они увидели. И Петр, как всегда, во многих евангельских сюжетах мы читаем о том, как Петр предлагал свои решения, как он давал свои ответы. «Господи, хорошо нам здесь быть, действительно, очень хорошо нам здесь быть. Давай сделаем три кущи, давай построим шалаши. Тебе, Моисею, Илии». Когда мы видим что-то великое, когда происходят какие-то чудеса, когда происходит исцеление, когда мы получаем удивительные ответы на молитвы, когда мы получаем опыты спасения, нам кажется, что все хорошо, Бог с нами, Бог есть, все будет замечательно. Но вот что происходит дальше. Облако осенило их, глаз, они упали на лица свои, очень испугались. Но когда все закончилось, и они возвели очи свои, они не увидели никого, кроме одного Иисуса. Впоследствии Петр, наверное, не раз будет вспоминать этот опыт, потому что только однажды он увидел эту славу, только однажды он увидел это чудо, но потом перед его глазами, перед его мысленным взором, перед его испытаниями и гонениями на этой земле, перед тем, как ему предстояло самому умереть мученической смертью, и он, ведомый на свою Голгофу, перед тем, как принять крестную смерть, сказал: «Я недостоин умереть так, как умер мой Господь», и попросил, чтобы его распяли вниз головой, он всю свою жизнь помнил, что в конце на горе Преображения он не увидел никого, кроме одного Иисуса. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, говорит ученик Петр. Нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия на славянский язык переводилась много столетий.
4: Вот те части Библии, которые читались за богослужением, они были переведены в первую очередь.
5: А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
1: В этой программе перевод Библии на церковно-славянский язык. Геннадьевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия, синодальный перевод.
6: Что мы называем Библией? Для нас уже людей там 20-21 века это такая толстая книга, содержащая полный перевод Священного Писания Ветхого и Нового Завета, отпечатана в достаточном количестве экземпляров, чтобы любой желающий мог ее приобрести. Но в древности было не так. Скажем, у евреев вот Библии в виде одного целого свитка не было. Обычно Священное Писание писалось во многих свитках. Ну, так удобнее было пользоваться и хранить. У греков тоже Библия, как отдельный кодекс, была достаточно редким явлением. Ну, сейчас вот мы знаем там Синайский кодекс Библии, Александрийский, Ватиканский. Позднее, вот еще в 15 веке в Венеции переписывались тоже библейские кодексы. Но в основном у них были сборники, причем как книг Ветхого, так и Нового Завета. Скажем, Новый Завет в одном кодексе тоже у греков был редким явлением, до нас только 3-4 кодекса дошло. Ну и, соответственно, эта традиция пришла к славянам.
5: Когда на Руси появилась Библия? В 1499 году. Вот так. До этого никакой Библии на Руси не было. Это не значит, что не было библейских текстов. Но Библия – это сборник текстов, еще раз. Поэтому под одной обложкой только в 1499 году в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия была сделана Геннадьевская Библия, рукописная еще. И, кстати, во многом по западному образцу, потому что в это время уже и в Германии печатали, да, Гутенберг уже давно сделал свой первый тираж, уже печатали в разных странах, прежде всего в Германии, с которой Новгород торговал довольно активно, Ганзейский союз. Вот выходили эти самые полные Библии, и в Новгороде решили тоже сделать свою. А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
3: Церковно-славянский язык – это искусственный язык, на котором никто никогда не говорил и не думал. Многие считают, что это был старославянский язык, но это был именно церковно-славянский язык, искусственный язык, специально сконструированный для перевода Библии.
5: Еще прошло довольно много времени, пока в середине XVI века не появилась так называемая Острожская Библия. Это уже печатная первая Библия. Причем она была издана вовсе не в Москве. Ее издали в городе Остроге. Сегодня это Украина, тогда это была Речь Посполитая. То есть там издат, как это называлось в советские времена. И в Москве, может быть, она или в другом русском

0: городе, на территории Московского царства, может быть, она не могла появиться, потому что была серьезная оппозиция, как это технические новинки, как это печатать Библию, зачем вообще это нужно, чтобы полная Библия.
1: Острожская Библия – это первое полное издание Библии на церковно-славянском языке. Оно было напечатано основателем русского книгопечатания Иваном Федоровым в Остроге в 1581 году на средства князя Константина Острожского. Издание включает в себя 76 книг Ветхого и Нового Завета. Тираж составил 1000 экземпляров.
0: Что было до того? Естественно, до того тоже были разные библейские тексты. Когда восточные славяне принимали христианство, то, конечно, вот случай для Средневековья необычный. Сразу началась переводческая деятельность. Они не учили латинский или греческий в массе своей, а наоборот, на их язык, те, кто знали латинский и греческий, переводили библейские тексты, не только библейские, богослужебные. И в основном как раз Кирилл и Мефодий, славянские учители, которые, кстати, не были славяне, они были греками из Салуния, Фессалоники сегодня называются. Вот они переводили то, что нужно для практических нужд, то, что нужно как раз для переводов богослужебной литературы, в том числе и библейской. Первое, что они перевели, Евангелие Апрокос, буквально Евангелие нерабочих дней, то есть то, что читается по воскресеньям в церкви. Есть православная традиция, свой круг недельных богослужений, и, соответственно, в воскресенье прочитывается, в зависимости от недели, разные евангельские чтения.
2: История вот этого перевода Библии на славянский язык и вообще перевода в Библии, она сопряжена с конфликтами, с огромным сопротивлением, с преследованием переводчиков, в том числе и на церковно-славянский язык. Это была очень драматическая история. Переводчиков Библии Константина и Михаила, в монашестве они приняли имена Кирилл и Мефодий, неоднократно вызывали высшие церковные инстанции, чтобы они дали отчет о том деле, которым занимаются. А на них непрерывно писали доносы, и доносов было столько, что с ними разбирались три римских папы подряд. Николай I, Адриан II и Иоанн VIII. Перевод Библии на церковно-славянский язык происходил в Моравии, это территория нынешней Чехии, а тогда это была часть территории Священной Римской империи германской нации. И на эту территорию распространялась власть римского папы. Эти доносы были связаны с тем, что епископы, а это были немцы, считали, что Священное Писание не может и не должно переводиться на варварский язык. То есть вообще на языки, которыми люди общаются в повседневной жизни. Епископы считали, что Священное Писание должно звучать только на трех языках, на которых была надпись на табличке на кресте, где был распят Иисус. То есть по-еврейски, по-гречески и по-римски, то есть по-латыни. Это была очень распространенная точка зрения, и обосновывалось оно тем, что Священное Писание слишком возвышено, слишком глубоко, слишком таинственно для того, чтобы выражать вот эти вот возвышенные тайны Божии на языке простолюдинов или на языке, которым мы общаемся в повседневной жизни. Поэтому считалось, что ни на какой национальный язык Библию переводить не следует, в том числе и на славянский. Даже на немецкий язык, даже на языки западноевропейские. Эта мысль сама о переводе Библии считалась ересью. Фактически Библия на славянский язык переводилась много столетий. То есть это не был труд только Кирилла и Мефодия, но также их учеников и учеников учеников.
1: И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский».
3: Долгое время в России не было полной Библии. Вот то, что переводилось, это были куски Библии, связанные с богослужением. Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь. Это Евангелие, это апостольское чтение, это те отрывки из Ветхого Завета, которые используются за богослужением тоже, и книга Псалтырь, конечно, она была переведена полностью тоже, достаточно быстро. А вот все остальное, ну, те книги, которые редко читаются или вообще никогда не читаются за богослужением, их переводили очень долго. Собственно, первый вот такой свод, кодекс библейских книг в нашем Отечестве появился только в самом конце 15 века. Это так называемая Геннадьевская Библия. Значит, под авторитетом инициировано этот перевод, это собрание было новгородским епископом Геннадием, вот по имени которого, собственно, мы называем эту Библию. Собирались разные рукописи, которые были, все это составилось в одну.
1: В 15 веке архиепископ новгородский Геннадий Гонзов поставил задачу собрать книги Священного Писания на славянском языке в единую Библию. Он организовал поиск частей славянской Библии по монастырям и соборам. Часть книг найти не удалось, и их перевел с латинской вульгаты хорватский монах-доминиканец Вениамин. Созданный трудами новгородского скриптория библейский кодекс получил имя его заказчика – Геннадия.
3: Там были очень разные по качеству переводы. Что-то они брали из Кирилло-Мефодиевского наследия, что-то они брали из богослужебных книг, которые ходили из русских, болгарских, моравских, из разных. Вот. Ну, когда начали сравнивать с Септуагинтой, оказалось, что некоторых книг по-славянски вообще нет. И что-то надо было делать. Почему-то решили, что надо переводить не с греческого, а с латинского. И вот тут взяли вульгату и перевели некоторые книги с вульгаты. Вот первые переводы, которые были, значит, вот в Геннадьевской Библии, это книги про Паралипоменон, Исфирь, Тавит, Иуди в премудрость Соломона, некоторые части из пророков Иезекииля и Иеремии были переведены с вульгаты, маковейские книги. Интересная история, что, ну, считается, что есть такая версия, что книга Исфирь, первая ее часть, Геннадьевская Библия была кем-то переведена с иврита. Есть даже такое мнение, что, видимо, это был перевод, сделанный еврейской общиной, иудейской общиной где-то в России, и потом он был использован для, значит, Геннадьевской Библии. Получилась вот такая вот очень сильно скомпонованная Библия. В плюс вот к такому разношерстности в текстологии. От Вульгаты мы взяли раз и навсегда порядок книг. У нас порядок книг не по Септуагинте с тех пор, а по Вульгате.
2: Полная Библия – это была чрезвычайно редкая и дорогая книга. И она была недоступна даже для учащихся духовных учебных заведений.
4: Экземпляры мы встречаем и в Москве, и в Болгарии, и в Сербии, всюду, где пользовались церковно-славянским языком.
0: Потом эта работа была дополнена, перевозили много раз, переписывали, редактировали. Поэтому, собственно, та церковно-славянская Библия, которую можно видеть сегодня, она не являлась, строго говоря, Кирилло- и Мефодиевской. Эта Библия зафиксировала состояние текста, которое сложилось в середине XVIII века. Ее называют Елизаветинской, потому что она вышла в царство Елизаветы Петровны. Хотя указ о том, что нужно издать Библию, сверив ее с древними рукописями, издал Петр I, но, как и многие его начинания, они, вот эти библейские работы, не были при его жизни не то что завершены, даже, кажется, начаты.
1: По указу императрицы Елизаветы в 1751 году была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая Елизаветинская. Ее текст был сверен с древним греческим переводом – Септуагинтой. Елизаветинскую Библию почти без изменений до сих пор использует Русская Православная Церковь.
3: Это такой действительно опыт, первый опыт критического какого-то осмысления текстологии славянской Библии и опять очередная попытка стандартизации. Вот то, что мы сейчас имеем, вот если вы пойдете в библейское общество, попросите продать вам славянскую Библию, вам продадут, в общем-то, Библию на основе Елизаветинской.
0: Потом, конечно, они так или иначе издавались, но оставались очень дорогими. И, кстати, доступные Библии появились в России в начале XIX века, и во многом это связано с деятельностью британского иностранного библейского общества, которое в том числе открыло свое представительство и в России, а потом это представительство стало основой для российского библейского общества, и первой его задачей было дать народу дешевые Библии. Нужна была прежде всего технология, мы очень сильно зависим от технологии, и вот тогда в Петербурге была организована типография по новейшему слову техники тогдашней, печатавшая церковно-славянские Библии относительно большими тиражами. Ну а параллельно в эпоху после победы над Наполеоном и в связи с этой победой, кстати, потому что вот Россия выходит в мировые лидеры, и на языках всех народов Европы, включая какой-нибудь румынский, уже существует Библия, а на русском нет, как же так? И, соответственно, Александр I издает указ о двух предприятиях, о строительстве храма Христа Спасителя в Москве и о создании русского перевода Российского библейского общества, которое должно заниматься русским переводом Библии.
1: Библейское общество учреждено 13 января 1813 года в Санкт-Петербурге по высочайшему повелению государя-императора Александра I. В 1814 году Санкт-Петербургское библейское общество получило наименование «Российского».
0: Но все довольно быстро завяло, еще даже при жизни Александра в 1824-м прекратилась вся эта деятельность. А при Николае, конечно, никто возобновлять ее не стал, такое время заморозки. И вернулись к идее перевода Библии только официально в царствование Александра II. Неофициальная работа, конечно, продолжалась, там были протоиерей Герасим Павский. Он читал лекции и, собственно, переводил как бы для этих лекций куски Ветхого Завета, пророки в основном там были, и эти переводы были настолько популярны, что их распространяли просто литографическим способом, копировали рукописи, да, и распространяли. Я сам видел такую копию в исторической библиотеке. Ну, а в царствовании Александра II работу решили возобновить, взяли и труды Павского, и труды архимандрита Макария Глухарева, который был миссионером на Алтае. Помимо того, что он помогал алтайцам с переводами на их родной язык, он, соответственно, перевозил Ветхий Завет на русский, посылал даже в Петербург, и в Синод, и другие разные места свои переводы, но большого успеха это все не имело, то есть государственная политика была ничего не трогать, пусть все остается как есть, и тогда эти переводы оставались его частным делом, но вот в новое царствование они пригодились. И, соответственно, составили из этих переводов и отредактировали существующие, включая Новый Завет, вышедший еще в 21 году. И в 1876 вышла так называемая Синодальная Библия, поскольку она выпущена под эгидой Святейшего Синода.
5: Я лично имею возможность читать на оригинальных языках. текст. Это очень действительно важно. Но не следует думать, что если у человека нет такой возможности, то у него нет возможности общения с Библией. Я совершенно точно знаю, что это не так. Такая возможность остается через переводы. И Библии повезло. Все-таки существует огромное количество переводов. Из них очень много хороших и вполне качественных и адекватных.
6: Лунный диск среди россыпей звездных добела раскален от мороза. Серебрятся сугробов откосы, на ветру люденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом по заснеженной зимней России. Царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренный, отверженный черни. Всех отрад на земле просторы дышат светом твоих речений. Всех печалей глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших вочеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй, в обретающей веру России, покаянно к тебе припавший.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Психологам достаточно часто приходится иметь дело с детьми, которые с самого начала воспринимаются родителями как обуза. Представьте себе, как вдруг посреди вашей комнаты появляется неизвестно откуда большой угловатый предмет, допустим, шкаф, который всем мешает и не дает свободно двигаться. Примерно так же некоторым родителям мешают их дети. Они хотят пойти в гости, но не могут. Хотят купить себе шубу, а ребенку необходима коляска с кроваткой. Хотят делать карьеру, а ребенок отнимает все время. Нередко так бывает в семьях, где родители сами в детстве были такими же отвергнутыми детьми. Образовывается заколдованный круг, когда отголосок старого воспитания передается из поколения в поколение, как камень, брошенный в воду. Недолюбленные дети становятся холодными родителями.
0: Любить, видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители. Не любить, видеть человека таким, каким его осуществили родители. Разлюбить, видеть вместо него стол, стул.
3: Психологи Марина Арутюнян и Максим Земнов пишут, как в подростковую психологическую консультацию обратилась мама одного мальчика с обычными жалобами на грубость ребенка по отношению к ней, его непослушание и несдержанность. Конфликты между ними возникали буквально на каждом шагу. Потом выяснилось, что мальчик делает не так буквально все. Не так убирает постель, не так ставит обувь, не так ест, не так одевается. Чем больше она говорила о сыне, тем больше находила в нем недостатков. Мать и сына попросили сделать рисунок семьи. Сын на своем рисунке нарисовал маму отдельно от себя, как бы подчеркивая свою с ней отчужденность. При этом мама была нарисована спиной к сыну. Рисунок словно говорил: «Она меня не видит, не слышит, не хочет со мной говорить». Рисунок матери был удивительно похож. Оба рисунка отражали эмоциональное отчуждение, возникшее между сыном и матерью. Перечеркивая любое желание, стремление своего сына, мать словно бессознательно говорила: «Хоть бы тебя не было». И это неудивительно. Если мы не принимаем ничего в человеке, то нас гораздо больше устроило бы его отсутствие. Мать мальчика была в сущности глубоко несчастным человеком. Она воспитывалась в детском доме, и вокруг нее всегда был круг пустоты. Подрастая, она не могла установить ни с кем близких дружеских отношений. Так глубокая эмоциональная холодность проявилась и в методах воспитания. Конечно, это крайний случай. В более смягченной ситуации ребенка-обузу легко можно отличить по тому, с какими словами к нему чаще всего обращаются. «Не мешай», «Не лезь», «Когда все это кончится», «Сколько можно повторять» и тому подобное. В такой семье ребенку не повезло. Он как бы родился не у тех родителей. Его единственный способ как-то приспособиться к существующей ситуации – как можно больше уменьшить себя, так, как будто его вообще нет. Со временем это будет такой же незаметный взрослый, личность зависимая, легко подчиняемая. Это плохие партнеры в любви, браке. Они не могут развлекаться, с ними быстро становится скучно, они всего боятся. Их пассивность, зависимость быстро надоедает.
0: Если бы дети выбирали себе родителей сами, многие взрослые навсегда остались бы бездетными.
3: Дорогие родители, если во всем сказанном вы узнали вашу модель отношений с ребенком, немедленно начинайте действовать. Откажитесь от условной любви к своему ребенку. Примите его таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Короче говоря, полюбите его безусловной любовью. Разве не так сам Господь любит вас? «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение», сказано в Священном Писании. Мы по-прежнему ждем от вас писем, звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь.
0: Люби своего ребенка любым. Не талантливым, не удачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: В Евангелии от Марка в 5 главе мы читаем с вами историю о том, как Христос, переправившись на другую сторону Геннесарецкого озера, вновь оказывается среди большого количества людей. И начальник синагоги по имени Иаир обращается к нему с просьбой, потому что у него трагедия, у него беда, его дочь при смерти, он просит, чтобы Христос пошел с ним. И Иисус соглашается. Он идет с ним. По дороге еще одна женщина, тоже со своей бедой, со своей проблемой, со своим горем. Христос задерживается. Но вот через какое-то время ко Христу обращаются уже с весточкой, с вестью из дома Иаира. И мы читаем эту с вами историю в 5 главе с 35 стиха. «Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: „Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?“ Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: „Не бойся, только веруй“, и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. И приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: „Что смучаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит“. И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв за руку, говорит ей: „Талифа куми“, что значит: „Девица, тебе говорю, встань“. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли, великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали им есть». Удивительная история, но я на несколько текстов хочу обратить ваше внимание. В 38-м тексте мы видим дом, где горе. Приходит в дом начальника синагоги, видит смятение плачущих и вопиющих громко. Дом, где горе, там всегда плач, там всегда смятение, там всегда печаль. Но интересно, что вот в этот момент Христос говорит, на первый взгляд, очень странные слова. Войдя в дом, в 39-м тексте мы читаем, он говорит им: „Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит“. Как вы считаете, как вообще эти слова могли быть восприняты окружающими? Тогда, когда вот они знают, это же они послали известить Христа, что девушка уже все умерла. И вот он тут приходит, не умерла, но спит. Вы знаете, я для себя делаю очень серьезное... выводы из этой истории. Да? Я не Христос, чтобы делать такие заявления. Потому что такие заявления с человеческой перспективы, ведь Христос, он, никто же не понимал его, может быть, так, как вот кем он был, да? Что он действительно Сын Божий, что он действительно Бог, явившийся во плоти. К нему относились как к простому человеку, и он делает такое заявление, и, может быть, это могло кого-то... Не зря же смеялись, написано. Смеялись, говорили: „Что ты говоришь? Не умерла, но спит“. Но Христос говорил эти слова с перспективы Бога. Будучи Богом, он имел право говорить так. Друзья, мы, будучи верующими людьми, оказываемся сейчас тоже в ситуациях, когда горе, когда какая-то беда и так далее. Очень важно, чтобы когда что-то мы говорим, мы могли понимать, что я не Христос. Да, Христос может сказать и имеет право сказать намного больше, чем имею право сказать я. А что касается меня, я могу быть в том доме. Просто быть рядом с теми, где горе, чтобы проявить сочувствие, чтобы проявить сострадание, чтобы просто поддержать и быть рядом. А Бог может намного больше.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
2: Не трогай, мама не разрешает.
1: А я хочу играть.
2: Ты можешь их сломать.
1: А я не буду их ломать.
3: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
1: Я хочу с ними поиграть.
3: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
1: А я хочу сейчас.
2: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
3: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
1: Что?
3: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
4: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
5: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
1: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
2: Ах, да, это твои куклы, забирай.
5: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
1: Какое мороженое? Я тоже хочу.
2: Клубничное.
5: Зачем вы ее дразните?
2: Они шутят, нет у них никакого мороженого.
6: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
1: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
6: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
3: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
6: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
3: Таким образом, слой за слоем, и возникали эти курганы или тели.
2: Это как? Это что? Город стоит на городе?
3: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
7: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
1: Он жил 4 тысячи лет назад?
3: Да, Авраам жил около 4 тысяч лет назад.
1: Ого!
3: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
7: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
1: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
3: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
7: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
2: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
1: Он любил Бога, и Бог его любил.
3: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
2: И куда он пошел?
7: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
11: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. В Библии сказано о том, что будет воскресение мертвых. Когда это будет? Зачем воскреснут мертвые и что их ждет после воскресения? Сегодня мы ищем ответы на эти вопросы. Нам в этом помогает священнослужитель, магистр богословия Вадим Николаевич Кочкарев. Вадим Николаевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Когда мы слышим о воскресении мертвых, воображение рисуют такие жуткие картины. Открываются гробы, встают люди, естественно, уже разложившиеся. Это просто фильм ужасов. Да? Но, тем не менее, Священное Писание говорит о том, что будет однажды воскресение мертвых. И хочется знать действительно, когда этот день будет, с чем это событие связано, и что этих людей воскресших ждет после воскресения. Будем ли мы в их числе, в числе тех, кто воскреснет, если мы к тому моменту уже умрем?
8: Для меня на самом деле жутким событием является тогда, когда заколачивают крышку гроба и когда закапывают могилу. Это, наверное, самый ужасный момент, когда ты понимаешь, что уже ничего сделать нельзя. Человек уходит, его нет больше. Закопали. Остается один холмик вот такой, с его фотографией, инициалами, и датой рождения и смерти. Вот это жутко, действительно жутко. И вы знаете, наверное, каждый человек, любого спроси, он бы не хотел, чтобы такое здесь на Земле было. Вот вы обращали внимание на то, что мы со смертью сталкиваемся очень часто. То венок какой-то увидим, то памятник какой-то увидим, то мимо кладбища какого-то мы проезжаем, то мы увидим какую-нибудь вывеску, там, ритуальное агентство там какое-то. Вы когда-нибудь ощущали вот такое, вот когда вы сталкиваетесь с чем-то, что говорит о смерти, внутреннее такое сопротивление этому всему. Вам не хочется смотреть в эту сторону, вам не хочется заходить в это ритуальное агентство, вам не хочется связываться никак с этим. Посмотрите, сколько времени прошло с того момента, как люди стали умирать, а человек привыкнуть к смерти не может. Не может.
7: Почему? Нельзя привыкнуть и к нестерпимой боли, и к страданиям, к тому, что мы не можем победить, к тому, что не подвластно нам.
8: А почему мы не можем привыкнуть к этому? Ко всему можно привыкнуть. Почему вот к смерти мы привыкнуть не можем? А ответ на этот вопрос один. При сотворении Бог просто не закладывал в сознании человека вообще-то понятие смерти. Само понятие смерти – это чуждое понятие для человека. Потому что Бог творил человека по своему образу и подобию. И в планах Божьих было то, чтобы человек жил вечно. Но человек не может жить вечно, не имея тесных отношений со своим Творцом. Жить вечно способны только те существа, которые присоединены к своему Богу, которые являются одним целым со своим Богом. Грех разделил человека с Богом, и в результате этого пришла смерть. Человек стал умирать. Мог ли Бог смириться с этим? Нет. И все Священное Писание сообщает нам то, что Бог планировал сделать для того, чтобы человек не умирал, а те, кто испытали смерть, чтобы они были возвращены к жизни.
7: И что же Бог планировал?
8: Тот, кто олицетворял и олицетворяет силы зла, сегодня знает эту беду человеческую, потому что он сам ее организовал, эту беду, но заполняет сознание человека мыслями о том, что

0: Знаете, в Священном Писании более 1600 раз употребляется слово «душа». И ни один раз она не употребляется в словосочетании «бессмертная душа». Наоборот, мы в Священном Писании читаем «душа согрешающая, та умрет». Написано четко и ясно. «Душа согрешающая, та умрет». Пророк Иезекииль пишет. Да? Это очень-очень просто понять. Просто проблема заключается в том, что люди подразумевают под словом «душа», а под словом «душа» они подразумевают некую субстанцию внутри человеческого тела, которая отделяется от него в момент смерти и живет уже своей собственной жизнью. Угу. Это совершенно не соответствует Священному Писанию. Угу. Библия учит другому.
1: Но что же происходит с человеком после смерти в таком случае?
0: Человек живет определенное количество лет. В силу многочисленных причин, болезней, катастрофы и так далее, человек умирает, по старости умирает. И на этом его бытие прекращается. Этому учит Библия.
1: То есть все, вот, да. Вот его все сознание, да, вот эта его часть, да. Которая мыслила, чувствовала, да. Она тоже исчезает?
0: Совершенно верно.
1: Человек ничего не чувствует.
0: Вот если мы с вами откроем книгу мудрого человека Екклесиаста, то мы здесь с вами прочитаем интересные вещи.
1: Какая глава?
0: Это у нас будет 9 глава. Он пишет здесь удивительную вещь, что «и ко всему этому я устремлял сердце свое, все исследовал, праведники и мудрые, и все дела их в руке Божией. Ни любви, ни ненависти своей человек не знает наперед, но все для всех едино, и участь у всех одна, что праведнику, то и злодею, что доброму и чистому, то и нечистому, что жертвующему, то и жертвы». Не приносящему, что доброму, то и грешному, что клянущемуся, то и остерегающемуся клятвы. Это беда во всем, что творится под солнцем, ибо участь у всех одна. Злом наполнены сердца людей, безумность сердца их при жизни, а после этого отходят они к умершим. Угу. Обратите внимание, все праведники, неправедники, все. У всех участь одна. А погода человека среди живых есть надежда. Вы видите, покуда он среди живых, есть надежда. Ведь живой собаке лучше, чем мертвому льву. Да знают живые, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них исчезла. И любовь их, и ненависть их, и ревность их, все исчезло давно. И вовек не причастны они к тому, что творится под солнцем. Угу. Совершенно четко, конкретно Священное Писание говорит о том, что после смерти человека закапывают в этой могиле, и он исчезает, его нет, он истлевает. Но конец ли на этом?
1: Да.
0: Мы с вами читаем грандиозную вещь из Священного Писания, что нет ни конца. Потому что грядет величайшее событие всех времен, грандиозное событие, которое мы знаем как второе пришествие Иисуса Христа. Господь Иисус Христос возвращается на нашу землю после того, как его распяли. Вы знаете, он ушел с земли. И все человечество теперь получило шанс увидеть в нем своего Господа и Спасителя. И вот от этого факта, увидел ли человек в нем своего Господа Спасителя, признал ли человек в нем своего Господа и Спасителя, зависит его все будущее. А какое будущее? Или он будет жить, или он исчезнет навсегда.
1: То есть вот это учение о том, что душа бессмертна, и после смерти сразу человек получает воздаяние за свою жизнь, да, он идет либо в рай и

0: живет уже там вечно, либо в ад, об этом нет ничего в Библии.
1: Да,
0: но там, тем не менее, про воздаяние написано.
1: Да.
0: То есть про вечную участь человека. Она ожидает человека вот именно во время второго пришествия
1: Христа,
0: когда будет воскресение.
1: Совершенно верно. Угу. Когда Иисус Христос вернется на нашу землю для того, чтобы определить ту категорию людей, признавших его как своего спасителя, вот тогда случится это грандиозное событие, которое мы называем воскресение из умерших.
0: Угу. Вот кто воскреснет? Все, кто мертвые, воскреснут?
1: Дело в том, что в этот момент воскреснут те люди, которые приняли его как своего создателя, как своего спасителя.
0: Угу.
1: Он, у него цель этих людей собрать, определившихся по отношению к нему, этих людей собрать и увести их с собой.
0: Куда? В Царство Небесное?
1: Увести их с собой куда, мы не знаем. Увести их с собой куда-то во Вселенную, на небеса.
0: Угу.
1: Да. Увести их с собой. А все те, кто умерли, все те, кто были свидетелями его второго пришествия, и не удостоились этой чести подняться к нему на облака небесные и уйти, угу, все эти люди, они, не выдержав присутствия святости Спасителя, угу, они будут лишены жизни.
0: То есть во второй раз умрут, получается?
1: Ну, те, кто его встречал и видел живыми, те, которые еще не испытали смерти, они будут умерщвлены вот именно его присутствием. Потому что грешное человечество, грешный человек, он в присутствии святого Бога находиться не может.
0: То есть, вот, допустим, второе пришествие Христа наступило.
1: Да.
0: Какие-то люди в этот момент живы.
1: Живы.
0: То есть, ну, люди живут на планете.
1: Да.
0: Да? И есть люди, которые умершие на кладбищах. Да. Да? Или кто где погиб, их останки по всему миру во время войны, например, там не было возможности хранить
1: людей. Они так и продолжают лежать.
0: Но приходит Христос во второй раз, во всей своей небесной славе. И тут те мертвые, которые в него верили когда-то, они были верующими и умерли. Они воскресают.
1: Дают для того,
0: Христос,
1: чтобы уйти.
0: Их забирает с собой.
1: Да.
0: Но они воскресают как? Наверное, им Бог дает тела новые, но они как воскреснут? Они же уже
1: истлели. В полном смысле слова. В полном смысле слова. Но многие люди задают вопрос, а как они истлели, как они будут опять... Вы знаете, Бог, когда творил человека, он сотворил его из праха земного. Нельзя об этом забывать. Поэтому для Бога нет никакой сложности сотворить человека заново. И он это сделает.
0: То есть он восстанавливает тела.
1: Он восстанавливает тела, но это будут не те тела, которые человек имел до смерти. Это будут новые тела, способные жить вечно.
0: Без болезней.
1: Без болезней, вот без тления, без старости, без морщин, без ничего. Это тела, которые будут способны жить вечно, всегда.
0: Так, мертвые воскресли. Те люди, которые живы в момент второго пришествия
1: Христа.
0: Они погибают.
1: От святости.
0: Кто? То есть те погибают, которые Бога отвергали,
1: совершенно
0: не хотели в Него верить.
1: Верно.
0: Они погибали. А те из живущих, которые верят в Бога, они
1: вместе
0: тоже вместе с Богом.
1: С воскресшими поднимаются на облака небесные. Да,
0: угу.
1: Так говорит Библия.
0: Так, а те мертвые, которые к моменту второго пришествия остались лежать в могилах,
1: угу,
0: они неверующие были, да? То есть те, которые Бога отвергали.
1: Те, которые Бога отвергали и к моменту его возвращения оказались в могиле, они в этой могиле будут лежать еще 1000 лет, сообщает нам Священное Писание.
0: А потом что?
1: Через 1000 лет Господь Иисус Христос вместе со спасенными возвращается опять на эту землю, где кроме дьявола и тех ангелов, которых он увлек с неба, в числе живых никого нет. только дьявол и ангелы. Mm-hmm. Вот Библия это называет, книги Откровения. Образ такой придает этому всему, что дьявол оказывается в темнице. Mm-hmm. Он оказывается в таком месте, в таких обстоятельствах, как бы скованный в цепях, потому что ему некого соблазнять, искушать. Он один вместе со своими ангелами, приспешниками, которых ему удалось увлечь с неба тогда. И вот когда Иисус Христос с народом Божьим через 1000 лет возвращается опять на планету Земля, в этот момент происходит грандиозное событие. Воскресают все те, кто не удостоился спасения.
0: А зачем смысл
1: воскрешать? И смысл этого воскресения заключается в следующем. Эти люди должны будут собственными глазами увидеть то, от чего они отказались. Это раз. Они должны будут испытать на себе тот приговор, к которому они пришли в результате отвержения.
0: То есть Иисуса они Христа должны убедиться в том, что они были неправы.
1: Совершенно да? верно.
0: А будет ли у них возможность раскаяться, пожалеть? Нет.
1: Возможности раскаяться у них не будет по одной простой причине. Потому что раскаяние, вообще процесс покаяния, он вызывается третьей личностью Божества, Святым Духом, который дается человеку тогда, когда он признает Иисуса Христа своим Спасителем и желает быть послушным Ему. Он принимает крещение, человеку дается Святой Дух, этот Святой Дух ведет человека всю жизнь, готовя его ко встрече с Господом. Но когда придет Иисус Христос во второй раз, Дух Святой уже будет отнят от тех людей, которые отвергли Спасителя. Они будут жить и умирать без Святого Духа, без надежды, без покаяния, без ничего. Поэтому воскресение уже после 1000 лет, оно случится для того, чтобы каждый испытал сам на себе те последствия своего выбора, который он сделал тогда, когда ему предлагалось принять Иисуса Христа как своего Спасителя. На какой-то евангельской встрече, на каких-то библейских курсах, в беседе с кем-то ему было предложено принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Он отказался. И вот это уничтожение, это воскресение, с этого начнем, да, это воскресение, оно будет для того, чтобы он увидел плоды своего труда, чтобы он увидел последствия своего выбора и убедился в том, что Бог был прав, что Бог является истиной.
0: Но назад дороги уже нет. Ну а как возможно? Ведь убедиться в том, что Бог был прав, это состояние очень близкое к состоянию раскаяния, мне кажется.
1: Нет.
0: И если вот человек, иногда бывает, человек не признает, не хочет признавать
1: вот,
0: своей вины.
1: Вот это уже не раскаяние, да. Раскаяние – это немножко другое. Когда человек осознал, понял, признался и решил исправиться.
0: Ну да.
1: А то, о чем вы говорите, это похоже на такое ложное покаяние Иуды, который пошел и повесился после того, как предал Иисуса Христа. Вот, например, апостол Петр, да, он был предателем тоже. Среди апостолов было 2 человека, которые предали Иисуса Христа совершенно конкретно. Один был Иудой, а другой был апостолом Петром. И тот предатели. Но вы посмотрите, исход этого предательства одного в жизни одного, исход предательства в жизни другого. А потому что в жизни одного присутствовало покаяние, а в жизни другого нет. Апостол Петр после того, как предал, он побежал в Гефсиманский сад и лежал там на той земле. Лежал, где только что страдал его Спаситель. Он каялся по-настоящему, он понял, что он слабак. Он всегда думал о себе, что он сильная личность. Он всегда думал о себе, что он первым должен быть, всегда, везде. Но когда он предал своего Создателя, предал своего Спасителя, он понял, что он слабак. Он нуждается в своем Спасителе, как в силе. И там, в Гефсиманском саду, он признал это. Из Гефсиманского сада уже вышел другой Петр. Вышел Петр, который готов был жертвовать своей жизнью ради своего Спасителя, который сказал своим палачам, что распните меня вниз головой, я не достоин быть даже распятый, как мой Господь. И что произошло с Иудой? Он пошел за эти 30 серебряников, продал своего Спасителя, и потом, не совладав с собой, он пошел и повесился.
0: То есть его ошибка была в том, что он просто совершил самоубийство?
1: Он не верил
0: самоубийство.
1: В спасение.
0: Да. Ему надо было, не надо было ему
1: он не
0: убивать
1: верил
0: себя.
1: В прощение.
0: У него была возможность.
1: У него была возможность прийти и покаяться. У него была возможность попросить Христа, простить его до того, как он его предал. Потому что наступил у него в жизни такой момент, когда он уже ничего не мог сделать, так как Дух Святой отступил, и его сердце занял дьявол. Это случилось на Пасхе, на празднике Пасхи. И он пошел повесился. Дьявол отработал его на нем. Дьявол сделал через него все, что он хотел сделать, и отправил его на виселицу. Больше этот человек ему не нужен. Иуда воскреснет вместе со всеми после тысячи лет. Посмотрит на своего Господа и подумает, я бы мог бы быть там, но я сегодня здесь. Угу. Понимаете? Почему Откровение и говорит, там будет плач и скрежет зубов. Человек начинает скрежетать зубами, когда он испытывает чувство такого, знаете, ах!
0: Досады.
1: Досада, да. Досада. Вот такая досада будет у всех.
0: Это обязательно нужно устроить, да, так скажем.
1: Конечно.
0: Ну, Богу нужно обязательно, чтобы воскресли все, даже грешники, такие да, самые да. злостные, чтобы они признали его авторитет просто.
1: Нет.
0: И перед всей Вселенной продемонстрировать.
1: Нет, это Божья как? Справедливость. Это Божья справедливость. Бог всегда во всех обстоятельствах уважает право выбора. Его ли выбирают? Выбирают ли кого-то еще, дьявола? Бог уважает право выбора. Поэтому, уважая право выбора, Бог дает этим людям возможность увидеть, к чему вас привел этот выбор. И это очень важно увидеть еще и всем небожителям, которые сделали выбор правильно. Для того, чтобы грех во Вселенной больше не повторялся. Для того, чтобы уничтожить саму причину греха, саму тайну беззакония уничтожить, необходимо, чтобы все жители Вселенной были свидетелями тому, к чему приводит нежелание жить с Богом.
0: То есть и это должно повлиять на всех и людей, и небожителей, чтобы больше грех не зарождался.
1: Совершенно верно.
0: Во Вселенной.
1: Да, информация.
0: Уже и не хотелось даже, настолько все плохо произошло после грехопадения и Люцифера, и Адама, и Евы, что уже и не захочется никогда отступить от Бога.
1: Конечно.
0: Да?
1: И не захочется, и не будет такой больше возможности. Даже не будет больше такой возможности, потому что сама проблема беззакония, греха, она будет искоренена. То есть вот мы с вами до конца не понимаем, как могло в совершенном существе зародиться зло. Мы до конца с вами не понимаем, потому что это тайна беззакония. Мы можем предполагать, например, Библия говорит, от красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, от торговли твоей там ты и так далее. То есть мы можем догадываться, что нападение Люцифера, так как мы его называем, да, этого осеняющего Херувима, повлияло его красота, его мудрость, его знание. Все это превратило его в гордое существо, приведшее его к такой мысли, что он может составить альтернативу Богу. И он увлек людей этой мыслью, он увлек людей за собой. Он привел этот мир к разрушению, к смерти. Он привел к тому, что Бог, явившийся во плоти, повис на гвоздях на Голгофском кресте. Он привел к этому. Эти люди должны будут убедиться в этом, увидев это своими собственными глазами. Это Божья справедливость. Это справедливо.
0: Понятно. Ну, чтобы уже никто не сомневался в том, что действительно Бог по правде поступил.
1: Да.
0: И важно нам, наверное, знать о том, что каждый несет ответственность за свою жизнь и за свой выбор. Что после смерти наших близких, увы, нет возможности уже ничего исправить. Как
1: совершенно
0: вот мы
1: верно.
0: Читали у Екклесиаста, нет возможности исправить ничего нам после того, как мы умрем. Никто за нас уже не походатайствует после того, как мы умерли.
1: Только
0: во время жизни, пока мы живы, важно делать свой выбор.
1: Да, можно что-то изменить.
0: Да.
1: Очень важно, чтобы все поняли, что их уничтожил не Бог отступивших, а их уничтожил их выбор. Это очень важно понять.
0: Да, тема очень серьезная, ответственная, но все-таки мы помним о том, что Бог милостив.
1: Да.
0: Он любит нас, Он ведет нас, Он влечет нас к себе и влечет нас к покаянию, и все возможности нам дает для того, чтобы мы жили с Ним.
1: Мы обязательно будем удивлены.
0: Приятно удивлены.
1: Приятно удивлены.
0: Да? Вадим Николаевич, благодарю вас за участие в нашей программе.
1: Спасибо
0: вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и настала новая встреча на нашей кухне. Наверное, вы не раз ловили себя на мысли о том, что даже самые простые лекарства вряд ли заменят нам экологически чистую окружающую среду, полноценную жизнь и, конечно же, хорошее питание. И сегодня мы вновь хотим вам напомнить о том, что свежие фрукты и овощи – это именно та пища, которая и лечит, и защищает наш организм. Разные салаты из них – это целый мир, полный разнообразных вкусов и интересных сочетаний.
4: Салат «Солнечное сияние». Пекинскую капусту нарезать тонкой соломкой, апельсин очистить и нарезать в виде треугольников. Для заправки взять 2 столовые ложки растительного масла без запаха, добавить сок половинки лимона и по 1 чайной ложке сахарного песка и соли. Чуть-чуть молотого перца для аромата. Заправку слегка взбить, добавить в салат, перемешать.
3: Многие салаты готовятся с использованием уксуса, который, как мы знаем, вреден для здоровья. И действительно, лимонный сок – это прекрасная альтернатива, которая, с одной стороны, не вредит нашему здоровью, и, с другой стороны, придает особый вкус нашим салатам.
4: Салат северный. Капусту нашинковать, посолить, слегка намять руками. Добавить 2 столовые ложки растительного масла, чуть-чуть сахарного песка, щепотку черного молотого перца, сок половинки лимона и 1 стакан консервированного зеленого горошка. Перемешать.
3: Салат этот одновременно, мне кажется, такой сочный благодаря капусте и достаточно сытный благодаря горошку, потому что горошек, он ведь не только у нас полезен, в том числе в нем очень много кальция, как и в других темно-зеленых овощах, но и зеленый горошек – это прекрасный источник растительного белка. Мне кажется, что оба этих салата хорошо подать к рису. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Приветствую сердечно вас, дорогие друзья. Сегодня наша тема – мы поговорим о России. 12 июня с 1991 года. Этот день считается Днем России. Понятно, что на нашем земном шаре, где мы с вами живем, есть такая достаточно большая территория, в которую входит 11 часовых поясов. И это только так, немножечко сказать, а сколько еще богатств и всего прочего есть на территории России. Мы родились здесь, и надо сказать, что многие из нас родились еще на территории бывшего Советского Союза, и я в том числе. Но сегодня мы живем здесь, и 12 июня считается праздником, потому что мы живем там, где мы находимся, и понимаем, что каждый из нас несет ответственность за то место, на котором он живет. Очень легко сегодня взять и сказать, вот здесь нужно это изменить, или это добавить, или это убрать. Но вы знаете, что когда ты живешь в основном вот на своем месте, в своей квартире, в своем городе, люди знают то, какой ты, потому что, сталкиваясь с тобой лично, как с личностью, как с гражданином, с человеком, они делают порой вывод о всей стране. Очень интересно было наблюдать, когда сейчас проходила у нас буквально недавно такая большая, как вы знаете, большой праздник в России. Это был футбол, чемпионат мира по футболу. И было много гостей. И когда гости приезжали, то они очень с теплотой отзывались о гостеприимстве, потому что очень хотелось показать себя с лучшей стороны. И это всегда украшает человека. И мы знаем, что есть разные страны, где есть очень вкусная кухня, есть страны, где очень хорошая музыка, красивая, есть страны, где есть еще какие-то достопримечательности. Но Россия действительно большая. И мы должны сегодня молиться о России, потому что на такой большой территории навести порядок, чтобы все было хорошо, чтобы все были счастливы, чтобы всем всего хватало. Это не так просто. И надо сказать, что когда Христос смотрит на нашу землю, Он не только смотрит на Россию или на какие-то другие континенты, Он смотрит на весь земной шар. И Ему дороги люди, которые живут на любом уголке этого земного шара. Он делает все, чтобы спасти этих людей. Вот это важно понимать, чтобы мы могли, осознавая весь этот масштаб всего земного шара, ощущать себя частью этого великого плана спасения Божьего. Хочу сказать, что сегодня, когда мы живем в нашей стране и в нашем городе, мы должны больше думать о том, как украсить то место, где мы живем, как сделать его лучше, как сделать так, чтобы в этом месте было хорошо. И есть очень хорошее выражение, которое, так скажем, округляя некоторые понятия, оно говорит следующее. «Сделай так, чтобы везде, куда ты пришел, с твоим приходом стало лучше». Это очень интересная точка зрения. Если человек бы взял ее на вооружение, то, конечно, мы бы смогли очень многое сделать. Сделать в лучшую сторону. Надо сказать, что мы, конечно же, унаследовали очень немалую историю. Россия, она много чего перенесла, перетерпела. И я помню, когда я ознакомился с таким очень серьезным достаточно трудом, и вы все, наверное, знаете, многие слышали «Архипелаг ГУЛАГ». То, что пережила Россия или пережили наши деды и прадеды в 1937 году и не только, это, конечно, не может пройти бесследно. Все то бесчинство, которое происходило, погибшие люди, которые были ни за что схвачены, посажены, всевозможные сроки получили тюремные. Это не просто так. Россия потеряла очень много умных, талантливых, способных людей. Возникает вопрос, стали ли мы любить ее меньше? Любит ли ее меньше Господь? Конечно, нет, потому что есть места, где гораздо хуже, чем нам, есть места, где лучше, но идеального места на земле сегодня не существует. Идеальное место там, где Бог. И я хочу прочитать одну интересную заметку из книги пророка Исаии, 35 глава. Здесь тоже есть слово «страна». Давайте прочитаем с первого стиха. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, и хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Очень интересно сказано о новой стране, что Господь творит все новое. Будет новое небо, новая земля. И мы все, вот особенно те, кто занимаются или понимают в строительстве, они знают, что намного легче построить что-то новое, нежели перестраивать что-то старое. Наша страна, наша земля, она уже давно заражена грехом. Этот грех перетекает из поколения в поколение. Поэтому Господь воссоздает все новое. Он дает новое видение, потому что именно видение или мировоззрение, оно меняет поведение. Вот почему сегодня многие люди выдвигают теории о том, что не очень эффективна система судебного наказания, тюремного наказания, потому что она не меняет личность человека, она меняет на время поведение человека, ограничивая его определенным пространством, порядком и законами. Но вместе с этим, когда мы начинаем обращать внимание на то, что говорит Господь, то у него есть небесная страна, которую Господь любит, которую он сотворил для жительства. Так же, как была вначале сотворена земля. Она была сотворена без греха. И народ Божий, Адам, Ева, их потомки, они жили в Эдемском саду. Но прошли годы, наступило грехопадение, и земля впала в грех. Господь планирует очистить землю. И это уже однажды происходило. Вот мы здесь можем увидеть на этом глобусе очень красиво представлено очень много воды. Потому что наша, скажем, земля, она очень много имеет воды. Но почему это так? Потому что однажды уже грех был очищен водою. Допотопные жители, они погибли благодаря тому, что Господь навел на землю потоп. Он останавливал зло. Хочу сказать, что однажды в жизни мне довелось увидеть своими глазами некоторые такие доказательства того, что потоп – это действительно реальность. Я не помню, в каком году, может быть, в 2005-м. Мы спускались в одну шахту Ростовской области. На данный момент она закрытая, так как там у моего друга отец работал проходчиком. Он однажды утром позвонил ему и сказал: «Так и так, я нашел сегодня в шахте колесо. Тебе надо на это посмотреть». Мой друг тоже когда-то работал в шахте. Они там знали друг друга, и директор шахты. И он смог туда попасть, у него был этот доступ. Он спустился, посмотрел, потом пришел и рассказал нам. Говорит: «Друзья, там реально колесо на глубине 815 метров». Когда мы спустились туда, нам дали разрешение с заместителем начальника шахты, мы спустились туда, в подземелье, это, конечно, нечто уникальное. Я с тех пор глубоко признателен перед трудом шахтеров. Это титанический труд, это не просто какой-то себе труд, подработка. Это очень тяжелый труд, и одновременно даже молились за шахтеров, потому что есть очень хороший фильм «33». Там как раз рассказывается история шахтеров, которые остались под землей и замуровались. Их спасали оттуда. Удивительно следующее, что на глубине 815 метров мы на потолке увидели выступающее на 5 сантиметров, такое размером, наверное, с обычной нашей легковой машины колесо, выступающее вот такое, как обод, и ступица, и спицы. Возникает вопрос: – а как такое может быть? Кто положил на глубину 815 метров? Это не, скажем так, окоп послевоенный, ничего такого не было там. Это очень большая глубина. Но что еще меня поразило? Взять это колесо, конечно, было невозможно, потому что оно окаменело, оно сразу обрушивалось. Сфотографировать мы его тогда тоже не смогли, потому что Нужно постоянно замерять выброс метана, и любая вспышка может привести к трагедии, мы не стали рисковать. Хотя потом ребята там, шахтеры, фотографировали каким-то образом, и у меня даже где-то дома есть эти фотографии. Поражает другое, что в любом месте, вот, скажем, шахты, ты берешь породу, просто отламываешь кусок земли, как бы вот камня, и на каждом камне практически есть отражение или точный отпечаток папоротника, травы. У меня, я взял где-то килограмма 3 камней, и на одном камне вот с ладонь величиной, вот так поперек, ямка и чешуя, такая необычная чешуя, то есть как будто бы змея ползла. И вот это говорит о том, что ничто не завяло, а это была мгновенная катастрофа. Именно мгновенная, когда все живое окаменело и спрессовалось на глубине 815 метров. Те, кто ездили в Краснодарском крае, наверняка тоже обращали внимание, в районе Туапсе и других мест, там есть вот эти косые такие прям гнутые слои почвы и так далее. Все это не просто так, это не результат каких-то там многовековых изменений понемножечку, помаленечку. Это было подтверждение, что Господь наводил на землю потоп. Второй раз Писание говорит, что земля будет очищена огнем. Огнем Господь планирует уничтожить грех и тех грешников, которые прилепились ко греху. И это очень серьезная вещь, поэтому когда мы читаем о новой стране, на которой обитает правда, на которой уже не будет кровопролития, на которой Господь установит свое царство, это страна, в которую мы все стремимся. Поэтому сегодня нельзя судить человека за то, что он, может быть, живет не там, где я, или родился в каком-то месте. И, кстати, надо заметить, что мы не несем ответственность за свою национальность, потому что мы ее не выбирали. А вот за то, как мы живем, мы должны нести ответственность, потому что в этом есть определенный урок для нас. Человек может родиться где угодно, у него может быть вообще ни рода, ни племени, но он может быть уникальным. Весь вопрос, какое у него сегодня мировоззрение, как он мыслит, как он понимает те или иные вопросы. Поэтому Господь, очень важно заметить, в первую очередь меняет наше с вами мировоззрение. А измененное мировоззрение, оно обязательно повлечет за собой изменение поведения. Но если пойти от обратного, менять поведение, и как однажды заявил Карл Маркс, измените общество, и оно изменит меня, оно не работает. Потому что если человек не изменился внутренне, если он не чувствует вот этой нужды в том, чтобы поступать праведно, поступать честно. У нас сегодня, к сожалению, иногда бытует понятие, что поступать праведно – это значит в убыток себе и так далее. Но у пророка Исаии тоже есть очень интересные заметки на этот день, на эту тему. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Конечно, приятно, кто бывал в других странах, видеть, когда законы работают, когда порядок есть, чистота, когда человек защищен, его права и так далее. Но даже самая приближенная к идеалу страна здесь, на нашей планете Земля, она далеко не дотягивает до того, что приготовил Господь. Писание говорит, что не слышало ухо, не видел глаз и даже не приходило на сердце то, что приготовил Бог любящим Его. Это очень интересный материал. Что же Бог приготовил для любящих Его? Я думаю, что уже многие люди сегодня, особенно те, кто смотрели разные фильмы, понимают, что уже, ну, по-моему, придумано все, что можно только выдумать и придумать. Но Господь говорит, даже в самом буйном воображении не приходило на сердце, что Я приготовил, и дословно Бог говорит, любящим Меня. Так возникает вопрос, есть смысл сегодня любить Бога и верить Господу тому, что Он говорит, или нет? Конечно, есть. Давайте еще один отрывок прочитаем из книги пророка Михея. Это один из малых пророков Ветхого Завета. Он говорит о последнем времени и говорит интересное пророчество. «И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать». Интересно, Господь к горе Господней, оттуда, откуда однажды Он дал закон, 10 заповедей, стягивает все народы, и, как здесь написано, даже из отдаленных стран. Но их всех объединяет одно – они не хотят воевать, и они не будут воевать. Они меняют орудие на то, что приносит какую-то пользу. Я знаю, что часто задают вопрос, а какая роль России в пророчестве? Вот в Библии есть пророческие книги «Даниил», «Откровение», и, конечно же, возникает вопрос, а какую роль играет наша страна? Ну, конечно, есть пророчество про Америку, и это бесспорно, очевидно, то есть и о возникновении, о ее роли и так далее. Но что касается России, вы знаете, я бы не стал так подробно вдаваться именно в понятие, какую именно роль она должна сыграть. На сегодняшний день мы знаем одно, что наша страна действительно играет очень положительную роль в вопросах, например, сдерживания нравственных вопросов от разложения. И это, надо сказать, тоже добрая весть, потому что есть целый ряд стран, и достаточно успешных стран, которые на сегодняшний момент немножко иначе смотрят на понятие институт семьи, по-другому смотрят на браки, что считать браком, родитель номер один, родитель номер два. Я думаю, многие это знают. И, кстати, у нас была передача о Великой Отечественной войне. И там, когда мы говорили о масштабах войны и разрушения, то понятно, когда в одну минуту погибало 10 человек, и потом это все закончилось. И люди вышли на улицы, они обнимали друг друга, они поздравляли друг друга, потому что это была невероятная радость. И это называется парад. Когда сегодня пытаются показывать какие-то парады, которые вообще непонятно, что демонстрируют, аморальность или прочее, это нельзя назвать победой. К сожалению великому, но это имеет место. Но роль народа, который любит Господа, а мы знаем, что, кстати, на нашей территории в течение 70 лет все без исключения деноминации и Русская Православная Церковь в том числе подвергались репрессиям, гонениям, и как раз-таки Солженицын описывает, как сидели, он их там называет церковники, и наряду, или, скажем так, несмотря на то, что там происходило, они почему-то легче, чем другие, переносили эти тяготы, потому что у них была какая-то внутренняя вера, внутренняя сила. Это тоже очень интересная заметка. Поэтому сегодня, когда мы живем в нашей стране, мы должны делать все со своей стороны, чтобы она стала лучше. Мы, как ее граждане, понятно, что мы не можем изменить весь мир, но мы можем изменить то место, где мы работаем, где мы живем. Я прекрасно понимаю, что сегодня есть люди, которые говорят и громко говорят о том, что надо сделать и как надо сделать. Но вы знаете, есть в Библии текст, где написано про епископа, про диакона. Он должен быть хорошо управляющий домом своим. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы мы с вами, вот празднуя, радуясь, да, за страну, за Россию, имея такие очень серьезные, богатые, полезные ископаемые и прочее, чтобы мы научились за все это благодарить Бога. Потому что Господь сотворил все это. Нам Он позволил родиться, и мы благодарим Бога, что мы сегодня живем без войны. Потому что где-то Россия сдерживает какие-то силы, где-то наоборот мы видим недовольство. Но это политика. Церковь, она всегда стояла в стороне от политики. И дай Бог, чтобы Церковь Божья всегда была в стороне от политики. И когда кто-то вмешивается в политику, лезет туда, именно стремится к политике, это не есть Божий путь. Потому что будет земным шаром то, что написано в Священном Писании. Бог исполнит пророчество. Он не будет ждать какую-то одну страну или две страны, пока они о чем-то там додумаются. Они, эти страны, будут исполнять то, что Бог повелел. Поэтому мы знаем, что в Ветхом Завете или в древности, например, Бог спасал народ свой тем, что просто перевел его жить в какое-то другое место. Если взять, например, Египет, Яков уходит жить в Египет, спасаясь от голода, и Господь в Египте спасает свой народ. Так было и во дни Вавилонского пленения, когда Господь использовал какое-то враждебное даже государство для того, чтобы спасти и исполнять его волю. Поэтому призыв очень ясный. Мы сегодня должны понимать, что Библия, она универсальна, она надкультурна, она наднациональна. И это важно понять, чтобы мы никто и никогда не позволяли себе уничижать чью-то нацию, уничижать чью-то культуру, потому что это неправильно, этого не должно быть. И очень хорошо, что мы когда-то, родившись в Советском Союзе, мы были все как бы народы, братские народы. И всем нравилось, и у всех есть родственники по сегодняшний день в разных, так сказать, регионах, разных странах уже теперь, или станах. Но вопрос в том, что когда Господь смотрит на свой народ, Он не будет спасать людей по национальному признаку россиян, или там американцев, или мексиканцев. Нет, конечно. Писание говорит, что Господу угодны боящиеся Господа или почитающие Господа в каждом народе. И это очень важно понимать, потому что сегодня мы можем жить в стране обетованной, как я очень, думаю, и вы это слышали, был удивлен, что однажды вот не так-то и давно в Тель-Авиве прошел гей-парад. Ну подождите, по Палестине, по тем местам, по израильским местам ходил сам Иисус. И сегодня там проходят такие вещи. Ну неужели в этом секрет? Или, например, я знаю, что некоторые люди специально выезжали на Иордан, чтобы там креститься. Или ехали в Иерусалим, чтобы их там повенчали. Возникает вопрос, будет ли их жизнь крепче семейная, потому что человек повенчался в том храме? Конечно, это все вызывает вопросы. Господь сегодня работает с каждым человеком индивидуально. Спасается человек индивидуально. И книга пророка Иезекииля говорит, что если бы даже сегодня возникли или восстали, точнее, три праведника, Ной, Даниил и Иов, то праведностью своей они бы спасли только свои души, говорит Писание. Почему? Потому что люди сегодня должны четко понимать, что они спасаются верой в Иисуса. И мы сегодня должны это понимать, что нам Бог дал Священное Писание для того, чтобы мы, каждый, взращивал в себе духовность. Не просто принадлежность к церкви, не просто принадлежность к какой-то, какому-то континенту, и мы выделяем, о, этот континент хороший, а этот континент плохой. В каждом народе, в каждой нации, в каждой культуре есть люди, которых любит Господь и которых готов спасти. А когда мы читаем, что Иисус ходил с учениками, Он ни одним человеком не пренебрег. И были случаи, когда человек

ненавидит грех, но любит грешника. Я слышал, что некоторые люди не соглашаются с таким как бы постулатом. Они говорят, как это может быть? Это неправильно, это не должно быть. Но давайте просто перенесем эту модель на наших детей. Мы любим наших детей? Конечно, любим. А когда они вот что-то делают, вот когда они воруют, когда они подлость делают, когда они обманывают, когда есть видеозапись, что это было так, ребенок стоит и говорит, нет, это было не так. Что с нами происходит? Мы любим ребенка, но мы просто лютой ненавистью хотим, чтобы он никак не прикасался ни к наркотикам, ни к этой лжи, чтобы он был от них освобожден. Но мы любим своего ребенка. Вот так точно и Господь. Он любит своих людей. Я бы очень хотел, чтобы мы в целом, как народ, могли немножечко по-другому взглянуть на жизнь вокруг нас, чтобы мы молились за властей, за руководство страной, руководство города, потому что Писание говорит, когда вы будете так поступать, Господу угодно, чтобы вы так жили, потому что при их благоденствии и вам будет мир. И я очень рад, что сегодня наша церковь, она далека от политики. Мы не вмешиваемся в политику. Мы живем, мы часть этого общества, и мы хотим быть лучшей частью этого общества, трезвой частью этого общества, с крепкими семьями, с воспитанными детьми, которые бы могли не просто хорошо учиться, а могли бы еще осваивать игру на музыкальных инструментах, еще что-то, чтобы от этого общества наша страна, наши города, поселки, деревни становились лучше. Конечно, возникает вопрос, а что будет дальше? И хочу сказать, что будет все то, о чем говорит Господь в пророчествах. И Россия, она является частью нашего мира. И именно мир Господь придет спасать. Не какой-то континент выделенный, потому что по истории, если посмотреть, в каждом континенте были времена подъема и упадка нравственности, и упадок был, скажем, уровень образования поднимался, падал. То есть при разных правителях были разные и последствия, разные обстоятельства. Так вот, хочу сказать, что сегодня Господу дорога Россия, потому что много здесь всего происходило. И наступит день, когда Христос придет, откроются гробы, откроются могильники, откроются и выйдут люди, которые жили когда-то, которые работали, что-то делали, и вместе с этим они не получили вознаграждения. Послание апостола Павла к евреям. Вы знаете, есть очень интересная заметка у него здесь, когда он, обращаясь, говорит следующие слова. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». А в следующей главе он говорил о тех, которые пострадали за Христа, пострадали за веру. И он говорит, были люди, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Все, кто погибли, все, кто страдали несправедливо, они все воскреснут. И написано здесь дальше. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергались пытке, умирали от меча, скитались в милотях. И дальше. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Какая приятная новость! Господь спасет своих детей. Я приглашаю вас встать на сторону Христа, и пусть Господь благословит вас мудростью и даст разум в том, чтобы там, где мы живем, чтобы была красота и благодать.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород.

0: Город, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-92-22. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства.
1: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: 28 октября 1910 года, в одну из темных, сырых осенних ночей, 82-летний Лев Толстой в сопровождении своего друга и врача Душана Петровича Маковицкого тайно и навсегда уехал из Ясной Поляны. Здоровье Толстого не выдержало путешествия. В пути, в поезде он простудился. И, не доезжая до станции Остапова Рязанско-Уральской железной дороги, заболел воспалением легких. Начальник станции Остапова господин Азолин предоставил больному Толстому свою квартиру. Весть об уходе великого писателя из Ясной Поляны и о его болезни быстро облетела газеты всего мира. Маленькая, неизвестная станция Остапова неожиданно приковала к себе внимание миллионов людей, с волнением ждавших теперь сообщений газет о ходе болезни Толстого. Вскоре газеты с траурными каймами оповестили, что 7 ноября 1910 года Лев Толстой скончался. Почему Толстой бежал? Все задаются этим вопросом, надеясь получить на него ответ. Версий множество. Искренних, надуманных – вот лишь краткое перечисление немногих из них. Борьба вокруг завещания, религиозный подвиг, возврат к церкви, уход в монастырь, бегство славы к известности, крах мировоззрения, творческая исчерпанность. Дневник писателя этих лет потрясает диссонансами. Тревога, смена настроений, шараханье от душевного спокойствия к мрачности и тоске. Дом жил распри, пророка не было, был свихнувшийся старик. Никого не волновали душевные переживания Льва Николаевича, вошедшего в неразрешимое противоречие жизни и учения. Противоречие это окончательно лишило Толстого покоя и говорило о несостоятельности толстовской религии. Свои учения Толстой пытался представить как истинное христианство. На самом же деле все то, что является центральными истинами христианства, Толстой не принимает. Бог един. Отец, Сын и Святой Дух – единство трех взаимовечных личностей. Бог бессмертен, всемогущ, всеведущ, превыше всего и вездесущ. Он есть Творец всего. Люди были созданы по образу Божьему, как существа, наделенные индивидуальностью, силой и свободой мыслить и действовать. Не послушав Бога, наши прародители утратили то высокое положение, которое они занимали, и стали подвержены смерти. В итоге мы рождаемся со слабостями и склонностями к совершению зла. Бог, вечный Сын, воплотился в Иисусе Христе. Жизнь Христа в совершенном послушании воли Божьей, Его страдания, смерть и воскресение – все это для Бога было единственно возможным средством примирения с людьми за совершенные ими грехи, чтобы каждый, принимающий это примирение, мог иметь вечную жизнь. Смерть Христа является защищающей, искупляющей, примиряющей и преобразующей. Воскресение Христа знаменует собой торжество Бога над силами зла и служит свидетельством окончательной победы над грехом и смертью. Толстой написал свое Евангелие, которое он очистил от всего того, что не подходит под рамки своего же учения. Объясняя это тем, что в настоящем Евангелии истина просто перепутана со множеством ложных представлений и бессмысленных суеверий, которые сложились в далекие исторические времена. Не своим ли разумом ориентировался Толстой, определяя границу, разделяющую истину и ложные представления? Александр Мень писал: «Хотя Толстой говорил, что в Евангелии мистическая сторона наносная и является искажением, мы должны помнить, что эта сторона была главной в церкви еще до того, как были созданы Евангелия. Сначала открылась тайна Христа, потрясшая всех. Не учение. Рассуждений на тему морали было много у философов, мудрецов, иудейских, греческих, римских, каких хотите. Тайна Христа была совсем в ином. Через него вечность соговорила с человеком. А уж потом люди стали записывать его нравственные учения. Здесь дистанция огромная. Разумная религия Толстого так никогда и не пережила опыта веры. И в этом величайшая трагедия религиозно-нравственных исканий писателя. Но вместе с тем беспрецедентная искренность и откровенность Толстого, иступленное стремление к правде не дают назвать эти поиски поражением. Мережковский писал, что в литературе всех народов и веков едва ли найдется другой писатель, который обнажил бы свою жизнь с такой откровенностью, как Толстой. Вот что сам Толстой писал о себе в дневниках. «Во мне все пороки и в высшей степени. И зависть, и корысть, и скупость, и сладострастие, и тщеславие, и гордость. Все, все есть и в гораздо большей степени, чем у большинства людей. Одно мое спасение, что я знаю это и борюсь, всю жизнь борюсь. Правда в том, что я бываю и хороший, и дурной человек. Быть хорошим значит только то, чтобы желать чаще быть хорошим. И я этого желаю». Он спрашивает себя: «Ну а вы, Лев Николаевич, проповедовать вы проповедуете, а как исполняете?» И отвечает сокрушенно: «Я виноват и гадок, и достоин презрения. Я не исполнил и одной тысячной, это правда, и я виноват в этом. Но я не исполнял не потому, что не хотел, а потому, что не умел. Обвиняйте меня, а не тот путь, по которому я иду». И уже незадолго до смерти он повторяет: «Я не святой и никогда не выдавал себя за такового, а человек, увлекающийся и говорящий иногда, даже всегда не вполне то, что думаю и чувствую. Не потому, что не хочу сказать, а не умею, часто преувеличиваю, просто ошибаюсь». Вскоре после его смерти богослов Сергей Булгаков писал, что Толстой проповедовал в эпоху духовного кризиса и был призван сколыхнуть совесть общества. Толстой писал: «Вся Россия стонет от ужаса, вырвавшихся наружу, ничем не сдерживаемых зверских инстинктов, побуждающих людей совершать самые ужасные, бессмысленные убийства. Положение России ужасно. Но ужаснее всего не материальное положение, не земельное неустройство, не пролетариат, не грабежи, не бунты, не вообще революция. Ужасно то душевное, умственное расстройство, которое лежит в основе всех этих бедствий. Ужасно то, что большинство русских людей живет без какого бы то ни было нравственного или религиозного, обязательного для всех закона». Трудно поверить, что это написано не теперь, а 100 лет назад. Значит, целый век мы топчемся на месте. И вот результат этого топтания. Все мы устали от бессмысленности происходящего. Где же выход? Ищите Царство Божьего и правды Его, а остальное приложится вам. Да, верьте себе в то великой важности время, когда в первый раз загорится в вашей душе свет сознания своего божественного происхождения. Не тушите этот свет, а всеми силами берегите его и давайте ему разгореться. В этом одном, в разгорании этого света, единственный великий и радостный смысл жизни всякого человека. В этих словах Льва Николаевича отчетливо звучит голос, окрепший в мытарствах разума веры. Пусть Господь поможет нам в наших мытарствах обрести веру, торжество Царства Божьего и правды Христа.
2: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Можно ли христианину читать другие книги, кроме Библии? Конечно, очень любопытный вопрос, но на самом деле действительно есть люди, верующие, которые считают, что если ты поверил в Бога, то читать ты должен только Библию и больше ничего. Давайте мы попробуем в этом вопросе действительно разобраться. Для этого мы обратимся к самой Библии и вспомним простой пример из жизни и служения апостола Павла. В книге «Деяния апостолов» в 17 главе, в 28 стихе, где апостол Павел цитирует автора греческого, произнося фразу «Мы его и род». Павел проповедует в Ареопаге греческим философам, и в этом случае он цитирует именно их автора, который им был хорошо знаком. Помимо этого, апостол Павел цитирует и в других местах, и других греческих авторов. Что я этим хочу сказать? Что если апостол Павел, обращаясь к философам, то есть к неверующим людям, цитирует того или иного греческого автора, это значит, что апостол Павел знаком с тем, что они читают и как они думают. Конечно, это не говорит напрямую, что апостол Павел читал эту поэму. Возможно, он слышал эти аргументы, возможно, он дискутировал часто и полемизировал с греческими философами. Это действительно есть и описано в книге «Деяния апостолов» более подробно и обстоятельно. Но, скорее всего, апостол Павел был все равно с этим знаком, то есть знаком с культурой, с различными греческими авторами, возможно, цитировал какие-то фрагменты, знал их даже наизусть. И это говорит о том, что помимо Библии апостол Павел был знаком и с другими источниками, с другой литературой, да? И что это значит? Это значит, что когда мы читаем Священное Писание, мы познаем Божью волю. Но это не означает, что само Священное Писание запрещает нам читать какую-либо другую литературу. Такого запрета нет. Например, в послании Иуды цитируются апокрифические книги, которые не вошли в канон Священного Писания. Но, тем не менее, автор богодухновенный и цитирует апокрифические книги в подтверждении своей мысли. То есть мы видим с вами, что люди в того времени читали другую литературу, были с ней знакомы, хорошо были осведомлены в различных дискуссиях, в различных вопросах тех или иных авторов, даже не только в рамках своей культуры, но и за ее пределами. Это значит для верующего человека, что мы, в принципе, познавая Бога, можем спокойно читать другую литературу, знакомиться с классиками греческой философии, знакомиться с литературой разных авторов, зарубежных или русских авторов, читать. Потому что в этих книгах мы тоже можем найти много интересных мыслей, иллюстраций, рассуждений людей, которые ищут Бога, познают Бога. И даже эти книги помогут нам что-то узнать в плане вообще нашего развития, нашего внутреннего мира, понимания, расширит наш кругозор, наше представление расширит о других людях, вообще об искусстве, о культуре, о науке и так далее. Поэтому, отвечая на этот вопрос, можно ли христианину читать другие книги, кроме Библии, да, конечно, можно и даже нужно это делать.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу вся земля!
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Если вы, бросив курить, начнете помогать окружающим людям делать то же самое, то вы во много раз уменьшите для себя риск возврата курения. Общеизвестным является то, что мозг не способен удерживать две противоречащие друг другу мысли и установки. Этим принципом пользуются многие программы, которые помогают людям в дальнейшем не травиться сигаретами, в дальнейшем не колоться наркотиками и пить алкоголь. Анонимные алкоголики – мощная терапия против алкоголя. Вот как звучит этот принцип у них. Помогая другим, помогая себе. Также и вы, зная методы и стратегии, позволяющие отказаться от курения, сможете оказать действительную помощь людям, желающим бросить курить. Позвольте представить вам очень интересный комментарий по этому поводу. Об этом сказал однажды один католический проповедник. 12-й шаг – это благодарность. Я по-разному понимаю чувство благодарности, но самое главное понимание, я считаю, которое дал другой человек, Остин Рипли. Он определил благодарность как отдачу того, что Бог дал мне, как подарок. Вы являетесь подносами. Невозможно сохранить трезвость без чувства благодарности. Я хочу рассказать вам о другом человеке. Он мечтал о невозможном. Он решил для себя бросить пить. И когда он достиг вершины, восстановил все свои человеческие качества, как человек, свободный от алкоголя, он вновь стал человеком, созданным по образу и по подобию Божьему. И в своем сердце он нес то, что люди узнавали веками. Трезвость, трезвость и еще раз трезвость. Он вновь стал человеком, который хотел поделиться с другими, что помогло ему, потому что принцип программы всегда должен называться «благодарность в действии». Не говорите мне, как вы благодарны, покажите мне эту благодарность. И если вы испытываете благодарность, то вы говорите о ней, а если не испытываете, то вы не говорите о ней. Вы знаете, как называется еще по-другому этот шаг в нашей программе? «Меньше дела, больше слов». Однажды я видел фильм, который начинается такими словами. «Никто еще не выиграл войну тем, что умирал за свою войну». Вот представьте себя в морге, где вы умерли от того, что вы травились сигаретами. Вы кому помогли? Вы что выиграли? Но вы бросили травиться сигаретами, и сейчас вы выиграли войну. Так помогите другим, продолжайте им помогать бросить травиться сигаретами. И этим самым они тоже выиграют эту войну. Вспомним себя, когда с нами это случилось. Как мы себя чувствовали, как мы себя контролировали, как у нас все так робко шло вперед. Теперь этот неподдельный принцип благодарности раскрывается в нашей жизни. И он хорошо подчеркнут в Священном Писании. Мы счастливы, что мы не курим. И мы поступаем по совету апостола Петра, который записал в первом послании, в 3 главе и в 15 стихе. Так звучат его слова. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». И вот в этом стихе мы усматриваем сразу несколько понятий. Вот первое понятие. Дать отчет, всегда дать отчет, раскрыть без извинения то, что вы делаете. Кто помог вам в этом? Расскажите об этом. Пусть, если в этом помог вам Бог, вы конкретно скажете об этом. Используйте кротость и благоговение. Что есть кротость и благоговение? Значит, представить это все без крика, без радикализма, напыщенности. Вот, мол, я бросил, а ты не можешь. Не загордиться, вот этот принцип. Это значит, что я свидетельствую другим, говорю о том, что не всегда, может быть, у вас получится, как у меня, но используйте эти шаги по-своему. Мы все не одинаковые, и не всем можно говорить одинаковые способы, но каждый имеет что-то личное. Один может быть человеком общительным и находить в себе применение именно в общении, беседовать, общаться, рассказывать. Другой более застенчивый, успешнее трудится среди тех, с кем он постоянно общается. Примером для нас может быть история, записанная однажды евангелистом Марком в 5 главе. «И когда он вошел в лодку», начинается этот рассказ так, «бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним». Иисус только что исцелил бесновавшегося. И вот в этот момент как своего исцеления он пожелал поехать туда, куда поедет Иисус Христос. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел бывший больной человек и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Вот это наш принцип. Вот так он работает. И хочу сказать еще раз и еще раз, что этот принцип работает не только на людей, он работает на вас. Так говорит об этом в Священном Писании апостол Павел Тимофею. «О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Ибо, внимание, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Но есть одна проблема в этом принципе спасения. Если вы не имеете личный опыт, тогда у вас ничего не получится. Нам нужно ощутить на себе ту трезвость, которую мы получили, как освобождение от никотиновой зависимости. И вы знаете, очень часто на наши программы мы приглашаем тех, кто бросил на предыдущих программах. И эти люди ярко, красиво рассказывают, как у них получилось, как работали эти принципы. Помню, как в Самарканде одна женщина настолько ярко рассказала людям, которые пришли на первое занятие, что пессимизма просто не осталось. Насколько мы готовы рассказать другим людям, что они могут бросить курить и как они это могут сделать, поможет и нам, и им. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: На идущего по дороге указал он перстом, подтверждая сие пред народом: «Се всетворящего Бога Агнец». Деяние Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: В 2002 году на чемпионате мира по футболу в Японии в финале встретились сборные Германии и Бразилии. Матч проходил в довольно-таки равной борьбе, однако к разочарованию немецких болельщиков их футбольная дружина дала сбой, и два гола Рональдо обеспечили не только победу бразильцам, но и титул пятикратных чемпионов мира. В чем секрет футбольных успехов бразильцев? Ответов на этот вопрос может быть много. Однако единственный факт, с которым нельзя не согласиться, заключается в следующем. Дело в том, что с детства каждый бразильский мальчуган все свое свободное время гоняет мяч на песчаных пляжах. И он воображает себя королем Пеле или Роналдо. Однако вершин футбольного Олимпа достигают не все. Его достигают лишь те, кто стремится с упорством и постоянством к поставленной цели.
3: В историю нашей страны также вписаны имена множества мужчин, идущих к цели. Целеустремленность Петра I сделала Россию морской державой. Цель просвещения России подвигла Ломоносова открыть Московский университет. Александр Мень писал книги и читал лекции, будучи движим целью духовного пробуждения народа нашей страны после долгих лет атеизма. И это далеко не весь список мужчин, которые не останавливались на достигнутом, а шли дальше вперед. Во главе группы идущих мужчин стоит Иисус из Назарета. Почему именно Он, спросите вы? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Иоанна. Предтеча, Иоанн Креститель, увидев Иисуса, идущего к Нему, воскликнул: «Это был Тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня». Вот он, первый идущий мужчина, который приводит все в движение. Но неужели до него не было таких людей, спросите вы? Ответ и на этот вопрос мы также находим в первой главе Евангелия от Иоанна.
4: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Учитель, где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот.
3: Вы заметили, что делают ученики до прихода Иисуса? Они стоят. Они не знают другого образа жизни, кроме стоячего. И, может быть, они рады были что-то изменить, но они не знают, как. Разве можно жить по-другому? Разве можно жить в ином ритме? Оказывается, можно. Иисус не стоит на месте, Он придерживается иного образа жизни. Он предпочитает постоянно находиться в движении, идти вперед и быть идущим. У Него нет времени и желания стоять. Он целеустремленный мужчина. И свою цель Он видел в том, чтобы сделать из учеников, которые стоят, учеников, которые идут. И на протяжении всей своей жизни стоило Ему пройти мимо человека и сказать: «Иди за мной», или подойти к больному и сказать ему: «Встань, возьми постель твою и иди», как множество сидящих, лежащих, стоячих превращались в идущих. Но в отличие от Иисуса, у учеников не было цели, к которой они хотели бы идти. Но стоило Ему пройти мимо них, как все изменилось. «Учитель, где живешь?» — говорит им: «Пойдите и увидите». Один взгляд на идущего Иисуса, один вопрос к идущему Иисусу, и жизнь учеников изменилась. И новый образ жизни Спасителя настолько привлек их, что они пробыли с Ним весь день тот. Чем мы отличаемся от учеников Спасителя? Да ничем. Если бы не идущий Иисус, я так бы и стоял на одном месте. Смотрел бы, как бразильцы выиграли золото чемпионата мира, как Петр I прорубил окно в Европу, Ломоносов открыл университет, а Александр Мень выполнял свою духовную миссию. Однако стоило Спасителю пройти мимо, как все изменилось. И из стоячего я тоже стал идущим.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.